Все стою у двери и стучу. Откровение, 3 глава, 20 стих. Удержать хотели силой. Птица. Удержать хотели силой птицу в клетке, но она без свободы в ней томилась, загрустила, умерла. И, оставив тело людям, бросив легкий корм и клеть, никогда душой не будет больше варварства терпеть. Ей ли, знавшей вольность неба, беспредельность высоты, средневольничного хлеба, позабыть теперь цветы, позабыть, как крепли крылья в дерзновенной глубине, как полет она любила, как им грезила во сне. Не смогло, не удержало птицу в клетке ничего. Зло, оно тиски разжало от бессилия своего. Нет, не стала жить у Бога, вспоминая душный яд. Знала птица, что у Бога будет лучше во 100 крат любовь бледных.

Письма из тюрьмы. 50 лет. Это стихотворение я посвятила своему прадедушке, дедушке моей мамы, Кондрашову Александру Алексеевичу. Он был пресвитером Баптистской церкви в городе Владикавказе. Люди, которые знали его, говорят о нем как о кратчайшем человеке. У мамы хранились более 50 лет письма, которые он писал своей жене, моей прабабушке Екатерине Аникеевне, из тюрьмы. За свидетельство об Иисусе он был посажен сталинским режимом на 25 лет. Через 5 лет лагерей его не стало. Час своей смерти он ждал. Утром не пошел есть и сказал, что будет отходить к отцу. Мама часто плакала, вспоминая его доброту и любовь к ним, своим внукам. Есть в нашей семейном архиве фотографии, где мой прадедушка рядом с Прохановым, так как они трудились в те годы в одной церкви, а на руках мою маму держит. Я часто думаю о том, что мои родные, прабабушка, прадедушка, бабушка, мама были моими путеводителями ко Христу. Думаю о том, в каких трудных условиях несли они свою веру и такими тяжелыми испытаниями выстрадали наше благословение. Бог милует до тысячи родов, и это я ощущаю на себе. Я благодарна Богу за эти пожелтевшие листки бумаги, на которых простым карандашом 50 лет назад мой прадед оставил свое свидетельство мне, своей внучке. Славлю моего Бога за счастье иметь его своим отцом. Любовь бледных, Россия.

15 мая 1949 года. Ответ на письмо, посланное от 12-го, мною полученного 14-го сего месяца. Сердечно приветствую все мое дорогое семейство, жену Катю, сына Мишу и Любу с моими внуками. Молю Бога, чтобы Он хранил вас в Своей руке. Живите в согласии. Миша, ты теперь являешься в доме как хозяин, а потому не только о себе думай, но и о семье. Письмо, написанное Любой. Но ничего ты, Люба, не пишешь. Получили от меня письмо или нет? Я очень благодарен вам за посылку, только жаль, что не прислали мыло, в чем я очень нуждаюсь. Но теперь пока мне ничего не посылайте. Наверное, нас скоро отправят. По милости Бога, я пока во всем благополучен. Из письма вижу, что пчелы нуждаются в подкормке, о чем я очень сожалею. Привет Семеновым, Саяпиным и Трихсвояновым. С сердечным приветом, Кондрашов. Письмо пишите, буду ждать.

3 февраля 1950 года. Дорогое мое семейство, жена Катя, сын Миша и дочь Люба с детками, всех я вам сердечно приветствую. Будьте добры и всегда молитесь, живите между собой в мире и любви. А мне не беспокойтесь, по милости Бога я жив и здоров. Если найдете возможным, пришлите мне фотокарточку, вашу заказным письмом. Почему-то я от вас писем не получаю. Мне очень желательно посмотреть на вас хотя бы на бумажке. Я много вам благодарен за ваше попечение мне, что не забываете меня посылками, которых я уже получил 3. Сердечный привет моим братьям и сестрам. Я живу надеждой на Бога, любящий вас, Кондрашов. Как здоровье каждого из вас? Как Коля? Как у вас с пчелами? Где работает Миша? На старом месте или перешел? Как работает Люба? Как учатся дети? Это все меня интересует. Об этом напишите мне.

стихи наших не писателей. Стихи пишу я всего лишь более года. В глубине души очень хочу славить Господа, но сама себя сдерживаю, боясь критики. Дело в том, что еще в детстве я начинала сочинять стихи, и одна из родственниц меня обсмеяла. Это послужило тому, что 20 лет я вообще не писала, только недавно начала снова. Прошу всегда у Господа помощи и благословения. Было одно время, когда я задирала нос. Мне было приятно, что мои стихи хвалят и просят копии. Но буквально сразу же Господь отступил от меня, и я месяца 3 не могла даже 2 строчек написать. Просила у Бога прощения за мою слабость. Господь снова вернул мне мой дар. Я поняла, что все это только от Него, и без Бога я ничто. Господь дает мне силы сохранять нашу семью. Сейчас, благодаря Господу, мой муж позволяет мне с детьми посещать собрания. Господь уже стучит и в его сердце, и я знаю, у нас будет все хорошо, нужно только время. Несмотря на все мои неудачи, я чувствую себя счастливой. Благодаря Господу я научилась быть довольным тем, что имею. Только то, что мои дети здоровы, уже большое счастье. Пожалуйста, помолитесь за мою семью и родных. Анна Тюфанов.

И снова предательство в спину. Терзаюсь, не спится в ночи. В душе понимаю причину, зачем так грубы палачи. Не зная Христа, обижают, несут своей грубостью боль. Меня ни за что унижают, и в рану насыпали соль. Душа без того так ранима, зачем же плевать и топтать? С Христом отовсюду гонима, средь зла я должна выживать. И снова склоняюсь у постели, в молитве к Христу обращусь.

Он любовью залечит. Так легко и так просто с Иисусом в душе. Никогда не покинет меня Он уже. И ты тоже попробуй, доверься Христу, и пройдешь над всем злом по спасенья мосту. Если больно в душе, Он тебя утешает. Если бросили все, Он любить обещает. Бог, как лодка тебе при большом наводнении, Он на сердце бальзам, если в полном смятении. Если ты упадешь, Бог тебя поднимает. В лютый холод в молитве тебя согревает. И в беде одного никогда Он не бросит. Если верить Христу, Он спасение приносит. Если нет больше глаз, с Ним душой прозреваешь. Если сил нет любить, с Ним любить начинаешь. Если нет больше рук, с Ним творишь по-другому. Если дома лишен, приведет снова к дому. Если глух ты и нем, Он твой слух, твои речи. Как калека души, Он любовью залечит. Он водой напоит, если жаждешь в пустыне. Если примешь Христа, Он с тобою отныне. Твоя жизнь под уклон, Бог тебя остановит. Человек за бортом, с Ним в грехе не утонет. Если нет больше сил, Он второе дыхание. Если бросишь Его, Бог исполнит желание. Только верь, что Он даст, и по вере получишь. Горы с места столкнешь, если верить так будешь. Если имя Твое люди зря запятнали, помни то, что Христа они также пинали. Бог невинный, запятнан и преданным был. Не сошел Он с креста, кровь святую пролил, и сейчас до сих пор распинают Христа, что не хочет принять Дух Святой от Отца. Кто злословит Христа, ненавидит народ, любит только себя, он моральный урод. Он не может другим свет улыбки дарить, в нем заснула душа, не умеет.

душа жива. Прошу Тебя, Господь, открой все, что неясно до сих пор, и до конца меня омой от пререкания и ссор. Омой от грубости души, и помоги мне доброй стать. В ночной шепчу Тебе тиши, о, не спошли мне благодать. Я денег не прошу и злата, хочу уметь врагов любить. Была за грех мой Твоя плата, лишь Ты мог это совершить. За всех людей один ответил и всех собой искупил. Твой лик в моем сознании светил, Ты мне спасение подарил. Я изменяюсь постепенно, Твой Дух Святой мне помогает, душа жива, хоть тело тленно, с ней вместе грех изнемогает. Его уже я не питаю, моя душа желает свет, я с Богом в сердце побеждаю, и Он дает опять ответ. Опять открыл, где было вето, опять дал сил идти за Ним, и Библия — источник света, мой Бог, ничем не заменим.

прогнали с порога стучащего Бога. Засовы закрыли, Христа позабыли, а совесть заснула, душа огрубела, в грехах утонула, свободы хотела. Господь обличает, нутро будоражит, спасти обещает, кто Богу «да» скажет, кто мир позабудет и к Богу вернется, счастливым тот будет и светом прольется.

единой нитью слепоты, добро и зло, восторг и зависть, под маской скромной простоты, порок, замешанный с коварством. Мы склонны обещать одно, а на делах совсем другое. Как черно-белое кино нас тяготит чужое горе. Летят года, как серый дым, устало отмеряя вехи, а мы беспечно дни влачим, сторонкой обходя помехи. Следы событий, катастроф, в уме легли тяжелой былью. Мы так боимся чьих-то слез, что лучше бы о них забыть бы. Чужие лица, голоса не останавливают взора. Мы не хотим их замечать, боясь ненужных разговоров. Так каждый дышит и живет своими нуждами, как в склепе, а с неба наблюдает Бог, как низко пали его дети. Голгофский крест людьми забыт, умолкли горькие рыдания, лишь где-то слышен стон молитв и тихий шепот покаяния. Лишь где-то льются слезы тех, кто в Сыне, обретя спасение, взывают к небу за наш грех, склоняясь смиренно на колени. Пусть счастье стянуто в узлы жестоких бед, петель и горя. Попробуй скрасить чью-то жизнь, пылая жертвенной любовью.

мирный сон моих детей бережет Господь в ночи. Он души моей елей и огонь моей свечи. Я познала благодать, материнскую любовь, и спешу стихи слагать, обращаясь к Богу вновь. Научилась жизнь ценить, Богу славу воздавать, ведь ничем не заменить это слово «мама», «мать». Мое счастье — это дети, а еще Господь в душе. И счастливее нет на свете, дважды мама я уже. Люди к разному стремятся, не спешат любовь познать, смерти вечно не боятся, не хотят Христа принять.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады, что вы настроили свои приемники на нашу волну. Сегодня в передаче «Евангельские истины» мы особенно желаем помочь тем, кто сознательно или несознательно попали под влияние демонических сил. Открываем мы нашу программу местом из Библии, записанным в 5 главе 1 послания Петра. Будьте благоразумны, будьте бдительны. Враг ваш, дьявол, подобно льву рычащему, рыщет вокруг, ища кого бы пожрать. Противьтесь ему, будьте тверды в вере.

0: В Америке один студент богословия должен был написать экзаменационную работу на тему «Мысль о всемогуществе Бога и реальности дьявола». На эту работу студенту было дано 4 часа. Мысль о Боге очень увлекала его. Он писал о всемогуществе Бога, о его величии, любви и милосердии. При этом время, отведенное на экзамен, незаметно истекло. А он еще ничего не написал про дьявола. Тогда он закончил работу словами: «Не было времени для дьявола». Нам неизвестно, как оценили работу студента профессора, принимавшие экзамен. Но для нас последние слова студента имеют особое значение. Они напоминают нам предостережение Библии: «Не давайте места дьяволу».
1: Многие не верят в реальность дьявола, считая его мистической личностью. Но Библия дает нам очень ясную информацию. А главное, предостерегает нас, чтобы мы не попали под его разрушительное влияние. Дьявол различными путями стремится проникнуть в душу человека, чтобы ее погубить. И часто он пользуется неосведомленностью человека на почве страха и любопытства, то есть на желании проникнуть в сверхъестественное, таинственное. Об этом свидетельствует стремление многих людей к оккультизму, проявляющемуся в колдовстве, в спиритизме, в суеверии, гадании и так далее. Человек, занимающийся этими делами, сознательно или несознательно попадает под влияние демонических, дьявольских сил. Какую опасность представляет собой такое положение и как от него избавиться, об этом будет сегодня речь нашего сотрудника Ивана Петерс. Но перед этим послушайте песню.

Дорогие радиослушатели, снова и снова мне приходится читать в письмах, которые к нам от вас поступают, рассказы и вопросы, касающиеся одной определенной темы. Только совсем недавно в одной беседе с верующими из Советского Союза я услышал, что в их поместной церкви есть члены, которые открыто говорят о том, что имеют встречи с дьяволом. Так одна женщина говорит: «Он каждый вечер приходит ко мне. Я с ним долго разговариваю, и он меня даже иногда щипает. Но если я строго с ним говорю, то он уходит от меня». В той же церкви существует обычай или порядок, или, вернее сказать, суеверие. Оно выражается в том, что при богослужении никогда в молитвенном доме не должно стоять счетное или парное число цветов. В противном случае обязательно произойдет несчастье в собрании. Также предо мной лежит письмо, в котором я, между прочим, читаю следующее. «Ко мне стали часто приходить демоны, и когда я засыпаю, они меня душат, а когда я резко дернусь, то они исчезают. Я их никогда не вижу, но душат они меня часто. Как мне избавиться от них?» Дальше в конце этого письма автор задает еще один вопрос. «Как вы относитесь к книге «Белая магия»?» В другом письме одна слушательница рассказывает о том, что каждый раз после того, как ее посещает одна женщина, в квартире происходят неестественные события. Так, например, ручка двери, когда она к ней прикасается, превращается в косматую копыту дьявола. Перечень этих примеров можно было бы продолжить почти без конца. В одном журнале передо мной я читаю заголовок одной статьи: «Необычайно сильное распространение оккультизма. Каждый третий человек под влиянием астрологии». А под этим заголовком еще один лозунг: 100 миллионов спиритистов, наркоманы становятся членами сатанинской церкви. Дальше в этой статье приводятся некоторые данные, статистики, и речь идет о том, что, например, в Соединенных Штатах Америки 30 миллионов людей занимаются оккультизмом. Половина населения молодежи в возрасте от 13 до 20 лет уже имели в большей или меньшей мере опыт с оккультизмом. Каждый десятый ученик средней школы принимал когда-либо участие в служении так называемой сатанинской церкви. Причину таких занятий молодые люди объясняют тем, что они хотят побороть страх и приобрести власть над вещами и другими людьми. Многие из них говорят и о том, что их занятие оккультизмом и спиритизмом началось с того, что они не нашли ответа на смысл жизни в христианских церквях, и поэтому стали искать другие пути. Видите, дорогие слушатели, если мы осознаем весь объем этой темы, если вдумаемся в то, что эти экстрасеансы тревожат мысли стольких людей, то, я думаю, мы, христиане, не можем молчать о этой теме. Часто верующие об этом молчат. Но в Библии мы имеем советы и правила на эти темы. Дорогие, Бог не оставил нас в неведении о этих вещах. И, во-первых, мы должны сказать, что Бог запрещает нам заниматься волшебством, ворожением, вызыванием мертвых и другими методами спиритизма и оккультизма. Уже в самом начале, когда Бог избрал себе народ, через который хотел явить всему миру свою волю и свои законы, Он придал веское значение этой теме. И вот когда Бог дал народу закон, то мы в стихах 10 и 11, в 18 главе книги Второзакония читаем его слова: «Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь. Прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых».
Из этих слов мы ясно видим, что среди верующих такого не должно быть. Это не совет, не просьба и не только предупреждение. Это, дорогие, повеление Божие, которому верующие должны беспрекословно подчиняться. Если Бог говорит, что чего-то не должно быть, то Он произносит это ведь не впустую. Ведь Он сотворил человека для того, чтобы иметь с ним общение. Мы, люди, являемся венцом творения Божия. И постоянно Бог предпринимает все возможное с Его стороны для того, чтобы возвратить человека в эту от самого начала предназначенную для него позицию. Вошедший в мир грех прервал ту гармонию и связь Бога с человеком. До этого человек видел Бога и общался с Ним лицом к лицу. Но вот дьяволу удалось расторгнуть эту связь. И по этой причине человек под влиянием греха начинает искать контакты с миром, который лежит за пределами материального и видимого. Это, между прочим, одно из неопровержимых доказательств того, что человек не ограничен только рамками настоящей жизни. В его душе заложена жажда к большему. Эта жажда до грехопадения утолялась тем, что человек имел тесную связь с Богом. Но потеряв эту связь, в нас снова загорелось желание к вопросам духовного потустороннего мира. Ясно, однако, что если человек не знает Бога или даже отвергает Его, то эта жажда будет искать пути и методы удовлетворения в других источниках. А кроме божественных откровений, вторгнуться в потусторонний мир можно только с помощью дьявола, врага Божия. Он соблазнил человека ко греху, и он соблазняет людей к различного рода экстрасеансам до настоящего времени. Такие связи возможны только с Его помощью, и именно поэтому Бог запрещает нам заниматься ими. Они ведут к погибели вечной. Итак, кроме самого запрета, Бог даже строго наказывает иногда тех, которые занимаются оккультными делами. В 12 стихе 18 главы книги Второзакония сказано по этому поводу следующее. «Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это». И в 27 стихе 20 главы книги Левит мы тоже читаем слова Господа. «Мужчина ли или женщина, если будут они вызывать мертвых или волхвовать, то есть ворожить, да будут преданы смерти, камнями должно побить их, кровь их на них». Это страшное наказание имеет свою причину. Дьявол является противником Бога. Бог желает спасти человека, а дьявол ищет погубить его. Поэтому всякий контакт человека с дьяволом крайне опасен. Мы, люди, не можем, не в состоянии с ним бороться. Его участь Богом уже предопределена. Он навсегда будет ввержен в ад, и тех, которые связываются с ним, ожидает та же участь. Об этом ясно свидетельствует Библия. В 10 стихе 20 главы книги Откровения сказано: «А дьявол, прельщавший их, то есть людей, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков». Это ужасная участь. Ее невозможно описать нашими словами. Она говорит о том, что дьявол будет навсегда побежден и осужден Богом. Он, в котором объединено все зло, которое только можно себе вообразить, будет наказан, и те, которые поклоняются ему, разделят с ним эту участь. Они навсегда будут в этом зле. В 8 стихе 21 главы книги Откровения сказано:
боязливых же, и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере, горящем огнем и серою». Вот они причины того, почему Бог так строго запрещает людям заниматься оккультными практиками. Дела эти являются мерзостью пред Богом, потому что они губят людей, которых Бог хочет спасти, и ради спасения которых Он отдал даже в жертву Своего Единородного Сына Иисуса Христа. Святая справедливость Господа изливается гневом на дела дьявола и его сторонников. Он однажды страшно будет судить мир. И при этом суде все, принявшие предложенное Богом спасение, войдут снова в общение с Ним, и их жажда к большему и духовному навсегда удовлетворится. Начиная с 12 стиха 22 главы книги Откровения, мы читаем пророческие слова нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Блаженны те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. А вне псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий и делающий неправду. Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквях. Я есть корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя. И дух, и невеста говорят: приди. И слышавший да скажет: приди. Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. Вот предложение Божие всем ищущим особенного и удовлетворяющего. Вы, дорогие слушатели, не найдете удовлетворения души ни в каких экстрасеансах. Успокоить вас и удалить жажду вашей души может только Тот, Который сотворил вашу душу, сам Бог. Он делает это с радостью. И принимая верой Его спасение, вы можете приобрести жизнь вечную. Тогда вы в тот страшный день суда не будете стоять вне, но войдете в присутствие Божие и обретете навсегда полное удовлетворение. Вот что Библия говорит о занятии спиритизмом, оккультизмом, волшебством и ворожением. Бог запрещает нам заниматься такими делами, потому что они отвлекают нас от спасения и навсегда отлучают от Него и от общения с Ним. И при этом, дорогие, не играет роли, как мы называем магию. Люди говорят о черной и о белой магии. Черной магией называются дела и действия, которые приносят людям вред. А белой магией – те действия, которые якобы служат доброму. Это не что иное, как обман самого дьявола. Он иногда действует, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Но в то же время он является людям и в виде ангела света. Ему все равно, каким методом он отвлечет нас от Бога. Лишь бы результат соответствовал его цели – погубить человеческую душу. Источник как черной, так и белой магии один – это дьявол и его воинство тьмы и зла. Добро может исходить только от Бога. А его откровение человек не может вызвать по своему усмотрению. Инициатива каким-либо явлением и чудесам всегда исходит только от самого Бога. Для этого не нужно усилий со стороны человека.
Но мы все прекрасно знаем, что наша внутренность, наше существо склонно к тому, чтобы производить что-то особенное. Мы хотим проявлять власть. Людям нравится, если им кто-либо подчиняется. И дьявол знает об этом желании человеческого сердца. Он его удовлетворяет, но результатом такого удовлетворения всегда является страх, нерешительность и зло. В конечном итоге дьявол разрушает душу человека, вступающего с ним в контакт. И тогда он достиг своей цели. За это именно его ждет вечное наказание Божие. В 16 стихе 6 главы послания к римлянам апостол Павел пишет следующее. «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности?» Свободу от рабства греха и дьявола может дать нам только сам Иисус Христос. Он уже победил дьявола и смерть своим чудесным воскресением. И поэтому Он может спасать и приходящих к Нему. Словами Иисуса Христа из 8 главы Евангелия от Иоанна я хочу закончить эту беседу. Там в стихах с 34 по 36 Он говорит: «Истинно, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете». Дорогие радиослушатели, если вы лично связаны какими-либо неугодными Богу делами, то разрешите Иисусу вас освободить. Он прощает и освобождает всякого, приходящего к Нему с просьбой о спасении. Но Он хочет вашего добровольного решения.

Вы слышите радиопередачу «Вода жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушателя этой программы и желаем вам обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.

0: 4. Иисус в Самарии. Евангелие от Иоанна, 4 глава, с 1 по 42 стихи. А. Иисус приводит падшую самарянку к покаянию и познанию истины. Евангелие от Иоанна, 4 глава, стихи с 1 по 26.
1: Евангелие от Иоанна, 4 глава, стихи с 1 по 6. Когда же узнал Иисус о дошедшем до фарисеев слухи, что он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн, хотя сам Иисус не крестил, а ученики его, то оставил Иудею и пошел опять в Галилею. Надлежало же ему проходить через Самарию. Итак, приходит он в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом, сыну своему Иосифу. Там был колодец Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было

0: но поручил это дело ученикам, потому что они прежде были с крестителем. Притом Иисус знал, что водное крещение всего лишь символизирует крещение Святым Духом. Для него еще не наступило время крестить Духом Святым, поэтому Иисус и не крестил сам. Когда же нежелавшие каяться и креститься фарисеи ожесточили борьбу против Иисуса, он отошел на север, руководствуясь Божьим водительством. Еще не настало время открыто бороться с законниками. Иисус отправился в Галилею через горную цепь, кратчайшим путем, проходившим через Самарию. Жители Самарии считались до Иисуса непризнанной группой, потому что они произошли от смешания народов. Когда в 722 году до Христа ассирийцы завоевали Самарию и увели в плен большинство потомков Авраамовых в Месопотамию, то вместо них они заселили землю вокруг бывшей столицы иноплеменниками. С ними смешались немногие из оставшихся в Самарии коренных жителей, и вскоре их верования слились воедино, так что образовалась особая религия. Иисус пришел в город Сихар, расположенный близ исторического центра отцов веры – Сихема. Именно в окрестности этого города, между горами Горизим и Гевал, Иисус Навин с народом совершил жертвоприношение и посвятил себя Богу. Книга Бытия, 12 глава, 6 стих, и книга Иисуса Навина, 8 глава, с 30 по 35 стихи. Там был один колодец, настолько древний, что его называли колодцем Иакова. Книга Бытие, 33 глава, 19 стих. Известно также, что кости Иосифа захоронены где-то неподалеку от Наблуса. Книга Иисуса Навина, 24 глава, 32 стих. Так что эта местность стала одной из центральных в ветхозаветней истории. Здесь, у этого известного колодца, сидел Иисус, изнуренный длительным странствованием и полдневным зноем. Иисус не был бесплотным призраком или явлением Бога в человеческом облике. Он был настоящим человеком в немощном теле, который так же, как и все, уставал и жаждал.
1: Евангелие от Иоанна, 4 глава, стихи 7 по 15. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: «Дай мне пить», ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит ему: «Как ты, будучи иудеей, просишь пить у меня, самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются». Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: «Дай мне пить», то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, воззаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Женщина говорит ему: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать».
0: В полуденную жару Иисус сидел у края колодца, когда вдруг самарянка пришла почерпнуть воду. Все женщины обычно приходили за водой поутру или вечером, когда было прохладней, но эта самарянка пришла в самый разгар жары, потому что не хотела попадаться на глаза людям. О ней разошлась худая молва, и все ее презирали. Видя тоску в ее сердце и как она жаждет чистоты и правды, Иисус решил ей помочь. Он не стал учить ее 10 заповедям или обличать ее, а просто попросил у нее глоток воды. Он счел ее достойной того, чтобы напоить самого Господа. Она же, увидев в нем иудея,

отнеслась к нему неприветливо, потому что огромная пропасть разделяла ее народ с иудейским народом. Они даже считали, что от прикосновения к посуде друг друга могут оскверниться. Однако Иисус вел себя так, будто между ними никакого барьера вовсе нет. Он почтил эту женщину тем, что попросил у нее воды. Этим Иисус стремился пробудить в ней жажду по Боге. А раз уж они встретились у колодца, то и разговор он начал с воды. Иисус пробудил в самарянке желание получить у него Божий дар, но не сразу открыл ей, что это за дар. Первым делом он обратил взор этой грешницы на Божию любовь, чтобы она поняла, что Бог не хочет осудить и погубить ее, но хочет одарить ее благодатью. Как прекрасна эта благодать! Эта благодать не сходит с неба сама по себе на крыльях ветров, но является исключительно в лице Иисуса. Это Он дает нам таланты и божественную милость. В ее глазах Он был обыкновенным человеком. Слава Божья была сокрыта от нее. Впрочем, чистая любовь Иисуса ярко сияла перед самарянкой, и Христос сказал ей, что у него есть живая вода. Таким образом, он полнее раскрыл для нее значение Божьего дара. Иисус дает небесную воду, которая утоляет жажду сердца. Все люди в глубине души жаждут любви, истины и желают обратиться к Богу. Всякий, кто приходит к Иисусу, находит живую воду и утоляет жажду сердца. Иисус раздавал только ищущим Божий дар. Мы должны признаваться в своей нужде, как Иисус признался в том, что жаждет. Кто не готов склонить голову и попросить, тот ни за что не получит живой воды с небес даром. Самарянка не понимала Иисуса и вполне естественно сомневалась в его словах. «Ведь у тебя и посудины нет, чтобы воду почерпнуть, а колодец-то глубок. Как же ты собираешься дать мне воду?» Вместе с тем она была взволнована личностью Иисуса, его добротой и силой его любви. Он не унижал ее, как другие. Он был словно недоступным для нее, отделенным в своей славе. Он возлюбил ее в святости. Ей никогда еще не доводилось встречать никого столь чистого и непорочного, как он. «Неужели ты больше отца нашего Иакова?» — интересовалась она. «То есть ты хочешь сказать, что сотворишь чудо и дашь нам новый колодец?» Иисус же терпеливо объяснял ей в ответ, что он говорит не о земной воде, состоящей из кислорода и водорода, потому что такая вода утоляет только жажду телу, и то на короткое время, после чего человек снова жаждет. Однако Иисус дает живую воду, которая навеки утоляет жажду духа и души. Верующие во Христа не просто жаждут Бога, не просто философствуют об истинах, которые не могут постичь. Они по-настоящему знают Бога, знают Его естество. Бог их нашел. Его любви им хватит навек. Откровение Иисуса никогда не надоест, не устареет. Оно изо дня в день обновляется и освежает. Настоящее познание Бога – это не просто мысли, но сила, жизнь, свет и мир. Нам дается Дух Святой как Божий дар. Он и есть небесная вода.

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Вода жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: Христианский журнал «Свет Евангелия».
1: Размышления о страдании. Страдание. Бог не может посылать человеку страдания только для того, чтобы душа его страдала. Но сколько, однако, таких страданий, которых мы цели понимать не можем? На что в таком случае опираться? На мысли о Боге. Страдание от Него, следовательно, дар Божий, следовательно, благо. Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога, и в Меня веруйте. Жуковский, В.А. Полное собрание сочинений, том 10, страница 130. Как бы человек не был праведен и чист, а есть в нем стихия греха, которая не может войти в Царство Небесное, которое должна сгореть. И вот грехи наши горят и сгорают нашими страданиями. Страница 14. Беседа с Х после операции рака, при непрерывных страшных болях, как будто собаки рвут и грызут, при полной безнадежности положения и внутри, и вовне. Вот ее мысли. Мне кажется, я поняла, для чего Бог послал нам это несчастье. Мы так погрязли в ежедневных мелочах, в мелкой злобе, раздражении, что Бог захотел встряхнуть нас. Как сейчас все изменилось. У всех открылись необыкновенные свойства души. Вчера со мной ночь провела Эл. Что это была за ночь? А она была бесконечно ласкова, терпелива. Все делала так тихо, так ловко. Да и все оказались такими добрыми и внимательными. Вот смысл страданий. Господь бесконечно жалеет нас, но что делать, если мы можем дать какие-то искры, какой-то святой огонь, только когда нас поражают несчастья, катастрофы? В этом смысл войн, революций, болезней. Все это казалось гораздо многозначительнее вчера в комнате умирающего человека, чем в этой бледной записи. Страница 16. Вообще болезнь сильно смиряет. Господь не оставляет без своих утешений, но так ясно видишь свое ничтожество и бессилие. Единственная защита против всех ужасов, окружающих нас, — верная любовь ко Христу и неотступное за Него держание. Страница 135. Ельчанинов А. Записи. Москва. 1992 год. Без страдания и внутренней скорби жизнь сия не может в тебе родиться. Чтобы приобрести сию сверхъестественную жизнь благодати, надлежит тебе очистить себя от греха и от всякой недоблести, от самолюбия, своеволия, своедовольства и от всех беспорядочных вожделений плоти. Жуковский, В. А. Полное собрание сочинений, том 9, страница 15. Болезнь тела будет легче перенести, если ты поймешь, что в ней исцеление души. Тебя будет меньше беспокоить здоровье тела, если ты обратишь все свое попечение на сохранение здоровья души. Тебя страшит смерть тела, но смерть души должна ужасать больше. Ты боишься яда видимого, который несет гибель телу, но гораздо больше должна пугать тебя отрава, которая убивает душу. Эразм Роттердамский. Оружие христианского воина. Страница 143. Нашедший смысл страдания. Брат Сергей Сапоненко прислал нам фото, статьи и стихотворения. В этом номере журнала печатается часть присланного материала. Брат Сергей является нашим братом по вере, членом Церкви Евангельских Христиан-Баптистов. Так как он болен ДЦП с рождения и не имеет денег на нормальное питание, мы решили написать его домашний адрес для тех, кто желает проявить любовь на деле. Сапоненко Сергей, улица Кожара, дом 1, квартира 1, город Гомель, 24-60-28, Беларусь. Краткая справка для читателя из педагогического энциклопедического словаря. Детский церебральный паралич, ДЦП. это врожденное неврологическое заболевание вследствие поражения центральной нервной системы. Двигательные нарушения при ДЦП выражаются в поражении верхних и нижних конечностей. Страдают многие группы мышц. Ребенок не может передвигаться, у многих наблюдаются непроизвольные движения конечностей и головы. Частичный паралич, нарушение речи и слуха, иногда зрения. У части детей нарушается интеллект, умственная отсталость. Их обучение производится в специальных школах-интернатах. Если трудно. Господь дал мне ощутить великую радость спасения. Хочу поделиться этой радостью с вами. Я родился в конце 1966 года в городе Гомеле, Беларусь. От рождения болен детским церебральным параличем. Не действуют руки и ноги, речь затруднена, не то что писать, поесть сам не могу. Учился устно. Мне было очень трудно привыкнуть к тому, что я никому, кроме родных, не нужен. Хотелось общаться со сверстниками, но болезнь поставила передо мной непреодолимую стену. Если бы я только мог нормально разговаривать, и спазмы не сжимали бы мое тело. Когда мне исполнилось 20 лет, я начал задумываться о смысле жизни. Почувствовал вселенскую пустоту, пустоту жизни, ее бесполезность. Пустота давила на меня страшным грузом. Я понимал, что моя болезнь в этом не виновата. Здоровые и больные, молодые и старые люди суетятся. А зачем? Для чего столько суеты, если все когда-то кончится? Мы не вечны, земля приходящая, вселенная временна, а время бежит со страшной скоростью. Нет ничего неуловимой времени. Ощущал себя мельчайшим квантом, частью такого же ничтожного атома. Пробовал отыскать ответ в книгах. Они пытались доказать то, что смысл бытия заключается в совершении добрых дел, созидании, улучшении жизни для живущих и будущих поколений. Меня эти доводы не убеждали. Я все время задавал себе вопрос: для чего? Для чего мудрость? Не говоря о глупости, зачем богатство, труд, то, что в мире привыкли называть наслаждением, если впереди тупик? Нечаянно ко мне в руки попала, если так можно сказать, потому что я перелистываю страницу губами, книга «Таксиля. Забавная Библия». Книгу, которая была бы направлена против Бога более, чем это, найти трудно. А на меня она произвела действие обратное тому, на которое рассчитано. Я захотел прочитать настоящую Библию. Вскоре это желание исполнилось. Незнакомая верующая женщина подарила мне Евангелие от Иоанна. Это было во времена, когда Священное Писание приобрести было трудно. До этого я думал, что Библия – собрание мифов, в которые верят отсталые люди. Прочитав Евангелие, я познал великую глубину Слова Божьего. Мое восприятие жизни резко изменилось. Но я не отдал полностью свое сердце Христу. Знать о существовании Бога не означает вручить полностью свою жизнь Ему. Должно было произойти одно событие для того, чтобы я познал любовь Господа ко мне и полностью доверился Ему. Часто страдания могут размягчить гранитное сердце. Моя семья жила за городом, в дачном поселке. Зимой он пустынен. В один из январских дней, когда мороз был около 5 градусов, я выехал на коляске подышать свежим воздухом. Когда я отъехал на большое расстояние от дома, коляска опрокинулась. Зимний день короток, начало смеркаться. Родители искали меня. Отец несколько раз объехал поселок на автомобиле, но не нашел меня, потому что коляска упала в кустарник. Время текло, потемнело, мороз усиливался. Лежа в неудобном положении, я испытывал боль. Тогда, поняв свою страшную греховность, я обратился сердечной молитвой покаяния Господу. Раскаялся в грехах и пообещал Господу, что буду стараться прославить Его в этом мире. Он услышал меня. Несмотря на кромешную тьму и пустынность улиц, ко мне подошел человек который поднял меня и отвез домой. Вопреки часам, проведенным на морозе без движения, я не простудился. С тех пор, как я в 1992 принял крещение и стал членом Гомельской церкви евангельских христиан-баптистов, мне хотелось рассказать о Христе людям. Но как это сделать в моем положении? Молился об этом Богу на протяжении 4 лет. Он ответил через Библию. Однажды после молитвы, открыв ее, я прочитал об истории призвания Моисея. Это место мне было знакомо, но в тот раз оно открылось мне по-новому. Моисей имел дефект речи. Разве для Всевышнего было трудно исцелить его? Нет, но Господь не пожелал это сделать. Он сказал Моисею, что даст ему помощника, который будет пересказывать народу слова, произносимые им. Я понял, что это место Библии относится и ко мне. У меня нарушена речь, писать не могу. И еще мне вспомнился призыв Бога к Аврааму. «Пойди из земли твоей, от родства твоего, и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе». Бытие 12.1. Мы не должны пассивно ожидать исполнения воли Божией. Жизнью своей надо исполнять ее. Ко мне пришла идея. Писать с помощью компьютера. Клавиатура у него, наверное, мягкая, можно нажимать и носом. В 1996 году христианин из Голландии подарил мне компьютер. Попытался нажимать на клавиши упомянутым способом. Получилось. Сейчас я пишу, нажимая на клавиши палочкой, закрепленной на обруче, надеваемом на голову. Мои произведения публикуются во многих газетах и журналах. В 2000 году вышел мой первый сборник стихов. Издательство «Титель Германия» выпустило в 2002 году двухтомный иллюстрированный сборник моих стихов «Сердце на бумаге». Издательство «ТРТС Нидерланды» выпустило в 2003 году сборник стихов Роберта Макчейна в моем переводе. На мои слова написано несколько десятков песен. Я благодарен Богу за то, что через творчество могу говорить людям о Его любви. Живу я с родителями, которым под 70. Моя мама ходит на костылях, у отца тоже очень слабое здоровье. Им трудно ухаживать за мной. Да и материальное положение у нас тяжелое, получая маленькие пенсии. Но я верю, что Господь меня не оставит, поможет в любых обстоятельствах. Если вам трудно, если вы не знаете, для чего живете, если болезнь или другое несчастье пришло в ваш дом, обратитесь к Господу Иисусу Христу, и Он вам поможет. Я точно знаю это, потому что испытал Его помощь на себе. В жизни безвыходных ситуаций не бывает. Господь дает все ко благу. Если трудно тебе, и ночь непроглядная пред тобой, все тревоги умчатся прочь, Иисусу лишь все открой. Расскажи поскорей Ему, что тревожит сейчас тебя. На земле больше никому не подвластна судьба твоя. Он страдал за твой грех, когда принимал на Голгофе смерть, чтобы ты мог Ему всегда свои беды в мольбе принесть. И получишь ты от Него помощь быструю в тот же час от Спасителя твоего, ведь тебя Он от смерти спас.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Новый Завет. Евангелие от Луки.
3: Глава первая.
4: Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то, бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне, по тщательном исследовании всего сначала, по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой череды именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения. А все множество народа молилось вне во время кождения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему:
5: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются. Ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. И многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их. И предыдет пред ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный».
4: И сказал Захария ангелу:
6: «Почему я узнаю это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных».
4: Ангел сказал ему в ответ:
5: «Я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие. И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время».
4: Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме. Он же, выйдя, не мог говорить к ним, и они поняли, что он видел видение в храме, и он объяснялся с ними знаками и оставался нем. А когда окончились дни службы его, возвратился в дом свой. После сих дней зачала Елисавета, жена его, и таилась 5 месяцев, и говорила:
7: «Так сотворил мне Господь во дни сии, в которые презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми».
4: В 6-й же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу, именем Иосифу из дома Давидова. Имя же деве — Мария. Ангел, войдя к ней, сказал:
5: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами».
4: Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел:
5: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь в чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его. И будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца.
4: Мария же сказала ангелу:
8: «Как будет это, когда я мужа не знаю?»
4: Ангел сказал ей в ответ:
5: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим. Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая неплодную, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц. Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово».
4: Тогда Мария сказала:
8: «Се раба Господня, да будет мне по слову твоему».
4: И отошел от нее ангел. Встав же, Мария в дни сии с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии и приветствовала Елисавету. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в чреве ее. Елисавета исполнилась Святого Духа и воскликнула громким голосом и сказала:
7: «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего! И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно в чреве моем, и блаженна уверовавшая, потому что свершится сказанное ей от Господа».
4: И сказала Мария:
8: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный и святыми его, и милость его в роды родов к боящимся его, явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердце их, низложил сильных с престолов и вознес смиренных, алчущих исполнил благ и богатящихся отпустил ни с чем, воспринял Израиля отрока своего, воспоминув милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века».
4: Прибыла же Мария с нею около 3 месяцев и возвратилась в дом свой. Елисавете же настало время родить, и она родила сына. И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над нею, и радовались с нею. В 8-й день пришли обрезать младенца и хотели назвать его по имени отца его Захарию. На это мать его сказала:
7: «Нет, а назвать его Иоанном».
4: И сказали ей:
7: «Никого нет в родстве твоем, кто назывался бы сим именем».
4: И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. Он потребовал дощечку и написал: «Иоанн» — имя ему. И все удивились. И тотчас разрешились уста его и язык его, и он стал говорить, благословляя Бога. И был страх на всех живущих вокруг них, и рассказывали обо всем этом по всей Нагорной стране иудейской. Все слышавшие положили это на сердце своем и говорили:
7: «Что будет младенец сей?»
4: И рука Господня была с ним. И Захария, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря:
9: «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас, сотворит милость с отцами нашими и помянет святой завет свой, клятву, которую клялся он Аврааму, отцу нашему, дать нам небоязненно, по избавлении от руки врагов наших, служить Ему в святости и правде пред Ним во все дни жизни нашей. И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь пред лицом Господа приготовить пути Ему, дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов их, по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира.
4: Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях до дня явления своего Израилю.
3: Глава вторая.
4: В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирию. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим, и сказал им ангел:
10: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях».
4: И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: –

0: Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу:
1: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь».
0: И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сём. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. По прошествии 8 дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом прежде зачатия его в чреве. А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложесно, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву, пореченному в законе Господнем, 2 горлицы или 2 птенцов голубиных. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал:
2: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля».
0: Иосиф же и матери его дивились сказанному о нем, и благословил их Симеон, и сказал Марии, матери его:
2: «Се лежит сей на падении и на восстании многих в Израиле и в предмет пререканий, и тебе самое оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец».
0: Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего 7 лет, вдова лет 84, которая не отходила от храма, постом и молитвою, служа Богу день и ночь. И она, в то время подойдя, славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем. Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончанию дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и матерь его, но думали, что он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми, и, не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все слушавшие его дивились разуму и ответам его, и, увидев его, удивились. И мать его сказала ему:
3: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя».
0: Он сказал им:
4: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что у меня должно быть в том, что принадлежит отцу моему?»
0: Но они не поняли сказанных им слов. И он пошел с ними и пришел в Назарет, и был в повиновении у них. И матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем. Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте, и в любви у Бога и человеков.
5: Глава 3.
0: В 15-й же год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Итурее и Траханицкой области, а Лисания четвертовластником в Абилинее, при первосвященниках Анне и Каиафе был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение, покаяние для прощения грехов, как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит:
6: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему, всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть спасение Божие».
0: Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил:
7: «Порождение ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния, и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам! Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь».
0: И спрашивал его народ:
8: «Что же нам делать?»
0: Он сказал им в ответ:
7: «У кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же».
0: Пришли и мытари креститься и сказали ему:
9: «Учитель, что нам делать?»
0: Он отвечал им:
7: «Ничего не требуйте более определенного вам».
0: Спрашивали его также и воины:
10: «А нам что делать?»
0: И сказал им:
7: «Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием».
0: Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он, Иоанн всем отвечал:
7: «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым».
0: Многое другое благовествовал он народу, поучая его. Ирод же, четвертовластник, обличаемый от него за Иродиаду, жену брата своего, и за все, что сделал Ирод худого, прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу. Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святой нисшел на него в телесном виде, как голубь, и был глас небес глаголющий:
6: «Ты сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение».
0: Иисус, начиная свое служение, был лет 30 и был, как думали, сын Иосифов, Илиев, Матфатов, Левиев, Мелхиев, Иоаннаев, Иосифов, Маттафиев, Амосов, Наумов, Еслимов, Нагеев, Маафов, Матафиев, Семеев, Иосифов, Иудин, Иоаннанов, Ресаев, Зарававелев, Салафиилев, Нериев, Мелхиев, Аддиев, Косамов, Елмадамов, Иров, Иосиев, Елизеров, Иоримов, Матфатов, Левиин, Симеонов, Иудин, Иосифов, Иоаннанов, Елиакимов, Мелиаев, Маянанов, Матафаев, Нафанов, Давидов, Иессеев, Авидов, Боозов, Салмонов, Наасонов, Аминадавов, Арамов, Есромов, Фаресов, Иудин, Иаковлев, Исааков, Авраамов, Фарин, Нахоров, Серухов, Рогавов, Фалеков, Еверов, Салин, Каинанов, Арфаксадов, Симов, Ноев, Ламехов, Мафусалов, Енохов, Иаредов, Малиилов, Каинанов, Еносов, Сифов, Адамов, Божий.
5: Глава четвертая.
0: Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. И сказал ему дьявол:
11: «Если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом».
0: Иисус сказал ему в ответ:
12: «Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим».
0: И, возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени. И сказал ему дьявол:
11: «Тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое».
0: Иисус сказал ему в ответ:
12: «Отойди от меня, сатана! Написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи».
0: И повел его в Иерусалим, и поставил его на крыле храма, и сказал ему:
11: «Если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано: ангелом своим заповедает о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься камень ногою твоею».
0: Иисус сказал ему в ответ:
12: «Сказано: не искушай Господа Бога твоего».
0: И, окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени. И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их и от всех был прославляем. И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано:
12: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное».
0: И, закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им:
12: «Ныне исполнилось писание сие, слышанное вами».
0: И все засвидетельствовали ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили:
13: «Не Иосифов ли это сын?»
0: Он сказал им:
12: «Конечно, вы скажете мне присловие: врач, исцели самого себя. Сделай и здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме».
0: И сказал:
12: «Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле в дни Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле. И ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана сириянина».
0: Услышав это, все в синагоге исполнились ярости, и, встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Но он, пройдя посреди них, удалился. И пришел в Капернаум, город Галилейский, и учил их в дни субботние. И дивились учению его, ибо слово его было со властью. Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского, и он закричал громким голосом:
11: «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас! Знаю тебя, кто ты! Святой Божий!»
0: Иисус запретил ему, сказав:
12: «Замолчи и выйди из него».
0: И бес, повергнув его посреди синагоги, вышел из него, немало не повредив ему. И напал на всех ужас, и рассуждали между собою:
14: «Что это значит?
8: что он со властью и силою повелевает нечистым духом, и они выходят.
0: И разнесся слух о нем по всем окрестным местам. Выйдя из синагоги, он вошел в дом Симона. Теща же Симонова была одержима сильной горячкою, и просили его о ней. Подойдя к ней, он запретил горячки и оставил ее. Она тотчас встала и служила им. При захождении же солнца все, имевшие больных различными болезнями, приводили их к нему, и он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Выходили также и бесы из многих с криком и говорили:
14: «Ты Христос, Сын Божий!»
0: А он запрещал им сказывать, что они знают, что он Христос. Когда же настал день, он, выйдя из дома, пошел в пустынное место, и народ искал его, и, придя к нему, удерживал его, чтобы не уходил от них. Но он сказал им:
12: «И другим городам благовествовать я должен Царствие Божие, ибо на то я послан».
0: И проповедовал в синагогах галилейских.

Предлагаем вашему вниманию программу Трансмирового радио по страницам Библии. У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

Сегодня мы продолжим изучение Библии, но прежде, как обычно мы это делаем по средам, познакомимся с нашей почтой. Вот письмо из Оренбургской области, в котором указаны только фамилия и имя – Савельева Вера. К сожалению, в письме нет обратного адреса и отчества нашей радиослушательницы, но мы надеемся, уважаемая Вера, что вы нас слышите. Итак, вот несколько строк из письма. «Я очень рада за вашу передачу. Очень хорошо вы ее читаете, очень разборчиво и понятно. Я Евангелие прочитала все и давно все забыла. Но когда стала слушать ваше чтение, то все вспомнила». И далее. «Вот какой у меня вопрос. Если человек крестится, но не верит в Бога, то значит все бесполезно? Когда младенец некрещенный, говорят, у него нет ангела-хранителя». А вот когда окрестится младенец, и ему дается от Бога ангел-хранитель. И вот младенца крестим, он вырастает и в Бога не верит. То что же, ангелы-хранители отходят от них, что ли, и они остаются без ангелов? Объясните мне, просит наша радиослушательница. Давайте посмотрим, что говорит нам Слово Божье об ангелах. Прежде всего, слово «ангел» в переводе на русский язык означает «вестник» или «посланник». Обычно под этим понятием подразумевается особый род разумных существ, которые служат Богу. Библия богата рассказами о таких событиях, в которых ангелы принимали видимое участие в жизни людей. Апостол Павел в послании к евреям в первой главе говорит об ангелах, что они – суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение. Как говорит Библия, ангелы обитают на небесах, где они постоянно поклоняются Богу и откуда они, по Божьему повелению, отправляются из

0: Когда ребенок маленький, независимо от того, крещен он или нет, он находится под защитой Бога. Врастая, он способен сделать выбор, верить ему в Бога или нет. В 33-м псалме Давид указывает, что ангел Господень ополчается вокруг боящихся его и избавляет их. А 90-й псалом, который говорит об ангельской защите, продолжается словами: «За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне, и услышу его, с ним я в скорби, избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое». В послании к евреям апостол Павел говорит еще более определенно. Это записано в 6 стихе в 11 главе этого послания. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Так что для того, чтобы получить защиту от Бога, нужно прежде всего верить хотя бы в то, что Бог есть. Бог не навязывает свою помощь людям, Он только предлагает ее. В Откровении Иоанна есть интересный образ. Там говорится об Иисусе, который стоит у двери сердца и стучит. И только тот, кто сам отворит дверь, будет наслаждаться общением со Христом, как здесь сказано, будет вечерить с Ним. Поэтому прежде чем просить чего-то у Бога, нужно поверить в Него. И хотя увидеть Бога невозможно, все же Он не прячется от нас, а наоборот, всячески являет Себя людям. Тот же апостол Павел говорит, что Он недалеко от каждого из нас. И если человек ищет Бога, Он обязательно откроется ему. И тогда не надо будет уповать на какие-то обряды или знаки, потому что сам Бог будет защищать того, кто верит в Него. Вот и получается, что неверующий лишает себя защиты от Бога, а тот, кто верит, всегда получит помощь от Него. А теперь давайте вместе с доктором МакГи приступим к изучению Евангелия от Луки. Текст его лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами приступаем к изучению третьей книги Нового Завета «Евангелия от Луки». В нашей сегодняшней передаче мы поговорим о самом Евангелии и попытаемся взглянуть на исторический контекст, в котором появилось данное произведение. Автором этого Евангелия, как это следует из названия, был Лука. Он и был тем самым возлюбленным врачом, о котором мы читаем в послании к Колоссянам в 4 главе в 14 стихе. «Приветствует вас Лука, врач возлюбленный, и Димас». Лука являлся профессиональным врачом, и в своих произведениях он использует больше медицинских терминов, чем сам Гиппократ, отец медицины. Тот факт, что Святой Дух избрал для написания данного Евангелия именно Луку, показывает нам, что среди авторов священных писаний случайных людей не бывает. Лука был действительно избран Богом. Сказано в Евангелии «немного мудрых по плоти». Однако Лука принадлежал именно к этой категории мудрых. Нет сомнений, что Лука и Павел являлись людьми высокого интеллектуального, равно как и духовного уровня. Это отчасти объясняет, почему эти два человека долгое время путешествовали вместе и, по всей видимости, стали близкими друзьями и соратниками. Лука был врачом, но по меркам нашего времени его можно было бы скорее назвать ученым. Во всяком случае, несомненно, что евангелист Лука был высокоодаренным и разносторонним человеком. Стоит отметить, что стиль и язык произведения Луки выделяют их среди всех остальных писаний Нового Завета, включая также и послания апостола Павла. При этом Лука был не только замечательным писателем, но и талантливым историком, как мы в этом позже убедимся. Мы имеем хорошее представление о личности самого Луки благодаря дошедшим до нас преданиям ранней церкви. Эти

0: Предания утверждают, что свое Евангелие Лука написал со слов Марии, Матери Господа. И действительно, читая это Евангелие, мы как бы видим все происходящие события глазами Марии. По крайней мере, нет никаких сомнений в том, что Лука действительно общался с Марией. Есть все основания полагать, что Лука не был евреем, и большинство исследователей Библии единогласны в этом вопросе. В 4 главе послания к Колоссянам, упоминая своих товарищей, Павел отдельно называет тех, кто из обрезанных, то есть евреев, подразумевая тем самым, что остальные его спутники являются язычниками. Лука упомянут в числе остальных. Таким образом, Лука, автор одной из книг Нового Завета, скорее всего, был язычником. И это является немаловажным фактором для всех нас, язычников. Вы, наверное, знаете, что Лука также написал книгу «Деяний святых апостолов», и именно оттуда мы узнаем, что он был верным спутником Павла во время второго и, как я полагаю, третьего миссионерского путешествия апостола. Причем интересно отметить, что начиная с 16 главы, с 10 стиха книги Деяний, Лука ведет повествование от первого лица. «После сего видения тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас Господь благовествовать там». Тем самым мы можем заключить, что, начиная с событий 16 главы книги Деяний, Лука находился рядом с Павлом в его историческом путешествии по Европе. По всей видимости, именно Павел привел Луку к Господу и затем взял его с собой в свое второе миссионерское путешествие. Причем Лука был с Павлом вплоть до самого конца. Мы узнаем это из второго послания к Тимофею, написанного незадолго перед мученической кончиной апостола, где Павел упоминает, что с ним остался один только Лука. Все это помогает понять, почему Павел называл этого человека возлюбленным врачом. При написании своего Евангелия Лука преследовал две цели. Во-первых, данное Евангелие является не только литературным произведением, о литературных достоинствах которого мы уже говорили, но и подробным историческим повествованием. Собственно, из всех четырех Евангелий, Евангелие от Луки является наиболее полным и подробным историческим произведением. Действительно, в этой книге мы находим неоднократное упоминание обычаев, исторических мест и событий того времени, которые встречаются у Луки гораздо чаще, чем в других произведениях Нового Завета. Об исторической достоверности этой книги говорит следующий факт. В конце прошлого века, в период расцвета всеобщего скептицизма, предпринимались неоднократные попытки опровергнуть или на худой конец доказать неточность Библии. Один молодой ученый-археолог из Кембриджского университета в Англии по имени Уильям Рамси предпринял путешествие по Малой Азии с целью показать некомпетентность Луки как историка. Он не сомневался в успехе, так как знал, что большинство историков совершают ошибки, допускают неточности или попросту излагают свои собственные домыслы или фантазии. Уильям Рамси повторил все путешествие апостола Павла по Малой Азии и пришел к заключению, что Лука не допустил ни одной исторической неточности. Собственно, именно это открытие и привело к тому, что Уильям Рамси уверовал в Господа и стал автором нескольких замечательных книг, посвященных миссионерским путешествиям Павла и истории ранней церкви на территории Малой Азии. Во-вторых, при написании своего Евангелия Лука преследовал духовные цели. Евангелист представляет нам Иисуса как совершенного божественного человека и спасителя мира. Лука стремится показать, что Иисус был явившимся во плоти Богом. В этой связи интересно сравнить Евангелие от Луки с другими Евангелиями. Мы знаем, что Матфей в своей книге представляет нам Господа Иисуса как Мессию, как Царя и Избавителя. Евангелист Марк показывает Христа могущественным победителем и правителем этого мира, который в то же время остается верным слугой Бога и Иеговы. Апостол Иоанн представляет нам Христа как Божьего Сына, то есть подчеркивает, что сам Бог стал человеком. Что же касается Луки, то он представляет нам совершенного Сына Божия, который является нашим великим первосвященником, которому не безразличны наши немощи и который способен протянуть нам руку помощи, милости и любви. При этом интересно отметить, что при создании своего произведения Лука использовал научный подход. Он сам говорит, что провел подробное и тщательное исследование всех свидетельств об Иисусе из Назарета и пришел к заключению, что Иисус – это Бог. Апостол Иоанн в своем Евангелии использовал совершенно иной подход. Однако и он приходит к тем же выводам, что евангелист Лука, а именно, что Иисус Христос – это сам Бог, явившийся во плоти. А теперь настало время поговорить о том, для кого было написано Евангелие от Луки. Мы знаем, что Евангелие от Матфея было написано для народа Израиля, то есть оно было написано для религиозных людей того времени. Евангелие от Марка было обращено к римлянам и как нельзя лучше подходило для условий Римской империи. Евангелист Лука адресует свое произведение греческому интеллекту. В IV веке до нашей эры, благодаря Великой империи Греции, на мировой сцене появились наиболее выдающиеся и яркие проявления гения человеческой мысли, с которыми когда-либо встречался этот мир. Наступила так называемая Периклеанская эра, когда Греция вступила в период своего интеллектуального и материального процветания. Греки попытались создать совершенного во всех отношениях человека и тем самым сделать совершенным все человечество. Эти попытки совершенствования человека в физической и интеллектуальной сферах мы находим в замечательных произведениях греческого искусства. Греки стремились найти совершенного человека, который был бы прекрасен физически и отличался бы выдающимся интеллектом. Произведения Платона, Аристотеля, Гомера, Эсхила, Софокла, Эвридита и Аристофана как раз и стремились изобразить подобного идеального человека. Именно поэтому своих богов греки создавали похожими на людей. Собственно, их многочисленные боги и являлись изображениями людей. Величественные статуи Аполлона, Венеры, Афины и Дианы совершенно не походили на уродливые образы восточных идолов, порожденных язычеством Ближнего Востока. Греки обожествляли людей, подчеркивая их благородные качества и основные земные страсти и стремления. Пантеон греческих богов был разнообразен. Мы встречаем Пана с ногами животного, пышнотелого Бахуса, бога вина и веселья, прекрасную Афродиту и других богов и богинь. Причем далеко не все греческие божества были привлекательны. Так, среди многочисленных богов мы встречаем отвратительных и неистовых фурий. Однако это лишь еще раз подчеркивает, что все греческие божества лишь отражали человеческий род во всех его проявлениях. Александр Македонский, именуемый еще Александром Великим, распространил культуру, язык и философию Греции по всему завоеванному им миру. Греческий язык превратился в язык всеобщего общения. Именно в то время в Египте, в городе Александрии, на греческий язык был переведен Ветхий Завет. Этот перевод называется Септуагинтой и является, пожалуй, самым удачным переводом Ветхого Завета, который есть в нашем распоряжении. Новый Завет был также написан на греческом языке. Таким образом, греческий язык стал тем средством, которое позволило распространить и донести Евангелие до всего человечества. Этот язык являлся наиболее оптимальным на то время средством донесения фактов и выражения глубоких идей. Несмотря на то, что культура, язык и философия Греции были наиболее яркими и развитыми для того времени, греки не сумели достичь своей цели, то есть сделать человечество совершенным. Греки не сумели построить утопию. Дело в том, что они сосредоточили все свое внимание на этом мире, утратив всякое стремление к миру духовному. И в результате этот мир стал их домом, сценой, мастерской и, в конце концов, их могилой. Кто-то однажды выразил это так: чем больше греков влекло к этому миру, тем более тусклым и недоступным становился для них мир духовный. Именно поэтому мы читаем в книге Деяний, что в Афинах Павел встретил жертвенник неведомому Богу. И именно от этого жертвенника апостол Павел начал свою проповедь Евангелия для греков. Но слишком умные и образованные афиняне были скептиками и посчитали Павла суесловом, насмехаясь над ним и над его попытками донести до них истину. И хотя Павел осознавал, что для эллинов благая весть – безумие, он, тем не менее, написал свои послания, апеллируя как раз к греческому интеллекту. Он убеждал их, что ранее они были язычниками, не имели надежды и были безбожниками в мире. Эти слова, друзья мои, прекрасно отражали культуру грекоязычного мира. Но Павел еще говорил, что когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону и умер за них. Апостол Павел путешествовал по Римской империи и с помощью общедоступного греческого языка проповедовал благую весть о совершенном человеке, который умер за всех людей этого мира. Религия Израиля могла породить лишь фарисеев. Власть Рима могла лишь привести к появлению кесаря. Философия Греции дала миру такого исполина, как Александр Великий. Но все это было далеко от идеала, о котором мечтали философы. И вот появилась благая весть, и евангелист Лука обращался именно к греческому разуму, предоставляя людям Иисуса Христа – как совершенного человека и показывая, что он и есть тот, кого они так долго искали. В заключение этого пространного вступления давайте поговорим об отличительных чертах самого Евангелия. Несмотря на то, что Евангелие от Луки является одним из синоптических Евангелий, в нем отражены детали и подробности, которые опущены Матфеем и Марком. В этом Евангелии мы находим описание 20 чудес Господа Иисуса, 6 из которых в остальных Евангелиях не упоминаются. Лука приводит нам 23 притчи нашего Господа, причем 18 из них мы встречаем только у Него. А такие притчи, как притча о блудном сыне и милосердном самарянине, являются отличительными чертами именно этого Евангелия. Также Лука дает нам подробное описание путешествия воскресшего Господа в Эммаус. Лука показывает, что после своего воскресения Иисус оставался человеком. Тем самым он демонстрирует, что воскресение Господа было не духовным, а именно телесным. И это очень важно осознавать сегодня, друзья мои. Но а теперь настало время приступить к изучению текста самого Евангелия. В оставшееся сегодня время мы прочтем первые 4 стиха 1 главы, где Лука делает своего рода вступление. «Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как предавали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен». В этом отрывке важную роль играют два слова, и на них нужно обязательно обратить наше внимание. Слово во втором стихе, переведенное как «очевидец», в греческом оригинале звучит «аутоптаи». Это слово состоит из двух частей «ауто», что означает «собственный» или «от себя», а также «опсумаи», что означает «видеть». Таким образом, слово «очевидец» буквально означает того, кто видел что-то собственными глазами. То есть Лука, по сути дела, говорит, что он провел тщательное исследование всех свидетельств людей, которые были очевидцами данных событий. Второе важное для нас с вами слово, которое использует здесь Лука, это слово «служители». В греческом оригинале стоит слово «хуперотаи», которая буквально обозначает простого гребца или матроса на корабле. В медицинской практике это слово относится к студентам-практикантам в больнице. Тем самым Лука как бы говорит, что все они лишь помощники и ученики, действующие под руководством великого учителя. Первые 4 стиха данной главы образуют замечательное вступление к этому Евангелию. Лука написал его для того, чтобы дать людям уверенность и определенность относительно личности Господа Иисуса Христа. А вы, друзья мои, обладаете ли вы подобной уверенностью? Подумайте, уверены ли вы, что являетесь чадом Божьим? Верите ли вы в Иисуса Христа? Уверены ли вы, что Библия является Божьим Словом? Лично мне очень жаль людей, которые не имеют уверенности в этих вопросах. Может быть, и вы находитесь именно в таком состоянии, когда вам не на что опереться, и вы думаете про себя: «Я не уверен в своем спасении, в Библии, у меня просто недостает веры». Но на самом деле вашей бедой является вовсе не недостаток веры. Скорее всего, вы просто не имеете достаточных знаний, ибо в послании к римлянам, в 10 главе, в 17 стихе написано: «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Если бы вы действительно знали Слово Бога, вы бы поверили Ему. С недостатком веры сталкиваются именно те люди, которые плохо знают Писание. То есть проблема кроется вовсе не в Библии и не в Господе Иисусе Христе. Проблема кроется в нас самих. Вот почему я призываю вас изучать Писание вместе с нами. Именно для этой цели и была создана данная серия передач. Итак, до следующих встреч, дорогие друзья!
1: Вы прослушали программу «По страницам Библии», подготовленную в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Вела передачу Лидия Кузнецова. Мы ждем ваших писем по адресу 194 214 Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю адрес: 194 214 Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Программа «По страницам Библии». Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу на этой же волне и в это же время. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и храни вас Господь.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
1: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
2: Внимание! Опасно для жизни!
0: Внимание! Возмездие за грех – смерть.
1: Дорогой друг, выбор за тобой.
3: Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». У микрофона Наталья Чернякова. Сегодня у нас в гостях Руслан Демитков из Евангельской церкви города Старый Оскол. Руслан приехал в Москву в гости, а точнее сказать, наверное, за передачей опыта более старших товарищей, которые уже открывали реабилитационные центры, потому что его мечта – открыть такой центр для людей зависимых в его городе, в городе Старый Оскол. Руслан, представься нашим слушателям.
4: Ну, вообще, я из города Новочеркасска. Это Ростовская область, но последнее время жил в городе Ростове. А вот буквально 11 октября я переехал в город Старый Оскол по приглашению одного из братьев, который проходил реабилитацию в Ростовской области. И он приехал в свой город и решил заниматься, вот, помогать наркоманам освободиться от этой зависимости. У него есть семья, но он бы как себя не видит, то есть не может вот сегодня заниматься и жить с этими людьми, с наркоалкоголезависимыми. Поэтому он предложил мне приехать. Я 2 месяца молился об этом, чтобы Господь мне открыл, дал мне желание. Вот, и я приехал. И сейчас вот я нахожусь в Москве для того, чтобы что-то почерпнуть для себя новое. Узнать, как здесь проходят служения, потому что я хочу совместить реабилитацию плюс адаптация. Но прежде я хочу рассказать немного о себе, о своем детстве, как я рос, как я воспитывался и как жизнь моя протекала. Так получилось, что у нас в семье были плохие отношения, вернее, у матери с отцом. И отец очень рано оставил нас. У нас было 3 братьев. Я средний в семье. Отец ушел к другой, к первой жене. Мы остались с матерью. И мать для того, чтобы как-то нас прокормить, она начала заниматься спекуляцией черной икрой. Она приезжала в Москву, брала эту, покупала черную икру и продавала всем в 10 раз дороже. Вот в разных городах, там Краснодарского края, в Ростовской области.
3: Какой это год был?
4: Это был год где-то 80-й. В 80-м году.
3: Да, ты был ребенком или уже подростком в это время?
4: Не, ну, мне было 8 лет, такой вот, да, 80-м. Я сам 72-го года, мне сегодня 36 лет. И именно в тот момент, когда мать занималась спекуляцией, мы были предоставлены сами себе, то есть улицы. Мы практически в школу не ходили, а если приходили, то я в любой момент я мог уйти из школы. Потому что матери не было, отца не было, и нам некому было воспитывать нас. Сейчас я понимаю, что я очень нуждался в воспитании, и я бы хотел, очень хотел, чтобы вот вернуть это время назад, чтобы у меня была мать, отец, и они бы занимались моим воспитанием. Такого не происходило, и поэтому нам бы все было дозволено. И вот когда мать уезжала, она спекулировала черной икрой, мы гуляли на улице, гуляли допоздна, приходили домой, допоздна мы спали, просыпались в 12 часов дня, в час дня. И жизнь у нас начиналась только вечером. Я очень рано начал курить. Практически в 5 лет я начал курить незатяжку. В 6 лет меня старший брат, которому он на год и 9 месяцев был старше меня. Да, и он уже ходил в школу, он курил и научил меня в 6 лет курить затяжку.
3: А что это для тебя было?
4: Ну, для меня это было вообще противно. Мне не хотелось, как бы, ну, просто это был стимул такой. Ну, я хотел подражать старшим, потому что я видел, как они курят. Я думал, это модно, и я хотел быть вырасти, быть большим. Вот, и начал курить, хотя мне очень неприятно было. Я кашлял, я задыхался, вот. Хотя сейчас я вот вспоминаю свои годы, я помню, что вот я до школы начал курить. И смотря на детей, я просто не могу представить, как я курил. Я очень рано также попробовал алкоголь. Мой отец, он сам из Белоруссии, белорус, вот, мать русская. И отец очень, ну, практически каждое лето он нас забирал, увозил туда, в Белоруссию. И там, ну, все прекрасно знают, что спиртные напитки, там славится горилка, на наш язык это самогон. И там практически наливают каждому, и дети выпивают, и если тем более, вот, ну, дитё идёт с отцом там коров пасти, то и во время обеда ему чарочку наливают, и он тоже пьет. И я вот таким вот образом потихонечку начал выпивать. Когда на дискотеку там вот ребята собирались, мы шли вместе с ними, хотя мы были еще маленькие, но все равно пытались где-то вот бутылку взять этой горилки. И вот так вот потихоньку-потихоньку я начал пить. И когда приезжал вот в город Новочеркасск из Белоруссии, я мог вот стакан водки, допустим, выпить и так не морщась. То есть обычно люди как-то, ну, у них лицо искривляются, они там задыхаются, а у меня, то есть я и старался, то есть, ну, сам как бы вот сохранять спокойствие, показать вот перед людьми, какой вот я красавчик, какой я молодец, вот я выпил стакан водки.
3: Все-таки главным было самовыражение. Да. Не водка, не сигареты, а именно показать, что взрослый.
4: Да, совершенно верно. И знаете, я очень рано также попробовал наркотики, легкий наркотик, это гашиш. Ну, у нас не было, есть она тоже подразделяется, у нас конопля росла, вот, и мы очень тоже рано начали употреблять ее. Тоже старшеклассники научили всему этому делу, вот, и мне нравился этот наркотик. И мы начали как-то изощряться, мы начали потом делать из этого наркотика другой наркотик, чтобы можно было не только курить, но и варить его. Вот так вот я рос потихонечку, пристрастился к наркотикам, хотя я, в принципе, еще как бы не был зависим от них. Вот, мать сидела, перед тем, как мать арестовали и осудили, мы были примерно, да, нам было по 8 лет, мне было 8 лет, моему старшему брату 10-й год шел, и однажды к нам рано утром приехали из детской комнаты милиции сотрудники. Мы не знали, что нашу мать лишили родительских прав, и меня и старшего брата забрали с дому.
3: Мать за спекуляцию посадили?
4: Да, мать посадили за спекуляцию черной икрой. Практически, знаете, ну, мы ее не видели, она уезжала, и очень редко приезжала, она привозила нам всякие сладости, одежду и такие вещи, которых не было вот у людей нашего возраста, ну вообще вот в нашем городе. То есть она дорогие вещи привозила, но нам это не нужно было. Мы действительно, вот сейчас я понимаю, мы тогда нуждались в матери нашей. Мы хотели, чтобы она была рядом, и часто вызывали ее в школу, она не могла прийти. Вот, и в связи с этим ее лишили родительских прав. И нас решили отдать в детский дом, в город Шахты. И вот однажды утром приехала милиция. Это буквально, я, знаете, вот я уже начал забывать свое детство и вспомнил вот это вот, когда это происходило, нас забирали, я вспомнил, посмотрев один фильм «Братья Громовы». И вот когда там старший брат, милиция приехала, чтобы младших двоих забрать в детский дом, а старший решил заступиться и ударил милиционера. Его посадили в тюрьму старшего брата, а их все равно, вот этих вот младших, забрали в детский дом. Я когда смотрел вот этот фильм, я плакал, потому что я видел себя. Я помню, как меня забирали с моего дома, где мы жили, и увозили в детский дом, когда я не знал, куда меня увозят. Но вот всю дорогу, когда мы ехали, я пытался запомнить эту дорогу, место, чтобы потом сбежать оттуда и вернуться назад домой. И мы сразу же сбежали, буквально, ну, на следующий день Мы сбежали, приехали домой, и, к моему большому удивлению, мать не была рада нам.
3: Мать сначала лишили прав, а потом посадили. То есть мать осталась дома, вас увезли.
4: Да, мать была дома, и это потом ее арестовали за спекуляцию. И вот мы когда сбежали, мы пришли домой, наша мать, она не была этому рада, и она собралась, собрала нас и посадила в автобус, и опять вернула нас в детский дом. Мы были очень огорчены, мы плакали, мы не хотели возвращаться. Хоть мать она и поступила так подло с нами, но мы все равно любили нашу мать, и я думал всегда о ней. И мы вновь убегали, мы не могли привыкнуть к казенному дому. Убегали, ночевали в подвалах, на чердаках, и в канализационных люках, то есть в теплотрассе, там, где вот трубы проходили, они теплые были зимой, чтобы можно было спать. Мы не возвращались домой, потому что я понимал, что если мы домой придем, наша мать, она вновь нас отправит в детский дом. И я когда вот ложился спать, очень часто голодным ложился, голодным просыпался. Но всегда я помню, я мечтал о том, чтобы у меня был дом, чтобы у меня была мамка и чтобы был отец, чтобы они заботились обо мне. Мне вот снилось даже во сне чистая постель, отчий дом снился. Я вот часто бывало так вот вечером шел по улицам. Я видел, как люди вот возвращаются домой там с работы, забирают своих детей, детских садов. Они возвращаются домой. И мне было очень одиноко, мне было печально. Мне плакать хотелось, потому что мне некуда было возвращаться. И я вот видел, как они там вот в окнах свет загорался. Готовились к ужину, кто-то ко сну готовился. И мне было очень тяжело все это переносить. Я мечтал о том, что когда-то мой отец, он соединится со своей матерью, и у нас будет опять вот такая вот любящая семья. Но этому не суждено было произойти. Мою мать посадили за спекуляцию черной икрой. Я, знаете, уже будучи взрослым, я приезжал в тот суд, ее осудили в Лабинске, а срок она отбывала в Усть-Лабинске. И я поехал туда для того, что я хотел восстановить документы, потому что когда ее посадили, у нас квартиру конфисковали, и по совершеннолетию нам должны были ее выдать. Но пока когда я хотел восстановить документы, я пришел в дом управления, и там никаких сведений о том, что мы там проживали, не было, не осталось. Этих документов также не было и в других, и в адресном бюро, в общем, нигде. Куда бы я ни обращался, я нигде не мог найти, что подтверждение тому, что мы когда-то там жили в этой квартире. Эту квартиру, как я узнал, ее приватизировали, какие-то Кузнецовые, там, не помню, ну, в общем, ее продали и уехали. Вот, и я решил восстановить, я решил доказать, что мы там жили. И вот я поехал, помню, это матери уже не было в живых. Я поехал в Усть-Лабинск. Там, в городе, я начал узнавать, в суде, пошел в суд, хотел архив поднять, вот, я говорил, ее здесь осудили и посадили, она здесь у вас отбывала срок, но мне там сказали, что нет, здесь ее не судили. Говорит, может, вы ошибаетесь, может, в Лабинске или там другой еще город какой-то есть, похожий на Лабинск. И я тогда, думаю, может, действительно в другом городе. И я поехал в Лабинск, я нашел документы, подняли архив, что действительно у нашей матери была конфискация имущества, и что квартиру-то конфисковали, адрес, по которому она проживала. И я, когда ждал там очереди председателю суда, я был напротив вот этого зала, где судили мать, там несколько залов было, я представил вот один из залов, что мою мать осуждали, и на тот момент у нее было 4 детей, 3 сыновей и 1 дочка маленькая. И мать не должны были посадить, потому что отчим, на самом деле, его поймали, и вот и должны были его посадить, но она взяла вину на себя, она сказала, что это я, вот я покупала, я их реализовала. И она думала, так как у нее 4 детей, ее отпустят, ее помилуют. Я представлял вот эту картину, когда мою мать судили, и я читал вот этот приговор, там инкриминировали ей в больших размерах, в крупных размерах, но потом там протестовали, и там не было крупные размеры. Если взять на сегодняшние деньги, то у нее там получалось 140 где-то 7 рублей. Даже нет, не 147. Было 7 баночек, кажется, на сумму 74, кажется, рубля. Вот, и ей вынесли приговор в 6,5 лет. Я сидел вот в этом холле, я плакал. Я представлял, как мою мать осуждают.
3: Она умерла в тюрьме?
4: Не, она умерла потом. Ну, мне, знаете, так и не удалось восстановить квартиру.
3: Почему? Нашел потому документы?
4: Что, ну да, заниматься, в принципе, никто не хотел нами. Вот, потому что, говорит, вы уже взрослый, вы уже... И мы, даже вот я обращался в комитет по несовершеннолетним, то есть попечительский совет, я не помню уже, ну, о детях. И мне сказали, извините, вы уже давно не ребенок, вы должны сами там заботиться. Я не знал, куда мне обратиться. Вот, какую бы станцию ни приходил, меня отсылали назад. Ну, вот и сейчас у нас трое братьев, у нас практически нету жилья, и мы постоянно вот так вот где-то снимаем квартиру, где-то дом, вот так вот.
3: На этой не очень веселой волне мы ненадолго прервем нашу беседу, и для наших слушателей прозвучит песня.

тюрьмах, на коридорах холодных я слышал не раз вопли и стоны людей обреченных, я слышал не раз в звоне ключей, в скрипе дверей, во мгле лагерей, крики детей, слезы невест и матерей. Знаешь, родной, в несчастье твоем невиновен Бог,

золотистой я слышал не раз. Сердце, как отзвук на зов в небе чистом, я слышал не раз. На языке

Слушай, родной, несчастье твое не виновен Бог. Все это ты бродишь не там, блудный сынок. Ты обернись, к Богу вернись, Он тебя ждет. Он все простит, слезы утрет, радость вернет.

0: Дорогие слушатели, я напоминаю, в эфире Русское христианское радио, и наш гость Руслан Демитков из города Старый Оскол. Тяжело слушать, когда дети мучаются, тяжело, когда взрослые страдают, и еще сложнее слушать, когда страдают дети. То есть вас трое детей, и вы на улице, вы уже взрослые. Насколько-то взрослые вы?
1: Знаете, при живых родителях у меня был отец, у меня была мать, и я понял, что я беспризорник.
0: Ты еще тогда был беспризорником?
1: Я понял это, осознавал, да, я понял, практически у меня нету ни матери, ни отца, хотя они живы. Я все равно любил, но факт был фактом, я воспитывался в детском доме, и вот 14 лет я вел такой образ жизни преступный, я курил, пил, в 12 лет попробовал первый наркотик, сильный наркотик, я укололся, и мне это очень понравилось. И вот 14 лет я совершил вооруженное ограбление в городе Ростове. Меня арестовали, и у меня было два эпизода 146 статьи, это сейчас она 162, вот, и мне дали 7 лет сроку, 14 лет. И когда меня посадили, я понял, что, ну, меня, в принципе, еще не осудили, но я понимал, что мне грозит вот до 10 лет. И я понял, что мне на полную катушку дадут. И я, вот внутренне я приготовился отсидеть этот срок и забыть вообще за свободу. Хотя вот первое время мне было, знаете, очень больно. У меня вот единственный брат, которого я любил, старший, который был со мной практически всегда, в детском доме, везде. Вот где бы мы ни были, он был рядом со мною. А тут нас разорвали. И мне было больно не от того, что меня посадили в тюрьму, а от того, что он переживает, что я нахожусь в тюрьме. То есть мне больно было из-за него. Но я понимал, что не сможет никто мне помочь, никто не сможет заступиться за меня. Потому что тюрьма на тот момент, вот я пришел в ростовскую тюрьму, и там этапы принимали, там били очень сильно. Несмотря на того, на то, малолетка ты или взрослый человек. И вот первый раз, когда я не мог за себя постоять, я понимал, если я сейчас руку подниму на милиционера, меня еще сильнее будут бить и вообще убьют. И вот таким вот образом я оказался в тюрьме. Мне дали 7 лет и этапировали в город Абовян, это Армения, и там отбывал свой срок 7-летний. И я ждал, когда у меня кончится вот этот срок. Я понимал, что, знаете, я хотел вот иметь семью, и я думал о том, что когда-то у меня будет семья. И я как бы сам себе говорил, вот я никогда не позволю, если у меня будут дети, чтобы они воспитывались без отца и без матери. Я никогда не позволю, чтобы они воспитывались в детском доме. Я понимал, что у меня все будет совсем иначе. Я ждал своего освобождения. Меня этапировали потом в другую колонию. Я поднялся на взросляк. Меня осудили на усиленный режим, потому что я был злостным нарушителем режима содержания. С города Бавяна мне этапировали в Краснодарский край, в город Майкоп. Я был там, и я бился с красными, ну, то есть это их называют буграми, и в связи с этим, то есть меня там за малым не убили, меня полностью отбили память, я не знал, как меня звать, где я нахожусь, вот, и, ну, я решил всех тех людей, кто был в этом замешан, поубивать. И вот однажды я ночью встал, там, знаете, у активистов, у них были там телохранители, ну, в каком смысле телохранители? Были люди, которые, вот, обиженные, они засыпали самыми последними. То есть, когда увидели, что все засыпают, тогда они. И если кто-то, допустим, хотел напасть, то они тут же ступались, они тут же там, ну, защищались. И вот, когда меня побили, потому что я руку поднял на бугра зоны, меня сильно побили активисты, их было человек 12-15, наверное, полностью отбили память. Я был весь синий, и я ночью встал, я хотел, мне постепенно начала восстанавливаться память. Где-то в 2 часа ночи я встал и хотел задушить, у нас там был один киргиз, вот, здоровый такой активист. И я ночью подошел и начал его душить. Благодаря Богу, знаете, я сейчас понимаю, действительно, слава Богу, что на тот момент в наших отрядах они дежурили милиционеры. И он услышал какой-то крик, шум, и я слышал, что по коридору кто-то идет. И я бросил, то есть, ремень, я ремнем его душил, этого человека. Он уже все, он в судорогах бился, и он вот тут, я думал, остановится, то есть умрет. Но когда я бросил, буквально там несколько секунд, я услышал крик такой разрывающий. Вот, и он вскочил с кровати, и говорит, меня душили, душили, и выбежал на улицу. Его положили в санчасть, и он несколько недель он боялся зайти в отряд. А меня, естественно, ну, сразу узнали, что это я, и меня посадили в ДИЗО, ну, в карцер. И решили меня больше в зону не поднимать, потому что, ну, понимали, что со мною ничего хорошего не будет, что я также буду противиться активистам. И меня решили этапировать на другую зону.
0: А скажи, что это было? Почему ты без конца противился? Ты не понял на тот момент, что может быть как-то утихнуть? Ну, я не говорю слово «смириться»,
1: знаете, я вырос на улице, в детском доме, и я был приверженцем вот преступной жизни. Я ненавидел администрацию, милицию, я не хотел идти на уступки, тем более работать на них, понимаете?
0: В общем, уже сформировались свои понятия,
1: да,
0: уличные.
1: Да, совершенно верно. Угу. Вот, ну и я иначе не мог жить, потому что там все должны быть рядовыми. А я не был рядовым, то есть я не жил так, как рядовые. И меня этапировали в Волгоградскую область, город Камышин, вот, на малолетку. Я пришел туда, ну там посмотрели мое дело и решили не поднимать меня в колонию, а осудить на усиленный режим. Как раз мне исполнялось 18 лет. Вот, и меня осудили на усиленный режим и отправили на Взросляк, в город Зверево, это Ростовская область. Ну, там тоже я был постоянным нарушителем режима содержания. И однажды меня посадили в БОР, мне дали полгода, я сидел в одиночке. И тогда вот именно я очень много задумался, я задумался над смыслом жизни, для чего я живу, я задумался о вечности, о космосе, то есть мне были вот интересны, вот размышлять об этом было интересно.
0: Почему ты в космос, в небо смотрел? Ты что-нибудь знал?
1: Я вот представлял...
0: Или это природный такой инстинкт?
1: Знаете, я представлял, вот если полететь, допустим, вот в одну сторону, да, вот направление взять в космос, то когда-то ж прилетишь к концу, где-то ж есть там конец. А потом я так размышлял, думаю, а дальше? А за этим что концом? Я не мог вместить, я не мог понять, как она вот бесконечная. Знаете, и я вот представлял, вот если есть Бог, для чего Он сотворил человека? Для того, чтобы он прожил там 50, 60, 70 лет и умер. И мне так не хотелось умирать, но я понимал, что я скоро состарюсь, и я умру, и меня не будет. Я думал, ну как-то несправедлива жизнь, знаете. Но мне хотелось жить, но вот так вот, как я жил, я не видел смысла. Я представил тогда, когда я сидел в камере, я представил, вот что нужно для счастья. Ну, допустим, жена, дети, квартира, дом, я не знаю, там, машина. Я представил вот крупную сумму в банке. То есть, ну, все у меня есть. Вот все, что я могу себе, допустим, хочу позволить, да, там, яхту купить, вот там, и... Вот я представил, все это у меня есть, а в душе пустота. Я понимал, что вот та пустота, которая у меня была в тот момент, я ничем не смогу ее заполнить. Я понимал, даже если будет у меня жена, которую я буду любить, которая будет любить меня, она не сможет заполнить пустоту моего сердца. И вот тогда я понял, что я не могу быть счастливым на земле. Да. И тогда у меня получилось так, что я возненавидел жизнь. Ну и как бы другой жизни я не видел. Но тем не менее я... Хотел взять от жизни все, знаете, все, что только можно. То есть насладиться жизнью.
0: Ты ненавидел жизнь, а о другой жизни ничего не знал?
1: Не знал, да. Хотя я как бы подсознательно я искал Бога. Вот, внутри себя искал. И знаете, в тот момент, когда я вот так вот размышлял в буре, ко мне посадили одного человека, верующего. Он уверовал в колонии. Он назывался православным, он действительно там соблюдал посты, знаете, все за справедливость боролся, там начальникам выговаривал, что они грешники, что они должны вот то, что нам положено, они должны выдавать. И чтобы он не надоедал им, его взяли и посадили в карцер. Да. Но в связи с тем, что карцер был, вот там, где находился бурый карцер, он был разделен на две части. То есть вот с одной стороны был изолятор, там, где до 15 суток давали человеку, а с другой стороны, на другом крыле, был бор, где-то полугода. И в тот момент как раз вышел закон, я помню, что вот можно было только в год человека посадить на 8 месяцев. То есть это 4 раза в изолятор по 15 суток и полгода вот бора. И у меня так получалось, что я уже и 15 суток отсидел. Знаете, вот меня с бура выводили на изолятор. Я отсидел 15 суток, потом опять в бур. И когда у меня уже вот эти вот 60 суток закончилось... изолятора. Я уже наглел там, знаете, оскорблял администрацию такое, что я понимал, что мне больше уже не дадут. То есть полгода исполнится, меня освободят. Вот. И в этот момент ко мне посадили человека. И он привез, у него была молитва слов, была маленькая Евангелие, какая-то литература еще духовная. И он мне начал рассказывать за Бога. И вот именно тогда я понимал, я осознал, что есть Бог. Я верил в то, что Иисус Христос, Он умер за грехи всего мира, что Он воскрес, и Он сегодня пребывает на небесах. Я во все это верил. Но я понимал, что я должен Ему посвятить свою жизнь. Но в моем представлении посвятить Ему жизнь, это значит, что нужно отказаться от всего и идти в монастырь. А вы знаете, для меня было, я хотел вот иметь жену, я еще жить не жил, 14 лет меня посадили, я думал, ну как это, вот отказаться от всего, идти в монастырь, и я как бы подсознательно говорил, Господи, ну вот пока месяц я

0: В эфире Русское христианское радио и наша передача «Выбор». В гостях у нас Руслан Демитков из города Старый Оскол. Поиски Бога уже, да, начались? Смутные?
1: Да, я когда сидел в колонии, я думал о том, вот когда я выйду, и тогда смогу полной грудью вдохнуть свою жизнь. То есть меня посадили в 14 лет, я освобождался в 22, в 22-й год не шел. Вот, я думал, тогда вот я смогу пожить уже действительно взрослым. Я освободился, я начал употреблять наркотики, я занимался также водкой, мы в Воронежскую область и гоняли оптом водку. И знаете, я когда возил, вот мы водку возили, чтобы на посту ГАИ не остановили и ее не арестовали, я молился «Отче наш» молитвой. Я верил, что Бог, Он как бы хранит. И однажды для меня вот внутри прозвучали такие слова: «Молитва нечестива, мерзость пред Богом». И с того момента я перестал молиться.
0: Это уже прелюдия к покаянию. То есть ты осознал, что ты грешник?
1: Да, я осознавал, что я грешник. Вот. И на тот момент я погулял на свободе год и один месяц. И меня вновь арестовали за то, что я перекидывал наркотики в колонию. Я ездил по разным зонам и своим приятелям перекидывал, с которыми я был знаком, которые меня знали, наркотики. Однажды меня арестовали, дали мне 1,5 года сроку. И знаете, сейчас я понимаю, что это Бог так усмотрел. Он не хотел мне давать большой срок, но Он дал мне возможность осознать. И когда я сидел на двойке в Ростове, то строгий режим мне дали, туда приходили верующие. И мне было очень интересно. Я приходил, я садился на заднюю парту и слушал о Боге. И именно тогда Бог мне открылся как действительно Бог любящий, Бог, который живет в мире среди людей. Я тогда осознал, что не нужно уходить в монастырь, что можно жениться, иметь детей, работать и служить Господу.
0: Что Бог разрешает жить.

0: Да.
1: И при этом любить его и веровать.
0: Совершенно верно. И знаете, но все равно меня что-то одержало. Я понимал, что если я сделал этот шаг, то я должен оставить свою вот ветхую природу, вот этот грех всякий, и не возвращаться больше к нему. Я понимал.
1: Тебе никто не говорил, ты вот как-то все время ведешь эту линию.
0: Никто
1: ты ни от кого не слышал, но ты понимал, что нельзя смешивать.
0: Это внутреннее у меня было такие вот убеждения. Я думаю, это от Бога было. И я думаю, что у каждого человека вложено все-таки вот это вот чувство искать Бога, чувство ответственности. Вот. И в тот момент я вот единственная моя молитва была о том, чтобы Господь дал мне когда-нибудь силы сделать этот шаг. Я понимал, что у меня будет одна жена, что мне не нужна будет потом другие женщины. И вот я когда освободился, я опять не устремился к Богу. Я думал, ну, еще поживу, еще есть время, возможность. И меня через 5 месяцев вновь арестовали за вооруженное ограбление. Очередное вооруженное ограбление. И мне дали 9 лет сроку. И тогда я понял, знаете, когда меня посадили, я думал, да какой Бог, какой монастырь, еще, ну, можно освободиться, можно действительно, вот, там, у должников деньги там какие-то забрать, то есть можно действительно встать на ноги. И в тот момент я заболел туберкулезом. Через некоторое время мне этапировали на 20-ку, это топ-зона в городе Шахты, Ростовская область. И у меня очень активно шел процесс. В общем, спустя несколько месяцев мне дали инвалидность 2-й группы. Вот у меня шел активный распад обеих легких. И мне мои друзья говорили: Руслан, ты не доживешь до конца, ты умрешь. А знаете, в тот момент я пришел в молитвенную комнату, я покаялся. И я говорил, что Бог меня исцелил, я исцелен. Но когда мне дали инвалидность 2-й группы, пацаны начали говорить: где ж твой Бог? Ты решишь, что ты исцелен, а тебе дали инвалидность 2-й группы. Я говорю, я все равно верю в Бога. Даже если у меня вообще легких не будет, я буду верить. Ну вот потому что...
1: Потому что все, наверное, уже было испробовано. И ты
0: да,
1: ни в чем не нашел опоры.
0: Никакие лекарства не помогут. Я понимал, что если мне суждено умереть, я умру. И вот я верил так, но я... И спустя 3 года, 3 месяца, 8 дней мне сняли инвалидность, вот. Мне дали 3-ю группу инвалидности, а потом мне эту группу сняли, и я полностью здоров. Мне сняли и тубучет. Знаете, на тот момент, я, будучи верующим уже, я просидел 5,5 лет в колонии. Да, и благодарю Бога, потому что у меня там была возможность укрепиться, познавать Слово Божье.
1: И тогда ты уже мог анализировать даже ход твоей болезни, и ты смог тогда понять, что это дело Бога уже, да?
0: Конечно.
1: Что это Он уже вмешался в твою жизнь и исцелил.
0: Да. И вот, когда у меня срок закончился, я освободился, и первым делом я понимал, что мне нужно идти в церковь. Я не поехал домой сразу, не поехал к своим друзьям, я пришел в церковь, и где мне были очень рады, и я остался там. Я молился, Господь, и я говорил, где ты меня хочешь видеть, Господи, куда мне идти на работу устраиваться, или где-то служить. И буквально в этот же день вечером на одной из групп христианских, молитвенных групп, мне один брат сказал, тебя приглашают в реабилитационный центр. Готов ли ты поехать, служить туда? То есть меня порекомендовали, говорят о том, что я христианин, уже утвердившийся. И я говорю, я не могу сейчас сказать ни да, ни нет, ну дайте мне возможность помолиться хотя бы пару недель, и тогда я отвечу. Я молился, за это время не было никаких предложений, и для меня это было знаком, что я должен поехать туда. И я начал служение реабилитации. Потом пастырь пригласил меня в другой реабилитационный центр основать. Но после этого Бог проговорил мне через другого пастыря. Он говорит, я вижу тебя в другом служении, Руслан. Или в каком? Он говорит, в тюремном служении. Ну, знаете, я говорю, хорошее у тебя видение, брат, но это твое видение, а не Бога. Поэтому ты можешь желать вот так вот, а Бог, я думаю, совсем по-другому. Почему я так говорил? Потому что мне не хотелось опять возвращаться в тюрьмы, лагеря, опять дышать, знаете, вот этим смрадом. Мне не хотелось. Я говорил, Господь, кто-нибудь другой, только не я.
1: Руслан, извини, сколько времени ты провел в тюрьмах? Во сколько лет ты окончательно освободился?
0: Я освободился, мне шел 33-й год.
1: А я помню, ты сказал вначале, что сел ты, когда было 14.
0: Сел, да, в 14 лет.
1: Ты фактически провел всю молодость в тюрьмах.
0: 16,5 лет. Сегодня я уже 3 года на свободе, 4-й год пошел. Я благодарю Бога, я с Господом. Вот уже 10-й год пошел. Бог меня исцелил, у меня был разрыв печени, ножевое ранение. Я был в автокатастрофе, где должен был потерять глаза. Я с поезда падал, знаете, ну, я прыгал. И вот он меня протащил несколько метров. Я только благодаря Богу не лишился ног. Он меня спас, сохранил. И вот сегодня я физически, я здоровый и полноценный. Я верю, что Господь в свое время и жену мне даст, и детей мне даст, и все необходимое, потребное. И вот, как я уже и говорил, Бог мне открыл новое служение, открыть в реабилитационном центре в городе Старый Оскол.
1: С этого мы начали сегодняшнюю беседу, что для этого ты приехал в Москву.
0: Да, приехал
1: сюда. Чтобы посмотреть, как братья это здесь делают, да?
0: Да, потому что, знаете, опыт у всех разный, и я желаю много нового для себя почерпнуть.
1: А что ты сейчас думаешь о видении Бога, где Он тебя хочет видеть? Что ты знаешь сегодня от Него?
0: Я также буду продолжать служение, ходить по тюрьмам и по лагерям. То есть... Мне, знаете, мне запрещают сегодня посещать тюрьмы, лагеря, потому что я бывший заключенный. Я посещал в Ростовской области, но запретили. Знаете, никто другой так не может понять тех людей, кто находится в тюрьмах и лагерях, как тех, кто прошел это все. Я хочу служить этим людям. Тогда, когда мне предлагали идти в тюрьмы, лагеря, знаете, я не хотел. Но я начал молиться, я говорю: «Господь, если Ты меня там видишь, то дай мне желание идти туда». Я хочу исполнять Твою волю, а не свою. И я сегодня хочу служить, и я молюсь о том, чтобы Господь открыл для меня тюрьмы и лагеря. Потому что я вижу, как погибают люди, как когда-то я погибал. У меня были какие-то цели, я стремился к этой жизни. Знаете, и Он меня губил. Я терял свое здоровье и понимал, что только Христос может спасти. Господь сказал: «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас, и вы найдете покой душам вашим».
1: Руслан, и сейчас, может быть, не словами Библии, не словами проповеди, а просто от сердца к сердцу, скажи сейчас тем, кто находится в местах лишения свободы, скажи, что ты хочешь им сказать?
0: Знаете, вот сегодня люди в тюрьмах и лагерях, они живут удовольствием. То есть удовлетворить свои потребности, они стремятся на свободу, которая временная. Мы здесь временно находимся на этой земле, и каждый умрет и предстанет пред Богом. Кто-то через 40, кто-то через 30 лет, кто-то уже завтра предстанет. И я хочу, чтобы люди думали не о временных удовольствиях, а о том, что их ждет в будущем.
1: О вечном.
0: О вечном, да. Потому что, знаете, здесь этот мир, он ничего не может дать человеку, чтобы сделать его счастливым. Потому что все, что предлагает этот мир, оно временное. И поэтому, чтобы я хочу вот этим людям сказать, чтобы они поменяли свои ценности, чтобы поменяли, знаете, потому что сегодня многие люди не разменивают Бога на наркотики, на алкоголь, на сигарету, на женщин. Ведь Бог, Он прекрасный Бог, и Он сотворил человека для того, чтобы он вел здоровый, полноценный образ жизни. Бог хочет, чтобы мы были счастливы, чтобы мы любили Бога, любили друг друга и заботились. И тогда действительно жизнь будет намного лучше и прекраснее.
1: И я совершенно убеждена, что ты имеешь право это сказать сейчас нашим слушателям, потому что ты сам это прошел. Как история с Иисусом в Библии. Тот, кто сам прошел, тот, кто сам претерпел, он может и посочувствовать, и помочь тем, кто сейчас проходит этот путь. Ну и что-нибудь, скажи какие-то слова прощания. Мы будем заканчивать программу.
0: Знаете, есть одна песня, которую мы пели в колонии. Я бы хотел ее спеть.
1: Можно? Да.
0: Я не очень хорошо пою, а также не очень играю. Но я делаю это от чистого сердца, и я хочу, чтобы эта песня стала и вашей, что есть возможность сегодня нам встретиться.
2: День ушел от нас в вечность, час разлуки уж бьет. Хорошо быть в общине, но путь дальний зовет. Снова разной дорогой

До свидания с Богом, дорогие друзья. Чудесные, трогательные очень слова прощания. И наша программа сегодняшняя тоже подошла к концу. Я напоминаю, что сегодня в гостях в нашей студии был Руслан Демитков из города Старый Оскол. Провела передачу Наталья Чернякова. Запишите, пожалуйста, наш адрес: город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, передача «Выбор». До свидания, да благословит вас всех Господь.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Книга «Плач Иеремии», глава 4. Как потускло золото, изменилось золото наилучшее, камни святилища раскиданы по всем перекресткам. Сыны Сиона, драгоценные, равноценные чистейшему золоту, как они сравнены с глиняною посудою, изделием рук горшечника. И чудовище подают сосцы и кормят своих детенышей, а черь народа моего стала жестока, подобно страусам в пустыне. Язык грудного младенца прилипает к гортани его от жажды. Дети просят хлеба, и никто не подает им. Евшие сладкое истоевают на улицах, воспитанные на багрянице жмутся к навозу. Наказание нечестия чери народа моего превышает казнь за грехи Содома. Тот не зринут мгновенно, и руки человеческие не касались его. Князья ее были в ней чище снега, белее молока, они были телом краше коралла, вид их был как сапфир, а теперь темнее всего черного лицо их, не узнают их на улицах, кожа их прилипла к костям их и стала суха, как дерево. Умерщвляемые мечом счастливее умерщвляемых голодом, потому что сии истоевают поражаемые недостатком плодов полевых. Руки мягкосердых женщин варили детей своих, чтобы они были для них пищей во время гибели чери народа моего. Совершил Господь гнев свой, излил ярость гнева своего и зажег на Сионе огонь, который пожрал основание его. Не верили цари земли и все живущие во вселенной, чтобы враг и неприятель вошел во врата Иерусалима. Все это за грехи лжепророков его, за беззаконие священников его, которые среди него проливали кровь праведников, бродили, как слепые, по улицам, осквернялись кровью так, что невозможно было прикоснуться к одеждам их. «Сторонитесь, нечистый!» — кричали им. «Сторонитесь, сторонитесь, не прикасайтесь!» И они уходили в смущении, а между народом говорили: «Их более не будет! Лицо Господне рассеет их! Он уже не презрит на них, потому что они лица священников не уважают, старцев не милуют. Наши глаза истомлены в напрасном ожидании помощи. Со сторожевой башни нашей мы ожидали народ, который не мог спасти нас. Они подстерегали шаги наши, чтобы мы не могли ходить по улицам нашим. Приблизился конец наш». Дни наши исполнились, пришел конец наш. Преследовавшие нас были быстрее орлов небесных, гонялись за нами по горам, ставили засаду для нас в пустыне. Дыхание жизни нашей помазанник Господень, пойман в ямы их, тот, о котором мы говорили, под тенью его будем жить среди народов. Радуйся и веселись, дочь Эдома, обитательница земли Уц, и до тебя дойдет чаша, напьешься до пьяна и обнажишься. Черь Сиона, наказание за беззаконие твое кончилось. Он не будет более изгонять тебя, но твое беззаконие, дочь Эдома, он посетит и обнаружит грехи твои. Глава 5. Вспомни, Господи, что над нами совершилось, презри и посмотри на поругание наше. Наследие наше перешло к чужим, домы наши к иноплеменным. Мы сделались сиротами без отца, матери наши как вдовы. Воду свою пьем за серебро, дрова наши достаются нам за деньги. Нас погоняют в шею, мы работаем и не имеем отдыха. Протягиваем руку к египтянам, к ассириянам, чтобы насытиться хлебом. Отцы наши грешили, их уже нет, а мы несем наказание за беззаконие их. Рабы господствуют над нами, и некому избавить от руки их. С опасностью жизни от меча в пустыне достаем хлеб себе. Кожа наша почернела, как печь от жгучего голода. Жен бесчестят на Сионе, девиц в городах иудейских. Князья повешены руками их, лица старцев неуважены. Юноши берут к жерновам, и отроки падают под ношами дров. Старцы уже не сидят у ворот, юноши не поют. Прекратилась радость сердца нашего, хороводы наши обратились в сетование. Упал венец с головы нашей, горе нам, что мы согрешили. От сего-то изнывает сердце наше, от сего померкли глаза наши. От того, что опустела гора Сион, лисицы ходят по ней. Ты, Господи, пребываешь вовеки, престол Твой в род и род. Для чего совсем забываешь нас, оставляешь нас на долгое время? Обрати нас к Тебе, Господи, и мы обратимся. Обнови дни наши, как древле. Неужели Ты совсем отверг нас? Прогневался на нас безмерно.
0: Книга пророка Иезекииля, глава 1. И было в 30-й год, в 4-й месяц, в 5-й день месяца, когда я находился среди переселенцев, при реке Хавари отверзлись небеса, и я видел видение Божие. В 5-й день месяца, это был 5-й год от пленения царя Иоакима, было слово Господне к Иезекиилю, сыну Вузия, священнику в земле Халдейской при реке Хавари, и была на нем там рука Господня. И я видел, и вот бурный ветер шел от севера, великое облако и клубящийся огонь и сияние вокруг него. А из середины его как бы свет пламени, из середины огня. И из середины его видно было подобие четырех животных, и таков был вид их. Облик их был, как у человека, и у каждого четыре лица, и у каждого из них четыре крыла, а ноги их,
2: ноги прямые, и ступни ног их, как ступня ноги у тельца, и сверкали, как блестящая медь, и руки человеческие были под крыльями их, на четырех сторонах их, и лица у них, и крылья у них, у всех четырех, крылья их соприкасались одно к другому. Во время шествия своего они не оборачивались, а шли каждое по направлению лица своего. Подобие лиц их — лицо человека и лицо льва с правой стороны, у всех их четырех, а с левой стороны — лицо тельца у всех четырех и лицо орла у всех четырех. И лица их, и крылья их сверху были разделены, но у каждого два крыла соприкасались одно к другому, а два покрывали тела их. И шли они каждое в ту сторону, которая пред лицом его. Куда дух хотел идти, туда и шли. Во время шествия своего не оборачивались. И вид этих животных был, как вид горящих углей, как вид лампад. Огонь ходил между животными, и сияние от огня, и молния исходила из огня. И животные быстро двигались туда и сюда, как сверкает молния. И смотрел я на животных, и вот, на земле подле этих животных по одному колесу перед четырьмя лицами их. Вид колес и устроение их, как вид топаза. И подобие у всех четырех одно, и по виду их, и по устроению их казалось, будто колесо находилось в колесе. Когда они шли, шли на четыре свои стороны, во время шествия не оборачивались. А ободья их, высоки и страшны были они, ободья их у всех четырех вокруг полны были глаз. И когда шли животные, шли и колеса подле них, а когда животные поднимались от земли, тогда поднимались и колеса. Куда дух хотел идти, туда шли и они. Куда бы ни пошел дух, и колеса поднимались наравне с ними, ибо дух животных был в колесах. Когда шли те, шли и они, и когда те стояли, стояли и они. И когда те поднимались от земли, тогда наравне с ними поднимались и колеса, ибо дух животных был в колесах. Над головами животных было подобие свода, как вид изумительного кристалла, простертого сверху над головами их. А под сводом простирались крылья их прямо одно к другому, и у каждого были два крыла, которые покрывали их. У каждого два крыла покрывали тела их. И когда они шли, я слышал шум крыльев их, как бы шум многих вод, как бы глаз всемогущего, сильный шум, как бы шум в воинском стане. А когда они останавливались, опускали крылья свои. И голос был со свода, который над головами их, когда они останавливались, тогда опускали крылья свои, а над сводом, который над головами их, было подобие престола, по виду как бы из камня сапфира, а над подобием престола было как бы подобие человека вверху на нем. И видел я как бы пылающий металл, как бы вид огня внутри него вокруг. От вида чресл его и выше, и от вида чресл его и ниже, я видел как бы некий огонь, и сияние было вокруг него. В каком виде бывает радуга на облаках во время дождя, такой вид имело это сияние кругом.
0: Глава вторая. Такое было видение, подобие славы Господней. Увидев это, я пал на лицо свое и слышал глас глаголющего, и он сказал мне:
2: Сын человеческий, стань на ноги твои, и я буду говорить с тобою. И когда он говорил мне, вошел в меня дух и поставил меня на ноги мои, и я слышал говорящего мне, и он сказал мне: «Сын человеческий, я посылаю тебя к сынам Израилевым, к людям непокорным, которые возмутились против меня, они и отцы их, изменники предо мною до сего самого дня. И эти сыны с огрубелым лицом и с жестоким сердцем, к ним я посылаю тебя, и ты скажешь им: так говорит Господь Бог. Будут ли они слушать или не будут, ибо они мятежный дом, но пусть знают, что был пророк среди них. А ты, сын человеческий, не бойся их и не бойся речей их. Если они волчцами и тернами будут для тебя, и ты будешь жить у скорпионов, не бойся речей их и не страшись лица их, ибо они мятежный дом. И говори им слова мои, будут ли они слушать или не будут, ибо они упрямы. Ты же, сын человеческий, слушай, что я буду говорить тебе. Не будь упрям, как этот мятежный дом, открой уста твои и съешь, что я дам тебе. И увидел я, и вот рука простерта ко мне, и вот в ней книжный свиток, и он развернул его предо мною, и вот свиток исписан был внутри и снаружи, и написано на нем: плач и стон и горе. Глава третья. И сказал мне: «Сын человеческий, съешь, что пред тобою, съешь этот свиток и иди говори дому Израилеву». Тогда я открыл уста мои, и он дал мне съесть этот свиток, и сказал мне: «Сын человеческий, напитай чрево твое и наполни внутренность твою этим свитком, который я даю тебе». И я съел, и было в устах моих сладко, как мед. И он сказал мне: «Сын человеческий, встань и иди к дому Израилеву и говори им моими словами. Ибо не к народу с речью невнятную и с непонятным языком ты посылаешься, но к дому Израилеву, не к народам многим с невнятную речью и с непонятным языком, которых слов ты не разумел бы. Да если бы я послал тебя и к ним, то они послушались бы тебя. А дом Израилев не захочет слушать тебя, ибо они не хотят слушать меня. Потому что весь дом Израилев с крепким лбом и жестоким сердцем. Вот я сделал и твое лицо крепким против лиц их, и твое чело крепким против их лба. Как алмаз, который крепче камня, сделал я чело твое. Не бойся их, и не страшись пред лицом их, ибо они мятежный дом». И сказал мне: «Сын человеческий, все слова мои, которые буду говорить тебе, прими сердцем твоим и выслушай ушами твоими. Встань и пойди к переселенным, к сынам народа твоего, и говори к ним, и скажи им: так говорит Господь Бог, будут ли они слушать или не будут». И поднял меня дух, и я слышал позади себя великий громовой голос: «Благословенна слава Господа от места своего!» И также шум крыльев животных, соприкасающихся одно к другому, и стук колес подле них, и звук сильного грома. И дух поднял меня и взял меня. И шел я в огорчении с встревоженным духом, и рука Господня была крепко на мне. И пришел я к переселенным в Тель-Авив, живущим при реке Хаваре, и остановился там, где они жили, и провел среди них 7 дней в изумлении. По прошествии же 7 дней было ко мне слово Господне: «Сын человеческий, я поставил тебя стражем дому Израилеву, и ты будешь слушать слово из уст моих, и будешь вразумлять их от меня. Когда я скажу беззаконнику: смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и я взыщу кровь его от рук твоих. Но если ты вразумлял беззаконника, а он не обратился от беззакония своего и от беззаконного пути своего, то он умрет в беззаконии своем, а ты спас душу твою. И если праведник отступит от правды своей и поступит беззаконно, когда я положу пред ним преткновение, и он умрет, то если ты не вразумлял его, он умрет за грех свой, и не припомнится ему праведные дела его, какие делал он, и я взыщу кровь его от рук твоих. Если же ты будешь вразумлять праведника, чтобы праведник не согрешил, и он не согрешит, то и он жив будет, потому что был вразумлен, и ты спас душу твою. И была на мне там рука Господа, и он сказал мне: встань и выйди в поле, и я буду говорить там с тобою. И встал я и вышел в поле, и вот там стояла слава Господня, как слава, которую видел я при реке Хаваре, и пал я на лицо свое. И вошел в меня Дух и поставил меня на ноги мои, и Он говорил со мною и сказал мне: иди и запрись в доме твоем. И ты, сын человеческий, вот возложат на тебя узы и свяжут тебя ими, и не будешь ходить среди них. И язык твой я прилеплю к гортани твоей, и ты онемеешь, и не будешь обличителем их, ибо они мятежный дом. А когда я буду говорить с тобою, тогда открою уста твои, и ты будешь говорить им. Так говорит Господь Бог: кто хочет слушать, слушай, а кто не хочет слушать, не слушай, ибо они мятежный дом. Глава 4. И ты, сын человеческий, возьми себе кирпич и положи его пред собою, и начертай на нем город Иерусалим, и устрой осаду против него, и сделай укрепление против него, и насыпь вал вокруг него, и расположи стан против него, и расставь кругом против него стенобитные машины, и возьми себе железную доску, и поставь ее как бы железную стену между тобою и городом, и обрати на него лицо твое, и он будет в осаде, и ты осаждай его. Это будет знамением дому Израилеву. Ты же ложись на левый бок твой и положи на него беззаконие дома Израилева. По числу дней, в которые будешь лежать на нем, ты будешь нести беззаконие их. И я определил тебе годы беззакония их числом дней. 390 дней ты будешь нести беззаконие дома Израилева. И когда исполнишь это, то вторично ложись уже на правый бок, и 40 дней неси на себе беззаконие дома Иудина. День за год я определил тебе. И обрати лицо твое и обнаженную правую руку твою на осаду Иерусалима, и пророчествуй против него. Вот я возложил на тебя узы, ты не повернешься с одного бока на другой, доколе не исполнишь дней осады твоей. Возьми себе пшеницы и ячменя и бобов, и чечевицы, и пшена, и полбы, и всыпь их в один сосуд, и сделай себе из них хлебы по числу дней, в которые ты будешь лежать на боку твоем. 390 дней ты будешь есть их. И пищу твою, которую будешь питаться, ешь весом по 20 сиклей в день. От времени до времени ешь это. И воду пей мерою, по шестой части гина пей. От времени до времени пей так. И ешь, как ячменные лепешки, и пеки их при глазах их на человеческом кале. И сказал Господь: так сыны Израилевы будут есть нечистый хлеб свой среди тех народов, которым я изгоню их. Тогда сказал я: о Господи Боже, душа моя никогда не осквернялась, и мертвечины, и растерзанного зверем я не ел от юности моей до ныне, и никакое нечистое мясо не входило в уста мои. И сказал он мне: вот я дозволяю тебе вместо человеческого кала коровий помет, и на нем приготовляй хлеб твой. И сказал мне: сын человеческий, вот я сокрушу в Иерусалиме опору хлебную, и будут есть хлеб весом и в печали, и воду будут пить мерою и в унынии, потому что у них будет недостаток в хлебе и воде, и они с ужасом будут смотреть друг на друга и исчахнут в беззаконии своем. Глава 5. А ты, сын человеческий, возьми себе острый нож, бритву бродобреев возьми себе, и води ею по голове твоей и по бороде твоей, и возьми себе весы, и раздели волосы на части. Третью часть сожги огнем посреди города, когда исполнятся дни осады. Третью часть возьми и изруби ножом в окрестностях его, и третью часть развей по ветру, а я обнажу меч вслед за ними. И возьми из этого небольшое число и завяжи их у себя в полы. Но из этого еще возьми и брось в огонь, и сожги это в огне. Оттуда выйдет огонь на весь дом Израилев. Так говорит Господь Бог: это Иерусалим. Я поставил его среди народов, и вокруг него земли. А он поступил против постановлений моих нечестивее язычников, и против уставов моих хуже, нежели земли вокруг него, ибо они отвергли постановления мои, и по уставам моим не поступают. Посему так говорит Господь Бог: за то, что вы умножили беззаконие ваши более, нежели язычники, которые вокруг вас, по уставам моим не поступаете и постановлений моих не исполняете, и даже не поступаете и по постановлениям язычников, которые вокруг вас. Посему так говорит Господь Бог: вот и я против тебя. Я сам и произведу среди тебя суд пред глазами язычников, и сделаю над тобою то, чего я никогда не делал и чему подобно впредь не буду делать за все твои мерзости. Зато отцы будут есть сыновей среди тебя, и сыновья будут есть отцов своих. И произведу над тобою суд, и весь остаток твой развею по всем ветрам. Посему живу я, говорит Господь Бог, за то, что ты осквернил святилище мое всеми мерзостями твоими и всеми гнусностями твоими, я умолю тебя, и не пожалеет око мое, и я не помилую тебя. Третья часть у тебя умрет от язвы и погибнет от голода среди тебя. Третья часть падет от меча в окрестностях твоих, а третью часть развею по всем ветрам и обнажу меч вслед за ними. и совершится гнев мой, и утолю ярость мою над ними, и удовлетворюсь, и узнают, что я, Господь, говорил в ревности моей, когда совершится над ними ярость моя. И сделаю тебя пустынею и поруганием среди народов, которые вокруг тебя, пред глазами всякого мимоходящего. И будешь посмеянием и поруганием, примером и ужасом у народов, которые вокруг тебя, когда я произведу над тобою суд во гневе и ярости, и в яростных казнях. Я, Господь, изрек сие. И когда пошлю на них лютые стрелы голода, которые будут губить, когда пошлю их на погибель вашу и усилю голод между вами и сокрушу хлебную опору у вас, и пошлю на вас голод и лютых зверей, и обесчадят тебя, и язва и кровь пройдет по тебе, и меч наведу на тебя, я, Господь, изрек сие». Глава 6. «И было ко мне слово Господне, Сын человеческий, обрати лицо твое к горам Израилевым и прореки на них, и скажи: горы Израилевы, слушайте слово Господа Бога. Так говорит Господь Бог горам и холмам, долинам и лощинам: вот я наведу на вас меч и разрушу высоты ваши, и жертвенники ваши будут опустошены, столбы ваши в честь солнца будут разбиты, и повергну убитых ваших пред идолами вашими, и положу трупы сынов Израилевых пред идолами их, и рассыплю кости ваши вокруг жертвенников ваших. Во всех местах вашего жительства города будут опустошены и высоты разрушены для того, чтобы опустошены и разрушены были жертвенники ваши, чтобы сокрушены и уничтожены были идолы ваши и разбиты солнечные столбы ваши и изгладились произведения ваши, и будут падать среди вас убитые, и узнайте, что я Господь. Но я сберегу остаток, так что будут у вас среди народов уцелевшие от меча, когда вы будете рассеяны по землям. И вспомнят о мне уцелевшие ваши среди народов, куда будут отведены в плен, когда я приведу в сокрушение блудное сердце их, отпавшие от меня, и глаза их, блудившие вслед идолов, и они к самим себе почувствуют отвращение за то зло, какое они делали во всех мерзостях своих, и узнают, что я Господь. Не напрасно говорил я, что наведу на них такое бедствие. Так говорит Господь Бог: сплесни руками твоими и топни ногою твоею и скажи: горе за все гнусные злодеяния дома Израилева! Падут они от меча, голода и моровой язвы. Кто вдали, тот умрет от моровой язвы, а кто близко, тот падет от меча. Оставшийся и уцелевший умрет от голода. Так совершу над ними гнев мой. И узнаете, что я Господь, когда пораженные будут лежать между идолами своими,

говорит Господь Бог, земле Израилевой конец. Конец пришел на четыре края земли. Вот конец тебе, и пошлю на тебя гнев мой, и буду судить тебя по путям твоим, и возложу на тебя все мерзости твои, и не пощадит тебя око мое, и не помилую, и воздам тебе по путям твоим, и мерзости твои с тобою будут, и узнаете, что я Господь. Так говорит Господь Бог, беда единственная, вот идет беда. Конец пришел, пришел конец, встал на тебя, вот дошла, дошла напасть до тебя, житель земли. Приходит время, приближается день смятения, а не веселых восклицаний на горах. Вот скоро изолью на тебя ярость мою, и совершу над тобою гнев мой, и буду судить тебя по путям твоим, и возложу на тебя все мерзости твои, и не пощадит тебя око мое, и не помилую. По путям твоим воздам тебе, и мерзости твои с тобою будут, и узнаете, что я Господь каратель. Вот день, вот пришла, наступила напасть, жезл вырос, гордость разрослась, восстает сила на жезл нечестие, ничего не останется от них, и от богатства их, и от шума их, и от пышности их. Пришло время, наступил день, купивший не радуйся, и продавший не плачь, ибо гнев над всем множеством их. Ибо продавший не возвратится к проданному, хотя бы и остались они в живых, ибо пророческое видение о всем множестве их не отменится, и никто своим беззаконием не укрепит своей жизни. Затрубят в трубу, и все готовится, но никто не идет на войну, ибо гнев мой над всем множеством их. Вне дома меч, а в доме мор и голод. Кто в поле, тот умрет от меча, а кто в городе, того пожрут голод и моровая язва. А уцелевшие из них убегут и будут на горах, как голуби долин. Все они будут стонать, каждый за свое беззаконие. У всех руки опустятся, и у всех колени задрожат, как вода. Тогда они припояшутся вретищем, и обоймет их трепет, и у всех на лицах будет стыд, и у всех на головах плешь. Серебро свое они выбросят на улицы, и золото у них будет в пренебрежении. Серебро их и золото их не сильно будет спасти их в день ярости Господа. Они не насытят ими душ своих и не наполнят утроб своих, ибо оно было поводом к беззаконию их. И в красных нарядах своих они превращали его в гордость и делали из него изображение гнусных своих истуканов, зато и сделаю его нечистым для них, и отдам его в руки чужим в добычу и беззаконникам земли на расхищение, и они осквернят его. И отвращу от них лицо мое, и осквернят сокровенное мое, и придут туда грабители, и осквернят его. Сделай цепь, ибо земля эта наполнена кровавыми злодеяниями, и город полон насилий. Я приведу злейших из народов, и завладеют домом их, и положу конец надменности сильных, и будут осквернены святыни их. Идет пагуба, будут искать мира и не найдут. Беда пойдет за бедою и весть за вестью. И будут просить у пророка видения, и не станет учения у священника и совета у старцев. Царь будет сетовать, и князь облечется в ужас, и у народа земли будут дрожать руки. Поступлю с ними по путям их, и по судам их буду судить их, и узнают, что я Господь. Глава 8. И было в шестом году, в шестом месяце, в пятый день месяца, сидел я в доме моем, и старейшины иудейские сидели пред лицом моим, и не зашла на меня там

рука Господа Бога. И увидел я, и вот подобие мужа, как бы огненное, и очресл его, и ниже огонь, и очресл его, и выше, как бы сияние, как бы свет пламени. И простер он как бы руку, и взял меня за волоса головы моей, и поднял меня дух между землею и небом, и принес меня в видениях Божьих в Иерусалим ко входу внутренних ворот, обращенных к северу, где поставлен был идол ревности, возбуждающий ревнование. И вот там была слава Бога Израилева, подобной той, какую я видел на поле. И сказал мне: «Сын человеческий, подними глаза твои к северу». И я поднял глаза мои к северу, и вот с северной стороны у ворот жертвенника тот идол ревности при входе. И сказал он мне: «Сын человеческий, видишь ли ты, что они делают? Великие мерзости, какие делает дом Израилев здесь, чтобы я удалился от святилища моего. Но обратись, и ты увидишь еще больше мерзости». И привел меня ко входу во двор, и я взглянул, и вот в стене скважина. И сказал мне: «Сын человеческий, прокопай стену». И я прокопал стену, и вот какая-то дверь. И сказал мне: «Войди и посмотри на отвратительные мерзости, какие они делают здесь». И вошел я, и вижу, и вот всякие изображения пресмыкающихся и нечистых животных, и всякие идолы дома Израилева, написанные по стенам кругом. И 70 мужей и старейшин дома Израилева стоят пред ними, и Иезания, сын Сафонов, среди них, и у каждого в руке свое кадило, и густое облако курений возносится кверху. И сказал мне: «Видишь ли, сын человеческий, что делают старейшины дома Израилева в темноте, каждый в расписанной своей комнате, ибо говорят: не видит нас Господь, оставил Господь землю сию». И сказал мне: «Обратись, и увидишь еще большие мерзости, какие они делают». И привел меня ко входу в ворота дома Господня, которые к северу, и вот там сидят женщины, плачущие по Фаммузе. И сказал мне: «Видишь ли, сын человеческий, обратись, и еще увидишь большие мерзости». И вел меня во внутренний двор дома Господня, и вот у дверей храма Господня, между притвором и жертвенником, около 25 мужей стоят спинами своими ко храму Господню, а лицами своими на восток, и кланяются на восток солнцу. И сказал мне: «Видишь ли, сын человеческий, мало ли дому Иудину, чтобы делать такие мерзости, какие они делают здесь? Но они еще землю наполнили нечестием и сугубо прогневляют меня, и вот они ветви подносят к носам своим. Зато и я стану действовать с яростью, не пожалеет око мое и не помилую. И хотя бы они взывали в уши мои громким голосом, не услышу их».

Вы слышите радиопередачу «Вода жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушателя этой программы и желаем вам обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. Там, у колодца, Божья воля заключилась в спасении несчастной самарянки. Не только иудеи, но все люди на земле призваны к искуплению через Христа. Все люди совратились и томятся душой без Бога. При встрече с этой женщиной Иисус увидел, насколько она в глубине души изголодалась по прощению. Готовность получить Божие прощение была в ней более очевидна, чем в евреях. В воображении Иисуса вдруг возник образ человечества как широкой, готовой к жатве нивы, на которой колышутся спелые колосья. Однако его ученики не видели этой побелевшей нивы народов. Иисус посетил Самарию зимой, когда еще несколько месяцев оставалось до сбора урожая. Он как бы говорил ученикам: «Вы смотрите на поверхностное и видимое, обратите свой взор в глубину сердец, на их сокровенные вопросы, жажду жизни, поиски Бога. Ныне день жатвы. Многие уже готовы принять Сына Божьего своим Спасителем. Нужно только мудро и с любовью возвестить им Евангелие спасения». Может быть, кто-то возразит: «А я вижу совсем обратное. Все окружающие меня люди упрямятся и не желают ничего слышать о Христе, словно они ослепли». Именно так мыслили и Христовы ученики, потому что смотрели лишь поверхностно. Иисус же всматривался в глубину сердец. Он не осудил грешную женщину, хотя она вначале чуждалась его. И когда она не поняла слов Иисуса, он не отставил ее, но истолковал ей духовный смысл всего, что говорил, напротив, направив ее Святым Духом. Так что она вспомнила о поклонении и об ожидаемом Мессии и в конечном счете стала благовестницей. Вот это перемена! Действие Святого Духа проявилось в ее жизни сильнее, чем в жизни иудейского начальника Никодима. Всякий служащий Господу человек должен ощутить любовь Иисуса, чтобы увидеть, как люди повсюду изголодались по правде Божией. Возможно, они поступают жестоко, отвергают благовестие, но Бог любит их, и Христос призывает их. Мало-помалу их разум просвещается. Сколько ты еще будешь молчать в этом мире, полном ищущих Бога сердец? Когда человек обращается ко Христу, он вступает в вечную жизнь. Этому радуются многие верующие, и даже ангелы на небесах ликуют, когда кается один грешник. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и пришли к познанию истины. И всякий, кто исполняет эту простую волю Божию и смиренно благовествует людям, обретает радость и насыщается пищей, которой насытился в тот день Иисус. «Моя пища есть творить волю прославившего Меня и совершить дело Его». В конце истории о самарянке Иисус учил своих учеников: «Я послал вас жать». Прежде них над этой нивой трудился Иоанн Креститель. Он вспахал засохшую почву проповедью о покаянии. Сам Иисус был пшеничным зерном, которое Бог поместил в уже подготовленные души. И даже сегодня мы все еще пожинаем плоды Его смерти на кресте. Ныне Иисус призывает тебя на свою жатву, но ты должен помнить, что эта жатва не твоя. Жатва
это Божье дело, а плоды Святого Духа созревают лишь силой Христа. Мы – ничего не стоящие рабы. Тем не менее, Христос призывает нас участвовать в божественном служении, порой в сеянии, в возделывании, а иногда и в жатве. Но хорошо всегда помнить, что мы не первые труженики Божии на этой ниве, и до нас на ней уже потрудились многие другие верующие и пролили тут немало слез. Их молитвы приходят на память перед Богом. Ты не превосходишь этих служителей Божьих ни своими дарами, ни делами. И каждый миг ты живешь лишь по Его благодати и из Его прощения. Научись слушаться Духа Господнего в служении. Служи Ему на жатве с хвалой и славословием. Возвеличивай Твоего Небесного Отца вместе с другими жнецами. Да придет Царствие Твое, ибо Твое есть Царство и сила и слава вовеки. Аминь.

0: В. Благовестие в Самарии. Евангелие от Иоанна, 4 глава, с 39 по 42 стихи.
1: Евангелие от Иоанна, 4 глава, стихи с 39 по 42. «И многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них, и он пробыл там 2 дня, и еще большее число уверовали по его слову. А женщине той говорили: уже не твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что он истинно Спаситель мира, Христос».
0: Вскоре к Иисусу из города сбежалось много народа. Они находились под большим впечатлением от покаяния самарянки. И вот Иисус видит этих людей, и они словно побелевшие нивы, готовые к жатве. Он пробыл у них целых 2 дня и учил их о вере и о вечной жизни. Ученики тоже беседовали с людьми в домах и оказались соучастниками жатвы. Сам Иисус и его речи произвели глубокое впечатление на народ. Люди поняли, что Бог пришел во Христе в наш беспокойный мир, чтобы спасти грешников. Мы читаем, что именно самаряне первыми называли Иисуса Спасителем мира, поскольку осознали, что Он не только спасает своих соотечественников, но берет на себя грех всего мира. Могущество Иисусовой любви безмерно и поныне. Он силен освободить пленников греха от власти сатаны и сохранить их в своем царстве навеки. Иисус – настоящий правитель мира. В Риме кесаря величали спасителем и хранителем мира. Но самаряне поняли, что Иисус больше всех кесарей, ведь Он несет человечеству вечный Божий мир. Молитва. Благодарим Тебя, Иисус, что Ты пробудил сердце грешной самарянки и сердца учеников. Ты учил их тому, что слушаться Святого Духа — это лучшее поклонение. Освободи нас от пустой траты времени на свои личные планы, чтобы мы спешили исполнять всю Твою волю с радостью и приводили многих погибающих грешников к спасению и к вечной жизни через веру в Тебя. Вопрос 35. Как мы становимся полезными жнецами для Иисуса?

0: 5. Исцеление сына царедворца. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 43 по 54 стихи.
1: Евангелие от Иоанна, 4 глава, стихи с 43 по 46а. По прошествии же 2 дней он вышел оттуда и пошел в Галилею, ибо сам Иисус свидетельствовал, что пророк не имеет чести в своем отечестве. Когда пришел он в Галилею, то галилеяне приняли его, видев все, что он сделал в Иерусалиме в праздник. Ибо и они ходили на праздник. И так Иисус опять пришел в Кану Галилейскую, где претворил воду в вино.
0: Благовестие Иисуса и его учеников в Самарии сопровождалось огромной радостью. Они с воодушевлением проповедовали вечную жизнь. Господь знал, что еще не время благовествовать язычникам. Сперва он должен был одолеть нечистого духа у себя на родине. Итак, Иисус пошел прямо в Галилею, невзирая на то, что жители Назарета насмехались над ним. Его жизнь была в опасности, потому что ни друзья Иисуса, ни его родственники не верили в его божественность, ведь он был из простой, незнатной семьи. А поскольку сами они искали богатства и славы, то, конечно, Иисуса они попросту презирали. К тому же он не смог совершить среди них никакого чуда из-за их неверия. Однако слух об исцелениях Иисуса разошелся повсюду. Весть о том, какие чудеса он творил в Иерусалиме, достигла Галилеи, прежде чем он сам туда дошел. На празднике Пасхи в Иерусалиме было много галилеян. Они видели и слышали, что делал Иисус, и восторженно рассказывали всем о его власти. Поэтому галилеяне приняли Иисуса и его учеников, надеясь, что он совершит среди них чудеса, и они воспользуются его могуществом. Иисус тут же пошел в дом жениха из Каны, на свадьбе которого он полгода тому назад совершил свое первое чудо. Он хотел завершить начатое им дело, чтобы жених и его близкие уверовали в него.

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Вода жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Дорогие радиослушатели!
1: Дорогие друзья!
0: Вы слушаете христианскую передачу «С песней по жизни».
1: У микрофона Петр Дик
0: и Виктория Фаст.

Тогда Иисус сказал 12: «Не хотите ли и вы отойти?» Симон Петр отвечал ему: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. И мы уверовали и познали, что Ты, Христос, Сын Бога Живого».

0: Как же понять мне любовь твою, Боже? Ты мне прекрасное небо открыл.
1: Есть ли хоть что-то на небе дороже этой любви, что ты мне подарил?

0: В море разных песен человека я душой стремлюсь услышать ту, что зарей израненного века освещает путь мой ко Христу.
1: Путь мой был, как трос канатоходца, пролегал над пропастью во мгле. Я не знал, когда он оборвется и в какой раскисну я земле.
0: Эти звуки славные, осана, всякий раз волнуют меня вновь. Ведь Христос, Творец святого плана, нас спасая, пролил свою кровь.
1: Пусть же вечно сердце устремляет к песне веры негасимый взор, пусть ее с молитвой повторяет из детей Христовых дружный хор.
0: Путь мой был, как трос канатоходца, пролегал над пропастью во мгле, а теперь мне весело поется, я с Христом шагаю по земле.

0: Превознесу Тебя, Господи, что Ты поднял меня и не дал моим врагам восторжествовать надо мною. Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Господи, Ты вывел из ада душу мою и оживил меня, чтобы я не сошел в могилу. Пойте Господу святые Его, славьте память святыни Его, ибо на мгновение гнев Его и на всю жизнь благоволение Его. Вечером водворяется плач, а на утро радость. И я говорил в благоденствии моем, не поколеблюсь вовек.
1: И Ты обратил сетование мое в ликование, снял с меня вретище и припоясал меня весельем. Да славит Тебя душа моя, и да не умолкает. Господи, Боже мой, буду славить Тебя вечно.

0: Прощаясь с вами, дорогие, мы желаем вам благословенного следования за Господом Иисусом Христом.
1: Да благословит вас Бог!

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Пробуждение». Степан ускорил шаг, чтобы избавиться от этого неприятного незнакомого ощущения. Глупости, кто сегодня еще верит в такое? Он заметил, что уже перешел границу соседского сада, откуда тропинка вела к небольшому сосновому бору, который старый Янковский заложил вокруг своего родника. Мальчиком он часто бывал здесь, хотя старуху Янковскую все дети боялись. Сегодня, конечно, он ее уже не испугался бы, будь она жива. И ему захотелось напиться из ключа. Степан побежал вверх по тропинке и остановился. С тех пор, как он видел саженцы в последний раз, посадки разрослись. Сосенки стояли, как новогодние елки, украшенные свечами. Другие деревца казались усыпанными маленькими розочками. И каждое деревце отличалось от другого. Не теплые ли солнечные лучи зажгли эти свечи и поцеловали розочки? Замшелая скала, распластавшаяся внизу, как диван, оставалась все такой же, как прежде. Лишь родник, выбивающийся из скалы, был снабжен блестящей серебристой трубкой, через которую ключевая вода лилась в каменный водоем. В нем стоял наполненный цветастый кувшин. Отсюда вниз по саду вода текла тоненьким ручейком, который оброс незабудками и шиповником. Все здесь благоухало – деревья, цветы, вода. Но прелестнее всего казалась девушка, сидевшая на мшистом диване. На ней была словацкая национальная одежда – жилетка из темно-синего сукна, кофточка с красочно вышитыми рукавами и белый нарядный передник. Она представила Степану частью этого весеннего мира, напомнила ему дивный распустившийся цветок. Особенно прекрасными показались парню ее глаза, задумчиво глядевшие в воду. Девушка не замечала, что происходило вокруг нее, а молодой человек не осмеливался нарушить ее покой, так как она сидела со сложенными руками, будто молилась. Солнце сплело венок из световых лучей вокруг ее головы, украшенной темно-русыми косами. Прилетела невзрачная серенькая птичка, а так как вокруг все было тихо, она села на ветку шиповника, и из ее горлышка полилась долгая чарующая трель. «Соловей!» – невольно воскликнул парень. Давно он не слышал его пения. Девушка оглянулась. Нежный румянец появился на ее лице. Всего одно мгновение две пары глаз смотрели друг на друга. Затем молодой человек поздоровался. В окружении темной зелени сосен девушка напоминала сказочную принцессу. Он невольно поклонился ей. Она, улыбаясь, ответила ему легким кивком головы. Затем нагнулась за кувшином, отлила немного воды из него и поставила его рядом с собой на сиденье. Молодой человек лихорадочно подыскивал слова, чтобы объяснить свое появление у колодца. «Вы хотите напиться нашей воды? Хорошо, что я взяла с собой кувшин. Прошу, если угодно», – радушно сказала она. Степан, поблагодарив, взял сосуд, и ему показалось, что еще никогда в жизни не пил он более вкусной воды. Остаток он вылил и, выполоскав кувшин и наполнив его снова, передал его ей. «Прошу!» Начал он несколько смущенно, так как не знал, как к ней обратиться. К крестьянским девушкам обращались на «ты». Но она, хотя и носила национальную одежду и говорила с мягкой певучестью, своими манерами отнюдь не напоминала крестьянку. В то время и многие молодые дамы носили такие костюмы, поэтому он выбрал обращение на «вы». «Вы спросили, хочу ли я напиться из вашего ключа? Но мы же на земле Янковского, а у него ведь никого нет. Или вы его родственница?» «Меня зовут Аннушка Скали. Родственницей дяди Матьяса я супруга.

0: Не правда ли? Этот мир прекрасен, и кажется, что все в нем молится Богу. Цветы, сосны, вода, золотое солнце на синем небе. Все, а иначе и быть не может. Сегодня праздник Троицы. Господь Иисус на небе занял свой престол. Оттуда Он властвует и оттуда послал нам своего Духа Святого. Однако мне надо идти. Тетя Звара ждет воды. Я и так здесь долго пробыла.
1: Я понесу ваш кувшин. Пойдемте вместе, предложил Степан. Значит, вы здесь совсем недавно? Начал он снова разговор.
0: Несколько недель. Но мне кажется, что я с рождения живу в Заровце. Аннушка, поблагодарив, взяла у него кувшин. Побегу я. Он смотрел ей вслед, пока она не исчезла из виду. Когда она скрылась за деревьями, он тоже поспешил домой, но слова ее звучали в его ушах. Бабушка Ужерова беспокоилась, пойдет ли ее внук в церковь, так как городские большей частью ничего уже не хотели знать о Боге. Поэтому вся семья обрадовалась, когда он сам захотел пойти в церковь и занял место на балконе среди старых товарищей. Им понравилось, что он не отделился от них.
1: «Глянь-ка, Степка!» – толкнул его один из них Адам. «Вон та Аннушка Скали, подопечная Янковского, или как там его зовут? Жаль, что она живет у этого отшельника, поэтому нашему брату и не подступиться к ней. Он вообще-то человек хороший, как говорится, и мухи не обидит, и всем помогает, чем только может. Но все-таки какой-то уж слишком странный, не от мира сего».
0: Степан давно не слушал парня, но во время богослужения он, как бы случайно, часто смотрел на девушку и решил, что нет в Заровце равной ей. Все остальные были хорошенькими крестьянскими девушками. Она же была, как весна на дворе. Степан не знал, почему он так обрадовался, услышав, что Аннушка живет у этого отшельника, и что парни поэтому не могли к ней подступиться. К обеду у Ужеровых были гости, старики Миловы и еще несколько дальних родственников. Когда они ушли, домашние ожидали, что Степан наконец начнет говорить о своей невесте. Однако он не упомянул о ней ни сегодня, ни на другой день. Тогда бабушка в понедельник, когда они остались с внуком вдвоем, достала из сундука фотографию и подала ее Степану.
1: «Чтобы не затерялась, ты, наверное, хочешь держать ее при себе?» сказала она с любовью. Он покраснел. «Что вы о ней скажете?»
0: «Что сказать? Вообще-то видная особа». Он открыл конверт, взглянул на снимок, и вдруг, неизвестно почему, он внутренним взором увидел рядом с собою другую девушку. Ту около ключа, красивую, как воскресное утро, когда все молится. И сравнив этих двоих, он положил снимок обратно в конверт и спрятал его в карман.
1: «Вам в ней что-то не понравилось, бабушка?» –
0: спросил он, осторожно покосившись на бабушку.
1: «Сказать тебе правду, сынок, мне не нравится, что у нее нечего надеть». «Что вы, бабушка, на ней каждый день новое платье!» – постарался он ее успокоить.
0: «Вот как? И все они такие?»
1: «Почти! В городе такая мода!»
0: «Девушка, ничего не скажешь, красивая! Но что она здесь, в деревне, станет делать? В такой одежде она на солнце обгорит. Рукава и правда в работе не будут мешать, потому что их нет. Но перепрыгнуть через грядку в такой юбочке не получится. А здешние люди действительно подумают, что у нее нечего надеть. У нас ей придется одеваться по-иному. Но захочет ли она быть похожей на крестьянку?» Хорошо, что дядя Мартын позвал племянника посмотреть. Степан не хотел пока думать о своих городских делах. Они от него не убегут. Но когда они с дядей вышли в сад,

0: тот остановился под орехом. «Ты с бабушкой говорил о своей избраннице?» «Да, дядя. А что вы о ней скажете? Нравится она вам?»
1: «Я ее не знаю, сын мой. Снимок мне ничего не говорит. Но действительно ли вы любите друг друга, как мы с Сусанной?»
0: «Ну, девушка мне нравится. О такой любви, как у вас, я говорить не могу. Она, наверное, потом придет, когда получше узнаем друг друга».
1: «А если не придет? Брак, мой мальчик, не военный парад. То есть он не только для видимости. Мы поженились, очень любя друг друга. И все же нам иногда приходилось, ой, как трудно. У меня свои причуды, у Сусанки свои. Но если двое любят друг друга, тогда им легче прощать и не обращать внимания на мелочи. Такой любви даже война помешать не может. А если двое вступают в брак, лишь надеясь со временем полюбить друг друга, они очень рискуют. А вдруг истинная любовь так и не придет к ним? У этой девушки есть родители? Они уже старые?
0: Живы оба, и не старые вовсе. Я жил у них. Мне нравилось у них в семье. Они хорошо ладят между собой. Отец, правда, много пива пьет, а мать любит ходить в кино и в театр. Знаешь, они порядочные люди и прилежные труженики. Дочь выходит только с родителями. Я знаю, что они хотели бы для нее найти жениха побогаче, но Ида всегда настаивает на своем.
1: И они бы ей позволили выйти замуж в деревню?
0: Этого я не знаю, но ей и не обязательно жить в деревне. Ведь я тоже не крестьянин. Механик может жить и в городе, и работу я смогу там найти.
1: В Богемии? Не верю. Там у них хватает своих специалистов. Но оставим это дело, сынок. Поживи немножко дома. От любви ты не умираешь, это я вижу. Зачем тебе так поспешно связывать себя обязательствами? Если эта девушка тебе предназначена, то она от тебя не уйдет. У тебя есть отчий дом, где тебя всегда примут и обогреют. Здесь дома твоего отцовского наследства вполне достаточно, чтобы тебе безбедно прожить. И если купишь машину, можешь заработок откладывать, грош за грошем. Не следует жениться без денег, особенно в городе. Красивая женщина дорогого стоит. Но прежде поживем еще вместе, родным гнездом. Война на годы сократила нашу жизнь. И если ты из-за женщины оставишь нас и уйдешь жить в город, мы осиротеем, лишившись друг друга. Похлопав племянника по плечу, дядя перевел разговор на другую тему. Заговорил о военном времени и о летной школе. И вскоре между ними снова завязался оживленный разговор. 3-4 недели – время, кажется, недолгое. И все же немало произошло за этот период – злого и доброго. Со дня Вознесения в Заровце случилось нечто такое, что люди забудут не скоро. На Троицу пастор распрощался со своей общиной в Заровце. 10 лет прослужил он здесь, а во время переворота немалую пользу принес людям добрыми советами и истинно дружеским отношением к ним. Но так как дети его подросли и хотели учиться, он подыскал себе место в городе. Общине в Заровце он порекомендовал одного молодого человека – Августа Моргача, помогавшего ему во время праздников и только что принявшего сан священника.
0: «Что нам долго искать?»
1: – решили прихожане, выслушав его проповедь во второй день праздника.
0: «Он пригож внешне, хороший оратор и певец. Выберем его!»
1: Сказано, сделано. В день Троицы провели голосование и выбрали его единогласно. Заровчане были счастливы, что так скоро решили этот вопрос. В других общинах иногда по полгода ждут пастора. Осенью у них появился и новый учитель – Людвиг Галь. Особенно молодежи он пришелся по душе. Зимой учитель организовал национальное гимнастическое общество. И теперь по вечерам молодые люди собирались в школе. И в воскресенье они ждали с особенным нетерпением, даже те, кто к музыке был почти равнодушен. Вторым событием были выборы старосты деревни. Община избрала Милова, отца Доры. Он оказался подходящим человеком. На военной службе командовал взводом и умел распоряжаться. Милов читал много газет и, по мнению сельчан, был мудрым человеком. Именно такой староста им и нужен был, так как на должность нотариуса прислали в Заровце словака, который все еще смешивал словацкий язык с мадьярским, то есть венгерским, и, как считали в селе, вообще мало что смыслил в своем деле. Для Аннушки эти недели прошли как приятный сон. Последний день мая выдался ясным и солнечным. Легко шагая, девушка спешила по лугу, она несла обед хозяину и зварам. Немного погодя, Матьяс сидел на зеленой меже, а она у его ног. Ветви отцветшей яблони склонялись к ним. Аннушка радовалась, что хозяин с таким аппетитом ел блюдо, которое, как тетушка Звара ей шепнула, он просто обожал. Так как она принесла ему довольно большую порцию, он предложил и ей поесть с ним, но она отказалась. «Ешьте, ешьте, дядя, я дома уже поела, и зварам я тоже достаточно принесла».
0: «Ну вот», — сказал Матьяс через некоторое время, оставив пустую чашку. «Было очень вкусно, ты замечательно приготовила обед».
1: «Как я рада, что вы довольны!» – воскликнула она. «Матушка тоже часто говорила, что это у меня получается хорошо».
0: «Она была права. Так сытно и вкусно, как ты меня кормишь, я уже давно не ел».
1: Лицо Матьяса стало задумчивым. Он вынул Новый Завет из кармана пиджака.
0: «Звары хотят еще поработать. А мы с тобою сейчас сделаем кое-что получше. Прочитаем первый стих 103-го псалма. «Благослови, душа моя, Господа! Господи Боже мой! Ты дивно велик, ты облечен славою и величием».
1: Когда Аннушка через четверть часа возвращалась домой, сердце ее было наполнено счастьем. Она восхищалась мудростью Божьей, Его творение. В благоговейном раздумье она не заметила, как оказалась на погосте. И здесь росли цветы, пели птицы и жужжали пчелы. Вдруг Аннушка остановилась. «Ах, нет, земля не рай, если здесь слышны такие жалобные возгласы!»
0: «Отец мой родной!»
1: услышала Аннушка и мгновенно бросилась к женщине, распростертой на могиле, горько рыдающей и причитающей. Платье на ней было порвано, испачканные кровью рукава висели клочьями. Аннушка узнала женщину, это была жена соседа-сапожника.
2: «Тетушка Сенина, что с вами случилось?»
1: Женщина не подняла головы.
0: «Что со мной случилось?» – сокрушалась она в отчаянии. «Я не слушалась отца! Как он был прав, когда предостерегал меня! Все случилось так, как он мне предсказывал! Ах, мой дорогой добрый отец! Как хорошо вам в сырой земле! А я несчастная! Ах, возьмите меня к себе!»
2: «Прошу вас, тетушка, встаньте и идемте домой», — уговаривала Аннушка.
0: «Домой? Никогда в жизни!»
1: Женщина вскочила и стояла теперь перед Аннушкой, простоволосая, растрепанная, со свисающим на лоб клочком окровавленных черных волос, грубой рукой, вырванных вместе с кожей.
2: Под вспухшими глазами уже появились зеленовато-синие пятна. Изодранное платье едва держалось на оголенных плечах. На руках вспухли кровавые полосы. Видно было, что истерзанная женщина вырвалась из рук своего мучителя.
1: «Видишь, как он меня изуродовал! И зачем я только убежала, когда он хотел меня убить? Лучше бы убил, и все было бы кончено!»
2: «Ваш муж опять напился?»
1: «Да, он уже с вечера начал и всю ночь не давал нам покоя. Я не захотела отдать ему последние гроши, и он разозлился. Напрасно я упрашивала его, говорила, что мы уже почти нищие. Он уверял, что перестанет пить, как только уплатит долги за кожу и в пивной. Но я ему уже не верю. Он всегда обещал исправиться, когда ему что-либо было нужно, но ни разу не сдержал своего слова. Когда он, окаянный, не мог найти в сундуке ценных бумаг, хотя они были у него под руками, он начал меня истязать, сорвал с меня одежду, таскал за волосы, пинал, как собаку. Не верь, дитя мое, мужчинам. Раньше я за своего переплыла бы в ак, ведь я за него пошла против воли моих родителей, чем и свела отца в могилу. Я у них была единственной, и они берегли меня, как сокровище. А что он со мной сделал? Видишь, все мое тело истерзано, голова в ранах, и ты говоришь, чтобы я пошла домой?
2: Нет, тетя, туда вам нельзя идти, но и здесь вам оставаться тоже не годится. Если люди увидят вас в таком состоянии, это будет позором для вашего покойного отца. Идемте со мной. Эта тропинка ведет к нашему саду. Люди сейчас в поле, и никто нас не увидит. Там я вас умою и переодену». В отчаянной растерянности женщина посмотрела на могилу вокруг и вдруг, рванувшись, зашагала так быстро, что Аннушка едва поспевала за ней. Несчастной хотелось поскорее скрыться с людских глаз. И женщины действительно никого не встретили. Аннушка собиралась сегодня стирать, и вода уже была нагрета. Она выкупала бедную женщину и перевязала рану. Никто ее, правда, этому не учил, но любовь – хороший учитель. Нежные руки девушки будто были созданы для врачевания. Помытая и перевязанная, женщина отказалась лечь в постель девушки, и поэтому Аннушка постелила ей на кушетке на кухне. Она надела на бедняжку старенькое платье Марики, надеясь, что хозяин не осудит ее за это. Заботливо она укутала больную в свой теплый платок, а та подчинялась ей, как во сне. Молочный суп, который Аннушка потом принесла, она съела с жадностью. Как хорошо было бедному истерзанному телу в мягкой теплой постели. Успокоившись, женщина так крепко заснула, что и не слышала, как Аннушка убирала на кухне. В нерешительности девушка остановилась у чана с грязной водой. Выносить из него воду ведрами она не хотела, чтобы не разбудить женщину. А одной ей тяжелый чан было не поднять. «Господи!» – вздохнула она. И вдруг в окне показалось веселое лицо Ильи Ужерова.
1: «Дядя дома?» – спросил он.
2: Она дала ему знак войти и вести себя тихо. Удивляясь, он вошел, и Аннушка коротко рассказала ему о происшедшем. Потом она попросила его помочь вынести чан с водой.
1: «Для тебя это слишком тяжело», – сказал Илья и убежал.
2: Вскоре он вернулся с дядей Мартыном, и они вдвоем вынесли чан с водой и вымыли его у колодца. Там только Аннушка подробно рассказала им, что случилось с соседкой. Она показала им платье и волосы бедной женщины. Мужчины возмутились.
1: «Проклятое пьянство! Как хорошо было бы без него на свете!» – вздохнул Мартын Ужеров.
2: Благодарность Аннушки они не приняли.
1: «Не благодари!» –
2: сказал Илья, взяв ее за руку. «Что мы сделали для соседки в сравнении с тобой? Ты нас только позови, когда нужна будет помощь. Мы с радостью придем. Нам приятно видеть, как ты служишь людям».
0: Когда Аннушка наконец села пообедать, она вспомнила, что соседка и рассказала во время одевания. Муж ее, наверное, порубил сундук и разодрал одежду, потому что он побежал за топором, когда она убегала. Он, скорее всего, нашел и деньги, и теперь у нее, наверное, уже ничего нет. Аннушка так близко приняла к сердцу беду соседки, что начала размышлять, как бы ей оказать посильную помощь. Вчера ей нужно было пойти к Сенину спросить, не подобьет ли он пару сапог для хозяина. А если пойти сегодня? Ведь на нее сосед не злится, даже пьяный. Хотя у нее были благие намерения, Аннушка все же опасалась этого изверга. Но тут она подумала, что женщине действительно нечего надеть, и любовь к ближнему победила страх в ее сердце. Некоторое время спустя она переступила порог дома Сениных. Ужас охватил девушку, когда она вошла в заднюю комнату, где Сенин обычно работал. Аннушка с детства боялась пьяных. В комнате не было ни души, поэтому она осмелилась открыть притворенную дверь в переднюю комнату. На пороге она испуганно остановилась. На разрытой постели громко храпел сосед. Он, наверное, не проснулся бы, даже если бы рядом с ним стреляли. «Он не знает, что сделал», — подумала она. «И как ужасно он выглядит, как дикое животное!» Она со страхом оглянулась. Сундук был открыт, вещи из него выброшены и разбросаны по полу, измятые, но целые. С сильно стучащим сердцем она подкралась все же к сундуку, расстелила лежавший на полу платок и завязала в него одежду, столько, сколько вместилось. При этом что-то выпало из вещей и покатилось в сторону кровати. Аннушка потихоньку закрыла сундук, повернула ключ и взяла его с собой. Нагнувшись за узлом, она заметила тот предмет, который выпал из вещей. Это был маленький узелок, завязанный в носовой платок. Она догадалась, что в нем было, и, бросившись к нему, крепко его схватила. В это время храпящий еще и громко захрюкал. У Аннушки ноги затряслись от страха. А вдруг он откроет глаза и увидит ее с узлом? Что он подумает? Как она попала в его дом? Зачем ей этот узел? Девушка невольно закрыла глаза и задержала дыхание. Но крепко спавший на кровати пьяница пробормотал лишь ругательство и снова захрапел.
3: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие наши друзья-радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

0: Дорогие друзья, сегодня мы будем рассуждать с вами о драгоценности времени. Вопрос следующего характера. Почему нужно дорожить временем?
1: Вопрос, почему нужно дорожить временем, возник из наставления или поучения апостола Павла в послании к верующим в Ефесе. Там в 5 главе он пишет, кроме всего, еще и такие слова.
2: Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. Послание к Ефесянам, 5 глава, с 15 по 17 стихи.
1: Никогда эти предупреждения так не подходили ни к какому периоду истории Церкви, как к нашему периоду, который можно смело назвать последним. Истинные христиане считали время, в котором они жили, тоже последним. И это правда, потому что для каждого из них его время было последним на этой земле. Такое понимание побуждало к бодрствованию и трезвой жизни. Выражение апостола Павла «дорожа временем» не имеет ничего общего с современной поговоркой «время – деньги». Эта поговорка не божественное происхождение. У Бога время – благодать, то есть время даруется человеку, чтобы он осмыслил, для чего он живет, и при этом познал Всевышнего и служил ему. Так что употребляемое выражение «время – деньги» исходит от врага душ человеческих, дьявола, желающий увлечь человека этим временным богатством. Для чего? Для того, чтобы люди не думали об истекающем времени их жизни, чтобы не задумывались, что их ожидает после смерти. Люди даже стараются слово «смерть» вообще не употреблять в разговорной речи. Но давайте поближе рассмотрим слова апостола Павла. Откуда и возник наш вопрос, почему нужно дорожить временем? Итак, смотрите, поступайте осторожно, слышали мы. Не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем. И познавайте, что есть воля Божия. Есть один учитель, который может открыть глубокий смысл этих слов. Это Дух Святой, вдохновивший апостола Павла написать послание к Ефесянам. Пусть он откроет наш ум к уразумению призыва «дорожа временем». В нашем тексте содержатся три повеления. Смотрите, поступайте и познавайте. Обратим внимание на первое повеление. Смотрите. Смотрите, поступайте осторожно. Смотреть и при этом видеть – это мудрость жизни. Мы можем смотреть глазами, умом и духом. Глаза способны видеть во всем происходящем в мире исполнение пророчеств. Ум, принимающий все это во свете Слова Божия, и дух, способный слышать голос Божий. То есть весь человек со всеми его способностями может правильно понять Божие предупреждение. Здесь слово «смотрите» значит то же, что и «бодрствуйте». Наш Господь Иисус Христос, говоря о признаках перед Его вторым пришествием, сказал: «Итак, бодрствуйте» или «смотрите, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет». Матфея, 24 глава. «Смотреть» – это значит правильно использовать свет. В темноте не имело бы смысла говорить «смотрите». Наша обязанность – это пользоваться светом Евангелия, которое оставлено человечеству через Иисуса Христа. Мы пользуемся лишь малой частью того богатства, которое Бог предлагает миру через Иисуса Христа. Мы концентрируемся часто на незначительном, часто второстепенных вопросах, второстепенных проблемах, не обращая внимания на великое.
0: Рассказывают, что на открытии Нильской плотины в Египте были приглашены руководители племен из разных уголков страны. Как известно, плотина на Ниле является величайшим сооружением нашего времени. Но во время осмотра руководители племен равнодушно смотрели на гигантские сооружения. А вот увидев незакрытый кран водопровода, они бросились к нему и с большим интересом стали осматривать трубку, из которой бежала вода.
1: Так бывает и с нами, дорогие друзья. Мы ходим среди великих достижений Евангелия, но интересуемся лишь мелочами. Библия призывает нас видеть, что Бог предлагает нам через Иисуса Христа. И если мы не видим, причина не в отсутствии света. Причина тогда в нас. Мы небрежные наблюдатели и, соответственно, не дорожим временем, потому что не осознаем всю его важность. Поэтому царь Давид и молился: «Боже, открой глаза мои». Далее в нашем тексте сказано: «Поступайте осторожно». Осторожность в наших поступках зависит от того, насколько мы способны видеть происходящее вокруг нас. Что же происходит вокруг нас? Все то, что предсказано о последних днях.
2: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся». Второе послание к Тимофею, 3 глава, с 1 по 5 стихи.
1: Разве это описание не является точным портретом нашего времени?
2: «По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». Матфея, 24 глава, 12 стих.
1: И это предсказание Иисуса Христа вполне согласуется с вышеприведенными словами апостола Павла.
0: В жизни бывает так много опасных мест, и над такими опасными местами ставится надпись «Осторожно, опасно». Мать, провожая ребенка из дому, говорит: «Будь осторожен». Апостол Павел в нашем тексте направляет верующих в жизнь такими словами: «Поступайте осторожно». Сколько на дороге жизни погибших верующих? Годами шли они с усердием, но потом перестали молиться, бодрствовать, подпали в искушение и отпали от веры.
1: Под словом «поступайте» можно частично подразумевать слово «ходить». У нас мало таких дней, когда мы поднимаемся, как орлы. Большей частью мы ходим и должны так ходить, чтобы не унывать. В будничные дни мы должны жить с воскресным настроением, с радостью, совершая земные дела, как для Господа. Бодрствование нас явно призывает разумно обходиться со временем. Неразумен тот, кто поддается влиянию духа времени, охвачен заботами житейскими и предается водительству плоти. Мудро же поступает тот, кто дал Духу Святому руководить его жизнью и все подчинил исполнению воли Божией. А это значит, что таковой научился дорожить временем. И, наконец, обратим наше внимание на последнее важное слово из нашего текста – «познавайте». Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. В познании воли Господа и заключается мудрость. Это последняя, венчающая часть пути мудрости. Не забывайте, что апостол Павел здесь говорит о воле Господней. Для каждого верующего Христос – Господь-повелитель. Наши красивые и большие планы предназначены провалу, если они не учитывают того, кому дана высшая власть. Он, наш Господь, определяет, что плохо и что хорошо, а не мы. Наше дело беспрекословно подчиняться, слушать нашего Господа. Слово «познавайте» звучит, может быть, несколько холодно или даже рационально, но апостолы были мужья с мягким сердцем и ясной головой. Они верили сами и учили других, что человек должен быть полностью преданным на служение Богу, включая и разум. В служении Господу разум имеет очень важное значение. Человек, потерявший руку или ногу, может служить Господу, а потерявший рассудок служить уже не может.
0: Нет лучшего средства для познания воли Божией, чем Библия, которая является Словом Божиим. Воистину, тот дорожит временем, кто посвящает много времени изучению Библии. Чем мы больше знаем Библию, тем больше познаем волю Божию. Иисусу Навину было сказано:
2: «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Иисуса Навина 1:8.
0: Наш Господь Иисус сказал своим ученикам так:
2: «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода, и будете моими учениками». Иоанна, 15 глава, 7 и 8 стихи.
0: Многие знают Слово Божие по букве, но лишены силы исполнять его. Почему? Потому что они изучают Слово Божие только с помощью своих умственных способностей, без руководства Духа Святого. Единый, верный учитель Слова Божия — это Дух Святой, о котором Господь сказал:
2: «Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Иоанна 14:26. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую правду». Иоанна 16:13. «Научит вас всему, наставит вас на всякую правду».
0: Эта истина остается неизменной и в наши дни. Тот умеет дорожить временем, кто учится в школе Духа Святого.

0: Поэтому, дорогие друзья, будем смотреть, поступать осторожно и познавать волю Божию, дорожа временем. В этих словах апостола Павла «дорожа временем» выражена особая забота, забота в отношении разумного использования времени. Он хотел особенно подчеркнуть, что вопрос о времени имеет огромное значение в жизни веры. Не считая с этим, никто не может быть искренно верующим. «Найди для себя время быть святым». Эти слова должны быть как бы законом нашей жизни. Мы, как христиане, просто должны иметь время для молитвы, для чтения Слова Божия и для труда в Царстве Божьем. Если мы не имеем для этого времени, мы духовно умираем.
1: Через эти наставления Павла очевидно, что время найти трудно, но вместе с тем мы должны помнить, что вера – это дар Божий, и дарована она нам не для праздности, а для труда.
0: Наше поколение быстрыми темпами мчится вперед. И само собой разумеется, что управляющему телегой с валами в свое время было больше времени для размышления, чем сегодня шоферу. Мы думаем, но думаем поверхностно и спеша. Мы читаем каждое произведение спеша, как будто какую-нибудь новость в газете. Но горе нам, если мы таким же образом читаем Библию. Поэтому неправильное использование времени влечет за собой неприятные явления. Мы становимся нервными и поверхностными людьми. Мы не углубляемся. Наше мировоззрение и вера становятся также поверхностными. Такие верующие имеют вес мякины, которую каждое новое веяние ветра понесет по своей воле. Поэтому, дорогие друзья, нужно дорожить временем. Дорожите временем.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Берегите жизнь. Такую фразу можно каждый день читать и слышать. Но я встретить не могла ни разу. Осторожно, люди, берегите душу. Наша следующая передача о душе, о ее духовной сущности, о ее предназначении. Наши отношения к Богу, самому себе и другим очень важны. Поэтому об этом стоит говорить. Наша следующая передача о душе.

В эфире передача «Беседа по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Виктория Фаст. Мы продолжаем передачи по книге Ллойда Джонса Мартина «Духовная депрессия». В этой книге рассматривается причина возникновения духовной депрессии и пути избавления от нее. Тема нашей передачи сегодня – «Проходящие люди, как деревья», часть вторая. Давайте прочитаем текст из Библии. Евангелие от Марка, 8 глава, с 22 по 26 стих. «Приходит в Вифсаиду и приводят к нему слепого и просят, чтобы прикоснулся к нему. Он, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его, видит ли что? Он, взглянув, сказал, «Вижу проходящих людей, как деревья». Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелел и стал видеть все ясно. И послал его домой, сказав, «Не заходи в селение и не рассказывай никому в селении». Духовная депрессия является предметом нашего исследования не только потому, что трагично, когда христианин бывает подавлен и несчастен. Но и вторая причина столь пристального изучения – это состояние современной церкви в целом. Если бы все христиане просто начали вести себя в соответствии с учением Нового Завета, то проблема евангелизации вообще бы не стояла перед церковью так остро. Именно из-за того, что мы плохие христиане в нашей обычной повседневной жизни, церковь в глазах большинства значит так мало, и столь немногие тянутся к Богу и не приходят к Нему через нашего Господа Иисуса Христа.

Давайте продолжим нашу беседу. В прошлой передаче мы говорили о людях, которые находятся в духовной депрессии по следующим причинам. Во-первых, у них нет четкого понимания определенных принципов. Во-вторых, они не осознают, что их сердце лишь частично затронуто. И в-третьих, их воля разделена. Список причин на этом не заканчивается. Есть еще одна причина депрессии у людей такого типа. Их не интересует доктрина. Они утверждают, что хотят изучать Библию, но при этом противопоставляют само Священное Писание и заключенное в нем учение. Но какая же цель Библии, если не изложение доктрины? Чем ценно изучение Библии, если оно не приводит человека к истине? Однако понять позицию этих людей совсем нетрудно. Именно учение задевает больные точки. Именно оно снимает все вуали и дает четкое изображение мира, заставляя человека видеть реальность в истинном свете. Другое дело – любоваться эпическим полотном, любить отдельные слова и фразы, наслаждаясь их смысловыми оттенками. Это не колеблет наших внутренних установок, не беспокоит и не тревожит нас. Это не заставляет нас сосредоточить внимание на собственном грехе, не требует принятия решений. Такое изучение Библии очень приятно и комфортно. Им можно заниматься на досуге, расположившись в кресле и отдыхая душой. Но оно ничего не дает, поскольку мы упростили доктрину. А именно доктрина обращена к нам. Именно доктрина настойчиво требует принятия решений. Эта истина, она испытывает и проверяет.

Поверив лжепроповедникам, они утратили твердую почву под ногами, почувствовали себя несчастными и растерянными. Поэтому церковь стала формулировать учение в четких формах, таких как апостольский символ веры или вселенский символ веры. Были и другие варианты, но во всех случаях основная задача и особенность этих произведений заключалась именно в четком и ясном изложении доктрины. Не думайте же вы, что первые отцы церкви занимались этим просто ради удовольствия? Разумеется, нет. Они делали это по очень веским причинам, в том числе и чисто практическим. Истина должна быть четко определена и ограждена от лжи, иначе люди начнут впадать в ошибки и заблуждения. Так что, если мы противимся учению, то нет ничего удивительного, что мы и видим неясно, и чувствуем себя жалкими и несчастными. Ничто так не проясняет духовное зрение человека, как понимание библейских истин. И последнее объяснение этого состояния состоит в том, что многие люди начинают познавать доктрины Священного Писания, не учитывая правильный, данный в самом Писании, порядок. Если вы усвоите доктрину обновления прежде доктрины искупления, то проблемы вам гарантированы. Если вы хотите родиться свыше и начать новую жизнь с чистого листа, прежде чем ясно осознаете свое положение перед Богом, то вы изначально зададите неверный маршрут и будете несчастны. Можно подвести итог, сказав, что одна из важнейших причин духовной слепоты – это отказ основательно продумать все от начала до конца, пропахать почву. Великая опасность таится в желании наслаждаться чем-то, не поняв, не освоив предмета. Именно те люди, которые отказываются продумать все от начала до конца, пропустить истину через свой ум и сердце, которые не желают учиться и по разным причинам, очень часто из-за самозащиты, оказываются необучаемыми, именно они по большей части становятся жертвами этой духовной неразберихи. Этого недостатка ясности, когда человек в одно и то же время и видит, и не видит. Остается последний вопрос. Есть ли средства для выхода из этого состояния? И если есть, то что это за средства? Превыше всего остального, остерегайтесь преждевременных и необоснованных утверждений о том, что вы якобы уже излечились от своей слепоты. Какое искушение, должно быть, испытал этот человек из притчи? Как ему, наверное, хотелось крикнуть сразу и во всеуслышание: «Я могу видеть!» В каком-то смысле он и мог видеть, но его зрительное восприятие было неполным и несовершенным. Поэтому жизненно важно не свидетельствовать о прозрении, пока оно действительно не наступило. Искушение велико, но поддаться ему будет роковой ошибкой. В наше время многие совершают ее. Они и сами спешат, а их еще подталкивают и поощряют. В результате они объявляют себя зрячими, когда совершенно ясно, что они все еще пребывают в состоянии внутреннего смятения. Как много вреда приносят эти люди. Они утверждают, что видят других людей, как они есть. А на самом деле они воспринимают их как деревья. Как глубоко ошибочен этот путь. Сколь многих такие полуслепые увлекают за собой и заставляют блуждать во мраке. Существует и другая ситуация, прямо противоположная первой. Здесь искушением становится чувство полной безнадежности. Так и тянет сказать: «Нет смысла продолжать». В каком-то смысле я вижу, но я вижу проходящих людей как деревья. Я окончательно запутался и отчаялся. Отчего я не вижу? Нет, видно, я совсем безнадежен. Такие люди прекращают читать Библию и молиться. Этой ложью дьявол многих заставил опустить руки. Не слушайте его. Так каково же лекарство? Как правильно вести себя в подобном состоянии? Во-первых, не скрывать его. На вопрос нашего Господа надо отвечать откровенно и не кривя душой.

Он спросил у того человека: «Ты видишь?» И тот абсолютно честно ответил: «Да, вижу, но вижу проходящих людей, как деревья». Вся цель данной главы состоит именно в том, чтобы подвести вас к этому вопросу: в каком мы состоянии? Что конкретно мы можем видеть? Четко ли видим мир? Ясно ли нам учение? Счастливы ли мы? Нам необходимо точно знать, на какой стадии пути мы находимся. Знаем ли Бога? Знаем ли Иисуса Христа? Радуемся ли мы радостью неизреченную и преславную? Новозаветний христианин знал и радовался. Давайте будем честны. Давайте не будем уходить от ответа. Последний шаг. Полностью передать себя в его руки, как это сделал человек из притчи. Он не противился дальнейшему лечению, а радовался ему. И я уверен, что наш Господь не стал бы продолжать врачевание, попроси он его это не делать. И вы можете поступить так же. Обратитесь к Слову Божьему. Начните с обетований в их правильном порядке. Скажите: «Я хочу узнать истину, и я хочу узнать ее во что бы то ни стало». Покоритесь Божьему Слову полностью. Будьте послушны, как маленький ребенок. Взывайте к Богу, молите Его даровать вам ясность зрения и полное понимание. Просите Его исцелить вас. И если вы поступите так, то я счастлив напомнить вам, Он может это сделать. Более того, обещаю вам, что Он сделает это во имя Свое Святое. Он никогда и никакое дело не оставляет незавершенным. Человек из притчи получил исцеление и стал видеть все ясно. Позиция христианина должна отличаться ясностью. Мы не предназначены для неуверенности и тревоги. Не считаете же вы, что Сын Божий сошел с небес и жил среди людей, и сделал все то, что Он сделал во время Своего земного служения, умер на кресте и был погребен, воскрес снова и послал нам Святого Духа лишь для того, чтобы оставить нас в состоянии смятения? Это невозможно. Он пришел, чтобы мы могли видеть ясно и познать Бога. Он пришел дать вечную жизнь. А сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна, 17 глава, 3 стих. Если, исследовав себя, вы остались с собой недовольны, то придите к Нему, обратитесь к Его Слову, ждите Его, взывайте к Нему, держитесь Его, просите Его словами, подобными словами этого гимна. «Дух Святой, святая правда, просияй в душе моей, помоги мне видеть ясно, пробуди мой дух скорей». Он обещал это сделать, и Он сделает это. И вы перестанете быть неуверенным христианином, который то ли видит, то ли нет. Вы сможете смело сказать: «Я вижу. Вижу в нем все, что мне нужно, и еще больше. И я знаю, что принадлежу ему». Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сейчас мы рассмотрим следующую тему наших передач. Ум, сердце и воля. Часть первая. Благодарение Богу, что вы, бывшие прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому передали себя. Послание Римлянам, 6 глава, 17 стих. Я хочу обратиться к этому стиху, продолжая наш разговор о причинах духовной депрессии и способах избавления от нее. Как мы уже убедились, духовная депрессия принимает множество различных форм. Можно с полной уверенностью утверждать, что человек, который считает, что стоит поверить в Господа Иисуса Христа, и все проблемы автоматически решатся, такой человек рано или поздно будет страдать от духовной депрессии.
мы приведены в эту дивную жизнь, в это духовное состояние по благодати Божией. Но никогда не следует забывать, что есть другая сила, и она направлена против нас. Мы граждане Царства Божьего, но Библия утверждает, что нам противостоит другое царство. Оно тоже духовно, и нам предстоит всю жизнь отражать нападки с его стороны. И главное наше оружие в борьбе с ним — это вера. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Послание Ефесянам, 6 глава, 12 стих. Нет черты более характерной для всей деятельности сатаны, чем тонкое коварство. Он не только силен и догадлив, но еще и необычайно хитер. Павел справедливо утверждает, что он принимает вид ангела света. Единственное его желание — разрушать, уничтожать дела Бога. Но ни одно из Божьих дел не вызывает у него такой ярости, как действующая в нас через Иисуса Христа благодать Божия. Следовательно, как только мы становимся христианами, мы автоматически превращаемся в объект особого внимания сатаны. Именно поэтому Иаков утверждает: «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Послание Иакова, 1 глава, 2 стих. Мы должны радоваться, потому что таким образом испытывается и укрепляется наша вера. И мы должны твердо противостоять дьяволу, который стремится ввергнуть нас в уныние и сделать несчастным. О другой частой причине депрессии прямо говорится в стихе, ставшем эпиграфом к этой теме. Павел, по сути, говорит: «Вы были рабами сатаны, находились под его властью, но теперь это уже больше не так». Почему не так? По следующей причине. Вы от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Так характеризирует апостол христианина. Он подчеркивает целостность и равновесие христианской жизни. Это жизнь, в которой есть послушание и как проявление воли, и как идущее от сердца, от чувств и эмоций. Важно именно это «от сердца». В послушание вовлечены чувства. И обратите внимание, под чувством подразумевается образ учения, который вносит ясность в мысли и понимание. То есть тут затронут весь человек, его ум, сердце и воля. И неспособность осознать это зачастую становится причиной духовной депрессии. Несогласованность всех сил души, принимающих учение, то есть когда оно принимается только какой-то одной или двумя сторонами, вносит разлад и беспокойство в жизнь христианина. Проповедники и евангелисты, чьи проповеди не отличаются целостностью, также способствуют появлению таких неустойчивых христиан. Обстоятельства духовного рождения христианина – очень важный момент. Как дети обычно наследуют основные качества родителей, так и новообращенные часто похожи на тех, через кого они пришли к Богу. Обстоятельства рождения свыше оказывают на духовную жизнь новообращенного более сильное влияние, чем принято думать. В своем послании церкви в Риме Павел отвечает тем, кто спрашивал, оставаться ли им в грехе, чтобы умножалась благодать. И сегодня есть много людей всерьез задающихся этим вопросом, а главное, поступающих так, как будто на него можно дать положительный ответ. Суть их представлений можно вкратце изложить так. Чем больше я грешу, тем больше Бог будет прощать меня, и тем больше, следовательно, Он прославится в своем прощении. Или, если я христианин, то уже не важно, что я делаю, все равно я буду покрыт благодатью. Павел отвечает, что такие вещи можно говорить, только совсем не понимая учения. Он утверждает: «Никак! Мы умерли для греха! Как же нам жить в нем?» Человек, ставший христианином, это человек во Христе. Это значит, что он не только умер вместе с ним, но и воскрес вместе с ним.
Только тот, кто так ничего и не понял в учении, может задать такой ужасный вопрос. Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножалась благодать? Цель апостола – показать важность целостного восприятия истины, то есть принятия ее всеми сторонами нашей души, важность глубокого понимания сути Евангелия. И еще он хочет, чтобы мы поняли такое глубинное понимание, и принятие неизбежно приводит к определенным последствиям. Прежде всего, необходимо осознать, что духовная депрессия в жизни христианина очень часто объясняется недостаточным пониманием величия Евангелия. Сплошь и рядом люди несчастны от того, что думают о благой вести в масштабах, ей не соответствующих. Для некоторых это просто весть о прощении. Спросите их, в чем с их точки зрения состоит основная идея христианства, и они ответят, если вы верите в Господа Иисуса Христа, то ваши грехи прощаются. Этим они и останавливаются. Они недовольны какими-то эпизодами в своем прошлом. Затем они слышат, что Бог во Христе простит их. Они с готовностью принимают прощение и на этом останавливаются. Прощение – это все, чем для них является христианство. Есть другие. Они думают о Евангелии исключительно в категориях морали. По их мнению, сами они не нуждаются в прощении, но они хотят жить лучше, более правильной и праведной жизнью. Они хотят творить добро в этом мире, и христианство для них – моральный кодекс, программа поведения. Подавленность и хроническое недовольство собой таким людям гарантированы. Неименуемо возникают обстоятельства, явно выходящие за рамки морали. Чья-то смерть, трудности в личных взаимоотношениях. Тут мораль и этика не помогут. И то, что они принимали за благую весть, оказывается для них совершенно бесполезным.

Вы прослушали передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона была Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете

Вы слушаете радиопередачу «Луч надежды». У микрофона Виктор Серпевский. Я приветствую всех вас любовью нашего Господа. Сегодня вы услышите проповедь на тему «Меч духовный» и пение Эмилии Тарани.

Мир вам, дорогие друзья, уважаемые братья и сестры. Если кто помнит, может быть, в прошлый раз мы рассуждали с вами о той силе, которую дает Господь каждому христианину в борьбе с дьяволом, с его кознями. Мы говорили о вере. Мы читали места Священного Писания, соответствующие этой теме. «Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердую веру». Эти тексты были прочтены в прошлый раз. Сегодня я предлагаю вашему вниманию продолжение этой темы «Борьбы с грехом, борьбы с дьяволом, борьбы с его кознями». И если в прошлый раз мы говорили о вере, как о великом средстве борьбы с грехом, с дьяволом, с его кознями, то сегодня я предлагаю другие места Священного Писания, раскрывающие нам о других возможностях, о другой силе, не менее мощной для борьбы с дьяволом. Итак, дорогие друзья, предлагаю место Священного Писания для нашего рассуждения сегодня с вами из 6 главы послания Ефесянам. С 10 стиха и ниже мы читаем следующее. Павел апостол говорит о духовном всеоружии. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для этого примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и все преодолевшие устоять. Итак, станьте, припоясавшие чресла ваши истинною, облегшись в броню праведности и обувши ноги в готовность благовествовать мир, а больше всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч Духа, который есть Слово Божие. 17 стих 6 главы послания Ефесянам я прочел в тексте Библии Гетце. В обыкновенном нашем привычном переводе синодального издания мы читаем в 17 стихе следующее. «И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие». Там написано «меч духа», здесь «меч духовный». Но так или иначе, это все равно истина. Меч духовный или меч Духа Святого, Духа Божия, это есть Слово самого Господа Бога. Павел апостол советует нам, чтобы мы укреплялись Господом и могуществом силы Его, чтобы мы облеклись во всеоружие Божие. Для чего? Для того, чтобы воевать один против другого, для того, чтобы в церкви делать возмущение, для того, чтобы унижать своих братьев и сестер? Да нет. Облегшись во всеоружие Божие, нам нужно для того, чтобы можно было нам стать против козни дьявольских. Не против братьев, не против церкви, не против служителей, но против дьявола и против его козни. Потому что сколько человек не ходит на этой земле 10 лет, 20, 50, 70, как христианин, каждый день он находится в состоянии борьбы. Борьбы с грехом, борьбы с дьяволом. Потому что наша брань, наша борьба не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Это слово Священное Писание говорит нам, что нам не нужно воевать против тех, кто является городоначальником, кто является каким-то представителем власти. Нет, нет, не об них идет речь. Речь идет о духовных, о мироправителях тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Против духов. Духи и сегодня действуют в мире с большой силой. И мне думается, ничуть не меньше, как во время Иисуса Христа они действовали. Вот потому апостол Павел и говорит, для сего примите всеоружие Божие, чтобы вы могли противостоять в день злый и все преодолевши устоять. Какой это день злый? Сегодня? Вчера?
или это будет завтра, каждый день, каждый час, каждую минуту, каждую секунду враг может действовать силой своей на человека для того, чтобы поразить его. О нем мы читаем, что он ходит за нами, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Он ищет, кто ослаб, кто может совратиться, кого можно поразить. И он преуспевает в борьбе своей, если человек дремлет, если опускается все ниже и ниже в это болото греха, если христианин забывает о своем призвании, если он уходит от Христа, если Дух Божий уже не живет в нем. Итак, апостол Павел говорит нам, чтобы мы вставали, припоясавши чресла свои истинною. Когда-то Пилат спросил Иисуса Христа, что есть истина? А мы читаем в Слове Божьем об этой истине следующее. Христос о себе когда-то сказал, «Я есть истина». И вот эту истину апостол Павел желает, чтобы мы имели при себе всегда. Мы читаем в Библии следующее. «Слово Твое, светильник ноге моей, Слово Твое есть истина. Слово Божие истинно должна быть всегда в сердце христианина». Этим словом, этой истины мы всегда должны быть вооружены. Когда Иисус Христос принял святое водное крещение от Иоанна Крестителя, Он пошел в пустыню. Мы знаем, что приступил к Нему после 40-дневного испытания сатана. И Он подходил к Нему и говорил Ему, говорил такие слова, которые тоже были написаны в Библии. Но Господь отражал Его искушение словом истины. Он говорил, написано, написано. Написано, трижды сказал Господь, написано, отойди от меня, сатана. И сатана отходил. Отходил пораженным, потому что Иисус Христос, сам, являясь Словом Божьим, пользовался этим Словом Божьим, которое было написано на страницах Библии. Он был истинно, и Он действительно в наших сердцах живет как истинный Бог. И потому, раз Он живет в наших сердцах, у нас не должно быть никакого отношения с дьяволом, который есть не истина, а ложь. Потому что о нем написано, Он был лжец от начала. Иисус Христос есть истина от начала. И эту истину апостол Павел желает, чтобы мы имели в сердцах своих всегда. Он говорит, чтобы мы, облегшись в броню праведности и обувшись в ноги благовествовать мир, не сидели, сложа руки у себя дома, но чтобы трудились, работали, работали для того, чтобы возвеличить имя Бога нашего, Спасителя нашего, давшего жизнь нам. Истинный христианин понимает, что он не может хвалиться своей собственной праведностью, потому что праведность человеческая, как запачканная одежда. Мы же скрываемся в праведности Иисуса Христа. Он оправдал нас и дал нам свою праведность. И эта праведность, как броня, ограждает от всяких стрел, которые летят в нашу сторону со стороны врага душ человеческих. Русская пословица говорит, что под лежачий камень и вода не течет. Это напоминает нам, что если мы будем сидеть только сложа руки у себя дома, ничего не делать для Царствия Божия, если не будем благовествовать, значит, зачем нам нужны будут ноги, обутые в благовестие? Ведь от полного бездействия наши ноги настолько ослабнут, что нам уже не захочется и подниматься со своего кресла. Однако же Слово Божие говорит, чтобы мы и шли, и возвещали миру о спасении. И когда погибающий мир услышит весть об Иисусе Христе, к нему придет настоящий мир Христов. Это желает слышать и видеть от нас Господь наш Иисус Христос. Ниже мы читаем, что более всего, наипаче всего, возьмите щит веры, которым можете угасить все раскаленные стрелы лукавого. В прошлой беседе мы говорили с вами о том, насколько важна вера в жизни христианина. Павел апостол называет веру щитом, который может угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Вот что необходимо для нас. Тот шлем спасения, который мы имеем на своей голове, должен быть виден всем окружающим. Вот почему нам нужно встать. Потому что когда мы будем сидеть, никто не увидит из посторонних, каков у нас шлем спасения. Для того, чтобы увидеть этот шлем спасения, нужно стать христианину во весь рост. И тогда благословение Божие будет с этим человеком. И меч духовный, который есть Слово Божие.
Слово Божие, Слово Писание или Святая Библия всегда, как меч духовный, должны быть в руке христианина. Сестра ли это, брат ли это, пожилой ли человек или молодой. Но как часто можно видеть, идут люди на собрания, и у них только сборники духовных песен в руках. А где же их Евангелие? Где же их Библии? Почему они не берут это с собой? И даже на разборе слова, почему не пользуются этим? Ведь меч духовный должен быть всегда в руке христианина. Так мы читаем в Слове Божьем. И об этом мече духовном я сегодня хотел бы поговорить несколько больше. Потому что меч духовный является сильным оружием против всех козней дьявольских. Меч духовный или Слово Божие может коснуться человека и увидеть, что в нем на самом деле. Может коснуться и дьявола, и тогда он откроет свое истинное лицо. О сатане мы читаем, что сам сатана принимает вид ангела света. 2 Коринфянам 11 глава 14 стих. Сатана принимает вид ангела света. Как удивительно! И многие люди, видя этого светлого ангела, думают, что это есть небожитель, что это слуга Господне. Ничего подобного. Если Словом Божьим коснуться этого в кавычках небожителя, то он откроет свое истинное лицо и покажет, наконец, свои клыки. Обнаружить действие сатаны без Слова Божия невозможно, потому что только Слово Божие, истинный духовный меч, может открыть того, кто спрятался под приличную личину. Давайте помнить будем, друзья мои, что сатана был, есть и остается врагом упорным, непримиримым, злым, которого Слово Божие называет человека-убийцей от начала. Так сказал сам Христос, и об этом мы читаем в 8 главе Евангелия Иоанна. Другом христианина сатана никогда не может быть. Но если бы он даже и был таким, и принял бы образ ангела света, все-таки Слово Божие могло бы его определить, кто он есть на самом деле. Если он был человекоубийцей от начала и остается таким же самым и сегодня, то Слово Божие раскрывает его личину и говорит о нем, что это лев, который ходит за нами, рыкает, ища кого поглотить. Своих умыслов он не переменяет и не оставляет. Планы его против искупленных детей Божьих всегда злонамерены. Видят они это или не видят. Но многие скажут, как определить, от Бога это действие или нет, сатана ли это или ангел света. Но Слово Божие говорит нам об этом. Мы можем определить его через Святое Писание, по его действиям, по его характеру, по его окраске. Мы знаем, что в природе существуют в теплых странах некоторые пресмыкающиеся, которые меняют окраску, своей кожи при перемене цвета окружающей среды. Океанологи рассказывают нам о тех существах, которые населяют море, будь это рыбы или какие-то морские животные, они окрашиваются или как бы окрашиваются, делаются таким же самым цветом, как и, например, простой камень или какое-то растение, так что трудно даже отличить. Конечно, человек не может иметь такие способности, которые имеют такие животные. На дорогах мы часто встречаем людей, которые одеваются в определенную форму. У всех дорожных рабочих есть такие желтые или оранжевые куртки, которые видны издалека. Такие куртки одевают обычно для того, чтобы сохранить себе жизнь из мер безопасности. Но мы знаем и другое. Военные люди имеют такую форму, которую трудно отличить, даже когда человек идет или лежит на земле. Маскируется также и сатана. Сатана маскируется самыми различными средствами и приемами чисто военного камуфляжа. Бодрствовать-то нам надо во всякое время, дорогие друзья, потому что дьявол никогда не спит, никогда не отдыхает, он никогда не ездит куда-то на курорты для того, чтобы отдохнуть от своих дел. Нет-нет, он всегда в рабочем состоянии. И это говорит нам за то, что мы должны тоже быть всегда готовы встретить его козни. Было бы неправильным считать, что сатана сделался лучше за эти прошедшие тысячи лет. Наоборот, он приобрел еще больший опыт, и у него еще есть большие возможности для того, чтобы воздействовать на человека, чтобы погубить его. Он был, он есть, и он остается и будет в будущем, пока человек будет жить на земле, будет человека-убийцем,
будет лжецом, будет отцом всякой лжи, будет производить рознь, будет производить вражду между людьми, между народами, в церкви, где бы то ни было, где живут дети Божьи. Он и сегодня принимает вид ангела света, но все-таки он им на самом деле не становится, потому что он есть никто иной, как князь тьмы. Князь тьмы, хозяин ада, вот его характеристика. И он очень желает, чтобы население-то в этом его аде было как можно большим. Поэтому он принимает любой вид, пригодный для его убийственных страшных целей. Состояние его жизни – это состояние постоянного движения, постоянной работы против Бога, против церкви, против каждого христианина в отдельности. У него огромная армия. И эта армия злых духов, легионы-легионы падших вместе с ним, ангелов, которые когда-то были ангелами света, но после своего падения стали ангелами тьмы, сегодня они крепко работают в пользу своего царства и своего царя, в пользу ада. Уже долгое время через атеистическое движение во всем мире сатана говорит о себе, что его вообще никогда не было, никогда не будет, не будет существовать ни ада, не будет существовать ни неба, ничего. Поэтому многие-многие люди не принимают сатану как такового всерьез. Он принимает вид ангела света и подходит к верующим людям, желая их погубить. И вот в этом образе, в образе ангела света, сатана еще более опасен для детей Божьих. Вот почему истинный христианин нуждается в духовной проницательности и в очищенной от греха ярма воле. Вот почему очень важно оперировать нам Словом Божьим, которое есть не что иное, как меч духовный, как говорит апостол Павел. Но однако многие люди имеют ярмо греха на своей шее и носят это ярмо всю свою жизнь. Это люди несчастные, о которых Слово Божие говорит, что они мертвы, мертвы по грехам и преступлениям. Павел апостол говорит о таких людях, которые живут по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления Богу. По своим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, будучи по природе чадами гнева. Так мы читаем в послании Ефесянам. Мы прекрасно знаем, что сатана уже затмил умы многих-многих людей. Ум – это тот оплот наш, к овладению которым сатана стремится особенно упорно. Но Слово Божие говорит, у неверующих Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Сатана и сегодня силится посеять в уме человеческом ложные мысли, ложные чувства, ложные представления, ложные впечатления, ложные желания, потому что он отец лжи. И он достигает своего успеха. Через своих слуг, через бесовских духов, он внушает людям мешанину из несусветной лжи, вперемешку с крупицами извращенной истины, вызывая в умах их полнейшую неразбериху, так что человек даже не может определиться, где истина, а где ложь. Вот поэтому миллионы-миллионы людей остаются без познания божественной благодати, божественной воли. Даже верующие люди, многие верующие люди не могут разобраться в самих себе. Не могут разобраться во многих местах Священного Писания, потому что эти места Священного Писания для них очень неудобны. Они не понимают их и, не понимая, отвергают святые истины из Слова Божия. Хотя Павел апостол говорит, что наибольшая опасность для детей Божьих именно там, где они мало или неправильно наставлены в основах истины, где они годами прозябают в беспомощном состоянии духовных младенцев. Он говорит, судя по времени, вам надлежало бы быть уже учителями, уже давным-давно. Но вас, к сожалению, которые прошли 10, 20 и 50 лет духовной христианской жизни, я уже от себя добавляю, снова нужно учить первым началом Слова Божия. Павел апостол говорит, что для вас опять нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды или в слове праведности, потому что он еще младенец, а твердая пища свойственна только совершенным, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. И человек, не обращающий внимания на свою духовную жизнь, не сверяющий свою духовную жизнь со Словом Божьим,
часто впадает в такое помрачение в разуме, в отчуждение от жизни Божьей, что Писание говорит об этом со скорбью. Вы должны уже быть учителями, а вас нужно питать еще как младенцев простым молоком. Так как же тогда, спрашивается, будет воевать против козни дьявольский христианин, если он не знает Святого Писания, если не упользуется он этим святым мечом, который есть Слово Божие? Слово Божие – это великое, сильное средство для борьбы с дьяволом. Давайте вспомним мы тот момент, когда Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана после крещения Иоанна. И Он поведен был Духом в пустыню. И там, в этой пустыне, в течение 40 дней был искушаем от дьявола. Он ничего не ел, ничего не пил в эти дни, и по прошествии этих трудных дней, наконец, взалкал. И что же? Дьявол оставил его в покое? Ничего подобного. Он ждал только этого момента, чтобы искусить его, и написано «приступил к нему искуситель». Читайте об этом в Евангелии от Матфея, в 4 главе. Лука об этом в 4 главе тоже пишет. Так давайте посмотрим, как же работал, как же боролся Иисус Христос против этих козней дьявола. Что, Он не хотел кушать? Он не хотел пить? Да, Он хотел и то, и другое. Очень сильно после 40-дневного поста Он был очень ослаблен плотью. Господь в это трудное время воспользовался самым главным, самым мощным тем, что Он имел. У Него был меч, меч Слова Господня. В это трудное время Он не воспользовался никакими другими средствами. Он не пришел в молитве к Отцу Своему, чтобы Тот защитил Его от дьявола. Нет. Об этом мы не читаем. Но Он пришел к главному. Он пришел к самому себе, потому что имя-то Его было Слово Божие. И Он этим Словом Божьим, как воплощенное Слово Божие, и оперировал. Другими словами, Господь сделал лишь то, что мы, искупленные им, призваны делать каждый день. Вот что решило исход искушения, потому что в тот день Господь сказал ему: «Отойди от меня, сатана, ибо написано, так говорит Слово Божие о тебе». Если Слово Божие такое сильное оружие, то с каким благоговением нам нужно относиться к этому Слову? Мы не должны Слово Божие в своей жизни употреблять в суе, то есть в пустом, в незначащем ничем. Всякое пустое употребление Слова Божия служит нам большим потерям. Радуется этому только дьявол. «Не произнеси, написано, имени Господа Бога твоего напрасно». Такое предупреждение еще было для древних. Такое же предупреждение остается и для нас. Итак, будем осторожны, бдительны и благоговейны в использовании именем Божьим и Слова Его. Не будем шутить с этим. Это игра с огнем. Святой Дух бодрствует над Словом Своим. Иисус Христос бодрствует над Словом Своим. Отец Небесный бодрствует над Словом Своим, чтобы она не была сказана бесполезно. И она не остается бессильным, потому что это есть Слово Божие. Так мы читаем Евангелие Луки, 1 главе. Задаю вопрос и себе, и вам, друзья мои. Почему тогда в Едемском саду человек, лучший из всего, что сделал Господь, был побежден врагом душ человеческих? Почему? Почему дьявол тогда победил человека? Почему случилось такое? Потому что и Ева, и Адам не пользовались Словом Божьим. Потому что они игнорировали слова Божьи. Потому что они прислушивались к другим словам. Словам сатаны, который был, есть и остается сейчас лжецом от начала, так говорит нам Писание. Как в то далекое время в Едеме, так и сегодня сатана старается свое слово поставить гораздо выше, чем слово самого Господа Бога. Он старается посеять сомнения в истинном слове, что слово говорит так, нет, это все-таки не так. Подумай, ты же умный человек, порассуждай, может ли быть такое? Я вспоминаю, когда я был еще молодым человеком, только что покаялся, ко мне пришел один из самых знаменитых атеистов, это было во Фрунзе. Он пришел ко мне и говорит: «Слушай, Витя, ты грамотный человек.
Неужели ты думаешь, что в Писании написано все правда? Подумай о такой глупости. Может ли остановиться солнце по воле человеческой? Тогда, я вспоминаю этот случай, он сказал. Он привел место Священного Писания, где мы можем читать в книге Иисуса Навина. Иисус Навин сказал: «Стой, солнце, над Гаваоном! Может ли солнце стоять по воле человеческой?» Я тогда не знал, что ответить. Но я знал, что если написано в Слове Божьем, так должно оно и быть. В то время я никак не мог возразить в ответ на этому человеку. Но все-таки потом, через некоторое время, я услышал, что ученые, собравшись в одном месте, пришли к заключению, что когда-то, около 3500 лет, был очень-очень длинный день. Ученые не дают объяснения этому длинному дню, почему так случилось. Но я даю объяснение, так говорит Слово Божие. Слово Божие говорит нам, и мы должны верить этому, потому что это слово не дьявола, а слово самого Господа Бога. Почему этот долгий-долгий длинный день не был днем, когда Иисус, Навин, подняв руки, сказал: «Стой, солнце, над Гаваоном»? Дорогие друзья, то, что написано в Слове Божьем, это абсолютная истина, и в это надо верить без всякого сомнения. Как верить во спасение, как верить в жизнь вечную, как верить в небо, как верить в Иисуса Христа, который пролил свою святую кровь для того, чтобы человек, приобретший веру, мог получить спасение от него. Итак, друзья мои, заканчивая сегодня нашу беседу, я хотел бы оставить каждому из нас пожелание. Пожелание изучать Святое Писание, потому что это великое средство для борьбы с грехом, против козни дьявольской, против самого сатаны. Слово Божие, меч духовный, вот та сила, которая может победить всякую ложь, всякое несчастье, которое будет идти со стороны дьявола на нас. И если сам Господь Иисус Христос, если Его апостолы постоянно обращались к Слову Божию, если в этом они находили силу, если этим они оперировали, то как можем игнорировать мы Слово Божие? Если мы хотим выстоять в этой трудной борьбе с грехом, с дьяволом, с его кознями, мы должны глубоко изучать Священное Писание, и пусть Господь поможет нам в этом. Господу, пострадавшему за нас, принявшему мученическую смерть, для того, чтобы мы, приняв Его Слово, жили в Нем, принесем сердечную славу и благодарность во все дни жизни своей и сегодня. Аминь.

0: Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». Вера с Сережей пришли в гости к новой знакомой, тете Шуре, с которой Вера недавно познакомилась в парке. Тетя Шура выглядит усталой и печальной.
1: Верочка, милая, как хорошо, что вы пришли ко мне.
2: Вы себя плохо чувствуете, да?
1: Конечно, здоровье совсем не важное. Но не только это. Знаете, что я до вас тут читала Библию. И там такое место есть о сыне, который ушел от отца. Вы, наверное, знаете этот рассказ?
2: Конечно, знаю.
1: Ну вот, я сидела и думала, что так, наверное, и мы, люди, ушли все от Бога. И мыкаемся теперь где-то далеко без Него. Мучаемся, страдаем, и все зря.
3: Да, это правильно.
1: А где-то у нас, наверное, есть Отец. И мне так тоскливо стало на сердце. Прямо не знаю, что делать.
3: Тетя Гура, такая печаль от Бога. И в Библии так тоже сказано.
1: Вот как?
2: Знаете, тетя Шура, это, наверное, Иисус стучит вам в сердце. Вот вам и грустно. Он как добрый пастырь зовет вас к себе.
1: Добрый пастырь?
2: Да. Он ведь всегда так нежно-нежно стучит. Хотите, я вам спою одну песенку про пастыря?
1: А ты и петь умеешь?
3: Да, она все время поет.
1: Вот молодец. Пой, конечно.

0: Господь, Господь, спасти тебя, ищи тебя, ищи тебя. Жажде, Господь, спасти тебя.
1: Милые мои, вас и вправду ко мне Господь послал. Наверное, и мне пора серьезно подумать о своей жизни, чувствовать мое сердце, что есть Бог на свете.
2: Бог есть. Это точно Библия не обманывает.
1: Да, сынок. По крайней мере, с тех пор, как я стала читать ее, у меня появилась надежда, да и на сердце потеплело. А то ведь не знала, как и жить дальше. Совсем отчаялась. Ой, кто это еще ко мне идет? Уж не сын ли?
0: Ну, это же хорошо, если он придет.
1: Вы, ребятки, только не пугайтесь. Он может быть и пьяный.
3: Привет, маманя.
1: Ой, сыночек, входи, входи.
3: О, смотри-ка, у тебя вроде гости здесь. А я к тебе по делу.
1: Вот, ребятки, это мой сын Володя.
4: Здравствуйте.
3: Привет, малютки. Разрешите представиться. Володька, бывший интеллигент, а теперь первый задира и пьяница.
1: Володя, ну что же ты ломаешься? Хоть бы детей постеснялся.
3: Ну, что тут стесняться-то?
1: Меня не уважаешь. Так хоть гостей моих уважай.
3: А я что? Я ничего такого. А вы кто такие будете, благородные гости?
1: Это мои новые друзья. Пришли меня проведать.
3: А у них, между прочим, и свои языки есть, наверное, а?
2: Меня зовут Серёзой.
0: А я Вера.
3: Вот и познакомились. Ну, молодежь, что скажете? Пионерское поручение выполняете?
1: Володя, ну перестань.
3: О, это хорошо. Очень хорошо, я бы сказал. Патриотизм. Ха-ха. И всякое такое. Знаю я это, знаю.
1: Ну, Володя, зачем ты опять начинаешь?
2: Во-первых, прошу не кривляться.
3: Ого.
2: Здесь ведь женщины.
3: Ого.
2: И одна из них... Ваша собственная мать.
3: Смотри-ка, да тут, оказывается, прямо настоящие джентльмены. Ну и дела.
0: Сережа правильно сказал. Свою маму надо уважать и любить.
3: Слушай, маманя, да ты, я вижу, защитников в себе заимела. Хорошие пионерчики.
1: Так от тебя-то никакой помощи не дождешься.

0: Она и сейчас у меня есть. Не мешало бы и тебе почитать, Володя.
1: Ну, я такое не читаю. В ней сплошные поповские сказки.
2: А вот и нет.
1: А ты, Кнопка, откуда это знаешь?
2: Я испытала это.
1: Ничего, что мала, козявка. Ну и заявочки.
0: Володя.
1: А знаешь ли ты, что у нас наука все доказала? В космос летают исследовать, отправляют сателлиты туда. А здесь одна какая-то девчушка заявляет, что Бог существует, я испытала это.
2: Хм. Бог есть дух. Его нельзя измерить, извесить.
3: Или увидеть в телескоп, или в подзорную трубу.
1: Ишь ты, какие умные нашлись. Я говорю, что раз нельзя увидеть, то значит его и нет.
2: А ветер вы тоже ведь не видите? Но ведь ветер есть?
1: Конечно, ветер есть. Я это чувствую. Но при чем здесь ветер?
2: Вот в этом-то и дело.
1: В чем дело?
3: Вера хочет сказать, что и Бога мы не видим. Но можем почувствовать и испытать его на себе.
1: Да какой там Бог? Мамане моей говорите о нем. Может, ей он нужен. Ведь она, почитай, уже жизнь свою прожила. А мне, во всяком случае, Бог не нужен. Я уж и так как-нибудь проживу.
2: А тете Шуре мы уже и говорили. Но вы тоже нуждаетесь в Боге. И может, еще больше, чем она.
1: Ну уж, дудки. Я и Бог. Ха-ха. Вот насмешила.
2: Да, потому что ваша жизнь совсем и несчастливая.
3: И это совсем не смешно.
1: Может быть, вы и правы. Только уж как-нибудь я сам разберусь, как мне жить.
3: Без Бога у вас все равно ничего не получится.
1: Не тебе знать об этом. Не получится, так и не надо. Жизнь копейка, судьба индейка. Хм. Водочка бы побольше только. Как
0: ой,
1: говорится, пропадай так с музыкой. Как напьешься, так и чувствуешь себя хозяином земли.
0: Это потом состояние хуже, чем у нищего с котомкой, а в голове, как после побоища.
1: Да, кстати, о деньгах. Я как раз за этим же и пришел.
0: Опять?
1: Ну, слушай, нам надо бы за квартиру заплатить, а нечем. Да и на еду тоже надо. Одолжи, а, червонцев 10. Я вот тебе крест отдам с получки.
0: Так я и думала, что ты за этим пришел. Ведь иначе ты не зашел бы.
1: Ну, конечно, ты права, мама. Ну, ничего не попишешь.
0: Поменьше пил бы. А то так и скоро по миру пойдете. Да и детей пожалели бы. Они-то ведь ни в чем не виноваты.
1: Ну, это уж мое дело. Как хочу, так и живу. Ты мне прямо скажи только, дашь ты мне денег или нет? Если не дашь, я пойду к другим просить.
0: Да дам я тебе, дам. Но только ради детей. Учти. И не столько, как ты просишь. Сам ведь знаешь, что у меня нет.
1: Ну, давай, давай.
0: Вот, возьми. И не надо возвращать. Все равно ты не сможешь отдать.
1: Ну что, спасибо и за это. Только, конечно, Нинка ругаться будет. Ну да ладно, обойдемся как-нибудь.
0: Скажи своей Нине, чтобы лучше о детях подумала. Ведь все деньги на водку уходят. И что это за мать такая, хуже врага?
1: Мать как мать. Я же просил не лезть не в свое дело.
0: Ну как же это, Володя, не мое-то дело? Ты же ведь не чужой мне. Ох, Володя, отвернулся бы ты от худых путей-то. Все сердце из-за тебя изболело.
1: Эх, маманя, куда уж отвернуться такому человеку, как я?
2: К Богу!
1: Эх, ты только о своем Боге. Знаешь что, иди-ка ты, детка, со своим Богом.

0: Говори где-нибудь в другом месте.
1: А я в других местах тоже не говорю.
0: А, вот как.
1: Но только вас тоже Бог любит. И вам надо знать об этом.
2: Да, Он любит вас и хочет спасти. Хотя вы даже слушаться нам не хотите.
0: Ну и попался. Девчонка хороша, а пацан-то еще лучше. Настоящий поп.
2: Да, попа мне еще далеко. А вот вам, Дада, совсем близко.
0: Хм.
2: Но я буду молиться за вас, чтобы Бог нашел вас и спас.
1: Да, мы будем молиться за вас.
3: Нет, я вижу, надо бежать.
0: Вас не переговоришь. Глядишь, совсем сагитируют монахи.
4: Дал бы Бог, что ты образумился, сыночек. Я бы хоть спокойно умереть могла.
0: Что-то я уж не узнаю тебя, маманя. Ишь, как заговорила-то. Ты что, тоже уже в Бога верить стала?
4: Может быть, и не совсем еще. Но в то, что Он есть, сыночек, я верю. А дальше, что Он мне даст?
0: Ну и делишки. Ладно, прощевайте. Премного благодарен за душеспасительную беседу. Я пошел.
4: Ну, дай я тебя провожу.
1: До свидания.

Много может усиленная молитва праведника, написано в Библии. Вера и Сережа обещали молиться за Володю, и рано или поздно эти молитвы произведут свое действие. Можно с уверенностью сказать, что Володя не сможет забыть этих маленьких свидетелей и их слов «Бог вас любит». Воистину, Бог любит этого несчастного человека и любит его больше, чем кто-то другой на свете, больше, чем даже его собственная страдающая мать его любит. Володе нужно будет только взглянуть на Голгофский крест, чтобы увидеть всю меру Божьей любви к нему. Ведь также за его грехи и неверие Христос умер на Голгофском кресте. Иисус пролил свою драгоценную кровь, чтобы также он, Володя, имел прощение, примирение и мир с Богом. Но он этого пока еще не понимает. Он пока еще блуждает, проклинает Бога и разбивает сердца самых дорогих ему людей, матери и детей. Пьянство, распутство, драки и ссоры — это пока его ежедневная действительность. Но наступит день, когда безумию Володи придет конец. Он или придет в себя, как это сделал блудный сын вдали от отцовского дома, встанет и обратится к своему любящему небесному отцу и станет хорошим отцом для своих детей и хорошим сыном и мужем. Или смерть положит конец его распутству, и душа его навеки погибнет. «Человек рожден для неба», говорит старая китайская пословица. Эта мысль из восточной философии напоминает библейское учение о сотворении человека. «Небо», объясняют китайцы, это наивысшее существо. Моисей написал, что Бог, наивысшее существо, сотворил человека по образу своему, мужчину и женщину сотворил их. Бог создал человека с той целью, чтобы человек поклонялся ему, служил ему и вечно наслаждался общением с ним, своим Творцом. Но человек проявил непослушание и пал в грех. Это разлучило его с Богом, то есть наступила духовная смерть человека. Образ его исказился. Но у Бога был уникальный план для восстановления первоначального безгрешного образа человека. Чтобы духовно мертвый человек вновь стал живым, ему нужно родиться второй раз, духовно родиться. Возможно, услышав эти слова о втором духовном рождении, о рождении от Духа, вы возразите: «Но я и так уже верю в Бога. Иногда даже хожу в церковь». Или «Я постоянно стремлюсь к самоусовершенствованию». Но не это имеет в виду Библия, говоря, что тебе нужно родиться от Духа. В третьей главе Евангелия от Иоанна записано, выражаясь современным языком, интервью между Иисусом Христом, воплощением всей истины, и Никодимом, глубоко религиозным человеком. И это краткое интервью содержит в себе вечную и самую важную для каждого человека истину, истину, которую каждый человек должен услышать и знать. Мы можем представить себе, при каких условиях состоялась эта встреча между Иисусом и Никодимом. Иисус Христос весь день провел в служении людям. В этот поздний час он был уставшим и готовился ко сну. Вдруг послышался стук в двери. За дверью стоял Никодим, фарисей, израильский религиозный учитель. Он желал побеседовать с Иисусом наедине. Иисус пригласил его войти, и в тиши темной ночи началась эта знаменательная и важная для всех людей всех времен беседа. «Рави», — начал Никодим, — «мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Сидя лицом к лицу, эти два человека изучали друг друга. Иисус — 30-летний молодой учитель, и Никодим — старый профессор иудейской религии.
И хотя Никодим был высокопоставленным авторитетным лицом, Иисус, выслушав его комплимент, не опроверг его. Вместо этого Иисус произнес слова, которые были для собеседника как шок. «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Другими словами, Иисус сказал, «Никодим, поверь мне, тебе нужно начать свою жизнь сначала, несмотря на то, что ты честный человек. Тебе нужно родиться снова». Что ты имеешь в виду под словами «снова родиться»? «Как может взрослый человек, такой как я, снова родиться?» — спросил Никодим с удивлением. Иисус бросил вызов плотскому разуму Никодима. «Никодим, никто не может увидеть Царствие Божие, если не родиться от Духа Святого». «Как это может быть? Я не понимаю», — продолжал вопрошать мудрый профессор. И потом Иисус тщательно и доступно объяснил, что в жизни человека должна произойти духовная перемена, такая же непостижимая, как само рождение. Он рассказал Никодиму, что Бог послал своего Сына, чтобы он стал для людей источником вечной жизни. Точно так же, как Моисей однажды вознес медного змея в пустыне 1000 лет назад, чтобы ужаленные змеей израильтяне, взглянув на него, остались в живых. Так и Иисус однажды будет вознесен как символ Божьей любви и милости. Никодим хорошо знал историю с медным змеем, и он понял аналогию. Старец услышал от Иисуса многие чудные истины, истины которых он никогда не забудет. Время прошло быстро в беседе. Было уже поздно. Пора было уходить. Иисус, вероятно, не склонял благочестивого фарисея к принятию положительного решения. Никодим не был еще готов к этому. Прошли почти 3 года. Римские воины распяли Христа, пригвоздив его ко Христу. Крест был поднят так, что все могли увидеть распятого. Там, на Голгофском холме, он пролил свою кровь, умерев за грехи мира. Кто же позаботился о теле Христа? Кто снял его со креста? Никодим. Этот тайный последователь Христа вышел теперь на сцену, готовый засвидетельствовать о своей вере в Сына Божьего. Он попросил разрешения снять тело Иисуса со креста и вместе с неким Иосифом из Аримафеи приготовил его для погребения. Из истории Никодима мы видим, что даже самые добрые и порядочные люди должны испытать перемену, духовное рождение. Религиозность, благородность, честность, хорошее образование, высокая мораль — ничто это не может спасти твоей души. Религиозная ревность не спасает. Иисус сказал религиозному Никодиму, «Должно вам родиться свыше». При духовном рождении человек становится новым творением. Через пророка Иезекииля 2500 лет назад Бог сказал своему народу, «Дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце послушное», как написано в английском переводе. Многим известно имя доктора Кристиана Барнарда. Этот южноафриканский хирург получил всемирную известность впервые в истории медицины, успешно произведя пересадку сердца. Взяв сердце умирающего мужчины, Барнард пересадил это сердце реципиенту, жертве автомобильной катастрофы. Эта операция была воспринята как чудо во всех медицинских кругах. Гораздо большее чудо происходит в жизни человека, когда Бог совершает свою трансплантацию, пересадку, заменяя каменное, ожесточенное, неверующее сердце послушным и чистым от греха сердцем.
Это и есть то чудо рождения свыше, о котором Иисус говорил Никодиму. Когда человек обращается ко Христу, то в жизни его всегда происходит всем заметная перемена. Возрожденное сердце — одно и то же, что обращенное сердце. Обращение Никодима было стопроцентным обращением ко Христу. Как я уже и упомянул, из библейского описания можно понять, что Никодим был добрым и честным человеком. Ему не нужно было каяться в каких-то больших пороках и грехах, как, например, Володе, о котором мы слышали в первой части нашей программы. Для Володи и всех подобных ему обращение значило бы не только стопроцентное обращение ко Христу, но и стопроцентное оставление своего грешного образа жизни. Апостол Петр сказал своим слушателям: «Покайтесь, чтобы загладились грехи ваши». Подобное покаяние или обращение подразумевает перемену в сердце, в стремлениях, в отношениях и в делах. Мой дорогой слушатель, Бог не спрашивает у тебя в первую очередь, ходишь ли ты в церковь, религиозный ли ты, или стремишься ли ты к самоусовершенствованию. Бог спрашивает у тебя сейчас, готов ли ты обратиться к Иисусу Христу и отдать Ему свою жизнь? Готов ли ты покаяться, чтобы твои грехи загладились? Хочешь ли ты испытать перемену своего сердца, рождение свыше? Я прошу тебя ответить на этот вопрос в тиши своего сердца. Если ты желаешь испытать эту перемену, обратись к Богу в молитве, там, у своего радиоприемника. Признай в покаянии пред Богом, что ты не принадлежал Ему, и что ты грешник, и нуждаешься в прощении и очищении. И Бог простит тебя и возродит тебя свыше. После молитвы советую тебе найти общение с другими верующими, церковь, где проповедуется Слово Божие. Общение с другими верующими и регулярное слушание Слова Божьего необходимо для поддержки твоей духовной жизни и духовного роста. От всего сердца желаю тебе Божьей помощи, охраны и благословения. Да пребудет с тобой Господь.

заканчивая наш сегодняшний выпуск, напоминаем вам адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, 137-20. Парола. Я повторю адрес. Финляндия, 137-20. Парола. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спирджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спирджина. Сегодня вы услышите вторую часть проповеди на тему «Пребывание Духа в Церкви» из его книги «12 проповедей о Святом Духе». На текст из книги пророка Агея 2 главы, стихи 4 и 5. «Но ободрись ныне, Зарававель, — говорит Господь, — ободрись, Иисус, сын Иосидеков, великий Иерей, ободрись весь народ земли, — говорит Господь, — и производите работы, ибо я с вами, — говорит Господь Саваоф. Завет мой, который я заключил с вами при исшествии вашем из Египта, и дух мой пребывает среди вас, не бойтесь». Текст проповеди читает Виталий Кливер.

0: Но это не все. Святой Дух пребывает с нами, и Он может подвигнуть всю Церковь начать разные служения. Одно из самых страстных наших желаний состоит в том, чтобы каждый член Церкви понял, что ему определено служение. Каждому, кто со Христом, и мужчинам, и женщинам есть о чем засвидетельствовать, есть о чем предостеречь. Каждый может совершить дело во имя Христа. И если Дух Божий будет излит на наших юношей и девушек, все они займутся активным служением. Все от мала до велика будут проявлять усердие, и мы удивимся тому воздействию, которое будет оказано на наш спящий народ. Иногда мы плачем от того, что наши церкви так безжизненны. Старая поговорка говорит о заснувшем человеке, что он спит глубоко, как церковь. Я думаю, что никто не может погрузиться в более глубокий сон, чем церковь. Но Дух Божий пребывает с нами, и поэтому церкви обязательно пробудятся. Я имею в виду, что не только часть, но вся церковь может ожить. Самый равнодушный верующий, самый беспечный христианин, самый бесполезный член церкви может отличиться усердным трудом. Я смотрю на них, как на поленницу, состоящую из сухих дров. О, как нужен огонь! И мы еще увидим славный костер. Приди, Святой Дух, небесный голубь, пронесись над погрузившейся во тьму заблудившейся церковью. Как когда-то ты носился над хаосом, и тогда на смену беспорядку придет гармония, и свет прогонит тьму. О, пусть Дух пребывает с нами, и больше нам ничего не надо для победы. Даруй, Господи, нам Его присутствие, и все остальное необходимое для плодотворного служения Церкви придет в свое время. Если Дух пребудет с нами, будет множество обращенных к Богу. Мы не можем поколебать атеизм этого века. Мы не можем. Он может. Все возможно Богу. Если вы пройдетесь по набережной в определенное время дня, то вы увидите баржи и другие суда, лежащие в иле. И вся королевская рать не сдвинет их с места. Но подождите прилива, и они поплывут по воде, как живые. Живой поток воды совершает то, что ни один смертный сделать не может. Сегодня наши церкви невозможно сдвинуть с места. Что же нам делать? О, пусть Святой Дух сойдет на нас со своими потоками живительной силы. И Он так и сделает, если мы будем веровать в Него. Он обязан так сделать, если мы будем взывать к Нему. И Он так сделает, если мы прекратим оскорблять его. Все будет происходить так, как желают святые, когда Господь святых с ними. Надежда на продолжение жизни и укрепление церкви заключается в пребывании Духа с нами. Надежда на спасение Лондона кроется в чудотворящем Духе. Склоним наши головы и преклонимся перед всемогущим Духом, который снизошел к нам, чтобы действовать в нас через нас и с нами. И если это произойдет, а я не вижу причин, почему бы это не могло произойти, тогда мы можем ожидать, что церковь облечется в прекрасные одежды. Тогда она начнет очищаться от заблуждений, которые оскверняют ее. Тогда она прижмет к груди те истины, которые сейчас начинает забывать. Тогда она вернется к чистому источнику богодухновенности Писания и будет пить из него истину, и тогда из ее чрева потечет не мутный поток, а река живой воды. Если Святой Дух будет действовать среди нас, мы возрадуемся в Господе и будем прославлять имя нашего Бога. Когда Дух Божий начинает являть свое могущество, все содействует Ему. Смотрите, какое утешение дано нам в оставшейся части второй главы книги пророка Аггея, которую мы сейчас прочитаем как говорящую о церкви, а не о храме. Если нам будет дан Святой Дух, то мы можем быть уверены, что провидение будет на стороне Церкви Божьей. Прочитайте 6 стих. «И так говорит Господь Саваоф, еще раз, и это будет скоро, я потрясу небо и землю, море и сушу, и потрясу все народы». Великие потрясения будут сопровождать деяния Святого Духа. Мы можем надеяться на то, что Бог будет действовать ради своего народа сверхъестественным образом, если только будем верны Ему. Империи рухнут, времена изменятся, истина восторжествует. Ожидайте нежданного. Принимайте в расчет невероятное, если это необходимо для роста царства. С древних времен земля помогала жене, когда дракон открыл свою пасть, чтобы утопить ее в извергнутых потоках воды. 12 глава Откровения. К нам придет помощь в неожиданный момент, когда дела будут совсем плохи. Господь также обещает в этой главе своему народу, что у него будет все необходимое для строительства. Люди боялись, что не смогут построить храм из-за своей бедности. Но Господь Саваоф говорит: «Мое серебро и мое золото». Когда Церковь Божия верует в Бога и смело идет вперед, она не должна заботиться о средствах. Ее Бог даст все. Дающий Святого Духа даст золота и серебра столько, сколько нужно. Как мы можем унывать? Если Бог с нами, кого нам бояться? Один из наших английских королей однажды пригрозил великому Лондону, что если члены городского совета будут произносить вольнодумные речи, то он, да, именно этим он и пригрозил, лишит город присутствия своего двора. На это лорд-мэр ответил, что если его сиятельство милостиво оставит в Лондоне Темзу, то горожане попробуют как-нибудь прожить без его двора. Пусть кто-то сегодня говорит, если вы будете придерживаться этих старомодных учений, то потеряете образованных, богатых и влиятельных людей. На это мы ответим: пока мы не потеряли благочестивых людей и не лишились присутствия Святого Духа, мы совершенно не обеспокоены тем, что кто-то нас оставляет. Если Святой Дух остается с нами, то через нашу церковь протекает река, веселящая град Всевышнего. Братья, душа моя радуется, когда я восклицаю: «Господь сил с нами, Бог Иакова — заступник наш». Посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей. Но осталось самое лучшее утешение. Придет желаемый всеми народами. В какой-то мере это исполнилось, когда Иисус пришел в последний храм и вселил радость во все святые сердца. Но это не окончательное исполнение, потому что в 9 стихе, как вы могли заметить, написано: «Слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего, говорит Господь Саваоф, и на месте сём я дам мир». Господь не до конца исполнил это в отношении второго храма, потому что он был разрушен римлянами. Но будет другое время, когда придет желаемый всеми народами в силе и славе. И это наша самая большая надежда. Хотя истина может быть оттеснена, и заблуждение может временно превозмочь, тем не менее Христос грядет, а Он — великий Господь и защитник истины. Он будет судить мир по правде и народ по справедливости. Это наш последний бастион. Здесь у нас в резерве всемогущий Бог. Тот, которому мы служим, живет и царствует во веки веков. И Он говорит: «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Итак, братья мои, возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен перед Господом.
1: Вы слушаете программу «Голос Ант», передачу «Меч и мастерок». которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спеджена. Сегодня вы слушаете вторую часть проповеди на тему «Пребывание Духа в Церкви» из его книги «12 проповедей о Святом Духе». На текст из книги пророка Агея, 2 главы, стихи 4 и 5. «Но ободрись ныне, Зарававель, говорит Господь, ободрись Иисус, сын Иоседеков, великий Иерей, ободрись весь народ земли, говорит Господь, и производите работы, ибо я с вами, говорит Господь Саваоф, завет мой, который я заключил с вами при пришествии вашем из Египта, и дух мой пребывает среди вас, не бойтесь».

Я бы уже закончил объяснение этих слов, но они настолько наполнены утешением, что могут утолить жажду не только верующих, но и жажду грешников, ищущих Господа. Несколько минут я уделю дальнейшему применению этого утешения. В начале каждого богоугодного дела людей одолевает страх, как и тех строителей нового храма. Когда Святой Дух начинает убеждать человека прийти к Иисусу, то человек говорит: я не могу решиться, это невозможно. Ну, неужели я могу уверовать и иметь жизнь? Я хотел бы обратиться к тем из вас, кто хочет найти Христа. И я хочу ободрить вас истиной о том, что Дух готов вам помочь. И я обращаюсь даже к тем, кто не желает быть спасенным. Я вспоминаю, как доктор Пейсон, очень ревностный человек Божий, однажды совершил удивительный поступок. Он проводил встречи для всех, ищущих Бога, и очень многие обрели спасение. На одном из воскресных богослужений он объявил, что в понедельник вечером проводит собрание для тех, кто не хочет быть спасенным. И, как ни странно, пришло около 20 человек, которые не хотели уверовать и покаяться. Он обратился к ним с такими словами: «Я уверен, что если бы легкая дымка, тонкая, как осенняя паутина, летающая в воздухе, опустилась с небес на каждого из вас, и вы бы знали, что она от Бога, то никто из вас не оттолкнул бы ее. Хотя она была бы почти невидима, вы бы были рады и такой хрупкой связи с небесами. Наша встреча сегодня для вас — тонкая нить, протянувшаяся между вами и Богом. Я хочу, чтобы эта нить превратилась в канат и навечно связала вас с Господом». Он мягко, но убедительно разговаривал с ними, и Бог благословил этих людей, так что к концу собрания в них что-то изменилось. Дымка стала чем-то более ощутимым, и между ними и Богом установилась более прочная связь, которая сделала их своими Господу Иисусу. Дорогие друзья, ваш приход сегодня в табернакл — тонкая нить между вами и Богом. Не рвите ее. Утешение для вас состоит в том, что Святой Дух по-прежнему действует через проповедь Слова. Я слышу чьи-то слова. Я не вижу нужды во Христе так, как хотел бы видеть. Дух пребывает с нами. Он может заставить вас более сильно ощутить тяжесть вины за грех и необходимость прощения. Кто-то может говорить: я столько слышал об обличении совести и покаянии, но мне кажется, у меня нет ни того, ни другого. Дух пребывает с нами. И этот Дух может дать вам самое глубокое обличение совести и самое настоящее покаяние. Я чувствую, что ни на что не способен. Но Дух пребывает с нами, и Он может дать все необходимое для благочестивой жизни. Он может произвести в вас и желание, и действие по своему благоволению. Но я хотел бы уверовать в Господа Иисуса Христа, чтобы иметь вечную жизнь. Кто дал вам это желание? Кто, кроме Святого Духа? Видите, Он действует в вас. И хотя вы еще не понимаете, что значит веровать, а иначе вы бы тут же уверовали, тем не менее Святой Дух может наставить вас. Вы слепы, но Он дает зрение. Вы парализованы, но Он дает силу. Дух Божий пребывает с нами. Но меня смущает учение о возрождении. Нам надо родиться свыше. Да, мы рождены свыше, и Дух по-прежнему с нами. Он все еще может совершить это чудесное превращение и вывести вас из царства сатаны в царство Сына Божьего. Дух пребывает с нами. Да будет благословенным Его имя. «О, я так бы хотел победить грех», — говорит кто-то. Кто дал вам это желание? Кто мог сделать это, кроме Духа, пребывающего с вами? Он даст вам меч духовный и научит пользоваться им.
Он даст желание и силу добиться успеха. Могуществом духа вы можете победить любой грех, даже тот, что крепко держит вас в своих руках и мучает вас. Дух Божий готов помочь вам. Когда я вспоминаю о могуществе Духа, у меня появляется надежда о спасении каждого грешника. Я благословляю Его имя за то, что Он может сотворить с вами угодное Ему. Кто-то из вас беспечен, но Он может заставить вас задуматься. Пока вы ничего не ощущаете, но можете ощутить прямо сейчас тихое веяние ветра, и у вас появится сильное желание поскорее оказаться дома возле старого кресла и искать в молитве Господа. И так вы обретете спасение. Когда я шел сюда, то рассчитывал на большое собрание. Мои ожидания оправдались. Вы одни из многих. Откуда бы вы ни пришли, я хочу, чтобы вы искали Господа. Он привел вас сюда для того, чтобы благословить. Подчинитесь Ему, пока Его Дух обращается к вам. Пока дует теплый небесный ветер, распахните все окна. Вам кажется, что все разговоры напрасны, но это доказательство того, что это как раз то, что вам необходимо, как необходимо никому другому. Ибо тот, кто не ощущает нужды во Христе, нуждается в Нем больше всего. Откройте свое сердце, чтобы Святой Дух рассказал вам о вашей нужде. И самое главное, произнесите молитву о том, чтобы Он помог вам взглянуть на Господа Иисуса Христа, ибо во взгляде на распятого — жизнь. Жизнь для вас прямо сейчас. Но вы говорите: «Даже если я начну, я не смогу продолжить». Действительно, не сможете. Если вы начнете, то продолжить не сможете. Но если Он начнет в вас доброе дело, Он будет его продолжать. Ревность верующего до конца — это результат ревности Святого Духа до конца. Дух настойчиво дает благословения, а мы настойчиво их получаем. Если Он начал, то вы начали вместе с Ним, обладая божественной силой, которая никогда не иссякает. Я желал бы, чтобы в этот пятый день 9-го месяца не пророк Аггей, а я, Божий служитель, мог бы сказать вам такие слова, которые вы никогда не забудете. И пусть Господь добавит свои слова через свидетельство Святого Духа. От сего дня я благословлю их. Не уходите без этого благословения Божьего. Я хотел бы поприветствовать этим утром всех гостей рукопожатием и сказать: «Брат, во имя Господа я желаю тебе благословений от сего дня». Аминь.

Дорогие радиослушатели, вы прослушали вторую часть проповеди на тему «Пребывание Духа в Церкви» из книги Спержена «12 проповедей о Святом Духе», на текст из книги пророка Агея 2 главы, стихи 4 и 5. «Но ободрись ныне, Зарававель, — говорит Господь, — ободрись Иисус, сын Иоседеков, великий Ирией, ободрись весь народ земли, — говорит Господь, — и производите работы». «Ибо я с вами, — говорит Господь Саваоф, — завет мой, который я заключил с вами при пришествии вашем из Египта, и дух мой пребывает среди вас, не бойтесь». Вторую часть этой проповеди вы услышите в нашей следующей передаче. До свидания, до следующей встречи.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте! Существует старая поговорка, в которой утверждается, что найти согласие с оскорбленным вами братом труднее, чем взять неприступную крепость. Когда герой нашего рассказа поссорился со своим братом, он осознал, что даже и не хотел вернуть былую дружбу. Вражда разрасталась, разрушая его здоровье, семью и все его существование. И этот конфликт не мог быть разрешен до тех пор, пока его сердце, разум и жизнь не стали освобожденными.

0: Как ты мог позволить повысить себе зарплату, не поставив меня в известность?
1: Не вмешивайся, не свое дело.
0: Нет, это мое дело, запомни. Ты обманул меня.
1: Это наше дело. Мы с тобой партнеры.
0: Какая муха тебя укусила, в конце концов? Да ты стал просто невыносим.
1: Просто все эти годы ты бессовестно эксплуатировал меня. Вот и все. Мне это надоело.
0: Я эксплуатировал тебя? Но ведь это же я. Я и никто другой начал с нуля весь этот молочный бизнес и сделал его таким, каков он сейчас.
1: Он настолько же твой, насколько и мой. И чтобы помочь тебе поднять это дело, я годы вкалывал на ферме, не беря за это ни цента.
0: Это я здесь и шачил. Я все организовал. Я вложил в бизнес большие деньги. И я понесу наибольшие убытки.
1: Ну а я тогда выхожу из игры.
0: Что ты этим хочешь сказать?
1: Я хочу разорвать наши партнерские отношения. Беру свою половину дела, и мы расходимся.
0: Твою половину? Да ты не вложил ни одного доллара, и работал ты меньше, чем я.
1: У меня на руках договор о партнерстве, и согласно ему, все обстоит иначе. Между нами все кончено, Бен. Ты понял? Нанимай себе адвоката.

Все братья иногда спорят, в чем-то не соглашаются. Но для героя нашего рассказа это было началом семейной вражды, которая превратилась в настоящий кошмар и привела к полному разрыву отношений. Сейчас вы услышите правдивую историю о Бенни Рэй Барнере и о том, как он был освобожден.

0: Я родился в 57 году в Мессилоне, Огайо. Я был четвертым из пяти детей в нашей семье. Мы жили на ферме в Вустере. Папа работал на металлургическом заводе. Большую часть дня его не было дома, и поэтому фермой занимались в основном мама и мы, дети. Однако влияние отца в доме было очень сильно. Главной ценностью в нашей семье считалась работа. У каждого из нас были свои обязанности по хозяйству, и мы все дружно тянули свою лямку, вставая до восхода солнца и работая до заката. Если кто-то не дорабатывал, то страдать из-за этого приходилось всем.
1: Бланш, мальчики вычистили стойло?
2: Да, и еще у нас сегодня родился теленок. Сходи, взгляни на него после ужина.
3: Он такой забавный, папа. Ты бы видел, как его качало, когда он впервые в жизни поднялся на ноги.
1: Скот существует для откармливания, а не для развлечений.
3: Я позабочусь о нем, и осенью мы сможем продать его на ярмарке.
1: Кенни, ты отремонтировался на косилку?
2: Он поздно пришел из школы, Боб.
1: Это не оправдание. Сделаешь работу после ужина. Я хочу, чтобы каждый из вас честно выполнял порученное ему дело. Я не потерплю в своем доме бездельников.
0: Кенни был мне братом по матери. Он был самым старшим из нас. Его отец умер еще до рождения сына. Брат держался в семье скованно и отчужденно, а его отвращение к труду постоянно выводило папу из себя. Остальным тоже доставалось садистские шалости. Вот помню, как однажды отец послал нас на сеновал сбросить сено для скота.
4: Смотрите, смотрите!
5: Смотрите, смотрите, смотрите, здесь дыра!
4: Кто-то выбил сучки в стене. А, держу пари, что Кенни был здесь, когда прятался от папы. А теперь пойдет дождь и зальет сено.
5: Ой, ну и достанется же ему за это.
4: И нам тоже, если мы не сделаем то, что он нам сказал. Давайте сбрасывать сено.
5: Давай. Ой, папа идет, папа! Он снимает ремень.
4: Ой, ребята.
6: Я послал вас заниматься сюда делом, а не развлекаться. А ну-ка, слезай сейчас же.
0: Работа в нашей семье была идолом, которому все служили с превеликим усердием. И тем не менее, в старших классах я резко изменился к худшему. Я пристрастился к спиртному и сигаретам. Иногда мы с друзьями выезжали за город, жгли костры и напивались до потери пульса. Мы задирали каждого встречного и плевали на все приличия. И нисколько об этом не сожалели. Но, ведя такую разгульную жизнь, я не давал при этом себе никаких поблажек в работе. В просветах между пьянками и драками я закончил среднюю школу и 2 года работал на семейной

0: Я не люблю уезжать из дому. И к тому же мне не по душе долгие часы за баранкой. Рич хочет продать свое дело, и мне кажется, что это как раз тот случай, когда стоило бы его купить.
1: Сколько он просит?
0: 135 тысяч.
1: Да, это немало.
0: Да.
1: В каком состоянии оборудование?
0: Оборудование оставляет желать лучшего. Машину нужно ремонтировать. Но я думаю, что если постараюсь, то смогу через какое-то время получить прибыль.
1: Но если ты считаешь, что дело стоящее, то мы сможем помочь тебе. Мы могли бы заложить ферму.
2: Если мы все постараемся, то выкупим это дело.
1: А когда ты выплатишь часть долга, Джо сможет войти к тебе в долю.
0: С самого раннего детства я уразумел, что основой всего семейного бизнеса была наша ферма. И каждый нес свою долю ответственности за нее. Когда были необходимы какие-либо крупные траты, мы всегда могли рассчитывать, что будем в состоянии это осуществить с помощью нашей фермы. Вот и на этот раз с ее помощью мы смогли выкупить молочный бизнес у Рича. Как я был рад! Я трудился годами, не отдыхая дня, и все равно мне этого было мало. Но иногда я чувствовал, что в жизни существует еще что-то ценное помимо работы. И именно тогда я познакомился с Вэл.
3: Как зябко сегодня.
0: Ничего, Вэл. Вот когда мы доберемся до хижины, я разведу костер.
3: Твоя семья идет сегодня на пасхальную службу?
0: Нет. Ты знаешь, у нас по воскресеньям столько работы, что на церковь просто не остается времени. Но я помню, как однажды в детстве я был в христианском лагере.
3: Да?
0: И мы там изучали Библию, да. Да и вообще, Вэл, там было очень интересно. Ну, вот мы и пришли.
3: Это и есть та лачушка?
0: Да. Ну, давай, забирайся.
3: Давай,
0: я тебе помогу.
3: Ага. Здесь так хорошо, Бенни. Я так рада, что ты смог наконец найти время, чтобы побыть со мной.
0: У меня всегда найдется для тебя время, Вэл. Ты свет моей жизни.
3: Я чувствую то же самое.
0: Ну, присядь, а я пока разведу огонь.
3: Хорошо, спасибо.
0: Вот так.
3: Ты такой галантный и внимательный. Те цветы, что ты мне прислал на работу, они такие красивые.
0: Вот так. Хорошо. Ты знаешь, Вэл, я хочу, чтобы моя любовь была для тебя надежной опорой. Надеюсь, что никогда тебя не обижу.
3: У тебя очень доброе сердце, Бенни. За это я тебя и люблю.
0: А я люблю тебя еще больше. Вэл, ты выйдешь за меня замуж?
3: Ты же знаешь, что да. Как чудесно нам будет вместе.
0: Но спустя совсем немного времени после медового месяца мы столкнулись с проблемами. Я снова, как и прежде, с головой ушел в работу. Из-за того, что люди, которых я нанимал, постоянно меня подводили, мне приходилось большую часть работы делать самому. Однажды мой шофер вез молоко по скользкой дороге и расплескал почти пол цистерны. Это меня просто разорило. И именно тогда я обратился к брату с предложением вступить в долю. Первые 2 года мы с ним прекрасно ладили. Но все изменилось после того, как он женился.
4: Бен!
0: Да?
4: Мне нужны деньги, так, чтобы купить кое-что для дома.
0: Ну ладно, это не проблема. Джо, мы же с тобой успешно расплачиваемся с долгами, и у нас на счету достаточно денег.
4: Да, действительно. Дела идут неплохо, как я погляжу, не так ли?
0: Да. Ты знаешь, Джо, мы даже можем позволить себе нанять механика для ремонта грузовиков, чтобы не заниматься этим самим.

0: было бы здорово.
1: Да. А то, знаешь, вот Вэл жалуется. Хочет, чтобы я больше времени проводил с ней дома.
0: Если этот парень будет справляться с ремонтом, мы иногда сможем брать выходные.
1: Ну, конечно. Вообще, думаю, мы на верном пути.
0: Послушай, я бы хотел закрепить наши отношения документально.
1: Да? Ну что ж, я не против.
0: Давай поедем в город и все оформим.
1: Поскольку в финансовом отношении наши дела шли благополучно, я особенно не вдавался в детали бухгалтерии. Но мой брат придавал этому большее значение. Он все считал, записывал и в конце концов пришел к выводу, что я его обделяю. Он стал мрачным, раздражался по всякому поводу. Он обвинял меня в неправильном руководстве, спорил об оборудовании, выходных, оплате труда, а затем он нанес мне страшный удар. Он хотел разорвать контракт о партнерстве и забрать себе половину дела. Это означало войну.
2: Вэл! Вэл, да где ты, Вэл? Вэл!
3: Я иду, иду, иду!
2: Вэл!
3: Что случилось?
2: Джо хочет выйти из Долли! Он хочет забрать половину бизнеса!
3: Что?
2: Ты представляешь, половину! Господи, сколько лет я работал, чтобы поднять это дело!
3: А зачем он это делает?
2: Он считает, что все эти годы я ехал на его горбу, ты представляешь? Он говорит, что работал, не получая зарплаты, и этим обеспечил себе право на половину дела.
3: Да успокойся ты, я надеюсь, что ты справишься с этими трудностями.
2: Да я уже смотреть на него не могу.
3: Бенни, ты должен, ты должен.
2: Нет, Вэл, ну ты понимаешь, после того, как я подписал все документы, закон на его стороне. Но это несправедливо. Дни и ночи я работал, чтобы дело начало давать прибыль. Я мучился столько лет, чтобы он вот так вот взял и забрал все даром. Да я никогда ему этого не прощу.
1: По мере того, как мы обсуждали с братом все аспекты дела, я все больше и больше ожесточался против него. Доверие и любовь уступали место гневу и депрессии, которые с каждым днем становились все сильнее. При каждой мысли о брате мне становилось дурно. Что бы я ни делал, куда бы я ни шел, я все время продолжал думать о нем, как он украл мой бизнес и разрушил мою жизнь. Иногда я даже забывал, что Вэл беременна. Вместо спокойного режима, который предписал врач, ей приходилось постоянно выслушивать потоки гнева, которыми я захлебывался после каждой схватки с братом. Ей сделали кесарево сечение, и она родила сына. Я был счастлив. Но счастье было недолгим. Наша тяжба с братом разгоралась все сильнее. Родители глубоко страдали, глядя на нас. Но я и мой брат думали только о том, как выиграть спор. 3 месяца спустя мы крупно поругались прямо на глазах у отца и матери.
4: Я хочу, чтобы мы уже покончили с этой грязью! Я хочу свою долю!
5: Единственный способ выплатить тебе твою долю – это продать оборудование, а я на это не пойду!
4: Тогда я буду добиваться справедливости через суд!
6: Да послушайте, из-за вас я уже продала коров! Неужели вы лишите меня и фермы?
7: Не понимаю, к чему таскаться по судам! Зачем выносить ссор из избы?
5: Да он думает только о себе!
4: Я заслужил свою долю в этом деле!
5: Да, конечно! Ты брал деньги за работу, и ты лгал мне!
4: Ну и что? Если даже это и так, все равно я получал мизер, и все равно мне положено половина этого бизнеса!
5: Слушай, послушай меня. Я даю тебе 50 тысяч долларов и беру на себя все долги. Тогда нам не придется продавать ферму и позориться в суде.
4: Ладно! Я посоветуюсь с женой.
1: Но жена Джо не согласилась с нашим предложением, и война продолжалась. Через 9 месяцев после рождения сына Шериф вручил мне повестку в суд.
3: Что там?
1: Я не верю своим глазам. Я должен идти в суд. Должен перед всеми рассказывать о своей жизни. И никому не будет дела до моих чувств. Я ненавижу его за это.
3: Пенни.
1: А что мне еще остается? Делать вид, что все в порядке?
3: У меня нет больше сил это выносить. Ты хочешь, чтобы наш сын и дальше рос в этом скандале?
1: Нет.
3: Я тоже. Бонни, я была в церкви. Почему бы тебе не взять выходной и в воскресенье не сходить со мной на службу?
1: Я подумаю об этом.
3: Я знаю, что в вашей семье не было принято ходить в церковь, но для детей это очень важно.
1: Ты знаешь, Вэл, однажды, когда я был еще маленьким, папа сказал: «Добрые люди когда-нибудь попадут в рай, а плохие — в ад».
3: Бенни!
1: Ну, ладно, ладно. Ладно, я пойду с тобой.
8: В Евангелии от Матфея, глава 7, стих 21, Иисус сказал: «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Небесного». Исполняете ли вы волю Божью? Или вы живете, повинуясь своим желаниям? Друзья, нет мира для того, кто живет по своей собственной воле. Если у вас нет личных отношений с Господом Иисусом Христом, то вы построили свой дом на песке. Позвольте мне прочитать вам то, что сказал Иисус в том же Евангелии: «А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил свой дом на песке. И пошел дождь, и разлились реки, подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. Стройте свой дом на скале, имя которой Господь Иисус Христос. Он умер, чтобы искупить наши грехи, дать нам праведность, смыть нашу вину силой своей крови и дать нам возможность воссоединиться с Богом. Он есть скала, основание, на котором вам следует строить свою жизнь».
1: Я впитывал эти слова как губка. Возникало ощущение, что пастор знал буквально все о моей жизни, о том стыде и страхе, которые отравляли мою душу. Моя жена испытывала то же самое. Она постоянно говорила о Господе, о том, как Он дал ей надежду на будущее. Однажды, когда я сидел за рулем и ехал куда-то по своим делам, она передала мне сообщение на пейджер, и я связался с ней по телефону.
9: Алло?
1: Тебе что-нибудь нужно, милая?
9: Бенни, сегодня утром я покаялась и теперь точно знаю, что попаду на небеса. Я так счастлива. Я просто хотела, чтобы ты был первым, кто услышит об этом.
1: Я рад за тебя, Вэл.
9: Ты не можешь себе представить, как это хорошо чувствовать себя прощенной, Бенни. Не имеет значения, что ты сделал. Иисус любит тебя и простит. Правда, это невероятно.
1: Да, дорогая.
9: Я не дождусь того момента, когда смогу поделиться этой доброй вестью со своими близкими.
1: Не прошло и месяца, как я тоже пришел к сознанию своей греховности. И когда пастор пригласил желающих выйти вперед и вручить свои жизни Христу, я вышел. По пути к алтарю ко мне внезапно пришло чувство уверенности, что все будет хорошо. Даже радость от рождения сына не могла сравниться с чувством душевного покоя и блаженства, которое я приобрел в тот день. Мы с Вэл начали регулярно посещать церковь и изучать Библию. Мы нуждались в его руководстве в том испытании, которое ожидало нас в самом ближайшем будущем.
3: Кто это был? Твой брат?
1: Да. Кажется, мне придется нанять адвоката.
3: Успокойся, все будет хорошо, Бенни. Что бы ни случилось сейчас, у нас есть Христос.
1: Я знаю. Но почему Господь посылает мне это?
3: Да Бог тут ни при чем. Ты понимаешь? Это Джо. Это Джо все. Ты помнишь, что мы вчера прочитали в Библии? Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Если ты будешь делать то, что праведно в глазах Господа, то Он позаботится о тебе.
1: Мне придется много молиться, чтобы перенести все это.
3: Быть может, на то воля Божья.
1: Ибо какая выгода человеку в том, если он обретет весь мир, но погубит душу свою?
3: Именно так. Если даже все кончится тем, что брат отберет у тебя все имущество, то что из этого? Ты все равно будешь богаче, потому что у тебя есть Господь.
1: Я очень много молился до суда. Мне помогли слова из Библии. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровища ваши, там будет и сердце ваше. Когда мы встретились, чтобы разорвать контракт о партнерстве, на душе у меня был мир. Я знал, что Бог исполнит свои обещания. Когда суд был окончен, я остался с таким же долгом, какой у меня был 10 лет назад, когда я начинал это дело. Мой брат пошел своим путем, а я своим. Несколько недель спустя мы с Вэл услышали проповедь, благотворно повлиявшую на всю нашу жизнь.
3: Бенни, эта проповедь попала точно в цель.
1: Знаю.
3: Я так сожалею о тех ужасных словах, которые были сказаны между братом, его женой и нами. Ты не помнишь, где этот стих из Якова?
1: Вот он.
3: Да. Ага. А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божью.
1: Стоит ли нести свой дар к алтарю, затаив при этом на сердце обиду против брата?
3: А помнишь еще в Евангелии от Матфея?
1: Ага.
3: Вот, да. «Оставь там дар твой перед жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой».
1: О, Боже, как трудно следовать Христу.
3: Я хочу написать им письмо и попросить прощения за всю ту боль и мучение, которые мы им доставили.
1: Мы должны сделать это. Бог хочет, чтобы мы сделали первый шаг навстречу.
3: Пастор сказал, что мы должны попросить прощения, если кого-то обидели, Бенни. И мы дадим им знать, что материальные блага больше не являются для нас главным в жизни. Ведь теперь самое важное — это следовать Иисусу.
1: Да, да. То, что ты собираешься сделать, это правильно, Вэл. Бог простил нас, и Он ожидает, что мы будем прощать других. Вэл написала письмо, а Бог сделал все остальное. Постепенно он восстановил наши родственные отношения. Мне было нетрудно простить брата, когда я думал о том, сколько Бог простил мне. Через 4 года после того, как мы разделили бизнес, я смог рассчитаться с долгами. Я продал свою половину дела и устроился работать на маслобойне. Это дало мне возможность проводить больше времени с семьей. Родители мои по-прежнему живут на семейной ферме. Хотя мой брат и его жена не познали Господа, их дети ходят в церковь вместе с нами, и они приняли Христа.

Какое же это чудесное свидетельство силы воскресшего Господа, принца мира! Друзья, если вы боретесь с грехом, и вам трудно вырваться из плена тьмы, помните, нет ничего невозможного с Богом. Он умер за вас, и Он хочет жить в вас. Отвернитесь от ваших сомнений и страха и ищите Господа прямо сейчас.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org. Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Сеется семя», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Иван Редикоп. Мы продолжаем цикл передач по книге «Иисус. Наша судьба». Автор книги Вильгельм Буш.

В Библии написано: «Верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников». Многих людей возмущает это место, и они говорят: «Но я же не грешник, я же не преступник». Им я теперь заявляю: «Вы лжете! Это вам следует сказать в день судный самому Богу: я не грешник, я соблюдал все твои заповеди». Сможете ли вы это сказать? Ах, бросьте свою сомнительную самоправедность, которая вам внушает, будто все в порядке вещей. Наоборот, все в полном беспорядке, все. И ваше положение в обществе не спасет вас в вечности. А у вас есть для этого мужество? Признайтесь, я грешник. О, оно окупится! Иисус ожидает вас распростертыми объятиями. Совершите этот решительный шаг в распростертые объятия Иисуса. В прошлой передаче мы рассмотрели тему «Что же нам делать?». И если мы сейчас будем беседовать на тему «Что же нам делать?», то особенно важно, чтобы вы позволили Иисусу самому беседовать с вами, чтобы вы слушали голос Иисуса. И оставьте свое ветхое неверие. Будучи многие годы пастырем в крупном городе, я слышал очень много возражений против библейской вести. Мне встретилось столько ветхого неверия, что я прежде всего хотел бы вас спросить, имея в виду спасение вашей души, оставьте ваше неверие. Знаете, тогда меня поразило то, что даже образованные люди карабкаются по земле с Дарвином, Геккелем и Ницше, и благодаря такому ветхому неверию лишают себя вечного счастья. Поэтому я вас прежде всего прошу, бросьте за борт все ветхие основы вашего неверия и верьте свою жизнь Господу Иисусу. Кончайте с вашим ветхим неверием, поверьте тому, кто для вас сделал все. Это дело решается между ним и вами. Для этого нужно уединиться и сказать в тиши: «Господь Иисус, сегодня я хочу принадлежать Тебе». Вам следует покончить со своей сомнительной самоправедностью. Сегодня мы рассмотрим очень важную тему. Беседуйте с Богом. Есть люди, которые живут в ссоре и говорят: «Мой противник начал ссору». Ссора вообще существует лишь тогда, когда ее начинает другая сторона. Никогда еще ни один человек не начинал ссору сам, не правда ли? Всегда начинает другая сторона. Но я хочу вам сказать, что в очах Божьих ссора не лучше убийства. Почему вы не прекращаете? «Что же мне делать?» – спрашиваете вы. Я вам на это скажу. Порвите с явным грехом. Остановитесь же и спросите: что в моей жизни не в порядке? С чем же мне, собственно, следует порвать? Определить это вам будет совсем нетрудно. Вы думаете, Иисус окажет вам милость, если вы будете продолжать сознательно грешить? В Библии написано: «Покайтесь». Блудный сын порвал со своей прежней жизнью. Вы можете прийти к Иисусу такими, как вы есть, обремененными и неверующими. Но вам нужно порвать со всем, что ведет вас к погибели, о чем вы точно знаете, что это грех. В многочисленных письмах, которые я получаю, люди постоянно возмущаются и пишут: «Вы судите уж слишком строго. То и то вовсе не грех». И часто называются вещи, о которых я не говорил. На основании этого я делаю вывод, что наша совесть восстает против господства Иисуса Христа в нашей жизни. Послушайте. Вы не достигнете живой веры и не сможете в живой вере находиться, если у вас нет мужества предать свою жизнь Иисусу так, чтобы действительно покончить со всем, с чем следует покончить. Порвите с явным грехом. Побеседуйте с Богом. Вы умеете молиться? Возможно, вы умеете бормотать вызубренный стишок, а молиться?
Недавно я был в одном доме, и мать говорит: «Да, мы тоже добрые христиане. Иди-ка сюда, Кларочка!» Мать требует от своей 4-летней дочери: «Ты же так хорошо молишься, а ну-ка, расскажи-ка пастору какую-нибудь молитву». И ребенок начал. Но я быстро его прервал. «Достаточно! Не надо рассказывать пастору какую-нибудь молитву! Во имя всего в мире, пожалуйста, прекратите! Это же не молитва! Молиться означает разговаривать с живым Богом, снизошедшим к нам в Иисусе, излить Ему свое сердце. Вы уже когда-нибудь так молились?» Один английский епископ по имени Робинзон написал ужасную книгу «Иной Бог». В ней он говорит, что современный человек вообще больше не может молиться. С этим я, конечно, согласен. Но это же свидетельствует не против молитвы, а против современного человека, не правда ли? А епископ хочет все христианство перевоспитать, потому что современный человек больше не может молиться. В таком случае я бы напротив сказал: пусть современный человек лучше снова научится молиться. Попробуйте однажды помолиться, даже если вы просто скажете: «Господи, помоги мне найти Тебя!» Или: «Господи, спаси же меня!» Или: «Господи, приведи меня к истинной вере!» Или: «Господи, прости мне мои грехи!» Только начните! Невозможно сразу молиться красноречиво. Возможно, некоторые пасторы красноречиво молятся с книгой в руках, откуда они считывают. Но вовсе не нужно, чтобы мы красноречиво молились. Главное, чтобы мы вообще начали действительно говорить с живым Богом. Начните же, тогда вы научитесь молиться. Знайте, вера – это задушевное отношение между моим Господом и мною. И тогда без беседы не обойтись, не так ли? Тогда я разговариваю с Ним, а Он разговаривает со мной. Читайте Библию. Как же Бог говорит с человеком? Он говорит через Библию. Поэтому вам обязательно нужно читать Библию. Библию сейчас уже ни один человек не читает, думаете вы? Да, к сожалению. Однажды я слышал такое объяснение. Евангельские христиане при праздновании для реформации всегда поют гимн Лютера «Надежное прибежище». Кончается он так: «Пусть слово стоит непреложно». И вот христиане поставили Писание на книжную полку и не прикасаются к нему, но думают: вот она стоит хорошо и верно. Но Лютер то имел в виду вовсе не это. Заходя в дома, я часто слышу: «Да, господин пастор, у нас даже есть старинная Библия с 1722 года, нашей прабабушки». И мне приносят такую книжицу, которую явно никто не читает. При всем глубоком почтении к старинным Библиям я вам советую: купите маленький Новый Завет. Затем отведите ежедневно определенное время для того, чтобы его читать. И внимайте, ведь сам Иисус разговаривает с вами. Возможно, встретятся места, которые вы вовсе не понимаете. Но читайте спокойно дальше. Своей молодежи я всегда объясняю так. Один фермер из Бразилии мне рассказывал, что когда он туда приехал, ему выделили участок земли, на котором рос дремучий лес. Ему пришлось спиливать деревья, выкорчевывать пни и убирать камни. И вот настал день, когда он запряг двух волов и смог начать пахать. Но не сделал он и 3 шагов, как плуг застрял. Что же сделал фермер? Пошел домой, взял динамит и взорвал камни вместе с плугом и волами? Нет, он обошел плугом камень и продолжал пахать.
Когда он закончил, то все выглядело довольно плачевно. Но он посеял и кое-что пожал. Когда он пахал в следующем году, дела шли несколько лучше. Ему пришлось снова выкорчевывать пни, но стало определенно лучше. А при третьей спашке дело пошло и того лучше. Так вам следует читать Библию. Только начните же. Если вы что-нибудь не понимаете, то пока пропустите это место. Только продолжайте. И вот сразу в первых главах Нового Завета вам встретится слово, которое гласит: «Иисус спасет свой народ от греха». Вы скажете: «Это мне понятно. Это подходит мне». Таким образом, позвольте Богу разговаривать с вами посредством Библии. Ежедневно находите время для Слова Божьего. При этом просите: «Господи, просвети же меня, помоги же мне понять, освети мое сердце, мой разум, мою душу». Не позволяйте никому внушать вам неприязнь к Библии. Библия – великолепная книга. Не существует более актуальной и волнующей книги, чем Библия. Однажды, когда я был молодым солдатом в Первую мировую войну, я находился в разведке. Был вечер. Начало смеркаться. Я сидел на краю ущелья. Вдруг в сумерках я увидел трясущуюся вдоль просеки вражескую полевую кухню. Мы даже не ожидали, что по этой просеке можно проехать. Вы слушаете передачу «Сеется семя», подготовленную в радиостудии «Волна надежды» по книге Вильгельма Буша «Иисус – наша судьба». Тема нашей передачи – «Беседуйте с Богом». Но эта полевая кухня, не дождавшаяся наступления темноты, выдала нам подступ во вражеские расположения. Если там проезжает полевая кухня, то там же пройдет и пехота, и колонны с боеприпасами. Здесь находится подступ к врагу. Что же мы сделали? Может быть, мы решили поберечь просеку и ни в коем случае не открывать по ней огонь? Напротив, именно эту просеку мы всю ночь держали под обстрелом. Послушайте, Библия является подступом, путем транспортировки, продовольствия и боеприпасов, Божьим путем подкрепления христиан, а дьявол так хитер, что берет этот путь Божий под свой обстрел. И какой-то глупый мальчик пренебрежительно говорит: «Ба, какая книга!» А самые умные профессора доказывают, что Библия всего лишь творение рук человека. Вы понимаете? Но если вы хотите быть детем Божьим, хотите получить спасение, то вам не следует обращать на это внимание. Не позволяйте никому внушать вам неприязнь к Библии. Библия говорит, что она написана людьми, которые были исполнены и просвещены Духом Святым. И если вы будете читать Библию, то скоро заметите, что в ней Божественный Дух. Однажды некто пожаловался мне: «Для меня Слово Божье совершенно мертво. Я очень хочу получить спасение, но Его Слово мне ни о чем не говорит». Я ответил ему: «Просите Духа Святого у Бога. Просите, если нужно, ежедневно в течение четверти года. Господи, даруй мне Духа Святого, чтобы мне понять Слово Твое, чтобы я мог ожить в вере». Поверьте мне, Бог ответит вам совершенно определенно. А теперь я хочу вам сказать: находитесь под Словом Божиим. Идите туда, где вы можете слышать чистое Слово Божие. Я своевременно хочу сказать, что сегодня существуют кафедры, с которых проповедуют разбавленное Евангелие. Туда бы я не пошел.
ибо интересуюсь радостным напитком Евангелия, а не каким-то суррогатом. Вы сразу поймете, проповедуют ли вам радостную евангельскую весть или нет. Везде есть пасторы, проповедники и люди, которые могут возвещать Евангелие. Но вы идите под своды Слова Божьего. Держитесь тех, которые желают его слушать в любых обстоятельствах. Недавно мне кто-то сказал: «Вы знаете, я индивидуалист». На это могу только ответить: вам не устоять в живой вере, если вы не будете иметь общение с христианами, если не будете ходить туда, где проповедуется Слово Божие. В заключение я хочу рассказать вам об одной старой женщине, с которой я однажды познакомился. Один молодой человек сказал мне как-то: «Да не рассказывайте же истории о старой женщине». Но таковы уж эти молодые люди. Я заметил, что от этой женщины исходила великая сила, и я ее разыскал. Это была вдова одного шахтера. Она обрадовалась, когда я пришел, и рассказала мне, как уверовала. Она жила в пригороде, который сегодня слился с Эссеном. Однажды она прочитала в газете, что в Паулюскирхе, название церкви, будут представлены два новых пастора. Тогда она говорит своим подругам: «Это всегда большое событие в Эссене. Пойдемте, сходим туда». Они отправились через поля в Эссен. Путь до Паулюскирхи был длинным. Когда они прибыли, огромная Паулюскирхи была наполнена до отказа. Они встали позади всех, и вот, представляют одного пастора, Юлиуса Дамана, который пользовался в Эссене большим авторитетом. Юлиус Даман взошел на кафедру впервые и прочел слово: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, чтобы все, уверовавшие в Него, не погибли, но имели жизнь вечную». Затем он наклонился вперед и сказал: «Из сотен тысяч слов Библии я ни одного так не боюсь, как слово «погибель». Можно навеки погибнуть, не призывая Бога, а это ад». Вдова продолжала: «Я была тогда молодой девушкой и стояла в большой церкви у самого выхода. Больше я ничего не слышала. Меня как молнией пронзило, ведь я же тоже погибшая. Я же не имею мира с Богом. Мне же не прощены грехи. Я не дитя Божие, я погибла. Домой я шла, как во сне. Через 3 дня отец меня спросил: „Ты болеешь?“ Тогда она пытается объяснить все родителям: „Ты не в своем уме, у тебя больные нервы“. Никому из людей она не смогла тогда объяснить своего смертельного страха. Я погибла. Я желаю вам всего доброго. И несмотря на это, вернее, именно поэтому я вам желаю такое пережить, чтобы вы познакомились с действием Духа Святого и узнали, что это такое: я погиб. Дальше она рассказывала: 4 недели я ходила совершенно ни к чему не способная. Но вот я прочитала, что пастор Даман снова проповедует. И снова я побежала в Эссен. Всю дорогу я молилась. На ум мне пришла только одна молитва, один стих из гимна: «Лишь одно, Господь, мне нужно, научи познать Тебя, остальное все тяжелым давит бременем меня». Эту молитву она произносила всю дорогу. И вот она дошла до Паулюскирхи. Проповедует Даман. Все вокруг переполнено. Ей опять не достается места, и она вынуждена стоять позади.
она еще раз произносит: «Лишь одно, Господь, мне нужно! Научи познать Тебя!» Затем она открывает гимн, который уже начали петь. К своему удивлению, она увидела как раз тот гимн. «Лишь одно, Господь, мне нужно!» Она подумала: «Если это все молитвенно поют, то должно же что-то произойти!» Затем пастор Даман встает за кафедру и читает текст из Евангелия от Иоанна. Иисус говорит: «Я есмь дверь. Кто мною войдет, тот спасется. Аминь». Она рассказывала: «Теперь я второй раз была в церкви и опять больше ничего не слышала. Как только это слово, потому что в то мгновение мне стало ясно: Иисус воскресший, дверь в жизнь. И я вошла этой дверью. Я больше ничего не слышала от этой проповеди, но мне этого было достаточно. Я вступила в жизнь». Я часто рассказываю эту историю, когда встречаю людей, которые мне говорят: «Ах, я в церковь не хожу, я не могу выносить этого воздуха. Лучше пойду в зеленый лес, где птички поют и деревья шелестят». Тогда я возражаю: эта женщина никогда бы не пришла к живой вере, если бы не пошла послушать Слово Божие. Что же нам делать? Оставьте ваше ветхое неверие. Оставьте вашу сомнительную самоправедность. Сделайте решительный шаг. Порвите с явным грехом, беседуйте с Богом, читайте Библию. Идите под сень Слова Божия. Я должен был ответить на вопрос: что же нам делать? Я дал вам весомые ответы. В сущности, решающим является не то, что мы совершаем, каким бы важным это ни было. Решающим является то, что Бог сделал для вас в Иисусе. Это и есть та радостная весть, о которой я хочу вам поведать. Иисус сделал все для всех. Он снизошел к нам. Он воскресил нас. Он сидит для нас одесную Бога. Он добрый пастырь, который все делает для овец своих. Псалмопевец в 23-м псалме свидетельствует: «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Мое желание, чтобы и вы могли сказать: «Господь пастырь мой». В следующей передаче мы поговорим на тему «Почему Бог молчит?».

Вы прослушали передачу «Сеется семя», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами и буду рад вновь встретиться с вами в нашей следующей передаче. У микрофона Иван Редикоп, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания, до следующей встречи в эфире.

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: Что служит мерилом нашей любви к Богу?
1: Как может человек знать, что он принадлежит к особому избранному обществу, которому Иисус проявляет особую любовь?

0: Доктрины Библии. Эта серия программ посвящена изучению доктрин Библии. Доктрины Библии – это систематическое изложение основных истин христианской веры, истин, содержащихся в Священном Писании. В программе сегодня участвуют Елизавета Левшеня, Евгений Щепанский и Константин Левшеня.
1: Я очень рад, что вы настроили ваш радиоприемник на эту волну и присоединились к нашему классу для изучения доктрин Библии. Мы изучаем доктрину об Иисусе Христе. Приготовьте тетради, ручку для записей по ходу урока, или лучше, приготовьте магнитофон, чтобы записать материал на пленку. Пока вы готовитесь, прослушаем пение, исполненное молодежью из Советского Союза. «Иисус, души, Спаситель».

0: Мы продолжаем изучать доктрину об Иисусе Христе. Мы видели, что Иисус Христос действительно Бог и действительно человек. Теперь мы рассматриваем характер Иисуса Христа. В предыдущей программе мы говорили о Его святости. Сегодня мы коснемся Его любви. Обратим наше внимание на любовь Иисуса Христа к Богу Отцу.
1: Любовь Иисуса Христа к Богу Отцу. Читаем Евангелие от Иоанна 14:31. Но чтобы мир знал, что я люблю Отца, и как заповедал мне Отец, так и творю.
0: Иисус Христос любит Отца. Он желает, чтобы мир знал, что Он, Христос, любит Отца. Если мы хотим знать значение истинной любви к Богу, нужно обратить наш взор на Иисуса Христа. Посмотрим, как Он это делал. В исполнении заповедей Отца Своего.
2: Евангелие от Иоанна, 14 глава, 31 стих. «Я люблю Отца, и как заповедал мне Отец, так и творю». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 10 стих. «Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в Его любви». Евангелие от Иоанна, 6 глава, 38 стих. «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». Иоанна 8:55. «И вы не познали Его, а Я знаю Его. И если скажу, что не знаю Его, то буду подобный вам лжец. Но я знаю Его и соблюдаю Слово Его».
0: Христос оставил славу небесную, чтобы принять позорную смерть. Смерть крестную.
1: Послание к Филиппийцам, 2 глава, стих 8. «Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной».
0: Его смерть была в самом высшем смысле добровольным послушанием заповедей Отца.

0: даже когда эта воля требовала, чтобы он испытал физическую и духовную муку.
1: Евангелие от Матфея 26, 39 и 42. «И отошед немного, пал на лицо свое, молился и говорил, «Отче мой, если возможно, да минует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». Еще отошед в другой раз молился, говоря, «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля Твоя».
0: Иисус Христос выражал свою любовь к Богу Отцу в горячей жажде творить волю Отца Своего Небесного.
2: Псалом 39:9. «Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце».
0: Эта жажда творить волю Отца проявлялась даже в детстве Иисуса.
1: Евангелие от Луки, 2 глава, 49 стих. «Он сказал им, «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит Отцу моему?»
0: Для Христа творение воли Отца было более важно, чем ежедневная пища.
2: Евангелие от Иоанна, 4 глава, 34 стих. Иисус говорит им, «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его».
0: Иисус Христос выражал свою любовь к Богу Отцу в поиске воли Отца.
1: Евангелие от Иоанна 5:30. «Я ничего не могу творить сам от себя. Как слышу, так и сужу. И суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца».
0: Это больше, чем послушание известным, указанным заповедям. Любящий и верный сын не будет доволен исполнением только того, что отец приказывает ему, но будет стараться делать сверхприказного. Он любит отца своего в такой степени, что он чувствует и знает, что отцу угодно и приятно, и ищет удовлетворить его. Иисус Христос постоянно старался делать то, что удовлетворяло Отца. Он всегда творил то, что было угодно Богу. Христос имел одну главную цель – творить волю Божью. Подобно тому, как другие люди ищут богатства, счастья, славу или самогождения, Он искал и стремился творить только волю Небесного Отца. Наш Господь не только учил, что первая и наибольшая заповедь есть любить Господа Бога всем сердцем и всею душою и всем разумением. Матфея 22, 37 и 38. Его собственная жизнь являлась наивысшим воплощением этой заповеди. Наша следующая тема – любовь Иисуса Христа к людям. Иисус Христос любит церковь.
2: Послание к Ефесянам, глава 5, стих 25. Христос возлюбил церковь и предал Себя за нее.
0: Человек-альтруист любит все человечество, но он имеет особую любовь к своей жене. Он любит свою жену так, как никакую другую женщину в мире. Хотя Христос любит всех людей, Он имеет особую любовь к Своей Церкви. Иисус Христос любит верующих, каждого в отдельности.
1: Послание к Ефесянам 5:2. «Христос возлюбил нас и предал Себя за нас». Послание к Галатам 2:20. «Сына Божия, возлюбившего Меня и предавшего Себя за Меня».
0: Христос не только любит свою церковь, но каждый

0: доводі його індивідуального члена водійності. Он називає нас своїми. Евангелие от Иоанна 13 и стих 1. «Возлюбив своих, сущих в мире, до конца возлюбил их». Кто это свои? Свои – это те, которых Бог, Отец, дал ему.
1: Евангелие от Иоанна, 17 глава, 9 стих, 12. «Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых ты дал мне, потому что они твои. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое. Тех, которых Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание».
0: Как может человек знать, что он принадлежит к этому избранному обществу? Ответ. Доказательством того, что человек принадлежит к этим избранным, есть то, что он пришел ко Христу и принял Его, Христа, как своего личного Спасителя. Христос любит своих особой любовью.
1: Евангелие от Иоанна, глава 13, стих 1. «Пред праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что возлюбил своих, сущих в мире, до конца возлюбил их».
0: Иисус Христос любит тех, которые имеют и соблюдают заповеди Его. Христос имеет особую любовь к Своим послушным ученикам.
2: Евангелие от Иоанна 14:21. «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня. А кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам».
0: Те, которые соблюдают Его заповеди, пребывают в Его любви.
1: Иоанна 15:10. «Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей».
0: Те, которые творят волю Божью, находятся очень близко к сердцу Христа. Они близки Христу, как брат, сестра и матерь. Человек может любить всех людей, но особенно он будет любить своего брата, свою сестру и больше всего свою мать. К тем, которые исполняют волю Божью, Иисус Христос проявляет такую любовь, которая совокупляет вместе любовь ко всем этим троим.
2: Евангелие от Марка 3:35. «Ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь».
0: Любовь Христа к тому, который соблюдает Его заповеди, такая же, как любовь Бога Отца к Сыну.
1: Евангелие от Иоанна, глава 15, стихи 9 и 10. «Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас, пребудьте в любви Моей. Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей. Как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви».
0: Сделаем краткий перерыв и выслушаем пение «Из вечных чертогов Спаситель».

0: Иисус Христос любит грешников, погибших, нечестивых.
1: Евангелие от Матфея, 9 глава, стих 13. «Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Евангелие от Луки, 19:10. «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». К римлянам послание, 5 глава, 6 стих. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых».
0: Христос не только любит своих святых, но также погибших грешников. Однако Его любовь к Своим и Его любовь к грешникам не есть одна и та же. Грешникам Христос питает сожаление, святыми Он наслаждается.
2: Послание к римлянам, 5 глава, 7 и 8 стихи. «Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками».
0: Христос так возлюбил грешника, что пришел в этот мир взыскать и спасти погибших.
1: Евангелие от Луки, 19:10. «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие».
0: Одна человеческая душа в глазах Христа ценится выше всех богатств и всей славы мира.
2: Евангелие от Марка, глава 8, стих 36 и 37. «Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?»
0: Христос был всегда настороже, ища возможности спасти погибающую душу.
1: Евангелие от Иоанна, 9:35. Иисус, услышав, что выгнали его вон, и нашед его, сказал ему: «Ты веруешь ли в Сына Божия?»
0: Иисус пользовался каждой возможностью, чтобы указать людям спасение для их бессмертных душ. Какой это важный для нас урок!
2: Евангелие от Иоанна, 4 глава, стихи 6, 7 и 10. «Там был колодец Яковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодца. Было около 6 часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: „Дай мне пить“. Иисус сказал ей в ответ: „Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: „Дай мне пить“, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую“».
0: Христос не только пользовался возможностью, когда она представлялась, но сам искал возможностей.
1: Евангелие от Луки, 15:4. «Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее?»
0: Христос не только был готов принять грешников, когда они приходили к Нему, но Сам Он искал их, чтобы привести их к Себе. Действительная любовь к душам человеческим заставит и нас искать погибших.
2: Не пора ли ответить на вопросы, заданные в начале программы?
0: Да, пришло время нам ответить на вопросы.
1: Первый вопрос. Что служит мерилом нашей любви к Богу?
0: Мы уже ответили этот вопрос. Любящий и верный сын не будет доволен исполнением только того, что его отец приказывает ему. Он будет стараться делать сверхприказного. Он любит отца своего в такой степени, что он чувствует и знает, что отцу угодно и приятно, и ищет удовлетворить его. Христос постоянно старался делать то, что удовлетворяло Отца Небесного. Он всегда творил то, что было угодно Богу. Христос имел одну главную цель – творить волю Божью. Наше стремление творить волю Божью является мерилом нашей любви к Богу.
2: Второй вопрос. Как может человек знать, что он принадлежит к особому избранному обществу, которому Иисус Христос проявляет особую любовь?
0: Доказательство того, что человек принадлежит к этим избранным, есть то, что он, этот человек, пришел ко Христу и принял Его как своего личного Спасителя. Христос любит своих особой любовью.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия – венец познания. Над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70. В последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

Я счастлив, что духом от Бога удерживаюсь и укрепляюсь, как молотком отбойным, верою в жизнь врубаюсь, что есть борьба и надежда, клокочущие постоянно, и я на земле житель здешний, вечность стремлюсь неустанно, что не стыжусь на колени упасть молитвой пронзенной. Я счастлив, я не жалею, что ветром дышу соленым, что путь избрал каменистый, а можно избрать и полегче, что мира насмешки и свисты меня лишь куют и лечат. Я счастлив, не странно, а здраво, я в жизнь не вхожу с тыла, и в этом вся моя правда и радость моя и сила.

в овечьем стаде. Когда Христа не знали мы, служили все греху невольно, но, перейдя во свет из тьмы, грешить не можем произвольно. Святой споткнется иногда, 7 раз падет, но все же встанет, не понесет от зла вреда и только осторожней станет. К ногам Спасителя прильнет, там совершит исповедание, оставит и вину, и гнет, получит снова оправдание. Он в жизни ошибиться мог, но чуткой совестью измучен, запомнит навсегда урок, что в горьком опыте заучен. Но нечестивые не так. Однажды пав, уже не встанут, их цепко держит в лапах враг, в пучину зла навеки канут. Не тяготятся грешных пут, смешав в одно добро и худо, не к покаянию прибегут, они оправдываться будут. Грех действует, как страшный яд, и те, кто склонны на уступки, скорее Писание извратят, чтоб не раскаяться в проступке. Найдут священные места и приведут библейский довод. Для них и благодать Христа не больше, как к распутству повод. В вопросах веры, зная толк, на зло подосланный от ада, явись такой матерый волк, он будет бедствием для стада. По виду посмотреть, как брат, хоть в нем звериная натура, от головы до самых пят прикрыла все овечья шкура. И проповедник он не слаб, послушать точно речь овечья, но где пройдет следы от лап, а в стаде жертвы и увечья. Случится, если пастухи его поймают на горячем, он снова повторит грехи, да и не может быть иначе. Напрасно серому ловцу оказывать любовь и жалость, не превратится волк в овцу, как мы на фактах убеждались. Что ж, если осужденья тут не встретит деятель лукавый, последний день Господний суд им будет грозною расправой.

Молись, когда в жизни встретишь искушенья, и чувствовать ты будешь духа утомленья, тогда на колени, мой друг, становись, и пламенно Богу живому молись. Когда небосвод над тобой темнеет, и ветер на сердце сомненье навеет, с любовью тогда ко Христу обратись, и, став на колени, Ему ты молись. Когда над тобою разразится земных неудач вереница, тогда на колени встань и молись, и к Богу с полным терпением молись. Молись и тогда ты смиренной душою, когда окруженный ты будешь враждой, и в скорбные дни не печалься, а веселись, свой взор обратив к Иисусу, молись. Молись и тогда, когда Божье спасение приносит навеки людям исцеление. С восторженным чувством тогда преклонись, и Богу за грешных, и бедных молись. Молись же, мой друг, постоянно молись, и в мире повсюду Христу покорись. Людям ты спасение везде возвещай, и к Богу гибнущих всех призывай. Стремись же, мой друг, поре неземной, скорей торопись в этот чудный покой, где славить ты будешь Иисуса с хвалой. Он будет, как солнце, сиять пред тобой.

вперед! Смело, друзья дорогие, помощи мир давно ждет. Тысячи душ погибают, станем на дело вперед. Слышите, Бог призывает, темная ночь наступает. Дружно на Божий зов скажем, всегда я готов. О, не скажите, мы слабы, голос вас Божий зовет. Всякому дело найдется, все поскорее вперед. Труд вас давно ожидает, к делу Господь призывает. То, что ты знаешь о Боге, ты расскажи всем другим. Если бы каждый молился, верным всегда был во всем. Если бы каждый трудился, мир бы давно был спасен. Слуги Господни, спешите, Господу верно служить. Помощь от Господа ждите, все поскорее вперед.

Толпа свершилась, раздается из уст Христа в последний раз. Вокруг Христа толпа смеется, глядя на варварскую казнь. Стоит и жадными глазами на муки Господа глядит и ждет, когда Он, умирая, в последних муках задрожит. Но Он уж мертв, Он отдал Богу свой дух, молчат Его уста. Он совершил свою дорогу от Вифлеема до креста. Он путь открыл своею кровью всем тем, кто верит в смерть Его. Грехи прощает Он с любовью, не отвергая никого. И несмотря на то, что годы прошли, как Он страдал за нас, и кровь Его, как море воды, грехи смыть сможет в этот час. Придите все, кто хочет снова грехов не знать, младенцем быть, еще зовет к себе любовью, еще Он может вас омыть.

Тишина. Столько звука вокруг, даже ночью не смолкнут машины, и глядит удивленно на шумную землю луна, по дорогам шуршат в быстром беге колесные шины. Где же ты, тишина? Мы куда-то спешим, мы о чем-то заботимся много, наша жизнь суеты и пустого движения полна. Смотрит вниз с высоты ночью темная, далекий путь млечный. У него тишина. Я все время тружусь, столько сделать и выполнить надо. Я все время с людьми и так редко бываю одна, но душе моей больно, и шум ей смертельнее яда. Ей мила тишина. Только поздно в ночи, утомясь от дневной канители, я сажусь, наконец, мне не нужно глубокого сна, мне не нужно удобной и теплой и мягкой постели, мне нужна тишина. И душа отдохнет, словно лань у воды в полдень знойный, и в молитве пред Богом забудет о шуме она, и сама замолчит, чтобы слышать, как с неба спокойно говорит тишина. Что сравнится с тобой, тишина, нисходящая с неба? Ты елей для души, ты покоя и мира полна. Без тебя не вкусил бы наш дух благодатного хлеба. Дар небес, тишина —

Бог ко мне допускает беспросветные ночи. Бог ко мне допускает безнадежные дни. Я во мрак устремляю усталые очи, и мой взор утомленный видит тени одни. Протяни ко мне руки, я тогда умоляю. Боже мой, помоги мне, я не вижу пути. Я блуждаю во тьме, я не смело шагаю и стараюсь на ощупь его руки найти. И в измученном сердце одно лишь стремление, только б не оступиться, не упасть от тоски, только б не оробеть, не утратить терпенья, дотянувшись, коснуться Господней руки. И тогда, о блаженство, снова свет освещает путь мой узкий, как утром просветлевший восток. Благодарность, любовь всю меня наполняет, и нет сил удержать слез обильный поток. Мне Господь посылает спокойные ночи, мне Господь посылает лучезарные дни. Они быстро бегут, час минуты короче, незаметно и тихо проходят они. И тогда я молю, дай мне помнить, мой отче, о том мраке, который меня окружал, чтобы в ясные дни, как и в темные ночи, голос мой постоянно тебя призывал, чтобы я, как в безвыходном горе, как в счастье, постоянно тянулась всем сердцем к тебе.

Слушать – это замечательно, но, к большому сожалению, сами христиане намного меньше стали петь. Магнитофоны, интернет, телевидение – это хорошо, но они вытеснили наши с вами песни, а это жаль. Давайте же будем сами петь, тем самым принося жертву хвалы, плод уст, прославляющих имя Господа. В душе моей звучит напев любви святой. Душа поет с тех пор, как мой Господь со мной. Тот Божий гимн пою я всей душой. Поет душа, поет душа.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Вы слушаете международный христианский журнал для женщин «Сестра».

поговорим. Не мне учить, но... С Мариной я познакомилась еще в школьные годы, в то время, когда люди выписывали еще газету «Вестник истины». Тогда эта газета предлагала школьникам напечатать свои адреса, чтобы затем познакомиться. Помню, однажды ко мне подошла моя одноклассница и предложила один адрес. И я написала письмо совершенно неизвестной мне девушке Марине, ответ из которого я узнала, что она такая же верующая, как и я, не замедлил. Итак, наша переписка длилась несколько лет. От писем Марины веяло всегда особой добротой, мягкостью, христианской девичьей чистотой. Мы повзрослели, и, как говорится, подошло время любви. Как в Экклезиасте 3.8 пишется, время любить. И это вполне нормально для каждой девицы и юноши. В этот момент нужно было старшему поколению очень внимательно относиться к молодежи, помогать им добрым советом, молиться за них и никак не осуждать. У многих именно тут решается судьба жизненная. Марина сама по себе не отличалась особой красотой, но она во всем была симпатичной, скромной девушкой. К тому же она была богобоязненной, одним словом, очень хорошей сестрой. В молодежи, среди которой она трудилась, был один, тоже симпатичный брат по имени Петя, который в то время был поставлен ответственным за молодежь. Он был сыном пресвитера. Марина, у которой было очень внимательное сердце, почувствовала, что Петр обращает на нее внимание. Со временем и у нее возросла любовь к нему. Это тайное чувство Петя и Марина хранили глубоко в сердце. И однажды вечером, чтобы никто не увидел, Петя решил зайти к сестре с целью поговорить о сокровенном. Как он пришел, так и исчез, никем не замеченный. Сердце Марины после этого вечера, естественно, застучало намного быстрее, чем до этого, в надежде, что в будущем, если воля Господня на то будет, они вступят в благословенный брак. Прошло немного времени, и на этом молодежном общении кто-то упрекнул Петра в том, что ты был у Марины. Казалось, ну что в этом плохого? Сердце Петра дрогнуло. Он-то думал, что никто этого не заметил, и, к великому сожалению, Петр при всех отрекся, сказав, что это неправда. Видно, думал при этом, что он авторитет свой испортит. Ответственный за молодежь, он должен быть примером. Зря, конечно, Петя пошел на обман, так как не было ничего греховного в том, что он зашел к сестре просто поговорить о насущном и о необходимом. Но для него это почему-то было позором. И чтобы оправдать этот обман, Петя сделал предложение другой сестре из другого села. Их потом и объявили в этой церкви женихом и невестой. Что в это время происходило в душе у мягкосердечной Марины, Господь знает. Марина принесла эту боль Иисусу. Бедная девушка, не зная, куда себя деть, делилась со мной в письмах. Я как могла утешала ее. И она за несколько недель до свадьбы Пети и Нины, не выдержав, приехала ко мне в гости. Ей нужно было отвлечься, но первую любовь ничем не выветришь. Длинный путь она проделала, чтобы повидаться со мной, поговорить. Мне сегодня еще жалко, что я тогда не до конца могла все понять, так как сама была молодой, а главное, сама такого не пережила. Чтобы понять другого, нужно самому такое же пережить. Слушай у меня кассету, считать себя обиженным грешно, порадуйся, коль кто тебя обидел. Марина плакала, говоря: «Как можно радоваться, когда обидят?» Да, Марину можно было понять. Слава Богу, что эта сестра свою веру строила не на песке, а на камне. Она сохранила в душе глубокое упование на любящего Христа, не ожесточилась. Пообщавшись со своей подругой, я проводила ее до станции на поезд, где она теперь осталась одна со своими переживаниями. Приехав домой, пришлось ей собраться силами, чтобы через несколько дней со всеми вместе идти на свадьбу Петра и Нины.
Пропев несколько гимнов с молодежью, Марина дождалась обеденного перерыва. Потом, не выдержав, она ушла домой. И один Бог видел, как она рыдала, сколько слез пролила молодая сестричка. С тех пор Марина много молилась, и, не зная, как теперь сложится ее жизнь, она сказала себе: «Кто теперь первый подойдет и сделает мне предложение, тот и будет мне мужем, пусть это решит Бог». Марина в это время училась, по-моему, на швею и жила на квартире. В какой-то день она услышала стук в дверь. Пошла открывать. Перед ней стоял Александр, сын из верующей семьи, но сам не обращенный. Он зашел к ней и сделал предложение, на которое Марина ответила согласием. Марину в этот момент можно было понять. Она теперь уже со своим суженым дала знать об этом церкви. На этот брак, конечно, не все были приглашены, но решение Марина и Саша не стали менять. И в назначенный день они сыграли свадьбу, которая сопровождалась пением духовных песен и наставлениями из Библии, но без рукоположения. На свой брак Марина с Сашей пригласили меня, но я не смогла приехать и очень о том сожалею. Переписка у нас не прервалась. В то время многие стали эмигрировать в Германию. Подошло время, когда и Марина с мужем, и детьми тоже решили уехать. На проводы к ним я все-таки собралась поехать со своей сестрой, чтобы хоть увидеться, попеть с подругой. К чему я все это пишу? Мы тогда попрощались, они уехали, и после мы немного переписывались, но потом они для меня потерялись. Прошли годы, и тут же выпала счастливая доля поехать в Германию в гости. Побывала я у многих в гостях. Марина узнала, что я нахожусь на территории Германии, позвонила во все концы, пока не нашла меня. Для меня это было такой радостью, и Господь устроил навстречу. Мы встретились, Марина, Александр, такая красивая, счастливая пара и их прекрасные дочери. За время их совместной жизни Александр покаялся, принял водное крещение, и все стало на свои места. При разговоре я задала вопрос Марине. А вопрос мой был о том, что ведь обычно, когда верующие сестры выходят замуж за необращенных, то, как правило, жизнь тянет вниз. Часто такие сестры теряют ориентир, не бывает светом в доме, и духовная жизнь слабеет. А у Марины победа. Муж покаялся, как говорится, приобрела человека для небесного царства. Какая радость! И я ее спросила, как ей это удалось. Она ответила, что и сама много старалась в этом направлении, и Господь, видя ее добрые намерения и старания, воздал ей, как сказано в книге Еремии 31:22, «Жена спасает мужа». Узнав судьбу этой семьи, можно вновь убедиться, что кто свой дом строит на Иисусе Христе, тот устоит и не упадет, и не рухнет при наводнениях житейских. И мне хотелось бы сказать всем сестрам, у которых судьба сложилась подобно этой, ну не обязательно же уходить в мир со своим неверующим мужем. Кто уходит в мир, тот еще не был истинным христианином. Проверяйте основания своей веры. Даже если вы, милые сестры, споткнулись в жизни и упали, вставайте, кайтесь. И хоть с малой верой, но двигайтесь вперед, светите. Спросите, чем? Любовью женскую. Ваши мужья нуждаются в любви. Хоть они и поставлены Богом быть главой в доме, но у них это не всегда получается. Но вы, сестры, не унижайте их. Их нужно любить, их нужно время, им нужно вовремя сварить, нужно приветливо встретить. Не наигранно, а в простоте души. Ваша мужья это заметит, и вскоре вы увидите чудо. Жена спасает мужа. Да-да, это серьезно, хотя я до сих пор не замужем, но у меня в душе именно такое направление мыслей и взгляд на жизнь. Конечно, не мне учить, скажете, и вы будете очень даже правы, но, сестры, примите это просто, как совет,
как доброе пожелание не от меня. Я-то никто, а как от Господа, хорошо? Пусть Господь поможет вам в семейной жизни любить и терпеть, и спасать мужей во имя Бога. Сестра Катя, Россия.

На моем и твоем столе золотится горбушка хлеба, на моей и твоей земле косит голод людей свирепо. В нашей памяти злой провал, о войне вспоминать нелепо. Мы лишь помним свои права, за гроши наедаться хлеба. У голодного есть резон за горбушку отдать имение, а у нас иногда, как ссор, выметает горбушку веник. И невольно по телу дрожь, неужели от хлеба слепы, неужели за медный грош проливается дождик с неба? И за деньги пшеница высь, колоски поднимает свято. Посмеется над нами жизнь, если хлеб уподобится злату. Иван Абрамов, УИСА.

чем душу бессмертную кормишь. Рождественский праздник. Везде суета, реклама, и елки, и свечи. И снова забыли Иисуса Христа, и многими Он не замечен. Сияют витрины, товаров полно, на улицах толпы народа. Сегодня, как прежде, как очень давно, Христос за немногое продан. Покупки, подарки, родился Христос, окликнут друг друга привычно. И дальше бегут. О, прохожий, постой! Ты знаешь, что празднуешь нынче? Рождественский праздник, а ты без Христа? Чем душу бессмертную кормишь? Хитрить сам собой, наконец, перестань. Избавься от горького корня. В веселье твоем затаенная грусть, надежда на счастье напрасна. Есть праздник один настоящий — Иисус. Звезда Вифлеема не гаснет. Приди же к тому, кто сейчас за тобой, с небес наблюдает с тревогой. Тебе рождена во спасение любовь. Отпразднуй сегодня мир с Богом. Светлана Тимохина, Украина.

Ваши письма длятся дни для моего блага. Бог длит еще дни жизни. Сердечно благодарю за забытый алтарь и сестру. Все получила, все номера пошли на труд. Есть у нас сестры, которые не только сами читают, но и дальше дают другим читать. Сколько встречается похожих ситуаций, хоть и эта повесть, упрямая Настя. Такое бывает очень часто, и читают люди, отзываются. Сердечно благодарю за призыв к молитве о моем здоровье. Откровенно говоря, не абстрактное понятие, а вполне реальное ощущение эти общие молитвы. Не проходят они бесследно. То, что Христос оставил нам в Писании, оно живо и действенно, в том числе и слово призыва к общей согласованной молитве. Особенно тот факт убедителен, что сам Сын Божий перед крестной смертью, когда душа Его скорбела смертельно, обращался к Своим верным ученикам, к Своему творению, поддержать Его в молитве. Да, молитва помогает. Как проходят мои дни, которые Господь длит еще для моего блага? Он много говорит со мной в Своем Слове в это время болезни. Сколько благословенных вразумлений, сколько мест Писания по-новому ожили для меня. Кажется, будто Слово дышит этой неземной благостью, миром, дарит упование и доверие к Богу. Да, Слово само есть Бог, говорящий к нам, и сердце вновь и вновь загорается, чтобы по силе возможности успеть еще делать со своей стороны все возможное. Посетить слабых, больных, хоть письменно или в молитве, сказать слово утешения, ободрения, слово упования и доверия Богу. Господь ведет нас так, что через всю жизнь учит доверять Ему все больше и глубже. И тогда Он может проявить Себя в нашей жизни, совершать то, что для нас невозможно. Как стало близко и дорого мне понятие о чистоте сердца. Чем больше молитв об этом, тем глубже открывается суть этого понятия. Чистые сердцем Бога узрят. Сколько молился об этом Давид, как много он вникал в эту тайну. Своим усердием и искренностью стал мужем по сердцу Божию. «Ближе, Господь, к Тебе, ближе к Тебе», — выразил некто, проникая сердцем в суть этой тайны, приблизиться к своему Богу, а не только по общему течению называться верующей. В сестре меня глубоко тронуло письмо о сестре Дори из Молдовы. Какая глубокая печать печали на ее лице! Видно, ей нужна сильная молитвенная помощь. По себе знаю, душа внутри сильно склонна унывать. Даже Иисус сказал: «Душа моя скорбит смертельно», но молитвы веры и доверия помогут духу подняться над немощью души. Однажды я поняла, что в каждой болезни есть свой выход. Доверием Богу подняться выше душевной и телесной боли, и тогда, как второе дыхание у спортсменов, возможно уже проявлением силы Божией донести свой крест до конца. Когда душа скорбит смертельно, она усиливает страдания, делает его мрачным, трагичным, отсюда и депрессия. Но слава Богу, что в человеке есть более высокий резерв, сила духа, и это надо открывать тяжело больным, открывая им тайну доверия к Богу, отдачи себя в Его руки. Молитва сострадающих братьев, сестер при этом и есть руки, поддерживающие больному его крест, когда он изнемогает. Это помогает не упасть, не сломиться в одиночестве. Христианину, у Джона Буньяна, когда он переходил реку смерти, помогал уповающий. Как меня это вдохновляет! И хочется сказать всем больным: уповайте на Господа, доверяйтесь в руки Его. И, конечно, нужно покаяние за всю жизнь, как написано у Иова в 33 главе. И я это множество раз видела и слышала.
Моя мама имела такое призвание. Она часто шла к больным, говорила им слова упования на Бога, призывала их к покаянию. И это глубоко действовало. Люди каялись, ободрялись. Валентина Храбко, Россия.

иначе жизнь – бремя. Милая, дорогая во Христе сестра Дора, горячо и сердечно приветствую вас. Увидела ваше фото и заметку о вас, сестре, и тронулось сердце болью, что где-то есть совсем одинокая сестра, имеющая любовь к Господу и отмеченная печатью страданий. И хоть письмом хочу посетить вас, милая, выразить вам любовь и сострадание, участие и, сколько возможно, с моей стороны, напомнить вам о богатстве милосердия Христова. Милая сестра Дора, это очень драгоценно, что и вы знаете Господа. И я родилась в семье, где мама и бабушка были серьезные верующие. Отец погиб на войне, и росла я без отца. Но мама, где только могла, старалась заменить мне отца. Но главное было в том, что очень рано я поняла, что мой отец — Господь, что Он — отец-сирот и защитник вдов. И теперь, на склоне дней жизни, я имею в сердце глубокое утверждение в том, как необходимо все трудности и проблемы доверять в Его руки и возлагать на Него все свои жизненные бремена. Иначе жизнь сама — тяжелое бремя. У меня тоже диабет и разные другие болезни. Ни одна операция позади. К тому же еще есть один такой диагноз, который уже теперь доставляет мне много размышлений, переживаний в том, как все свои устремления направлять к вечности. Диагноз этот онкологический. Но все эти болезни дают возможность больше сосредоточиться на том, чтобы искать сердцем Господа, больше молиться, припоясывать свои мысли, чувства, быть строгой к себе. Валентина Храбко.

Диабет. 31 год по частным квартирам скиталась. Без ног 4 года, плохо стало видеть, бывает с трудом, но читаю. Муж умер в 1985 году, родители умерли. Один сын у меня в России живет. Был хорошим сыном, а теперь, как обезножило, отказался. Прощаю его. Очень устала, общения нет с верующими. Посетители меня из моей церкви, это за 350 километров, сейчас из Дубасарской церкви, дети Божьи посещают, тоже не близко. Умоляю вас, помолитесь за наш Дубасарский дом инвалидов. Оставайтесь с Богом, встреча нам обещана на небесах. Сестра Дора, Молдова. Прислала в редакцию Надя Клад.

Что родит для тебя день? Мудрый Соломон написал: «Не хвались завтрашним днем, потому что не знаешь, что родит тот день». Встретили мы прошлый новый 2006 год на коленях с молитвой. 1 января приехали к детям в молитвенный дом. Возле автобуса я зацепилась за бордюр, упала и поломала шейку бедра. 3 месяца была в гипсе. За это время мои ноги атрофировались. Ни массажи, ни растирания ничего не дали. И вот лежу. С помощью мужа и дочери немного сижу. Но встать даже на 1 минуту не могу. Ходить мне уже не суждено. Я не ропщу, такая его воля надо мной. Хорошо, что руки не болят. Могу кушать и писать. Бог дает еще зрение, слух и память. Мне дали 1-ю группу инвалидности, но кроме мизерной пенсии мужу за уход ничего не платят. Но ничего, наше поколение пережило голодомор, войну, не привыкло жить в роскоши. Необходимое имеем, дети не забывают. В доме мир, покой, слава Богу за все. Очень люблю читать. Библиотеки в церкви берут для меня книги и журналы. Если есть возможность, иногда присылайте ваши журналы, очень хорошие. Я оба получила. Я и муж верующие, принимали водное крещение, я в 1948 году, муж в 1953.

Имеем семью, 17 человек детей, внуков и правнуков. Все верующие, трудятся в хоре, один сын – пастор. Моему мужу, Феодосию Григорьевичу, 78 лет, но, слава Богу, меня с любовью обслуживает. С самым искренним приветом христианским. Лидия Грудко, Украина.

Святая с турбазой. Мы неизвестны, но нас узнают. 2 Коринфянам 6:9. День был нелегкий, суетливый и шумный. Полине, которая работала администратором на туристической базе, расположенной в одном из живописных уголков Украины, пришлось много потрудиться, давая разъяснения приезжим и заполняя многочисленные бланки на прибывших для отдыха гостей. В начале весны, в межсезонные, гостиница турбазы почти пустовала, но сейчас, в преддверии лета, она наполнилась оживленным звоном голосов. К вечеру Полина так обессилила, что даже говорить было трудно, но работа есть работа. Она внутренне помолилась: «Благодарю, Господи, что помог справиться с большой дневной нагрузкой. Теперь мне предстоит ночное дежурство. Даруй сил во всякое время прославлять Тебя». К 12 часам ночи турбаза наконец затихла. Во многих окнах гостиничных комнат погас свет. Уставшие гости легли спать. Полина просмотрела данные по прибытию, да почти вся гостиница заполнена. Свободными оставались только два номера. Она взглянула на часы, 15 минут первого, затем открыла Библию. Гостей ночью, вероятно, уже не будет, и, может быть, удастся немного подремать. Полина с удовольствием углубилась в чтение, но минут через 20 услышала за окном шум подъехавшей к административному корпусу машины. Дверь открылась, вошли несколько человек, видимо, семья, мужчина, женщина и двое подростков. Оказалось, едут своим ходом из Москвы на палаточный отдых по Украине. Увидев на дороге указатель турбазы, свернули, чтобы переночевать с удобствами. Приветливо улыбаясь, Полина протянула женщине ключ от номера. «Располагайтесь, отдыхайте, а мужа вашего попрошу остаться, чтобы заполнить бланки регистрации». Женщина и дети ушли. Москвич начал делать необходимые записи, а Полина вернулась к чтению Библии. Но дверь вдруг снова открылась. Вошли двое мужчин и совсем молоденькая девушка. Мужчина, пониже ростом, поставил небольшую дорожную сумку в кресло и ожидающе посмотрел на своего высокого бородатого спутника. Тот, едва взглянув на него, коротко взмахнул кистью руки, как бы отогнав надоедливую муху. Низенький сразу же исчез за входной дверью. Взглянув в окно, Полина увидела беззвучно отъезжающую новенькую иномарку. «Вот почему я не услышала шум мотора», — догадалась она. Тем временем девушка села в кресло и, достав из сумочки зеркальце, стала поправлять прическу, а высокий бородатый мужчина подошел к административной стойке, за которой с рабочей стороны сидела Полина, а с внешней — москвич, заполнявший бланки прибытия. Не переставая жевать жевательную резинку и щедро источая запах дорогих духов, бородач протянул Полине паспорт и коротко бросил: «Побыстрее!» Взяв паспорт, Полина протянула ему ключ. «Ваша спутница может подняться в номер». Не ответив ни слова, мужчина взял ключ и ловко перебросил его девушке, которая после этого сразу же пошла к лифту. Получив бланки для заполнения, бородач, не глядя на Полину, протянул ей деньги и процедил сквозь зубы: «Сбегай-ка пока за вином». Привыкшая к разным посетителям, Полина спокойно ответила: «За вином я не пойду, потому что я верующая, христианка. Кафе у нас работает круглосуточно, находится на первом этаже, это совсем рядом». Его рука с денежной купюрой неподвижно повисла в воздухе. Он медленно поднял голову, во взгляде не было недовольства, а только недоуменное любопытство. «Ты чего это?» — наконец хрипло произнес он и, достав из кармана несколько бумажных купюр, добавил их к той купюре, которую положил на стойку. «Ну что, верующая, может, все-таки сбегаешь за вином? Мне ведь только одну бутыль. Остальные деньги твои». Полина почувствовала, что он не отступит, но все-таки твердо повторила: «За вином я не пойду». Москвич заерзал на стуле, стараясь побыстрее заполнить бланки с многочисленными графами. «Это уже интересно». Бородач по-прежнему еще не злился, а как бы играл в понравившуюся ему игру.
разве я мало тебя заплатил? Хотя, может быть, с верующими я еще не встречался». Он полез во внутренний карман пиджака и, достав оттуда денежную купюру, бросил ее с высоты прямо на рабочий стол дежурного администратора. «Ну как? 1000 даю. Только чтоб на скорости сбегала. Ты, наверное, и в руках не держала столько». Взяв деньги, Полина положила их на стойку и тихо повторила: «За вином я не пойду». Бородач наконец понял, что его деньги не срабатывают. Сидящая перед ним хрупкая женщина со спокойным взглядом действительно не намерена выполнять его поручение. Такого в его жизни еще не было. От неожиданности он даже расхохотался и, перестав жевать, с угрозой произнес: «Да будь ты хоть трижды верующая! Неужели ты решила, что со мной такие номера проходят?» Нахмурившись, бородач не спеша полез в карман и вдруг вытащил пистолет. Лицо его приняло злое выражение. По всему было видно, что он настроен решительно. «Я не привык, чтобы мне возражали, понятно?» — крикнул бородач, проверяя, заряжен ли пистолет. При этом он случайно повернул его в сторону москвича, сидящего почти рядом с ним. Побледнев, отец семейства тихонько отстранил от себя руку бородача, но тот, сосредоточенный на Полине, не обращал на москвича никакого внимания. Направив на верующую пистолет, он грозно сказал: «Я не шучу, сейчас ты умрешь. Денег ты уже не получишь в любом случае. Но, если принесешь вино, я подарю тебе жизнь». Полина закрыла Библию и, прижав ее к себе, твердо сказала: «Жизнь мне дал Бог, и только Он может забрать ее. Но я в мире с Ним и не боюсь смерти». Бородач грязно выругался и, опустив пистолет, медленно пошел к лифту. Через несколько минут после этого, не проронив ни слова, ушел и бледный, как стена, москвич, положив на стойку заполненные бланки прибытия. Оставшись одна, Полина со слезами от всего сердца поблагодарила Господа за то, что Он помог ей в этих отчаянных обстоятельствах не отступить от истины. Бланк прибытия бородач так и не заполнил, но его паспорт остался у Полины. Он не забрал и 1000 купюру, лежащую на стойке. Пока она размышляла, как быть с его оформлением, обладатель пистолета с дорожной сумкой в руках вместе со своей подругой вдруг появились перед стойкой администратора. «Паспорт!» — рявкнул бородач. «Нечего нам тут делать среди святых!» «Возьмите!» — Полина протянула ему документ и добавила: «Заберите ваши деньги!» Бородач метнул на нее острый задумчивый взгляд, в котором было что-то похожее на уважение. «Отдайте бедным, если хотите!» «И высчитайте за комнату! Все-таки мы около часа у вас пробыли». После этих слов он резко дернул свою спутницу за руку и подтолкнул ее к выходу. У порога он еще раз оглянулся на Полину и как-то по-доброму произнес: «Святая». Когда они скрылись за дверью, Полина посмотрела в окно и увидела их медленно идущими в сторону леса. Утром в администраторскую вбежал запыхавшийся директор турбазы. «Где борода?» «Какая борода?» — не поняла сразу Полина. «Ночью сюда заселился высокий бородатый мужчина с девушкой. Где они?» — нетерпеливо повторил вопрос директор. «А, ушли в лес», — спокойно объявила Полина. «Как в лес? Почему в лес? За ними сейчас машина приехала. Расстроена», — выяснил директор. «Не волнуйтесь», — успокоила его Полина. «Я думаю, они не заблудятся. И, кстати, вы не знаете, кто этот человек?» О ночном приключении она решила не рассказывать. Директор опустился в кресло, тщательно вытер носовым платком вспотевшее от волнения лицо и торжественно произнес: «Этот человек, Полина Андреевна, глава рэкета, одним словом, мафиози по кличке Борода. Мне сейчас его водитель такое рассказал». Директор опять вытер лицо платком, но продолжить не решился. Увидев лежащую на столе раскрытую Библию, он вспомнил, что Полина верующая, и строго спросил: «Надеюсь, вы вели себя по Божьим заповедям?» «В этом можете не сомневаться», — уверенно ответила ему Полина.
Светлана Тимохина, Украина.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь».

Все стою у двери и стучу. Откровение, 3 глава, 20 стих. Удержать хотели силой. Птица. Удержать хотели силой птицу в клетке, но она без свободы в ней томилась, загрустила, умерла. И, оставив тело людям, бросив легкий корм и клеть, никогда душой не будет больше варварства терпеть. Ей ли, знавшей вольность неба, беспредельность высоты, средневольничного хлеба, позабыть теперь цветы, позабыть, как крепли крылья в дерзновенной глубине, как полет она любила, как им грезила во сне. Не смогло, не удержало птицу в клетке ничего. Зло, оно тиски разжало от бессилия своего. Нет, не стала жить у Бога, вспоминая душный яд, знала птица, что у Бога будет лучше во сто крат любовь бледных.

Письма из тюрьмы. 50 лет. Это стихотворение я посвятила своему прадедушке, дедушке моей мамы, Кондрашову Александру Алексеевичу. Он был пресвитером Баптистской церкви в городе Владикавказе. Люди, которые знали его, говорят о нем как о кратчайшем человеке. У мамы хранились более 50 лет письма, которые он писал своей жене, моей прабабушке Екатерине Аникеевне из тюрьмы. За свидетельство об Иисусе он был посажен сталинским режимом на 25 лет. Через 5 лет лагерей его не стало. Час своей смерти он ждал. Утром не пошел есть и сказал, что будет отходить к отцу. Мама часто плакала, вспоминая его доброту и любовь к ним, своим внукам. Есть в нашей семейном архиве фотографии, где мой прадедушка рядом с Прохановым, так как они трудились в те годы в одной церкви, а на руках мою маму держит. Я часто думаю о том, что мои родные, прабабушка, прадедушка, бабушка, мама были моими путеводителями ко Христу. Думаю о том, в каких трудных условиях несли они свою веру и такими тяжелыми испытаниями выстрадали наше благословение. Бог милует до тысячи родов, и это я ощущаю на себе. Я благодарна Богу за эти пожелтевшие листки бумаги, на которых простым карандашом 50 лет назад мой прадед оставил свое свидетельство мне, своей внучке. Славлю моего Бога за счастье иметь его своим отцом. Любовь бледных, Россия.

15 мая 1949 года. Ответ на письмо, посланное от 12-го, мною полученного 14-го сего месяца. Сердечно приветствую все мое дорогое семейство, жену Катю, сына Мишу и Любу с моими внуками. Молю Бога, чтобы Он хранил вас в Своей руке. Живите в согласии. Миша, ты теперь являешься в доме как хозяин, а потому не только о себе думай, но и о семье. Письмо, написанное Любой. Но ничего ты, Люба, не пишешь. Получили от меня письмо или нет? Я очень благодарен вам за посылку, только жаль, что не прислали мыло, в чем я очень нуждаюсь. Но теперь пока мне ничего не посылайте. Наверное, нас скоро отправят. По милости Бога, я пока во всем благополучен. Из письма вижу, что пчелы нуждаются в подкормке, о чем я очень сожалею. Привет Семеновым, Саяпиным и Трихсвояновым. Сердечным приветом, Кондрашов. Письмо пишите, буду ждать.

3 февраля 1950 года. Дорогое мое семейство, жена Катя, сын Миша и дочь Люба с детками, всех я вам сердечно приветствую. Будьте добры и всегда молитесь, живите между собой в мире и любви. А мне не беспокойтесь, по милости Бога я жив и здоров. Если найдете возможным, пришлите мне фотокарточку, вашу заказным письмом. Почему-то я от вас писем не получаю. Мне очень желательно посмотреть на вас хотя бы на бумажке. Я много вам благодарен за ваше попечение мне, что не забываете меня посылками, которых я уже получил 3. Сердечный привет моим братьям и сестрам. Я живу надеждой на Бога, любящий вас, Кондрашов. Как здоровье каждого из вас? Как Коля? Как у вас с пчелами? Где работает Миша? На старом месте или перешел? Как работает Люба? Как учатся дети? Это все меня интересует. Об этом напишите мне.

стихи наших не писателей. Стихи пишу я всего лишь более года. В глубине души очень хочу славить Господа, но сама себя сдерживаю, боясь критики. Дело в том, что еще в детстве я начинала сочинять стихи, и одна из родственниц меня обсмеяла. Это послужило тому, что 20 лет я вообще не писала, только недавно начала снова. Прошу всегда у Господа помощи и благословения. Было одно время, когда я задирала нос. Мне было приятно, что мои стихи хвалят и просят копии. Но буквально сразу же Господь отступил от меня, и я месяца 3 не могла даже 2 строчек написать. Просила у Бога прощения за мою слабость. Господь снова вернул мне мой дар. Я поняла, что все это только от Него, и без Бога я ничто. Господь дает мне силы сохранять нашу семью. Сейчас, благодаря Господу, мой муж позволяет мне с детьми посещать собрания. Господь уже стучит и в его сердце, и я знаю, у нас будет все хорошо, нужно только время. Несмотря на все мои неудачи, я чувствую себя счастливой. Благодаря Господу я научилась быть довольным тем, что имею. Только то, что мои дети здоровы, уже большое счастье. Пожалуйста, помолитесь за мою семью и родных. Анна Тюфанов.

И снова предательство в спину. Терзаюсь, не спится в ночи. В душе понимаю причину, зачем так грубы палачи. Не зная Христа, обижают, несут своей грубостью боль. Меня ни за что унижают, и в рану насыпали соль. Душа без того так ранима, зачем же плевать и топтать? С Христом отовсюду гонима, средь зла я должна выживать. И снова склоняюсь у постели, в молитве к Христу обращусь за всех, кто обидеть посмели, за них от души помолюсь.

Он любовью залечит. Так легко и так просто с Иисусом в душе. Никогда не покинет меня Он уже. И ты тоже попробуй, доверься Христу, и пройдешь над всем злом по спасенья мосту. Если больно в душе, Он тебя утешает. Если бросили все, Он любить обещает. Бог, как лодка тебе при большом наводнении, Он на сердце бальзам, если в полном смятении. Если ты упадешь, Бог тебя поднимает. В лютый холод в молитве тебя согревает. И в беде одного никогда Он не бросит. Если верить Христу, Он спасение приносит. Если нет больше глаз, с Ним душой прозреваешь. Если сил нет любить, с Ним любить начинаешь. Если нет больше рук, с Ним творишь по-другому. Если дома лишен, приведет снова к дому. Если глух ты и нем, Он твой слух, твои речи. Как калека души, Он любовью залечит. Он водой напоит, если жаждешь в пустыне. Если примешь Христа, Он с тобою отныне. Твоя жизнь под уклон, Бог тебя остановит. Человек за бортом, с Ним в грехе не утонет. Если нет больше сил, Он второе дыхание. Если бросишь Его, Бог исполнит желание. Только верь, что Он даст, и по вере получишь. Горы с места столкнешь, если верить так будешь. Если имя Твое люди зря запятнали, помни то, что Христа они также пинали. Бог невинный, запятнан и преданным был. Не сошел Он с креста, кровь святую пролил, и сейчас до сих пор распинают Христа, что не хочет принять Дух Святой от Отца. Кто злословит Христа, ненавидит народ, любит только себя, Он моральный урод. Он не может другим свет улыбки дарить. В нем заснула душа, не умеет любить.

душа жива. Прошу Тебя, Господь, открой все, что неясно до сих пор, и до конца меня омой от пререкания и ссор. Омой от грубости души, и помоги мне доброй стать. В ночной шепчу Тебе тиши, о, не спошли мне благодать. Я денег не прошу и злата, хочу уметь врагов любить. Была за грех мой Твоя плата, лишь Ты мог это совершить. За всех людей один ответил и всех собой искупил. Твой лик в моем сознании светил, Ты мне спасение подарил. Я изменяюсь постепенно, Твой Дух Святой мне помогает, душа жива, хоть тело тленно, с ней вместе грех изнемогает. Его уже я не питаю, моя душа желает свет, я с Богом в сердце побеждаю, и Он дает опять ответ. Опять открыл, где было вето, опять дал сил идти за Ним, и Библия — источник света, мой Бог, ничем не заменим.

прогнали с порога стучащего Бога, засовы закрыли, Христа позабыли, а совесть заснула, душа огрубела, в грехах утонула, свободы хотела. Господь обличает, нутро будоражит, спасти обещает, кто Богу «да» скажет, кто мир позабудет и к Богу вернется, счастливым тот будет и светом прольется.

едино нитью слепоты, добро и зло, восторг и зависть, под маской скромной простоты, порок, замешанный с коварством. Мы склонны обещать одно, а на делах совсем другое. Как черно-белое кино нас тяготит чужое горе. Летят года, как серый дым, устало отмеряя вехи, а мы беспечно дни влачим, сторонкой обходя помехи. Следы событий, катастроф, в уме легли тяжелой былью. Мы так боимся чьих-то слез, что лучше бы о них забыть бы. Чужие лица, голоса не останавливают взора. Мы не хотим их замечать, боясь ненужных разговоров. Так каждый дышит и живет своими нуждами, как в склепе, а с неба наблюдает Бог, как низко пали его дети. Голгофский крест людьми забыт, умолкли горькие рыдания, лишь где-то слышен стон молитв и тихий шепот покаяния, лишь где-то льются слезы тех, кто в Сыне, обретя спасение, взывают к небу за наш грех, склоняясь смиренно на колени. Пусть счастье стянуто в узлы жестоких бед, петель и горя. Попробуй скрасить чью-то жизнь, пылая жертвенной любовью.

Мирный сон моих детей бережет Господь в ночи. Он души моей елей и огонь моей свечи. Я познала благодать, материнскую любовь, и спешу стихи слагать, обращаясь к Богу вновь. Научилась жизнь ценить, Богу славу воздавать, ведь ничем не заменить это слово «мама», «мать». Мое счастье — это дети, а еще Господь в душе. И счастливее нет на свете, дважды мама я уже. Люди к разному стремятся, не спешат любовь познать, смерти вечно не боятся, не хотят Христа принять.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады, что вы настроили свои приемники на нашу волну. Сегодня в передаче «Евангельские истины» мы особенно желаем помочь тем, кто сознательно или несознательно попали под влияние демонических сил. Открываем мы нашу программу местом из Библии, записанным в 5 главе 1 послания Петра. Будьте благоразумны, будьте бдительны. Враг ваш, дьявол, подобно льву рычащему, рыщет вокруг, ища, кого бы пожрать. Противьтесь ему, будьте тверды в вере.

0: В Америке один студент богословия должен был написать экзаменационную работу на тему «Мысль о всемогуществе Бога и реальности дьявола». На эту работу студенту было дано 4 часа. Мысль о Боге очень увлекала его. Он писал о всемогуществе Бога, о его величии, любви и милосердии. При этом время, отведенное на экзамен, незаметно истекло. А он еще ничего не написал про дьявола. Тогда он закончил работу словами: «Не было времени для дьявола». Нам неизвестно, как оценили работу студента профессора, принимавшие экзамен. Но для нас последние слова студента имеют особое значение. Они напоминают нам предостережение Библии: «Не давайте место дьяволу».
1: Многие не верят в реальность дьявола, считая его мистической личностью. Но Библия дает нам очень ясную информацию. А главное, предостерегает нас, чтобы мы не попали под его разрушительное влияние. Дьявол различными путями стремится проникнуть в душу человека, чтобы ее погубить. И часто он пользуется неосведомленностью человека на почве страха и любопытства, то есть на желании проникнуть в сверхъестественное, таинственное. Об этом свидетельствует стремление многих людей к оккультизму, проявляющемуся в колдовстве, в спиритизме, в суеверии, гадании и так далее. Человек, занимающийся этими делами, сознательно или несознательно попадает под влияние демонических, дьявольских сил. Какую опасность представляет собой такое положение и как от него избавиться, об этом будет сегодня речь нашего сотрудника Ивана Петерс. Но перед этим послушайте песню.

Христа встречать. Готовьтесь, люди, Христа встречать. Но есть для мира святая милость.

Дорогие радиослушатели, снова и снова мне приходится читать в письмах, которые к нам от вас поступают, рассказы и вопросы, касающиеся одной определенной темы. Только совсем недавно в одной беседе с верующими из Советского Союза я услышал, что в их поместной церкви есть члены, которые открыто говорят о том, что имеют встречи с дьяволом. Так одна женщина говорит: «Он каждый вечер приходит ко мне. Я с ним долго разговариваю, и он меня даже иногда щипает. Но если я строго с ним говорю, то он уходит от меня». В той же церкви существует обычай или порядок, или, вернее сказать, суеверие. Оно выражается в том, что при богослужении никогда в молитвенном доме не должно стоять счетное или парное число цветов. В противном случае обязательно произойдет несчастье в собрании. Также предо мной лежит письмо, в котором я, между прочим, читаю следующее. «Ко мне стали часто приходить демоны, и когда я засыпаю, они меня душат, а когда я резко дернусь, то они исчезают. Я их никогда не вижу, но душат они меня часто. Как мне избавиться от них?» Дальше в конце этого письма автор задает еще один вопрос. «Как вы относитесь к книге «Белая магия»?» В другом письме одна слушательница рассказывает о том, что каждый раз после того, как ее посещает одна женщина, в квартире происходят неестественные события. Так, например, ручка двери, когда она к ней прикасается, превращается в косматую копыту дьявола. Перечень этих примеров можно было бы продолжить почти без конца. В одном журнале передо мной я читаю заголовок одной статьи: «Необычайно сильное распространение оккультизма. Каждый третий человек под влиянием астрологии». А под этим заголовком еще один лозунг: 100 миллионов спиритистов, наркоманы становятся членами сатанинской церкви. Дальше в этой статье приводятся некоторые данные, статистики, и речь идет о том, что, например, в Соединенных Штатах Америки 30 миллионов людей занимаются оккультизмом. Половина населения молодежи в возрасте от 13 до 20 лет уже имели в большей или меньшей мере опыт с оккультизмом. Каждый десятый ученик средней школы принимал когда-либо участие в служении так называемой сатанинской церкви. Причину таких занятий молодые люди объясняют тем, что они хотят побороть страх и приобрести власть над вещами и другими людьми. Многие из них говорят и о том, что их занятие оккультизмом и спиритизмом началось с того, что они не нашли ответа на смысл жизни в христианских церквях, и поэтому стали искать другие пути. Видите, дорогие слушатели, если мы осознаем весь объем этой темы, если вдумаемся в то, что эти экстрасеансы тревожат мысли стольких людей, то, я думаю, мы, христиане, не можем молчать о этой теме. Часто верующие об этом молчат. Но в Библии мы имеем советы и правила на эти темы. Дорогие, Бог не оставил нас в неведении о этих вещах. И, во-первых, мы должны сказать, что Бог запрещает нам заниматься волшебством, ворожением, вызыванием мертвых и другими методами спиритизма и оккультизма. Уже в самом начале, когда Бог избрал себе народ, через который хотел явить всему миру свою волю и свои законы, Он придал веское значение этой теме. И вот когда Бог дал народу закон, то мы в стихах 10 и 11, в 18 главе книги Второзакония читаем его слова: «Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых».
Из этих слов мы ясно видим, что среди верующих такого не должно быть. Это не совет, не просьба и не только предупреждение. Это, дорогие, повеление Божие, которому верующие должны беспрекословно подчиняться. Если Бог говорит, что чего-то не должно быть, то Он произносит это ведь не впустую. Ведь Он сотворил человека для того, чтобы иметь с ним общение. Мы, люди, являемся венцом творения Божия. И постоянно Бог предпринимает все возможное с Его стороны для того, чтобы возвратить человека в эту от самого начала предназначенную для него позицию. Вошедший в мир грех прервал ту гармонию и связь Бога с человеком. До этого человек видел Бога и общался с Ним лицом к лицу. Но вот дьяволу удалось расторгнуть эту связь. И по этой причине человек под влиянием греха начинает искать контакты с миром, который лежит за пределами материального и видимого. Это, между прочим, одно из неопровержимых доказательств того, что человек не ограничен только рамками настоящей жизни. В его душе заложена жажда к большему. Эта жажда до грехопадения утолялась тем, что человек имел тесную связь с Богом. Но потеряв эту связь, в нас снова загорелось желание к вопросам духовного потустороннего мира. Ясно, однако, что если человек не знает Бога или даже отвергает Его, то эта жажда будет искать пути и методы удовлетворения в других источниках. А кроме божественных откровений, вторгнуться в потусторонний мир можно только с помощью дьявола, врага Божия. Он соблазнил человека ко греху, и он соблазняет людей к различного рода экстрасеансам до настоящего времени. Такие связи возможны только с Его помощью, и именно поэтому Бог запрещает нам заниматься ими. Они ведут к погибели вечной. Итак, кроме самого запрета, Бог даже строго наказывает иногда тех, которые занимаются оккультными делами. В 12 стихе 18 главы книги Второзакония сказано по этому поводу следующее. «Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это». И в 27 стихе 20 главы книги Левит мы тоже читаем слова Господа. «Мужчина ли или женщина, если будут они вызывать мертвых или волхвовать, то есть ворожить, да будут преданы смерти, камнями должно побить их, кровь их на них». Это страшное наказание имеет свою причину. Дьявол является противником Бога. Бог желает спасти человека, а дьявол ищет погубить его. Поэтому всякий контакт человека с дьяволом крайне опасен. Мы, люди, не можем, не в состоянии с ним бороться. Его участь Богом уже предопределена. Он навсегда будет ввержен в ад, и тех, которые связываются с ним, ожидает та же участь. Об этом ясно свидетельствует Библия. В 10 стихе 20 главы книги Откровения сказано, «А дьявол, прельщавший их, то есть людей, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков». Это ужасная участь. Ее невозможно описать нашими словами. Она говорит о том, что дьявол будет навсегда побежден и осужден Богом. Он, в котором объединено все зло, которое только можно себе вообразить, будет наказан, и те, которые поклоняются ему, разделят с ним эту участь. Они навсегда будут в этом зле. В 8 стихе 21 главы книги Откровения сказано,
Боязливых же, и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере, горящем огнем и серою». Вот они причины того, почему Бог так строго запрещает людям заниматься оккультными практиками. Дела эти являются мерзостью пред Богом, потому что они губят людей, которых Бог хочет спасти, и ради спасения которых Он отдал даже в жертву Своего Единородного Сына Иисуса Христа. Святая справедливость Господа изливается гневом на дела дьявола и его сторонников. Он однажды страшно будет судить мир. И при этом суде все, принявшие предложенное Богом спасение, войдут снова в общение с Ним, и их жажда к большему и духовному навсегда удовлетворится. Начиная с 12 стиха 22 главы книги Откровения, мы читаем пророческие слова нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Блаженны те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. А вне псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий и делающий неправду. Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквях. Я есмь корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя. И дух, и невеста говорят: «Приди», и слышавший да скажет: «Приди». Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. Вот предложение Божие всем ищущим особенного и удовлетворяющего. Вы, дорогие слушатели, не найдете удовлетворения души ни в каких экстрасеансах. Успокоить вас и удалить жажду вашей души может только Тот, Который сотворил вашу душу, сам Бог. Он делает это с радостью, и, принимая верой Его спасение, вы можете приобрести жизнь вечную. Тогда вы в тот страшный день суда не будете стоять вне, но войдете в присутствие Божие и обретете навсегда полное удовлетворение. Вот что Библия говорит о занятии спиритизмом, оккультизмом, волшебством и ворожением. Бог запрещает нам заниматься такими делами, потому что они отвлекают нас от спасения и навсегда отлучают от Него и от общения с Ним. И при этом, дорогие, не играет роли, как мы называем магию. Люди говорят о черной и о белой магии. Черной магией называются дела и действия, которые приносят людям вред. А белой магией – те действия, которые якобы служат доброму. Это не что иное, как обман самого дьявола. Он иногда действует, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Но в то же время он является людям и в виде ангела света. Ему все равно, каким методом он отвлечет нас от Бога. Лишь бы результат соответствовал его цели – погубить человеческую душу. Источник как черной, так и белой магии один – это дьявол и его воинство тьмы и зла. Добро может исходить только от Бога. А Его откровение человек не может вызвать по своему усмотрению. Инициатива каким-либо явлением и чудесам всегда исходит только от самого Бога. Для этого не нужно усилий со стороны человека.
Но мы все прекрасно знаем, что наша внутренность, наше существо склонно к тому, чтобы производить что-то особенное. Мы хотим проявлять власть. Людям нравится, если им кто-либо подчиняется. И дьявол знает об этом желании человеческого сердца. Он его удовлетворяет, но результатом такого удовлетворения всегда является страх, нерешительность и зло. В конечном итоге дьявол разрушает душу человека, вступающего с ним в контакт. И тогда он достиг своей цели. За это именно его ждет вечное наказание Божие. В 16 стихе 6 главы послания к римлянам апостол Павел пишет следующее. «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушание к праведности?» Свободу от рабства греха и дьявола может дать нам только сам Иисус Христос. Он уже победил дьявола и смерть своим чудесным воскресением. И поэтому Он может спасать и приходящих к Нему. Словами Иисуса Христа из 8 главы Евангелия от Иоанна я хочу закончить эту беседу. Там в стихах с 34 по 36 Он говорит: «Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете». Дорогие радиослушатели, если вы лично связаны какими-либо неугодными Богу делами, то разрешите Иисусу вас освободить. Он прощает и освобождает всякого, приходящего к Нему с просьбой о спасении. Но Он хочет вашего добровольного решения.

волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.

Вы слышите радиопередачу «Вода жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушателя этой программы и желаем вам обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.

0: 4. Иисус в Самарии. Евангелие от Иоанна, 4 глава, с 1 по 42 стихи. А. Иисус приводит падшую самарянку к покаянию и познанию истины. Евангелие от Иоанна, 4 глава, стихи с 1 по 26.
1: Евангелие от Иоанна, 4 глава, стихи с 1 по 6. Когда же узнал Иисус о дошедшем до фарисеев слухи, что он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн, хотя сам Иисус не крестил, а ученики его, то оставил Иудею и пошел опять в Галилею. Надлежало же ему проходить через Самарию. Итак, приходит он в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом, сыну своему Иосифу. Там был колодец Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около 6 часа.
0: Иоанн Богослов рисует Иисуса как Господа, вечно царствующего во всей истории. Он милостив, но он укоряет за непослушание. Управляя всем, он и судья. Видев славу Иисуса, Иоанн описывает его знающим все, что происходит среди фарисеев. Услышав о блестящих успехах благовествования Иисуса в Иудее, фарисеи начали готовиться к борьбе с ним. Подобно Иоанну Крестителю, Иисус призывает народ к покаянию и исповеданию грехов, тем самым подтверждая, что Иоанново служение было от Бога и как бы продолжая его. Сам Иисус не крестил, но поручил это дело ученикам, потому что они прежде были с Крестителем. Притом Иисус знал, что водное крещение всего лишь символизирует крещение Святым Духом. Для него еще не наступило время крестить Духом Святым, поэтому Иисус и не крестил сам. Когда же нежелавшие каяться и креститься фарисеи ожесточили борьбу против Иисуса, он отошел на север, руководствуясь Божьим водительством. Еще не настало время открыто бороться с законниками. Иисус отправился в Галилею через горную цепь, кратчайшим путем, проходившим через Самарию. Жители Самарии считались до Иисуса непризнанной группой, потому что они произошли от смешания народов. Когда в 722 году до Христа ассирийцы завоевали Самарию и увели в плен большинство потомков Авраамовых в Месопотамию, то вместо них они заселили землю вокруг бывшей столицы иноплеменниками. С ними смешались немногие из оставшихся в Самарии коренных жителей, и вскоре их верования слились воедино, так что образовалась особая религия. Иисус пришел в город Сихарь, расположенный близ исторического центра отцов веры – Сихема. Именно в окрестности этого города, между горами Горизим и Гевал, Иисус Навин с народом совершил жертвоприношение и посвятил себя Богу. Книга Бытие, 12 глава, 6 стих, и книга Иисуса Навина, 8 глава, с 30 по 35 стихи. Там был один колодец, настолько древний, что его называли колодцем Иакова. Книга Бытие, 33 глава, 19 стих. Известно также, что кости Иосифа захоронены где-то неподалеку от Наблуса. Книга Иисуса Навина, 24 глава, 32 стих. Так что эта местность стала одной из центральных в ветхозаветней истории. Здесь, у этого известного колодца, сидел Иисус, изнуренный длительным странствованием и полдневным зноем. Иисус не был бесплотным призраком или явлением Бога в человеческом облике. Он был настоящим человеком в немощном теле, который так же, как и все, уставал и жаждал.
1: Евангелие от Иоанна, 4 глава, стихи 7 по 15. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: «Дай мне пить», ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит ему: «Как ты, «Будучи иудеей, просишь пить у меня, самарянки, ибо иудеи с самарянами не сообщаются». Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, воззаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Женщина говорит ему: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать».
0: В полуденную жару Иисус сидел у края колодца, когда вдруг самарянка пришла почерпнуть воду. Все женщины обычно приходили за водой поутру или вечером, когда было прохладней, но эта самарянка пришла в самый разгар жары, потому что не хотела попадаться на глаза людям. О ней разошлась худая молва, и все ее презирали. Видя тоску в ее сердце и как она жаждет чистоты и правды, Иисус решил ей помочь. Он не стал учить ее 10 заповедям или обличать ее, а просто попросил у нее глоток воды. Он счел ее достойной того, чтобы напоить самого Господа. Она же, увидев в нем иудея, отнеслась к нему неприветливо, потому что огромная пропасть разделяла ее народ с иудейским народом. Они даже считали, что от прикосновения к посуде друг друга могут оскверниться. Однако Иисус вел себя так, будто между ними никакого барьера вовсе нет. Он почтил эту женщину тем, что попросил у нее воды. Этим Иисус стремился пробудить в ней жажду по Боге. А раз уж они встретились у колодца, то и разговор он начал с воды. Иисус пробудил в самарянке желание получить у него Божий дар, но не сразу открыл ей, что это за дар. Первым делом он обратил взор этой грешницы на Божию любовь, чтобы она поняла, что Бог не хочет осудить и погубить ее, но хочет одарить ее благодатью. Как прекрасна эта благодать! Эта благодать не сходит с неба сама по себе на крыльях ветров, но является исключительно в лице Иисуса. Это Он дает нам таланты и божественную милость. В ее глазах Он был обыкновенным человеком. Слава Божья была сокрыта от нее. Впрочем, чистая любовь Иисуса ярко сияла перед самарянкой, и Христос сказал ей, что у него есть живая вода. Таким образом, он полнее раскрыл для нее значение Божьего дара. Иисус дает небесную воду, которая утоляет жажду сердца. Все люди в глубине души жаждут любви, истины и желают обратиться к Богу. Всякий, кто приходит к Иисусу, находит живую воду и утоляет жажду сердца. Иисус раздавал только ищущим Божий дар. Мы должны признаваться в своей нужде, как Иисус признался в том, что жаждет. Кто не готов склонить голову и попросить, тот ни за что не получит живой воды с небес даром. Самарянка не понимала Иисуса и вполне естественно сомневалась в его словах. «Ведь у тебя и посудины нет, чтобы воду почерпнуть, а колодец-то глубок. Как же ты собираешься дать мне воду?» Вместе с тем она была взволнована личностью Иисуса, его добротой и силой его любви. Он не унижал ее, как другие. Он был словно недоступным для нее, отделенным в своей славе. Он возлюбил ее в святости. Ей никогда еще не доводилось встречать никого столь чистого и непорочного, как он. «Неужели ты больше отца нашего Иакова?» — интересовалась она. «То есть Ты хочешь сказать, что сотворишь чудо и дашь нам новый колодец?» Иисус же терпеливо объяснял ей в ответ, что он говорит не о земной воде, состоящей из кислорода и водорода, потому что такая вода утоляет только жажду телу, и то на короткое время, после чего человек снова жаждет. Однако Иисус дает живую воду, которая навеки утоляет жажду духа и души. Верующие во Христа не просто жаждут Бога, не просто философствуют об истинах, которые не могут постичь. Они по-настоящему знают Бога, знают Его естество. Бог их нашел. Его любви им хватит навек. Откровение Иисуса никогда не надоест, не устареет. Оно изо дня в день обновляется и освежает. Настоящее познание Бога – это не просто мысли, но сила, жизнь, свет и мир.

интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Вода жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: Христианский журнал «Свет Евангелия».
1: Размышления о страдании. Страдание. Бог не может посылать человеку страдания только для того, чтобы душа его страдала. Но сколько, однако, таких страданий, которых мы цели понимать не можем? На что в таком случае опираться? На мысли о Боге. Страдание от Него, следовательно, дар Божий, следовательно, благо. Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога, и в меня веруйте. Жуковский, В.А. Полное собрание сочинений, том 10, страница 130. Как бы человек не был праведен и чист, а есть в нем стихия греха, которая не может войти в Царство Небесное, которое должна сгореть. И вот грехи наши горят и сгорают нашими страданиями. Страница 14. Беседа с Х после операции рака, при непрерывных страшных болях, как будто собаки рвут и грызут, при полной безнадежности положения и внутри, и вовне. Вот ее мысли. Мне кажется, я поняла, для чего Бог послал нам это несчастье. Мы так погрязли в ежедневных мелочах, в мелкой злобе, раздражении, что Бог захотел встряхнуть нас. Как сейчас все изменилось. У всех открылись необыкновенные свойства души. Вчера со мной ночь провела Эл. Что это была за ночь? А она была бесконечно ласкова, терпелива. Все делала так тихо, так ловко. Да и все оказались такими добрыми и внимательными. Вот смысл страданий. Господь бесконечно жалеет нас, но что делать, если мы можем дать какие-то искры, какой-то святой огонь, только когда нас поражают несчастья, катастрофы? В этом смысл войн, революций, болезней. Все это казалось гораздо многозначительнее вчера в комнате умирающего человека, чем в этой бледной записи. Страница 16. Вообще болезнь сильно смиряет. Господь не оставляет без своих утешений, но так ясно видишь свое ничтожество и бессилие. Единственная защита против всех ужасов, окружающих нас, — верная любовь ко Христу и неотступное за Него держание. Страница 135. Ельчанинов А. Записи. Москва. 1992 год. Без страдания и внутренней скорби жизнь сия не может в тебе родиться. Чтобы приобрести сию сверхъестественную жизнь благодати, надлежит тебе очистить.

очистить себя от греха и от всякой недоблести, от самолюбия, своеволия, своедовольства и от всех беспорядочных вожделений плоти. Жуковский, В. А. Полное собрание сочинений, том 9, страница 15. Болезнь тела будет легче перенести, если ты поймешь, что в ней исцеление души. Тебя будет меньше беспокоить здоровье тела, если ты обратишь все свое попечение на сохранение здоровья души. Тебя страшит смерть тела, но смерть души должна ужасать больше. Ты боишься яда видимого, который несет гибель телу, но гораздо больше должна пугать тебя отрава, которая убивает душу. Эразм Роттердамский. Оружие христианского воина. Страница 143. Нашедший смысл страдания. Брат Сергей Сапоненко прислал нам фото, статьи и стихотворения. В этом номере журнала печатается часть присланного материала. Брат Сергей является нашим братом по вере, членом Церкви Евангельских христиан-баптистов. Так как он болен ДЦП с рождения и не имеет денег на нормальное питание, мы решили написать его домашний адрес для тех, кто желает проявить любовь на деле. Сапоненко Сергей, улица Кожара, дом 1, квартира 1, город Гомель, 24-60-28, Беларусь. Краткая справка для читателя из педагогического энциклопедического словаря. Детский церебральный паралич, ДЦП. Это врожденное неврологическое заболевание вследствие поражения центральной нервной системы. Двигательные нарушения при ДЦП выражаются в поражении верхних и нижних конечностей. Страдают многие группы мышц. Ребенок не может передвигаться, у многих наблюдаются непроизвольные движения конечностей и головы. Частичный паралич, нарушение речи и слуха, иногда зрения. У части детей нарушается интеллект, умственная отсталость. Их обучение производится в специальных школах-интернатах. Если трудно. Господь дал мне ощутить великую радость спасения. Хочу поделиться этой радостью с вами. Я родился в конце 1966 года в городе Гомеле, Беларусь. От рождения болен детским церебральным параличем. Не действуют руки и ноги, речь затруднена, не то что писать, поесть сам не могу. Учился устно. Мне было очень трудно привыкнуть к тому, что я никому, кроме родных, не нужен. Хотелось общаться со сверстниками, но болезнь поставила передо мной непреодолимую стену. Если бы я только мог нормально разговаривать, и спазмы не сжимали бы мое тело. Когда мне исполнилось 20 лет, я начал задумываться о смысле жизни. Почувствовал вселенскую пустоту, пустоту жизни, ее бесполезность. Пустота давила на меня страшным грузом. Я понимал, что моя болезнь в этом не виновата. Здоровые и больные, молодые и старые люди суетятся. А зачем? Для чего столько суеты, если все когда-то кончится? Мы не вечны, земля приходящая, вселенная временна, а время бежит со страшной скоростью. Нет ничего неуловимой времени. Ощущал себя мельчайшим квантом, частью такого же ничтожного атома. Пробовал отыскать ответ в книгах. Они пытались доказать то, что смысл бытия заключается в совершении добрых дел, созидании, улучшении жизни для живущих и будущих поколений. Меня эти доводы не убеждали. Я все время задавал себе вопрос: для чего? Для чего мудрость? Не говоря о глупости, зачем богатство, труд, то, что в мире привыкли называть наслаждением, если впереди тупик? Нечаянно ко мне в руки попала, если так можно сказать, потому что я перелистываю страницу губами, книга «Таксиля. Забавная Библия». Книгу, которая была бы направлена против Бога более, чем это, найти трудно. А на меня она произвела действие обратное тому, на которое рассчитано. Я захотел прочитать настоящую Библию. Вскоре это желание исполнилось.
Незнакомая верующая женщина подарила мне Евангелие от Иоанна. Это было во времена, когда Священное Писание приобрести было трудно. До этого я думал, что Библия – собрание мифов, в которые верят отсталые люди. Прочитав Евангелие, я познал великую глубину Слова Божьего. Мое восприятие жизни резко изменилось. Но я не отдал полностью свое сердце Христу. Знать о существовании Бога не означает вручить полностью свою жизнь Ему. Должно было произойти одно событие для того, чтобы я познал любовь Господа ко мне и полностью доверился Ему. Часто страдания могут размягчить гранитное сердце. Моя семья жила за городом, в дачном поселке. Зимой он пустынен. В один из январских дней, когда мороз был около 5 градусов, я выехал на коляске подышать свежим воздухом. Когда я отъехал на большое расстояние от дома, коляска опрокинулась. Зимний день короток, начало смеркаться. Родители искали меня. Отец несколько раз объехал поселок на автомобиле, но не нашел меня, потому что коляска упала в кустарник. Время текло, потемнело. Мороз усиливался. Лежа в неудобном положении, я испытывал боль. Тогда, поняв свою страшную греховность, я обратился сердечной молитвой покаяния Господу. Раскаялся в грехах и пообещал Господу, что буду стараться прославить Его в этом мире. Он услышал меня. Несмотря на кромешную тьму и пустынность улиц, ко мне подошел человек, который поднял меня и отвез домой. Вопреки часам, проведенным на морозе без движения, я не простудился. С тех пор, как я в 1992 принял крещение и стал членом Гомельской церкви евангельских христиан-баптистов, мне хотелось рассказать о Христе людям. Но как это сделать в моем положении? Молился об этом Богу на протяжении 4 лет. Он ответил через Библию. Однажды после молитвы, открыв ее, я прочитал об истории призвания Моисея. Это место мне было знакомо, но в тот раз оно открылось мне по-новому. Моисей имел дефект речи. Разве для Всевышнего было трудно исцелить его? Нет, но Господь не пожелал это сделать. Он сказал Моисею, что даст ему помощника, который будет пересказывать народу слова, произносимые им. Я понял, что это место Библии относится и ко мне. У меня нарушена речь, писать не могу. И еще мне вспомнился призыв Бога к Аврааму. «Пойди из земли твоей, от родства твоего, и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе». Бытие 12.1. Мы не должны пассивно ожидать исполнения воли Божией. Жизнью своей надо исполнять ее. Ко мне пришла идея. Писать с помощью компьютера. Клавиатура у него, наверное, мягкая, можно нажимать и носом. В 1996 году христианин из Голландии подарил мне компьютер. Попытался нажимать на клавиши упомянутым способом. Получилось. Сейчас я пишу, нажимая на клавиши палочкой, закрепленной на обруче, надеваемом на голову. Мои произведения публикуются во многих газетах и журналах. В 2000 году вышел мой первый сборник стихов. Издательство «Титель Германия» выпустило в 2002 году двухтомный иллюстрированный сборник моих стихов «Сердце на бумаге». Издательство «ТРТС Нидерланды» выпустило в 2003 году сборник стихов Роберта Макчейна в моем переводе. На мои слова написано несколько десятков песен. Я благодарен Богу за то, что через творчество могу говорить людям о Его любви. Живу я с родителями, которым под 70. Моя мама ходит на костылях, у отца тоже очень слабое здоровье. Им трудно ухаживать за мной. Да и материальное положение у нас тяжелое, получая маленькие пенсии. Но я верю, что Господь меня не оставит, поможет в любых обстоятельствах. Если вам трудно, если вы не знаете, для чего живете, если болезнь или другое несчастье пришло в ваш дом, обратитесь к Господу Иисусу Христу, и Он вам поможет. Я точно знаю это,
потому что испытал его помощь на себе. В жизни безвыходных ситуаций не бывает. Господь дает все ко благу. Если трудно тебе, и ночь непроглядная пред тобой, все тревоги умчатся прочь, Иисусу лишь все открой. Расскажи поскорей Ему, что тревожит сейчас тебя. На земле больше никому не подвластна судьба твоя. Он страдал за твой грех, когда принимал на Голгофе смерть, чтобы ты мог ему всегда свои беды в мольбе принесть. И получишь ты от него помощь быструю в тот же час от Спасителя твоего, ведь тебя он от смерти спас.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Новый Завет. Евангелие от Луки.
3: Глава первая.
4: Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то, бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой череды именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения. А все множество народа молилось вне во время кождения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему:
5: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются. Ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. И многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их. И предыдет пред ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный».
4: И сказал Захария ангелу:
6: «Почему я узнаю это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных».
4: Ангел сказал ему в ответ:
5: «Я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие. И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время».
4: Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме. Он же, выйдя, не мог говорить к ним, и они поняли, что он видел видение в храме, и он объяснялся с ними знаками и оставался нем. А когда окончились дни службы его, возвратился в дом свой. После сих дней зачала Елисавета, жена его, и таилась 5 месяцев, и говорила:
7: «Так сотворил мне Господь во дни сии, в которые презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми».
4: В 6-й же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу, именем Иосифу из дома Давидова. Имя же деве — Мария. Ангел, войдя к ней, сказал:
5: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами».
4: Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел:
5: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот, зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его. И будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца».
4: Мария же сказала ангелу:
8: «Как будет это, когда я мужа не знаю?»
4: Ангел сказал ей в ответ:
5: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим. Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая неплодную, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц. Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово».
4: Тогда Мария сказала:
8: «Се раба Господня, да будет мне по слову твоему».
4: И отошел от нее ангел. Встав же, Мария в дни сии с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии и приветствовала Елисавету. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в чреве ее. Елисавета исполнилась Святого Духа и воскликнула громким голосом и сказала:
7: «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего! И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно в чреве моем, и блаженна уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа».
4: И сказала Мария:
8: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный и святыми его, и милость его в роды родов к боящимся его, явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердце их, низложил сильных с престолов и вознес смиренных, алчущих исполнил благ и богатящихся отпустил ни с чем, воспринял Израиля отрока своего, воспомянув милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века».
4: Прибыла же Мария с нею около 3 месяцев и возвратилась в дом свой. Елисавете же настало время родить, и она родила сына. И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над нею, и радовались с нею. В 8-й день пришли обрезать младенца и хотели назвать его по имени отца его Захарию. На это мать его сказала:
7: «Нет, а назвать его Иоанном».
4: И сказали ей:
7: «Никого нет в родстве твоем, кто назывался бы сим именем».
4: И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. Он потребовал дощечку и написал: «Иоанн» — имя ему. И все удивились. И тотчас разрешились уста его и язык его. И он стал говорить, благословляя Бога. И был страх на всех живущих вокруг них, и рассказывали обо всем этом по всей Нагорной стране иудейской. Все слышавшие положили это на сердце своем и говорили:
7: «Что будет младенец сей?»
4: И рука Господня была с ним. И Захария, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря:
9: «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас, сотворит милость с отцами нашими и помянет святой завет свой, клятву, которую клялся он Аврааму, отцу нашему, дать нам небоязненно, по избавлении от руки врагов наших, служить ему в святости и правде пред ним во все дни жизни нашей. И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь пред лицом Господа приготовить пути Ему, дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов их по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас Восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира».
4: Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях до дня явления своего Израилю.
3: Глава вторая.
4: В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирию. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим, и сказал им ангел:
10: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях».
4: И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: –

0: когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу:
1: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь».
0: И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сём. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. По прошествии 8 дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом прежде зачатия его во чреве. А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложе сна, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву, пореченному в законе Господнем, 2 горлицы или 2 птенцов голубиных. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал:
2: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля».
0: Иосиф же и матери его дивились сказанному о нем, и благословил их Симеон, и сказал Марии, матери его:
2: «Се лежит сей на падении и на восстании многих в Израиле и в предмет пререканий, и тебе самое оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец».
0: Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего 7 лет. Вдова лет 84, которая не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь. И она, в то время подойдя, славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем. Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончанию дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и матерь его, но думали, что он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми, и, не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все слушавшие его дивились разуму и ответам его, и, увидев его, удивились. И мать его сказала ему:
3: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя».
0: Он сказал им:
4: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что у меня должно быть в том, что принадлежит отцу моему?»
0: Но они не поняли сказанных им слов. И он пошел с ними и пришел в Назарет, и был в повиновении у них. И матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем. И Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте, и в любви у Бога и человеков.
5: Глава 3.
0: В 15-й же год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Итурее, Троханицкой области, а Лисания четвертовластником в Абилинее, при первосвященниках Анне и Каиафе был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение, покаяние для прощения грехов, как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит:
6: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему, всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть спасение Божие».
0: Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил:
7: «Порождение ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния, и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам! Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь».
0: И спрашивал его народ:
8: «Что же нам делать?»
0: Он сказал им в ответ:
7: «У кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же».
0: Пришли и мытари креститься и сказали ему:
9: «Учитель, что нам делать?»
0: Он отвечал им:
7: «Ничего не требуйте более определенного вам».
0: Спрашивали его также и воины:
10: «А нам что делать?»
0: И сказал им:
7: «Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием».
0: Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он, Иоанн всем отвечал:
7: «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым».
0: Многое и другое благовествовал он народу, поучая его. Ирод же, четвертовластник, обличаемый от него за Иродиаду, жену брата своего, и за все, что сделал Ирод худого, прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу. Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святой нисшел на него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес глаголющий:
6: «Ты сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение».
0: Иисус, начиная свое служение, был лет 30 и был, как думали, сын Иосифов, Илиев, Матфатов, Левиев, Мелхиев, Иоаннаев, Иосифов, Маттафиев, Амосов, Наумов, Еслимов, Нагеев, Маафов, Маттафиев, Семеев, Иосифов, Иудин, Иоаннанов, Ресаев, Зарававелев, Салафиилев, Нериев, Мелхиев, Аддиев, Косамов, Елмадамов, Иров, Иосиев, Елизеров, Иоримов, Матфатов, Левиин, Симеонов, Иудин, Иосифов, Иоаннанов, Елеакимов, Мелиаев, Маянанов, Матафаев, Нафанов, Давидов, Иессеев, Авидов, Боозов, Салмонов, Наасонов, Аминадавов, Арамов, Есромов, Фаресов, Иудин, Иаковлев, Исааков, Авраамов, Фарин, Нахоров, Серухов, Рогавов, Фалеков, Еверов, Салин, Каинанов, Арфаксадов, Симов, Ноев, Ламехов, Мафусалов, Енохов, Иаредов, Малиилов, Каинанов, Еносов, Сифов, Адамов Божий.
5: Глава четвертая.
0: Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. И сказал ему дьявол:
11: «Если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом».
0: Иисус сказал ему в ответ:
12: «Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим».
0: И, возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени. И сказал ему дьявол:
11: «Тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое».
0: Иисус сказал ему в ответ:
12: «Отойди от меня, сатана! Написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи».
0: И повел его в Иерусалим, и поставил его на крыле храма, и сказал ему:
11: «Если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано: ангелом своим заповедает о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься камень ногою твоею».
0: Иисус сказал ему в ответ:
12: «Сказано: не искушай Господа Бога твоего».
0: И, окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени. И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их и от всех был прославляем. И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано:
12: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное».
0: И, закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им:
12: «Ныне исполнилось писание сие, слышанное вами».
0: И все засвидетельствовали ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили:
13: «Не Иосифов ли это сын?»
0: Он сказал им:
12: «Конечно, вы скажете мне присловие: врач, исцели самого себя. Сделай здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме».
0: И сказал:
12: «Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле во дни Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле. И ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана сириянина».
0: Услышав это, все в синагоге исполнились ярости, и, встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Но он, пройдя посреди них, удалился. И пришел в Капернаум, город Галилейский, и учил их в дни субботние. И дивились учению его, ибо слово его было со властью. Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского, и он закричал громким голосом:
11: «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас! Знаю тебя, кто ты! Святой Божий!»
0: Иисус запретил ему, сказав:
12: «Замолчи и выйди из него».
0: И бес, повергнув его посреди синагоги, вышел из него, немало не повредив ему. И напал на всех ужас, и рассуждали между собою:
14: «Что это значит?
8: что он со властью и силою повелевает нечистым духом, и они выходят.
0: И разнесся слух о нем по всем окрестным местам. Выйдя из синагоги, он вошел в дом Симона. Теща же Симонова была одержима сильной горячкою, и просили его о ней. Подойдя к ней, он запретил горячки и оставил ее. Она тотчас стала и служила им. При захождении же солнца все, имевшие больных различными болезнями, приводили их к нему, и он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Выходили также и бесы из многих с криком и говорили:
14: «Ты Христос, Сын Божий!»
0: А он запрещал им сказывать, что они знают, что он Христос. Когда же настал день, он, выйдя из дома, пошел в пустынное место, и народ искал его, и, придя к нему, удерживал его, чтобы не уходил от них. Но он сказал им:
12: «И другим городам благовествовать я должен Царствие Божие, ибо на то я послан».
0: И проповедовал в синагогах галилейских.

Предлагаем вашему вниманию программу Трансмирового радио по страницам Библии. У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Сегодня мы продолжим изучение Библии, но прежде, как обычно мы это делаем по средам, познакомимся с нашей почтой. Вот письмо из Оренбургской области, в котором указаны только фамилия и имя – Савельева Вера. К сожалению, в письме нет обратного адреса и отчества нашей радиослушательницы, но мы надеемся, уважаемая Вера, что вы нас слышите. Итак, вот несколько строк из письма. «Я очень рада за вашу передачу. Очень хорошо вы ее читаете, очень разборчиво и понятно. Я Евангелие прочитала все и давно все забыла. Но когда стала слушать ваше чтение, то все вспомнила». И далее. «Вот какой у меня вопрос. Если человек крестится, но не верит в Бога, то значит все бесполезно? Когда младенец некрещенный, говорят, у него нет ангела-хранителя». А вот когда окрестится младенец, и ему дается от Бога ангел-хранитель. И вот младенца крестим, он вырастает и в Бога не верит. То что же, ангелы-хранители отходят от них, что ли, и они остаются без ангелов? Объясните мне, просит наша радиослушательница. Давайте посмотрим, что говорит нам Слово Божье об ангелах. Прежде всего, слово «ангел» в переводе на русский язык означает «вестник» или «посланник». Обычно под этим понятием подразумевается особый род разумных существ, которые служат Богу. Библия богата рассказами о таких событиях, в которых ангелы принимали видимое участие в жизни людей. Апостол Павел в послании к евреям в первой главе говорит об ангелах, что они – суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение. Как говорит Библия, ангелы обитают на небесах, где они постоянно поклоняются Богу и откуда они, по Божьему повелению, отправляются исполнять свое служение людям. Псалом 90 говорит о Божьей охране. «Ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». О том, что у детей есть ангелы на небесах, мы читаем в Евангелии от Матфея. Иисус, говоря о детях, обращается к ученикам. «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного». Это записано в 10 стихе 18 главы. Правда, здесь и в других местах Писания не говорится, что речь идет о крещенных детях. Когда ребенок маленький, независимо от того, крещен он или нет, он находится под защитой Бога. Вырастая, он способен сделать выбор, верить ему в Бога или нет. В 33-м псалме Давид указывает, что ангел Господень ополчается вокруг боящихся его и избавляет их. А 90-й псалом, который говорит об ангельской защите, продолжается словами. «За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое, воззовет ко мне и услышу его, с ним я в скорби, избавлю его и прославлю его». Долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое. В послании к евреям апостол Павел говорит еще более определенно. Это записано в 6 стихе в 11 главе этого послания. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Так что для того, чтобы получить защиту от Бога, нужно прежде всего верить хотя бы в то, что Бог есть. Бог не навязывает свою помощь людям, Он только предлагает ее. В Откровении Иоанна есть интересный образ. Там говорится об Иисусе, который стоит у двери сердца и стучит. И только тот, кто сам отворит дверь, будет наслаждаться общением со Христом, как здесь сказано, будет вечерить с Ним. Поэтому прежде чем просить чего-то у Бога, нужно поверить в Него. И хотя увидеть Бога невозможно, все же Он не прячется от нас, а наоборот, всячески являет Себя людям. Тот же апостол Павел говорит, что Он недалеко от каждого из нас. И если человек ищет Бога, Он обязательно откроется ему. И тогда не надо будет уповать на какие-то обряды или знаки, потому что сам Бог будет защищать того, кто верит в Него. Вот и получается, что неверующий лишает себя защиты от Бога, а тот, кто верит, всегда получит помощь от него. А теперь давайте вместе с доктором МакГи приступим к изучению Евангелия от Луки. Текст его лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами приступаем к изучению третьей книги Нового Завета «Евангелия от Луки». В нашей сегодняшней передаче мы поговорим о самом Евангелии и попытаемся взглянуть на исторический контекст, в котором появилось данное произведение. Автором этого Евангелия, как это следует из названия, был Лука. Он и был тем самым возлюбленным врачом, о котором мы читаем в послании к Колоссянам в 4 главе, в 14 стихе. «Приветствует вас Лука, врач возлюбленный, и Димас». Лука являлся профессиональным врачом, и в своих произведениях он использует больше медицинских терминов, чем сам Гиппократ, отец медицины. Тот факт, что Святой Дух избрал для написания данного Евангелия именно Луку, показывает нам, что среди авторов священных писаний случайных людей не бывает. Лука был действительно избран Богом. Сказано в Евангелии «немного мудрых по плоти». Однако Лука принадлежал именно к этой категории мудрых. Нет сомнений, что Лука и Павел являлись людьми высокого интеллектуального, равно как и духовного уровня. Это отчасти объясняет, почему эти два человека долгое время путешествовали вместе и, по всей видимости, стали близкими друзьями и соратниками. Лука был врачом, но по меркам нашего времени его можно было бы скорее назвать ученым. Во всяком случае, несомненно, что евангелист Лука был высокоодаренным и разносторонним человеком. Стоит отметить, что стиль и язык произведения Луки выделяют их среди всех остальных писаний Нового Завета, включая также и послания апостола Павла. При этом Лука был не только замечательным писателем, но и талантливым историком, как мы в этом позже убедимся. Мы имеем хорошее представление о личности самого Луки благодаря дошедшим до нас преданиям ранней церкви. Эти предания утверждают, что свое Евангелие Лука написал со слов Марии, Матери Господа. И действительно, читая это Евангелие, мы как бы видим все происходящие события глазами Марии. По крайней мере, нет никаких сомнений в том, что Лука действительно общался с Марией. Есть все основания полагать, что Лука не был евреем, и большинство исследователей Библии единогласны в этом вопросе. В 4 главе послания к Колоссянам, упоминая своих товарищей, Павел отдельно называет тех, кто из обрезанных, то есть евреев, подразумевая тем самым, что остальные его спутники являются язычниками. Лука упомянут в числе остальных. Таким образом, Лука, автор одной из книг Нового Завета, скорее всего, был язычником. И это является немаловажным фактором для всех нас, язычников. Вы, наверное, знаете, что Лука также написал книгу «Деяний святых апостолов», и именно оттуда мы узнаем, что он был верным спутником Павла во время второго и, как я полагаю, третьего миссионерского путешествия апостола. Причем интересно отметить, что начиная с 16 главы, с 10 стиха книги Деяний, Лука ведет повествование от первого лица. «После сего видения тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас Господь благовествовать там». Тем самым мы можем заключить, что, начиная с событий 16 главы книги Деяний, Лука находился рядом с Павлом в его историческом путешествии по Европе. По всей видимости, именно Павел привел Луку к Господу и затем взял его с собой в свое второе миссионерское путешествие. Причем Лука был с Павлом вплоть до самого конца. Мы узнаем это из второго послания к Тимофею, написанного незадолго перед мученической кончиной апостола, где Павел упоминает, что с ним остался один только Лука. Все это помогает понять, почему Павел называл этого человека возлюбленным врачом. При написании своего Евангелия Лука преследовал две цели. Во-первых, данное Евангелие является не только литературным произведением, о литературных достоинствах которого мы уже говорили, но и подробным историческим повествованием. Собственно, из всех четырех Евангелий, Евангелие от Луки является наиболее полным и подробным историческим произведением. Действительно, в этой книге мы находим неоднократное упоминание обычаев, исторических мест и событий того времени, которые встречаются у Луки гораздо чаще, чем в других произведениях Нового Завета. Об исторической достоверности этой книги говорит следующий факт. В конце прошлого века, в период расцвета всеобщего скептицизма, предпринимались неоднократные попытки опровергнуть или на худой конец доказать неточность Библии. Один молодой ученый-археолог из Кембриджского университета в Англии по имени Уильям Рамси предпринял путешествие по Малой Азии с целью показать некомпетентность Луки как историка. Он не сомневался в успехе, так как знал, что большинство историков совершают ошибки, допускают неточности или

совершенного божественного человека и спасителя мира. Лука стремится показать, что Иисус был явившимся во плоти Богом. В этой связи интересно сравнить Евангелие от Луки с другими Евангелиями. Мы знаем, что Матфей в своей книге представляет нам Господа Иисуса как Мессию, как Царя и Избавителя. Евангелист Марк показывает Христа могущественным победителем и правителем этого мира, который в то же время остается верным слугой Бога и Иеговы. Апостол Иоанн представляет нам Христа как Божьего Сына, то есть подчеркивает, что сам Бог стал человеком. Что же касается Луки, то он представляет нам совершенного Сына Божия, который является нашим великим первосвященником, которому не безразличны наши немощи и который способен протянуть нам руку помощи, милости и любви. При этом интересно отметить, что при создании своего произведения Лука использовал научный подход. Он сам говорит, что провел подробное и тщательное исследование всех свидетельств об Иисусе из Назарета и пришел к заключению, что Иисус – это Бог. Апостол Иоанн в своем Евангелии использовал совершенно иной подход. Однако и он приходит к тем же выводам, что евангелист Лука, а именно, что Иисус Христос – это сам Бог, явившийся во плоти. А теперь настало время поговорить о том, для кого было написано Евангелие от Луки. Мы знаем, что Евангелие от Матфея было написано для народа Израиля, то есть оно было написано для религиозных людей того времени. Евангелие от Марка было обращено к римлянам, и как нельзя лучше подходило для условий Римской империи. Евангелист Лука адресует свое произведение греческому интеллекту. В IV веке до нашей эры, благодаря Великой империи Греции, на мировой сцене появились наиболее выдающиеся и яркие проявления гения человеческой мысли, с которыми когда-либо встречался этот мир. Наступила так называемая Периклеанская эра, когда Греция вступила в период своего интеллектуального и материального процветания. Греки попытались создать совершенного во всех отношениях человека и тем самым сделать совершенным все человечество. Эти попытки совершенствования человека в физической и интеллектуальной сферах мы находим в замечательных произведениях греческого искусства. Греки стремились найти совершенного человека, который был бы прекрасен физически и отличался бы выдающимся интеллектом. Произведения Платона, Аристотеля, Гомера, Эсхила, Софокла, Эвридита и Аристофана как раз и стремились изобразить подобного идеального человека. Именно поэтому своих богов греки создавали похожими на людей. Собственно, их многочисленные боги и являлись изображениями людей. Величественные статуи Аполлона, Венеры, Афины и Дианы совершенно не походили на уродливые образы восточных идолов, порожденных язычеством Ближнего Востока. Греки обожествляли людей, подчеркивая их благородные качества и основные земные страсти и стремления. Пантеон греческих богов был разнообразен. Мы встречаем Пана с ногами животного, пышнотелого Бахуса, бога вина и веселья, прекрасную Афродиту и других богов и богинь. Причем далеко не все греческие божества были привлекательны. Так, среди многочисленных богов мы встречаем отвратительных и неистовых фурий. Однако это лишь еще раз подчеркивает, что все греческие божества лишь отражали человеческий род во всех его проявлениях.
Александр Македонский, именуемый

0: Мы еще Александром Великим распространил культуру, язык и философию Греции по всему завоеванному им миру. Греческий язык превратился в язык всеобщего общения. Именно в то время в Египте, в городе Александрии, на греческий язык был переведен Ветхий Завет. Этот перевод называется Септуагинтой и является, пожалуй, самым удачным переводом Ветхого Завета, который есть в нашем распоряжении. Новый Завет был также написан на греческом языке. Таким образом, греческий язык стал тем средством, которое позволило распространить и донести Евангелие до всего человечества. Этот язык являлся наиболее оптимальным на то время средством донесения фактов и выражения глубоких идей. Несмотря на то, что культура, язык и философия Греции были наиболее яркими и развитыми для того времени, греки не сумели достичь своей цели, то есть сделать человечество совершенным. Греки не сумели построить утопию. Дело в том, что они сосредоточили все свое внимание на этом мире, утратив всякое стремление к миру духовному. И в результате этот мир стал их домом, сценой, мастерской и, в конце концов, их могилой. Кто-то однажды выразил это так: чем больше греков влекло к этому миру, тем более тусклым и недоступным становился для них мир духовный. Именно поэтому мы читаем в книге Деяний, что в Афинах Павел встретил жертвенник неведомому Богу. И именно от этого жертвенника апостол Павел начал свою проповедь Евангелия для греков. Но слишком умные и образованные афиняне были скептиками и посчитали Павла суесловом, насмехаясь над ним и над его попытками донести до них истину. И хотя Павел осознавал, что для эллинов благая весть безумие, он, тем не менее, написал свои послания, апеллируя как раз к греческому интеллекту. Он убеждал их, что ранее они были язычниками, не имели надежды и были безбожниками в мире. Эти слова, друзья мои, прекрасно отражали культуру грекоязычного мира. Но Павел еще говорил, что когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону и умер за них. Апостол Павел путешествовал по Римской империи и с помощью общедоступного греческого языка проповедовал благую весть о совершенном человеке, который умер за всех людей этого мира. Религия Израиля могла породить лишь фарисеев. Власть Рима могла лишь привести к появлению кесаря. Философия Греции дала миру такого исполина, как Александр Великий. Но все это было далеко от идеала, о котором мечтали философы. И вот появилась благая весть, и евангелист Лука обращался именно к греческому разуму, предоставляя людям Иисуса Христа как совершенного человека и показывая, что он и есть тот, кого они так долго искали. В заключение этого пространного вступления давайте поговорим об отличительных чертах самого Евангелия. Несмотря на то, что Евангелие от Луки является одним из синоптических Евангелий, в нем отражены детали и подробности, которые опущены Матфеем и Марком. В этом Евангелии мы находим описание 20 чудес Господа Иисуса, 6 из которых в остальных Евангелиях не упоминаются. Лука приводит нам 23 притчи нашего Господа, причем 18 из них мы встречаем только у Него. А такие притчи, как притча о блудном сыне и милосердном самарянине, являются отличительными чертами именно этого Евангелия. Также Лука дает нам подробное описание путешествия воскресшего Господа в Эммаус. Лука показывает, что после своего воскресения Иисус оставался человеком. Тем самым он демонстрирует, что воскресение Господа было не духовным, а именно телесным. И это очень важно осознавать сегодня, друзья мои. Но а теперь настало время приступить к изучению текста самого Евангелия. В оставшееся сегодня время мы прочтем первые 4 стиха 1 главы, где Лука делает своего рода вступление. «Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как предавали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен». В этом отрывке важную роль играют два слова, и на них нужно обязательно обратить наше внимание. Слово во 2 стихе, переведенное как «очевидец», в греческом оригинале звучит «аутоптаи». Это слово состоит из 2 частей. «Ауто», что означает «собственный» или «от себя», а также «опсомаи», что означает «видеть». Таким образом, слово «очевидец» буквально означает того, кто видел что-то собственными глазами. То есть Лука, по сути дела, говорит, что он провел тщательное исследование всех свидетельств людей, которые были очевидцами данных событий. Второе важное для нас с вами слово, которое использует здесь Лука, это слово «служители». В греческом оригинале стоит слово «хуперотаи», которая буквально обозначает простого гребца или матроса на корабле. В медицинской практике это слово относится к студентам-практикантам в больнице. Тем самым Лука как бы говорит, что все они лишь помощники и ученики, действующие под руководством великого учителя. Первые 4 стиха данной главы образуют замечательное вступление к этому Евангелию. Лука написал его для того, чтобы дать людям уверенность и определенность относительно личности Господа Иисуса Христа. А вы, друзья мои, обладаете ли вы подобной уверенностью? Подумайте, уверены ли вы, что являетесь чадом Божьим? Верите ли вы в Иисуса Христа? Уверены ли вы, что Библия является Божьим Словом? Лично мне очень жаль людей, которые не имеют уверенности в этих вопросах. Может быть, и вы находитесь именно в таком состоянии, когда вам не на что опереться, и вы думаете про себя: «Я не уверен в своем спасении, в Библии, у меня просто недостает веры». Но на самом деле вашей бедой является вовсе не недостаток веры. Скорее всего, вы просто не имеете достаточных знаний, ибо в послании к римлянам, в 10 главе, в 17 стихе написано: «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Если бы вы действительно знали Слово Бога, вы бы поверили Ему. С недостатком веры сталкиваются именно те люди, которые плохо знают Писание. То есть проблема кроется вовсе не в Библии и не в Господе Иисусе Христе. Проблема кроется в нас самих. Вот почему я призываю вас изучать Писание вместе с нами. Именно для этой цели и была создана данная серия передач. Итак, до следующих встреч, дорогие друзья!
1: Прослушали программу «По страницам Библии», подготовленную в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Вела передачу Лидия Кузнецова. Мы ждем ваших писем по адресу 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио, программа «По страницам Библии». Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу на этой же волне и в это же время. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и храни вас Господь.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

0: Дорогие радиослушатели!
1: Дорогие друзья!
0: Вы слушаете христианскую передачу «С песней по жизни».
1: У микрофона Петр Дик
0: и Виктория Фаст.

Тогда Иисус сказал двенадцати: «Не хотите ли и вы отойти?» Симон Петр отвечал ему: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. И мы уверовали и познали, что Ты, Христос, Сын Бога Живого».

0: Как же понять мне любовь твою, Боже? Ты мне прекрасное небо открыл.
1: Есть ли хоть что-то на небе дороже этой любви, что ты мне подарил?

0: В море разных песен человека я душой стремлюсь услышать ту, что зарей израненного века освещает путь мой ко Христу.
1: Путь мой был, как трос канатоходца, пролегал над пропастью во мгле. Я не знал, когда он оборвется и в какой раскисну я земле.
0: Эти звуки славные, осана, всякий раз волнуют меня вновь. Ведь Христос, Творец святого плана, нас спасая, пролил свою кровь.
1: Пусть же вечно сердце устремляет к песне веры негасимый взор, пусть ее с молитвой повторяет из детей Христовых дружный хор.
0: Путь мой был, как трос канатоходца, пролегал над пропастью во мгле, а теперь мне весело поется, я с Христом шагаю по земле.

0: Превознесу Тебя, Господи, что Ты поднял меня и не дал моим врагам восторжествовать надо мною. Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Господи, Ты вывел из ада душу мою и оживил меня, чтобы я не сошел в могилу. Пойте Господу святые Его, славьте память святыни Его, ибо на мгновение гнев Его и на всю жизнь благоволение Его. Вечером водворяется плач, а на утро радость. И я говорил в благоденствии моем, не поколеблюсь вовек.
1: И Ты обратил сетование мое в ликование, снял с меня вретище и припоясал меня весельем. Да славит Тебя душа моя, и да не умолкает. Господи, Боже мой, буду славить Тебя вечно.

0: Прощаясь с вами, дорогие, мы желаем вам благословенного следования за Господом Иисусом Христом.
1: Да благословит вас Бог!

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Пробуждение». Степан ускорил шаг, чтобы избавиться от этого неприятного незнакомого ощущения. Глупости, кто сегодня еще верит в такое? Он заметил, что уже перешел границу соседского сада, откуда тропинка вела к небольшому сосновому бору, который старый Янковский заложил вокруг своего родника. Мальчиком он часто бывал здесь, хотя старуху Янковскую все дети боялись. Сегодня, конечно, он ее уже не испугался бы, будь она жива, и ему захотелось напиться из ключа. Степан побежал вверх по тропинке и остановился. С тех пор, как он видел саженцы в последний раз, посадки разрослись, сосенки стояли, как новогодние елки, украшенные свечами. Другие деревца казались усыпанными маленькими розочками. И каждое деревце отличалось от другого. Не теплые ли солнечные лучи зажгли эти свечи и поцеловали розочки? Замшелая скала, распластавшаяся внизу, как диван, оставалась все такой же, как прежде. Лишь родник, выбивающийся из скалы, был снабжен блестящей серебристой трубкой, через которую ключевая вода лилась в каменный водоем. В нем стоял наполненный цветастый кувшин. Отсюда вниз по саду вода текла тоненьким ручейком, который оброс незабудками и шиповником. Все здесь благоухало – деревья, цветы, вода. Но прелестнее всего казалась девушка, сидевшая на мшистом диване. На ней была словацкая национальная одежда, жилетка из темно-синего сукна, кофточка с красочно вышитыми рукавами и белый нарядный передник. Она представила Степану частью этого весеннего мира, напомнила ему дивный распустившийся цветок. Особенно прекрасными показались парню ее глаза, задумчиво глядевшие в воду. Девушка не замечала, что происходило вокруг нее, а молодой человек не осмеливался нарушить ее покой, так как она сидела со сложенными руками, будто молилась. Солнце сплело венок из световых лучей вокруг ее головы, украшенной темно-русыми косами. Прилетела невзрачная серенькая птичка, а так как вокруг все было тихо, она села на ветку шиповника, и из ее горлышка полилась долгая чарующая трель. «Соловей!» – невольно воскликнул парень. Давно он не слышал его пения. Девушка оглянулась. Нежный румянец появился на ее лице. Всего одно мгновение две пары глаз смотрели друг на друга. Затем молодой человек поздоровался. В окружении темной зелени сосен девушка напоминала сказочную принцессу. Он невольно поклонился ей. Она, улыбаясь, ответила ему легким кивком головы. Затем нагнулась за кувшином, отлила немного воды из него и поставила его рядом с собой на сиденье. Молодой человек лихорадочно подыскивал слова, чтобы объяснить свое появление у колодца. «Вы хотите напиться нашей воды? Хорошо, что я взяла с собой кувшин. Прошу, если угодно», – радушно сказала она. Степан, поблагодарив, взял сосуд, и ему показалось, что еще никогда в жизни не пил он более вкусной воды. Остаток он вылил и, выполоскав кувшин и наполнив его снова, передал его ей. «Прошу!» Начал он несколько смущенно, так как не знал, как к ней обратиться. К крестьянским девушкам обращались на «ты». Но она, хотя и носила национальную одежду и говорила с мягкой певучестью, своими манерами отнюдь не напоминала крестьянку. В то время и многие молодые дамы носили такие костюмы. Поэтому он выбрал обращение на «вы». «Вы спросили, хочу ли я напиться из вашего ключа? Но мы же на земле Янковского, а у него ведь никого нет. Или вы его родственница?»
2: «Меня зовут Аннушка Скали. Родственницей дяди Матьяса я, собственно, не являюсь», возразила она, немного смешавшись. «Моя приемная мать была также и приемной матерью его покойной жены, и перед своей кончиной она послала меня к дяде, потому что он так одинок».
1: «А вы не боитесь его?»
2: – допытывался он, лишь бы она не ушла, и он смог бы еще видеть и слышать ее. «Никогда я его не боялась, а теперь и вовсе».
1: «А почему же теперь и вовсе?»
2: Она улыбнулась ему, как солнце, в лучах которого они стояли. «Когда у человека рай в сердце, тогда он и пустыни не страшится, а жить в таком раю, как у нас здесь, истинное блаженство. Не правда ли, этот мир прекрасен, и кажется, что все в нем молится Богу? Цветы, сосны, вода, золотое солнце на синем небе – все, а иначе и быть не может. Сегодня праздник Троицы. Господь Иисус на небе занял свой престол. Оттуда Он властвует и оттуда послал нам своего Духа Святого. Однако мне надо идти. Тетя Звара ждет воды, я и так здесь долго пробыла».
1: «Я понесу ваш кувшин, пойдемте вместе», – предложил Степан. «Значит, вы здесь совсем недавно?» – начал он снова разговор.
2: «Несколько недель, но мне кажется, что я с рождения живу в Заровце». Аннушка, поблагодарив, взяла у него кувшин. «Побегу я». Он смотрел ей вслед, пока она не исчезла из виду. Когда она скрылась за деревьями, он тоже поспешил домой, но слова ее звучали в его ушах. Бабушка Ужерова беспокоилась, пойдет ли ее внук в церковь, так как городские большей частью ничего уже не хотели знать о Боге. Поэтому вся семья обрадовалась, когда он сам захотел пойти в церковь и занял место на балконе среди старых товарищей. Им понравилось, что он не отделился от них.
1: «Глянь-ка, Степка!» – толкнул его один из них Адам. «Вон та Аннушка Скали, подопечная Янковского, или как там его зовут? Жаль, что она живет у этого отшельника, поэтому нашему брату и не подступиться к ней. Он вообще-то человек хороший, как говорится, и мухи не обидит, и всем помогает, чем только может. Но все-таки какой-то уж слишком странный, не от мира сего».
2: Степан давно не слушал парня, но во время богослужения он, как бы случайно, часто смотрел на девушку и решил, что нет в Заровце равной ей. Все остальные были хорошенькими крестьянскими девушками. Она же была, как весна на дворе. Степан не знал, почему он так обрадовался, услышав, что Аннушка живет у этого отшельника, и что парни поэтому не могли к ней подступиться. К обеду у Ужеровых были гости, старики Миловы и еще несколько дальних родственников. Когда они ушли, домашние ожидали, что Степан наконец начнет говорить о своей невесте. Однако он не упомянул о ней ни сегодня, ни на другой день. Тогда бабушка в понедельник, когда они остались с внуком вдвоем, достала из сундука фотографию и подала ее Степану.
1: «Чтобы не затерялась, ты, наверное, хочешь держать ее при себе?» – сказала она с любовью.
2: Он покраснел.
1: «Что вы о ней скажете?»
2: «Что сказать? Вообще-то видная особа». Он открыл конверт, взглянул на снимок, и вдруг, неизвестно почему, он внутренним взором увидел рядом с собою другую девушку, ту около ключа, красивую, как воскресное утро, когда все молится. И сравнив этих двоих, он положил снимок обратно в конверт и спрятал его в карман.
1: «Вам в ней что-то не понравилось, бабушка?» –
2: – спросил он, осторожно покосившись на бабушку.
1: «Сказать тебе правду, сынок, мне не нравится, что у нее нечего надеть».
2: «Что вы, бабушка, на ней каждый день новое платье!» – постарался он ее успокоить.
1: «Вот как? И все они такие?»
2: «Почти! В городе такая мода!»
1: «Девушка, ничего не скажешь, красивая! Но что она здесь, в деревне, станет делать? В такой одежде она на солнце обгорит. Рукава и правда в работе не будут мешать, потому что их нет. Но перепрыгнуть через грядку в такой юбочке не получится. А здешние люди действительно подумают, что у нее нечего надеть. У нас ей придется одеваться по-иному. Но захочет ли она быть похожей на крестьянку?»
2: Хорошо, что дядя Мартын позвал племянника посмотреть. Степан не хотел пока думать о своих городских делах. Они от него не убегут. Но когда они с дядей вышли в сад, тот остановился под орехом.
1: «Ты с бабушкой говорил о своей избраннице?»
2: «Да, дядя. А что вы о ней скажете? Нравится она вам?»
1: «Я ее не знаю, сын мой. Снимок мне ничего не говорит. Но действительно ли вы любите друг друга, как мы с Сусанной?»
2: «Ну, девушка мне нравится. О такой любви, как у вас, я говорить не могу. Она, наверное, потом придет, когда получше узнаем друг друга».
1: «А если не придет? Брак, мой мальчик, не военный парад. То есть он не только для видимости. Мы поженились, очень любя друг друга. И все же нам иногда приходилось, ой, как трудно. У меня свои причуды, у Сусанки свои. Но если двое любят друг друга, тогда им легче прощать и не обращать внимания на мелочи. Такой любви даже война помешать не может. А если двое вступают в брак, лишь надеясь со временем полюбить друг друга, они очень рискуют. А вдруг истинная любовь так и не придет к ним? У этой девушки есть родители? Они уже старые?»
2: «Живы оба, и не старые вовсе. Я жил у них. Мне нравилось у них в семье. Они хорошо ладят между собой. Отец, правда, много пива пьет, а мать любит ходить в кино и в театр. Знаешь, они порядочные люди и прилежные труженики. Дочь выходит только с родителями. Я знаю, что они хотели бы для нее найти жениха побогаче, но Ида всегда настаивает на своем».
1: «И они бы ей позволили выйти замуж в деревню?»
2: «Этого я не знаю, но ей и не обязательно жить в деревне. Ведь я тоже не крестьянин. Механик может жить и в городе, и работу я смогу там найти».
1: «В Богемии? Не верю. Там у них хватает своих специалистов. Но оставим это дело, сынок. Поживи немножко дома. От любви ты не умираешь, это я вижу. Зачем тебе так поспешно

0: затеем, лишившись друг друга. Похлопав племянника по плечу, дядя перевел разговор на другую тему. Заговорил о военном времени и о летной школе. И вскоре между ними снова завязался оживленный разговор. 3-4 недели – время, кажется, недолгое. И все же немало произошло за этот период – злого и доброго. Со дня Вознесения в Заровце случилось нечто такое, что люди забудут не скоро. На Троицу пастор распрощался со своей общиной в Заровце. 10 лет прослужил он здесь, а во время переворота немалую пользу принес людям добрыми советами и истинно дружеским отношением к ним. Но так как дети его подросли и хотели учиться, он подыскал себе место в городе. Общине в Заровце он порекомендовал одного молодого человека, Августа Моргача, помогавшего ему во время праздников и только что принявшего сан священника. «Что нам долго искать?» – решили прихожане, выслушав его проповедь во второй день праздника. «Он пригож внешне, хороший оратор и певец, выберем его!» Сказано, сделано. В день Троицы провели голосование и выбрали его единогласно. Заровчане были счастливы, что так скоро решили этот вопрос. В других общинах иногда по полгода ждут пастора. Осенью у них появился и новый учитель – Людвиг Галь. Особенно молодежи он пришелся по душе. Зимой учитель организовал национальное гимнастическое общество, и теперь по вечерам молодые люди собирались в школе. И в воскресенье они ждали с особенным нетерпением даже те, кто к музыке был почти равнодушен. Вторым событием были выборы старосты деревни. Община избрала Милова, отца Доры. Он оказался подходящим человеком. На военной службе командовал взводом и умел распоряжаться. Милов читал много газет и, по мнению сельчан, был мудрым человеком. Именно такой староста им и нужен был, так как на должность нотариуса прислали в Заровце словака, который все еще смешивал словацкий язык с мадьярским, то есть венгерским. И, как считали в селе, вообще мало что смыслил в своем деле. Для Аннушки эти недели прошли как приятный сон. Последний день мая выдался ясным и солнечным. Легко шагая, девушка спешила по лугу, она несла обед хозяину и зварам. Немного погодя, Матьяс сидел на зеленой меже, а она у его ног. Ветви отцветшей яблони склонялись к ним. Аннушка радовалась, что хозяин с таким аппетитом ел блюдо, которое, как тетушка Звара ей шепнула, он просто обожал. Так как она принесла ему довольно большую порцию, он предложил и ей поесть с ним, но она отказалась. «Ешьте, ешьте, дядя, я дома уже поела, и Зварам я тоже достаточно принесла». «Ну вот», сказал Матьяс через некоторое время, оставив пустую чашку. «Было очень вкусно. Ты замечательно приготовила обед».
1: «Как я рада, что вы довольны!» – воскликнула она. «Матушка тоже часто говорила, что это у меня получается хорошо».
0: «Она была права. Так сытно и вкусно, как ты меня кормишь, я уже давно не ел».
1: Лицо Матьяса стало задумчивым. Он вынул Новый Завет из кармана пиджака.
0: «Звары хотят еще поработать, а мы с тобою сейчас сделаем кое-что получше. Прочитаем первый стих 103-го псалма. «Благослови, душа моя Господа, Господи Боже мой, Ты дивно велик, Ты облечен славою и величием».
1: Когда Аннушка через четверть часа возвращалась домой, сердце ее было наполнено счастьем. Она восхищалась мудростью Божьей, его творением. в благоговейном разговоре.

0: раздумье она не заметила, как оказалась на погосте. И здесь росли цветы, пели птицы и жужжали пчелы. Вдруг Аннушка остановилась. «Ах, нет, земля не рай, если здесь слышны такие жалобные возгласы!» «Отец мой родной!» услышала Аннушка и мгновенно бросилась к женщине, распростертой на могиле, горько рыдающей и причитающей. Платье на ней было порвано, испачканные кровью рукава висели клочьями. Аннушка узнала женщину. Это была жена соседа-сапожника. «Тетушка Сенина, что с вами случилось?» Женщина не подняла головы. «Что со мной случилось?» — сокрушалась она в отчаянии. «Я не слушалась отца! Как он был прав, когда предостерегал меня! Все случилось так, как он мне предсказывал! Ах, мой дорогой добрый отец! Как хорошо вам в сырой земле! А я несчастная! Ах, возьмите меня к себе!» «Прошу вас, тетушка, встаньте и идемте домой!» — уговаривала Аннушка. «Домой? Никогда в жизни!» Женщина вскочила и стояла теперь перед Аннушкой, простоволосая, растрепанная, со свисающим на лоб клочком окровавленных черных волос, грубой рукой, вырванных вместе с кожей. Под вспухшими глазами уже появились зеленовато-синие пятна. Изодранное платье едва держалось на оголенных плечах. На руках вспухли кровавые полосы. Видно было, что истерзанная женщина вырвалась из рук своего мучителя. «Видишь, как он меня изуродовал! И зачем я только убежала, когда он хотел меня убить? Лучше бы убил, и все было бы кончено!»
1: «Ваш муж опять напился?»
0: «Да, он уже с вечера начал и всю ночь не давал нам покоя. Я не захотела отдать ему последние гроши, и он разозлился. Напрасно я упрашивала его, говорила, что мы уже почти нищие. Он уверял, что перестанет пить, как только уплатит долги за кожу и в пивной. Но я ему уже не верю. Он всегда обещал исправиться, когда ему что-либо было нужно, но ни разу не сдержал своего слова. Когда он, окаянный, не мог найти в сундуке ценных бумаг, хотя они были у него под руками, он начал меня истязать, сорвал с меня одежду, таскал за волосы, пинал, как собаку. Не верь, дитя мое, мужчинам. Раньше я за своего переплыла бы в ак, ведь я за него пошла против воли моих родителей, чем и свела отца в могилу. Я у них была единственной, и они берегли меня как сокровище. А что он со мной сделал? Видишь, все мое тело истерзано, голова в ранах, и ты говоришь, чтобы я пошла домой?
1: Нет, тетя, туда вам нельзя идти, но и здесь вам оставаться тоже не годится». «Если люди увидят вас в таком состоянии, это будет позором для вашего покойного отца. Идемте со мной. Эта тропинка ведет к нашему саду. Люди сейчас в поле, и никто нас не увидит. Там я вас умою и переодену».
0: В отчаянной растерянности женщина посмотрела на могилу вокруг и вдруг, рванувшись, зашагала так быстро, что Аннушка едва поспевала за ней. Несчастной хотелось поскорее скрыться с людских глаз. И женщины действительно никого не встретили. Аннушка собиралась сегодня стирать, и вода уже была нагрета. Она выкупала бедную женщину и перевязала рану. Никто ее, правда, этому не учил, но любовь – хороший учитель. Нежные руки девушки будто были созданы для врачевания. Помытая и перевязанная, женщина отказалась лечь в постель девушки, и поэтому Аннушка постелила ей на кушетке на кухне. Она надела на бедняжку старенькое платье Марики, надеясь, что хозяин не осудит ее за это.
1: Заботливо она укутала больную в свой теплый платок, а та подчинялась ей, как во сне. Молочный суп, который Аннушка потом принесла, она съела с жадностью. Как хорошо было бедному истерзанному телу в мягкой теплой постели. Успокоившись, женщина так крепко заснула, что и не слышала, как Аннушка убирала на кухне. В нерешительности девушка остановилась у чана с грязной водой. Выносить из него воду ведрами она не хотела, чтобы не разбудить женщину. А одной ей тяжелый чан было не поднять. «Господи!» – вздохнула она. И вдруг в окне показалось веселое лицо Ильи Ужерова.
2: «Дядя дома?» – спросил он.
1: Она дала ему знак войти и вести себя тихо. Удивляясь, он вошел, и Аннушка коротко рассказала ему о происшедшем. Потом она попросила его помочь вынести чан с водой.
2: «Для тебя это слишком тяжело», – сказал Илья и убежал.
1: Вскоре он вернулся с дядей Мартыном, и они вдвоем вынесли чан с водой и вымыли его у колодца. Там только Аннушка подробно рассказала им, что случилось с соседкой. Она показала им платье и волосы бедной женщины. Мужчины возмутились.
2: «Проклятое пьянство! Как хорошо было бы без него на свете!» – вздохнул Мартын Ужеров.
1: Благодарность Аннушки они не приняли.
2: «Не благодари!» – сказал Илья, взяв ее за руку. «Что мы сделали для соседки в сравнении с тобой? Ты нас только позови, когда нужна будет помощь. Мы с радостью придем. Нам приятно видеть, как ты служишь людям».
1: Когда Аннушка наконец села пообедать, она вспомнила, что соседка и рассказала во время одевания. Муж ее, наверное, порубил сундук и разодрал одежду, потому что он побежал за топором, когда она убегала. Он, скорее всего, нашел и деньги, и теперь у нее, наверное, уже ничего нет. Аннушка так близко приняла к сердцу беду соседки, что начала размышлять, как бы ей оказать посильную помощь. Вчера ей нужно было пойти к Сенину спросить, не подобьет ли он пару сапог для хозяина. А если пойти сегодня? Ведь на нее сосед не злится, даже пьяный. Хотя у нее были благие намерения, Аннушка все же опасалась этого изверга. Но тут она подумала, что женщине действительно нечего надеть, и любовь к ближнему победила страх в ее сердце. Некоторое время спустя она переступила порог дома Сениных. Ужас охватил девушку, когда она вошла в заднюю комнату, где Сенин обычно работал. Аннушка с детства боялась пьяных. В комнате не было ни души, поэтому она осмелилась открыть притворенную дверь в переднюю комнату. На пороге она испуганно остановилась. На разрытой постели громко храпел сосед. Он, наверное, не проснулся бы, даже если бы рядом с ним стреляли. «Он не знает, что сделал», – подумала она. «И как ужасно он выглядит! Как дикое животное!» Она со страхом оглянулась. Сундук был открыт, вещи из него выброшены и разбросаны по полу, измятые, но целые. С сильно стучащим сердцем она подкралась все же к сундуку, расстелила лежавший на полу платок и завязала в него одежду, столько, сколько вместилось. При этом что-то выпало из вещей и покатилось в сторону кровати. Аннушка потихоньку закрыла сундук, повернула ключ и взяла его с собой. Нагнувшись за узлом, она заметила тот предмет, который выпал из вещей. Это был маленький узелок, завязанный в носовой платок. Она догадалась, что в нем было, и, бросившись к нему, крепко его схватила. В это время храпящий еще и громко захрюкал. У Аннушки ноги затряслись от страха. А вдруг он откроет глаза и увидит ее с узлом? Что он подумает? Как она попала в его дом? Зачем ей этот узел?
2: Девушка невольно закрыла глаза и задержала дыхание. Но крепко спавший на кровати пьяница пробормотал лишь ругательство и снова захрапел.
3: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

0: Дорогие друзья, сегодня мы будем рассуждать с вами о драгоценности времени. Вопрос следующего характера. Почему нужно дорожить временем?
1: Вопрос «почему нужно дорожить временем?» возник из наставления или поучения апостола Павла в послании к верующим в Ефесе. Там в 5 главе он пишет, кроме всего, еще и такие слова.
2: «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья». Послание к Ефесянам, 5 глава, с 15 по 17 стихи.
1: Никогда эти предупреждения так не подходили ни к какому периоду истории Церкви, как к нашему периоду, который можно смело назвать последним. Истинные христиане считали время, в котором они жили, тоже последним. И это правда, потому что для каждого из них его время было последним на этой земле. Такое понимание побуждало к бодрствованию и трезвой жизни. Выражение апостола Павла «дорожа временем» не имеет ничего общего с современной поговоркой «время – деньги». Эта поговорка не божественного происхождения. У Бога время – благодать, то есть время даруется человеку, чтобы он осмыслил, для чего он живет, и при этом познал Всевышнего и служил ему. Так что употребляемое выражение «время – деньги» исходит от врага душ человеческих, дьявола, желающий увлечь человека этим временным богатством. Для чего? Для того, чтобы люди не думали об истекающем времени их жизни, чтобы не задумывались, что их ожидает после смерти. Люди даже стараются слово «смерть» вообще не употреблять в разговорной речи. Но давайте поближе рассмотрим слова апостола Павла. Откуда и возник наш вопрос, почему нужно дорожить временем? Итак, смотрите, поступайте осторожно, слышали мы. Не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем. И познавайте, что есть воля Божия. Есть один учитель, который может открыть глубокий смысл этих слов. Это Дух Святой, вдохновивший апостола Павла написать послание к Ефесянам. Пусть он откроет наш ум к уразумению призыва «дорожа временем». В нашем тексте содержатся три повеления. Смотрите, поступайте и познавайте. Обратим внимание на первое повеление. Смотрите. Смотрите, поступайте осторожно. Смотреть и при этом видеть – это мудрость жизни. Мы можем смотреть глазами, умом и духом. Глаза способны видеть во всем происходящем в мире исполнение пророчеств. Ум, принимающий все это во свете Слова Божия, и дух, способный слышать голос Божий. То есть, весь человек со всеми его способностями может правильно понять Божие предупреждение. Здесь слово «смотрите» значит то же, что и «бодрствуйте». Наш Господь Иисус Христос, говоря о признаках перед Его вторым пришествием, сказал: «Итак, бодрствуйте» или «смотрите, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет». Матфея, 24 глава. Смотреть – это значит правильно использовать свет. В темноте не имело бы смысла говорить «смотрите». Наша обязанность – это пользоваться светом Евангелия, которое оставлено человечеству через Иисуса Христа. Мы пользуемся лишь малой частью того богатства, которое Бог предлагает миру через Иисуса Христа. Мы концентрируемся часто на незначительном, часто второстепенных вопросах, второстепенных проблемах, не обращая внимания на великое.
0: Рассказывают, что на открытии Нильской плотины в Египте были приглашены руководители племен из разных уголков страны. Как известно, плотина на Ниле является величайшим сооружением нашего времени. Но во время осмотра руководители племен равнодушно смотрели на гигантские сооружения. А вот увидев незакрытый кран водопровода, они бросились к нему и с большим интересом стали осматривать трубку, из которой бежала вода.
1: Так бывает и с нами, дорогие друзья. Мы ходим среди великих достижений Евангелия, но интересуемся лишь мелочами. Библия призывает нас видеть, что Бог предлагает нам через Иисуса Христа. И если мы не видим, причина не в отсутствии света. Причина тогда в нас. Мы небрежные наблюдатели и, соответственно, не дорожим временем, потому что не осознаем всю его важность. Поэтому царь Давид и молился: «Боже, открой глаза мои». Далее в нашем тексте сказано: «Поступайте осторожно». Осторожность в наших поступках зависит от того, насколько мы способны видеть происходящее вокруг нас. Что же происходит вокруг нас? Все то, что предсказано о последних днях.
2: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся». Второе послание к Тимофею, 3 глава, с 1 по 5 стихи.
1: Разве это описание не является точным портретом нашего времени?
2: «По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». Матфея, 24 глава, 12 стих.
1: И это предсказание Иисуса Христа вполне согласуется с вышеприведенными словами апостола Павла.
0: В жизни бывает так много опасных мест, и над такими опасными местами ставится надпись «Осторожно, опасно». Мать, провожая ребенка из дому, говорит: «Будь осторожен». Апостол Павел в нашем тексте направляет верующих в жизнь такими словами: «Поступайте осторожно». Сколько на дороге жизни погибших верующих? Годами шли они с усердием, но потом перестали молиться, бодрствовать, подпали в искушение и отпали от веры.
1: Под словом «поступайте» можно частично подразумевать слово «ходить». У нас мало таких дней, когда мы поднимаемся, как орлы. Большей частью мы ходим и должны так ходить, чтобы не унывать. В будничные дни мы должны жить с воскресным настроением, с радостью, совершая земные дела, как для Господа. Бодрствование нас явно призывает разумно обходиться со временем. Неразумен тот, кто поддается влиянию духа времени, охвачен заботами житейскими и предается водительству плоти. Мудро же поступает тот, кто дал Духу Святому руководить его жизнью и все подчинил исполнению воли Божией. А это значит, что таковой научился дорожить временем. И, наконец, обратим наше внимание на последнее важное слово из нашего текста – «познавайте». Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. В познании воли Господа и заключается мудрость. Это последняя, венчающая часть пути мудрости. Не забывайте, что апостол Павел здесь говорит о воле Господней. Для каждого верующего Христос – Господь-повелитель. Наши красивые и большие планы предназначены провалу, если они не учитывают того, кому дана высшая власть. Он, наш Господь, определяет, что плохо и что хорошо, а не мы. Наше дело беспрекословно подчиняться, слушать нашего Господа. Слово «познавайте» звучит, может быть, несколько холодно или даже рационально, но апостолы были мужья с мягким сердцем и ясной головой. Они верили сами и учили других, что человек должен быть полностью преданным на служение Богу, включая и разум. В служении Господу разум имеет очень важное значение. Человек, потерявший руку или ногу, может служить Господу, а потерявший рассудок служить уже не может.
0: Нет лучшего средства для познания воли Божией, чем Библия, которая является Словом Божиим. Воистину, тот дорожит временем, кто посвящает много времени изучению Библии. Чем мы больше знаем Библию, тем больше познаем волю Божию. Иисусу Навину было сказано:
2: «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Иисуса Навина 1:8.
0: Наш Господь Иисус сказал своим ученикам так:
2: «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода, и будете моими учениками». Иоанна, 15 глава, 7 и 8 стихи.
0: Многие знают Слово Божие по букве, но лишены силы исполнять его. Почему? Потому что они изучают Слово Божие только с помощью своих умственных способностей, без руководства Духа Святого. Единый, верный учитель Слова Божия — это Дух Святой, о котором Господь сказал:
2: «Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Иоанна 14:26. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую правду». Иоанна 16:13. «Научит вас всему, наставит вас на всякую правду».
0: Эта истина остается неизменной и в наши дни. Тот умеет дорожить временем, кто учится в школе Духа Святого.

0: Поэтому, дорогие друзья, будем смотреть, поступать осторожно и познавать волю Божию, дорожа временем. В этих словах апостола Павла «дорожа временем» выражена особая забота, забота в отношении разумного использования времени. Он хотел особенно подчеркнуть, что вопрос о времени имеет огромное значение в жизни веры. Не считаясь этим, никто не может быть искренно верующим. «Найди для себя время быть святым». Эти слова должны быть как бы законом нашей жизни. Мы, как христиане, просто должны иметь время для молитвы, для чтения Слова Божия и для труда в Царстве Божьем. Если мы не имеем для этого времени, мы духовно умираем.
1: Через эти наставления Павла очевидно, что время найти трудно. Но вместе с тем мы должны помнить, что вера – это дар Божий, и дарована она нам не для праздности, а для труда.
0: Наше поколение быстрыми темпами мчится вперед. И само собой разумеется, что управляющему телегой с валами в свое время было больше времени для размышления, чем сегодня шоферу. Мы думаем, но думаем поверхностно и спеша. Мы читаем каждое произведение спеша, как будто какую-нибудь новость в газете. Но горе нам, если мы таким же образом читаем Библию. Поэтому неправильное использование времени влечет за собой неприятные явления. Мы становимся нервными и поверхностными людьми. Мы не углубляемся. Наше мировоззрение и вера становятся также поверхностными. Такие верующие имеют вес мякины, которую каждое новое веяние ветра понесет по своей воле. Поэтому, дорогие друзья, нужно дорожить временем. Дорожите временем.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Берегите жизнь. Такую фразу можно каждый день читать и слышать. Но я встретить не могла ни разу. Осторожно, люди, берегите душу. Наша следующая передача о душе, о ее духовной сущности, о ее предназначении. Наши отношения к Богу, самому себе и другим очень важны. Поэтому об этом стоит говорить. Наша следующая передача о душе.

В эфире передача «Беседа по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Виктория Фаст. Мы продолжаем передачи по книге Ллойда Джонса Мартина «Духовная депрессия». В этой книге рассматриваются причины возникновения духовной депрессии и пути избавления от нее. Тема нашей передачи сегодня – «Проходящие люди, как деревья», часть вторая. Давайте прочитаем текст из Библии. Евангелие от Марка, 8 глава, с 22 по 26 стих. «Приходит в Вифсаиду и приводят к нему слепого и просят, чтобы прикоснулся к нему. Он, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его, видит ли что? Он, взглянув, сказал, вижу проходящих людей, как деревья. Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелел и стал видеть все ясно. И послал его домой, сказав, не заходи в селение и не рассказывай никому в селении». Духовная депрессия является предметом нашего исследования не только потому, что трагично, когда христианин бывает подавлен и несчастен. Но и вторая причина столь пристального изучения – это состояние современной церкви в целом. Если бы все христиане просто начали вести себя в соответствии с учением Нового Завета, то проблема евангелизации вообще бы не стояла перед церковью так остро. Именно из-за того, что мы плохие христиане в нашей обычной повседневной жизни, церковь в глазах большинства значит так мало, и столь немногие тянутся к Богу и не приходят к Нему через нашего Господа Иисуса Христа.

Давайте продолжим нашу беседу. В прошлой передаче мы говорили о людях, которые находятся в духовной депрессии по следующим причинам. Во-первых, у них нет четкого понимания определенных принципов. Во-вторых, они не осознают, что их сердце лишь частично затронуто. И в-третьих, их воля разделена. Список причин на этом не заканчивается. Есть еще одна причина депрессии у людей такого типа. Их не интересует доктрина. Они утверждают, что хотят изучать Библию, но при этом противопоставляют само Священное Писание и заключенное в нем учение. Но какая же цель Библии, если не изложение доктрины? Чем ценно изучение Библии, если оно не приводит человека к истине? Однако понять позицию этих людей совсем нетрудно. Именно учение задевает больные точки. Именно оно снимает все вуали и дает четкое изображение мира, заставляя человека видеть реальность в истинном свете. Другое дело — любоваться эпическим полотном, любить отдельные слова и фразы, наслаждаясь их смысловыми оттенками. Это не колеблет наших внутренних установок, не беспокоит и не тревожит нас. Это не заставляет нас сосредоточить внимание на собственном грехе, не требует принятия решений. Такое изучение Библии очень приятно и комфортно. Им можно заниматься на досуге, расположившись в кресле и отдыхая душой. Но оно ничего не дает, поскольку мы упростили доктрину. А именно доктрина обращена к нам. Именно доктрина настойчиво требует принятия решений. Это истина. Она испытывает и проверяет нас. Она побуждает нас и испытать, и проверить самих себя. Поэтому, если мы начинаем с неприятия учения, то нечего удивляться, что в итоге не можем ясно видеть. Вся цель символов веры и законов Божьих, созданных за многие века христианской церковью, заключалась в том, чтобы помочь людям видеть и думать ясно. В первые века христианская благая весть передавалась от поколения к поколению. Отцы проповедовали детям, те своим детям и так далее. Но некоторые люди начинали проповедовать заблуждение и ложь. Они утверждали, например, что Христос на самом деле не приходил во плоти, что это был лишь призрак, фантом. От такой проповеди пострадали многие люди. Поверив лжепроповедникам, они утратили твердую почву под ногами, почувствовали себя несчастными и растерянными. Поэтому церковь стала формулировать учение в четких формах, таких как апостольский символ веры или вселенский символ веры. Были и другие варианты, но во всех случаях основная задача и особенность этих произведений заключалась именно в четком и ясном изложении доктрины. Не думайте же вы, что первые отцы церкви занимались этим просто ради удовольствия? Разумеется, нет. Они делали это по очень веским причинам, в том числе и чисто практическим. Истина должна быть четко определена и ограждена от лжи, иначе люди начнут впадать в ошибки и заблуждения. Так что, если мы противимся учению, то нет ничего удивительного, что мы и видим неясно, и чувствуем себя жалкими и несчастными. Ничто так не проясняет духовное зрение человека, как понимание библейских истин. И последнее объяснение этого состояния состоит в том, что многие люди начинают познавать доктрины Священного Писания, не учитывая правильный, данный в самом Писании, порядок. Если вы усвоите доктрину обновления прежде доктрины искупления, то проблемы вам гарантированы. Если вы хотите родиться свыше и начать новую жизнь с чистого листа, прежде чем ясно осознаете свое положение перед Богом, то вы изначально зададите неверный маршрут и будете несчастны. Можно подвести итог, сказав, что одна из важнейших причин духовной слепоты — это отказ основательно продумать все от начала до конца, пропахать почву.
Великая опасность таится в желании наслаждаться чем-то, не поняв, не освоив предмета. Именно те люди, которые отказываются продумать все от начала до конца, пропустить истину через свой ум и сердце, которые не желают учиться и по разным причинам, очень часто из-за самозащиты, оказываются необучаемыми, именно они по большей части становятся жертвами этой духовной неразберихи, этого недостатка ясности, когда человек в одно и то же время и видит, и не видит. Остается последний вопрос. Есть ли средства для выхода из этого состояния? И если есть, то что это за средства? Превыше всего остального, остерегайтесь преждевременных и необоснованных утверждений о том, что вы якобы уже излечились от своей слепоты. Какое искушение, должно быть, испытал этот человек из притчи? Как ему, наверное, хотелось крикнуть сразу и во всеуслышание: «Я могу видеть!» В каком-то смысле он и мог видеть, но его зрительное восприятие было неполным и несовершенным. Поэтому жизненно важно не свидетельствовать о прозрении, пока оно действительно не наступило. Искушение велико, но поддаться ему будет роковой ошибкой. В наше время многие совершают ее. Они и сами спешат, а их еще подталкивают и поощряют. В результате они объявляют себя зрячими, когда совершенно ясно, что они все еще пребывают в состоянии внутреннего смятения. Как много вреда приносят эти люди. Они утверждают, что видят других людей, как они есть, а на самом деле они воспринимают их как деревья. Как глубоко ошибочен этот путь! Сколь многих такие полуслепые увлекают за собой и заставляют блуждать во мраке. Существует и другая ситуация, прямо противоположная первой. Здесь искушением становится чувство полной безнадежности. Так и тянет сказать: нет смысла продолжать. В каком-то смысле я вижу, но я вижу проходящих людей как деревья. Я окончательно запутался и отчаялся. Отчего я не вижу? Нет, видно, я совсем безнадежен. Такие люди прекращают читать Библию и молиться. Этой ложью дьявол многих заставил опустить руки. Не слушайте его. Так каково же лекарство? Как правильно вести себя в подобном состоянии? Во-первых, не скрывать его. На вопрос нашего Господа надо отвечать откровенно и не кривя душой. Он спросил у того человека: «Ты видишь?» И тот абсолютно честно ответил: «Да, вижу, но вижу проходящих людей как деревья». Вся цель данной главы состоит именно в том, чтобы подвести вас к этому вопросу: в каком мы состоянии? Что конкретно мы можем видеть? Четко ли видим мир? Ясно ли нам учение? Счастливы ли мы? Нам необходимо точно знать, на какой стадии пути мы находимся. Знаем ли Бога? Знаем ли Иисуса Христа? Радуемся ли мы радостью неизреченную и преславную? Новозаветный христианин знал и радовался. Давайте будем честны. Давайте не будем уходить от ответа. Последний шаг — полностью передать себя в его руки, как это сделал человек из притчи. Он не противился дальнейшему лечению, а радовался ему. И я уверен, что наш Господь не стал бы продолжать врачевание, попроси Он его это не делать. И вы можете поступить так же. Обратитесь к Слову Божьему. Начните с обетований в их правильном порядке. Скажите: «Я хочу узнать истину, и я хочу узнать ее во что бы то ни стало». Покоритесь Божьему Слову полностью. Будьте послушны, как маленький ребенок. Взывайте к Богу, молите Его даровать вам ясность зрения и полное понимание. Просите Его исцелить вас. И если вы поступите так, то я счастлив напомнить вам, Он может это сделать. Более того, обещаю вам, что Он сделает это во имя Свое Святое. Он никогда и никакое дело не оставляет незавершенным.
Человек из притчи получил исцеление и стал видеть все ясно. Позиция христианина должна отличаться ясностью. Мы не предназначены для неуверенности и тревоги. Не считаете же вы, что Сын Божий сошел с небес и жил среди людей, и здесь

Покоритесь Его, просите Его словами, подобными словами этого гимна. «Дух Святой, святая правда, просияй в душе моей. Помоги мне видеть ясно, пробуди мой дух скорей». Он обещал это сделать, и Он сделает это. И вы перестанете быть неуверенным христианином, который то ли видит, то ли нет. Вы сможете смело сказать: «Я вижу». Вижу в нем все, что мне нужно, и еще больше, и я знаю, что принадлежу ему. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сейчас мы рассмотрим следующую тему наших передач. Ум, сердце и воля. Часть первая. Благодарение Богу, что вы, бывшие прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому передали себя. Послание Римлянам, 6 глава, 17 стих. Я хочу обратиться к этому стиху, продолжая наш разговор о причинах духовной депрессии и способах избавления от нее. Как мы уже убедились, духовная депрессия принимает множество различных форм. Можно с полной уверенностью утверждать, что человек, который считает, что стоит поверить в Господа Иисуса Христа, и все проблемы автоматически решатся, такой человек рано или поздно будет страдать от духовной депрессии. Мы приведены в эту дивную жизнь, в это духовное состояние по благодати Божией. Но никогда не следует забывать, что есть другая сила, и она направлена против нас. Мы граждане Царства Божьего, но Библия утверждает, что нам противостоит другое царство. Оно тоже духовно, и нам предстоит всю жизнь отражать нападки с его стороны. И главное наше оружие в борьбе с ним – это вера. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Послание Ефесянам, 6 глава, 12 стих. Нет черты более характерной для всей деятельности сатаны, чем тонкое коварство. Он не только силен и догадлив, но еще и необычайно хитер. Павел справедливо утверждает, что он принимает вид ангела света. Единственное его желание – разрушать, уничтожать дела Бога. Но ни одно из Божьих дел не вызывает у него такой ярости, как действующая в нас через Иисуса Христа благодать Божия. Следовательно, как только мы становимся христианами, мы автоматически превращаемся в объект особого внимания сатаны. Именно поэтому Иаков утверждает: «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Послание Иакова, 1 глава, 2 стих. Мы должны радоваться, потому что таким образом испытывается и укрепляется наша вера. И мы должны твердо противостоять дьяволу, который стремится ввергнуть нас в уныние и сделать несчастным. О другой частой причине депрессии прямо говорится в стихе, ставшем эпиграфом к этой теме. Павел, по сути, говорит: «Вы были рабами сатаны, находились под его властью, но теперь это уже больше не так». Почему не так? По следующей причине. Вы от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Так характеризирует апостол христианина. Он подчеркивает целостность и равновесие христианской жизни. Это жизнь, в которой есть послушание и как проявление воли, и как идущее от сердца, от чувств и эмоций. Важно именно это «от сердца». В послушание вовлечены чувства. И обратите внимание, под чувством подразумевается образ учения, который вносит ясность в мысли и понимание. То есть тут затронут весь человек, его ум, сердце и воля. И неспособность осознать это зачастую становится причиной духовной депрессии. Несогласованность всех сил души, принимающих учение, то есть когда оно принимается,

занимается только какой-то одной или двумя сторонами, вносит разлад и беспокойство в жизнь христианина. Проповедники и евангелисты, чьи проповеди не отличаются целостностью, также способствуют появлению таких неустойчивых христиан. Обстоятельства духовного рождения христианина – очень важный момент. Как дети обычно наследуют основные качества родителей, так и новообращенные часто похожи на тех, через кого они пришли к Богу. Обстоятельства рождения свыше оказывают на духовную жизнь новообращенного более сильное влияние, чем принято думать. В своем послании церкви в Риме Павел отвечает тем, кто спрашивал, оставаться ли им в грехе, чтобы умножалась благодать. И сегодня есть много людей всерьез задающихся этим вопросом, а главное, поступающих так, как будто на него можно дать положительный ответ. Суть их представлений можно вкратце изложить так. Чем больше я грешу, тем больше Бог будет прощать меня, и тем больше, следовательно, Он прославится в своем прощении. Или, если я христианин, то уже не важно, что я делаю, все равно я буду покрыт благодатью. Павел отвечает, что такие вещи можно говорить, только совсем не понимая учения. Он утверждает, никак, мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Человек, ставший христианином, это человек во Христе. Это значит, что он не только умер вместе с ним, но и воскрес вместе с ним. Только тот, кто так ничего и не понял в учении, может задать такой ужасный вопрос. Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножалась благодать? Цель апостола – показать важность целостного восприятия истины, то есть принятия ее всеми сторонами нашей души, важность глубокого понимания сути Евангелия. И еще он хочет, чтобы мы поняли такое глубинное понимание, и принятие неизбежно приводит к определенным последствиям. Прежде всего, необходимо осознать, что духовная депрессия в жизни христианина очень часто объясняется недостаточным пониманием величия Евангелия. Сплошь и рядом люди несчастны от того, что думают о благой вести в масштабах, ей не соответствующих. Для некоторых это просто весть о прощении. Спросите их, в чем с их точки зрения состоит основная идея христианства, и они ответят, если вы верите в Господа Иисуса Христа, то ваши грехи прощаются. Этим они и останавливаются. Они недовольны какими-то эпизодами в своем прошлом. Затем они слышат, что Бог во Христе простит их. Они с готовностью принимают прощение и на этом останавливаются. Прощение – это все, чем для них является христианство. Есть другие. Они думают о Евангелии исключительно в категориях морали. По их мнению, сами они не нуждаются в прощении, но они хотят жить лучше, более правильной и праведной жизнью. Они хотят творить добро в этом мире, и христианство для них – моральный кодекс, программа поведения. Подавленность и хроническое недовольство собой таким людям гарантированы. Неименуемо возникают обстоятельства, явно выходящие за рамки морали. Чья-то смерть, трудности в личных взаимоотношениях. Тут мораль и этика не помогут. И то, что они принимали за благую весть, оказывается для них совершенно бесполезным.

Вы прослушали передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона была Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Вы слушаете радиопередачу «Луч надежды». У микрофона Виктор Серпевский. Я приветствую всех вас любовью нашего Господа. Сегодня вы услышите проповедь на тему «Меч духовный» и пение Эмилии Тарани.

Мир вам, дорогие друзья, уважаемые братья и сестры. Если кто помнит, может быть, в прошлый раз мы рассуждали с вами о той силе, которую дает Господь каждому христианину в борьбе с дьяволом, с его кознями. Мы говорили о вере. Мы читали места Священного Писания, соответствующие этой теме. «Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердую веру». Эти тексты были прочтены в прошлый раз. Сегодня я предлагаю вашему вниманию продолжение этой темы «Борьбы с грехом, борьбы с дьяволом, борьбы с его кознями». И если в прошлый раз мы говорили о вере, как о великом средстве борьбы с грехом, с дьяволом, с его кознями, то сегодня я предлагаю другие места Священного Писания, раскрывающие нам о других возможностях, о другой силе, не менее мощной для борьбы с дьяволом. Итак, дорогие друзья, предлагаю место Священного Писания для нашего рассуждения сегодня с вами из 6 главы послания Ефесянам. С 10 стиха и ниже мы читаем следующее. Павел апостол говорит о духовном всеоружии. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для этого примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и все преодолевши устоять. Итак, станьте, припоясавши чресла ваши истинною, облегшись в броню праведности и обувши ноги в готовность благовествовать мир, а больше всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч Духа, который есть Слово Божие». 17 стих 6 главы послания Ефесянам я прочел в тексте Библии Гетце. В обыкновенном нашем привычном переводе синодального издания мы читаем в 17 стихе следующее. «И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие». Там написано «меч Духа», здесь «меч духовный». Но так или иначе, это все равно истина. Меч духовный или меч Духа Святого, Духа Божия, это есть слово самого Господа Бога. Павел апостол советует нам, чтобы мы укреплялись Господом и могуществом силы Его, чтобы мы облеклись во всеоружие Божие. Для чего? Для того, чтобы воевать один против другого, для того, чтобы в церкви делать возмущение, для того, чтобы унижать своих братьев и сестер? Да нет. Облегшись во всеоружие Божие, нам нужно для того, чтобы можно было нам стать против козней дьявольских. Не против братьев, не против церкви, не против служителей, но против дьявола и против его козни. Потому что сколько человек не ходит на этой земле 10 лет, 20, 50, 70, как христианин, каждый день он находится в состоянии борьбы. Борьбы с грехом, борьбы с дьяволом. Потому что наша брань, наша борьба не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Это слово Священное Писание говорит нам, что нам не нужно воевать против тех, кто является городоначальником, кто является каким-то представителем власти. Нет, нет, не об них идет речь. Речь идет о духовных, о мироправителях тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Против духов. Духи и сегодня действуют в мире с большой силой. И мне думается, ничуть не меньше, как во время Иисуса Христа они действовали. Вот потому апостол Павел и говорит, для сего примите всеоружие Божие, чтобы вы могли противостоять в день злый и все преодолевши устоять. Какой это день злый? Сегодня? Вчера?
или это будет завтра, каждый день, каждый час, каждую минуту, каждую секунду враг может действовать силой своей на человека для того, чтобы поразить его. О нем мы читаем, что он ходит за нами, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Он ищет, кто ослаб, кто может совратиться, кого можно поразить. И он преуспевает в борьбе своей, если человек дремлет, если опускается все ниже и ниже в это болото греха, если христианин забывает о своем призвании, если он уходит от Христа, если Дух Божий уже не живет в нем. Итак, апостол Павел говорит нам, чтобы мы вставали, припоясавши чресла свои истинную. Когда-то Пилат спросил Иисуса Христа, что есть истина? А мы читаем в Слове Божьем об этой истине следующее. Христос о себе когда-то сказал, «Я есть истина». И вот эту истину апостол Павел желает, чтобы мы имели при себе всегда. Мы читаем в Библии следующее. «Слово Твое, светильник ноге моей, Слово Твое есть истина. Слово Божие истинно должна быть всегда в сердце христианина». Этим словом, этой истины мы всегда должны быть вооружены. Когда Иисус Христос принял святое водное крещение от Иоанна Крестителя, Он пошел в пустыню. Мы знаем, что приступил к Нему после 40-дневного испытания сатана. И Он подходил к Нему и говорил Ему, говорил такие слова, которые тоже были написаны в Библии. Но Господь отражал Его искушение словом истины. Он говорил, написано, написано, написано, трижды сказал Господь, написано, отойди от меня, сатана. И сатана отходил. Отходил пораженным, потому что Иисус Христос, сам, являясь Словом Божьим, пользовался этим Словом Божьим, которое было написано на страницах Библии. Он был истинно, и Он действительно в наших сердцах живет как истинный Бог. И потому, раз Он живет в наших сердцах, у нас не должно быть никакого отношения с дьяволом, который есть не истина, а ложь. Потому что о нем написано, Он был лжец от начала. Иисус Христос есть истина от начала. И эту истину апостол Павел желает, чтобы мы имели в сердцах своих всегда. Он говорит, чтобы мы, облегшись в броню праведности и обувшись в ноги благовествовать мир, не сидели, сложа руки у себя дома, но чтобы трудились, работали, работали для того, чтобы возвеличить имя Бога нашего, Спасителя нашего, давшего жизнь нам. Истинный христианин понимает, что он не может хвалиться своей собственной праведностью, потому что праведность человеческая, как запачканная одежда. Мы же скрываемся в праведности Иисуса Христа. Он оправдал нас и дал нам свою праведность. И эта праведность, как броня, ограждает от всяких стрел, которые летят в нашу сторону со стороны врага душ человеческих. Русская пословица говорит, что под лежачий камень и вода не течет. Это напоминает нам, что если мы будем сидеть только сложа руки у себя дома, ничего не делать для Царствия Божия, если не будем благовествовать, значит, зачем нам нужны будут ноги, обутые в благовестие? Ведь от полного бездействия наши ноги настолько ослабнут, что нам уже не захочется и подниматься со своего кресла. Однако же Слово Божие говорит, чтобы мы и шли, и возвещали миру о спасении. И когда погибающий мир услышит весть об Иисусе Христе, к нему придет настоящий мир Христов. Это желает слышать и видеть от нас Господь наш Иисус Христос. Ниже мы читаем, что более всего, наипаче всего, возьмите щит веры, которым можете угасить все раскаленные стрелы лукавого. В прошлой беседе мы говорили с вами о том, насколько важна вера в жизни христианина. Павел апостол называет веру щитом, который может угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Вот что необходимо для нас. Тот шлем спасения, который мы имеем на своей голове, должен быть виден всем окружающим. Вот почему нам нужно встать. Потому что когда мы будем сидеть, никто не увидит из посторонних, каков у нас шлем спасения. Для того, чтобы увидеть этот шлем спасения, нужно стать христианином во весь рост. И тогда благословение Божие будет с этим человеком. И меч духовный, который есть Слово Божие.
Слово Божие, Слово Писание или Святая Библия всегда, как меч духовный, должны быть в руке христианина. Сестра ли это, брат ли это, пожилой ли человек или молодой. Но как часто можно видеть, идут люди на собрания, и у них только сборники духовных песен в руках. А где же их Евангелие? Где же их Библии? Почему они не берут это с собой? И даже на разборе слова, почему не пользуются этим? Ведь меч духовный должен быть всегда в руке христианина. Так мы читаем в Слове Божьем. И об этом мече духовном я сегодня хотел бы поговорить несколько больше. Потому что меч духовный является сильным оружием против всех козней дьявольских. Меч духовный или Слово Божие может коснуться человека и увидеть, что в нем на самом деле. Может коснуться и дьявола, и тогда он откроет свое истинное лицо. О сатане мы читаем, что сам сатана принимает вид ангела света. 2 Коринфянам 11 глава 14 стих. Сатана принимает вид ангела света. Как удивительно! И многие люди, видя этого светлого ангела, думают, что это есть небожитель, что это слуга Господне. Ничего подобного. Если Словом Божьим коснуться этого в кавычках небожителя, то он откроет свое истинное лицо и покажет, наконец, свои клыки. Обнаружить действие сатаны без Слова Божия невозможно, потому что только Слово Божие, истинный духовный меч, может открыть того, кто спрятался под приличную личину. Давайте помнить будем, друзья мои, что сатана был, есть и остается врагом упорным, непримиримым, злым, которого Слово Божие называет человекоубийцей от начала. Так сказал сам Христос, и об этом мы читаем в 8 главе Евангелия Иоанна. Другом христианина сатана никогда не может быть. Но если бы он даже и был таким, и принял бы образ ангела света, все-таки Слово Божие могло бы его определить, кто он есть на самом деле. И если он был человекоубийцей от начала и остается таким же самым и сегодня, то Слово Божие раскрывает его личину и говорит о нем, что это лев, который ходит за нами, рыкает, ища кого поглотить. Своих умыслов он не переменяет и не оставляет. Планы его против искупленных детей Божьих всегда злонамерены. Видят они это или не видят. Но многие скажут, как определить, от Бога это действие или нет, сатана ли это или ангел света. Но Слово Божие говорит нам об этом. Мы можем определить его через Святое Писание, по его действиям, по его характеру, по его окраске. Мы знаем, что в природе существуют в теплых странах некоторые пресмыкающиеся, которые меняют окраску, своей кожи при перемене цвета окружающей среды. Океанологи рассказывают нам о тех существах, которые населяют море, будь это рыбы или какие-то морские животные, они окрашиваются или как бы окрашиваются, делаются таким же самым цветом, как и, например, простой камень или какое-то растение, так что трудно даже отличить. Конечно, человек не может иметь такие способности, которые имеют такие животные. На дорогах мы часто встречаем людей, которые одеваются в определенную форму. У всех дорожных рабочих есть такие желтые или оранжевые куртки, которые видны издалека. Такие куртки одевают обычно для того, чтобы сохранить себе жизнь из мер безопасности. Но мы знаем и другое. Военные люди имеют такую форму, которую трудно отличить, даже когда человек идет или лежит на земле. Маскируется также и сатана. Сатана маскируется самыми различными средствами и приемами чисто военного камуфляжа. Бодрствовать-то нам надо во всякое время, дорогие друзья, потому что дьявол никогда не спит, никогда не отдыхает, он никогда не ездит куда-то на курорты для того, чтобы отдохнуть от своих дел. Нет-нет, он всегда в рабочем состоянии. И это говорит нам за то, что мы должны тоже быть всегда готовы встретить его козни. Было бы неправильным считать, что сатана сделался лучше за эти прошедшие тысячи лет. Наоборот, он приобрел еще больший опыт, и у него еще есть большие возможности для того, чтобы воздействовать на человека, чтобы погубить его. Он был, он есть, и он остается и будет в будущем, пока человек будет жить на земле, будет человекоубийцем,
будет лжецом, будет отцом всякой лжи, будет производить рознь, будет производить вражду между людьми, между народами, в церкви, где бы то ни было, где живут дети Божьи. Он и сегодня принимает вид ангела света, но все-таки он им на самом деле не становится, потому что он есть никто иной, как князь тьмы. Князь тьмы, хозяин ада, вот его характеристика. И он очень желает, чтобы население-то в этом его аде было как можно большим. Поэтому он принимает любой вид, пригодный для его убийственных страшных целей. Состояние его жизни – это состояние постоянного движения, постоянной работы против Бога, против церкви, против каждого христианина в отдельности. У него огромная армия. И эта армия злых духов, легионы-легионы падших вместе с ним, ангелов, которые когда-то были ангелами света, но после своего падения стали ангелами тьмы, сегодня они крепко работают в пользу своего царства и своего царя, в пользу ада. Уже долгое время через атеистическое движение во всем мире сатана говорит о себе, что его вообще никогда не было, никогда не будет, не будет существовать ни ада, не будет существовать ни неба, ничего. Поэтому многие-многие люди не принимают сатану как такового всерьез. Он принимает вид ангела света и подходит к верующим людям, желая их погубить. И вот в этом образе, в образе ангела света, сатана еще более опасен для детей Божьих. Вот почему истинный христианин нуждается в духовной проницательности и в очищенной от греха ярма воле. Вот почему очень важно оперировать нам Словом Божьим, которое есть не что иное, как меч духовный, как говорит апостол Павел. Но однако многие люди имеют ярмо греха на своей шее и носят это ярмо всю свою жизнь. Это люди несчастные, о которых Слово Божие говорит, что они мертвы, мертвы по грехам и преступлениям. Павел апостол говорит о таких людях, которые живут по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления Богу. По своим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, будучи по природе чадами гнева. Так мы читаем в послании Ефесянам. Мы прекрасно знаем, что сатана уже затмил умы многих-многих людей. Ум – это тот оплот наш, к овладению которым сатана стремится особенно упорно. Но Слово Божие говорит, у неверующих Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет в благовествованиях о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Сатана и сегодня силится посеять в уме человеческом ложные мысли, ложные чувства, ложные представления, ложные впечатления, ложные желания, потому что он отец лжи. И он достигает своего успеха через своих слуг, через бесовских духов. Он внушает людям мешанину из несусветной лжи, перемешку с крупицами извращенной истины, вызывая в умах их полнейшую неразбериху, так что человек даже не может определиться, где истина, а где ложь. Вот поэтому миллионы-миллионы людей остаются без познания божественной благодати, божественной воли. Даже верующие люди, многие верующие люди не могут разобраться в самих себе, не могут разобраться во многих местах Священного Писания, потому что эти места Священного Писания для них очень неудобны. Они не понимают их и, не понимая, отвергают святые истины из Слова Божия. Хотя Павел апостол говорит, что наибольшая опасность для детей Божьих именно там, где они мало или неправильно наставлены в основах истины, где они годами прозябают в беспомощном состоянии духовных младенцев. Он говорит, судя по времени, вам надлежало бы быть уже учителями, уже давным-давно. Но вас, к сожалению, которые прошли 10, 20 и 50 лет духовной христианской жизни, я уже от себя добавляю, снова нужно учить первым началом Слова Божие. Павел апостол говорит, что для вас опять нужно молоко, а не твердая пища. Всякий питаемый молоком не сведущ в слове правды или в слове праведности, потому что он еще младенец, а твердая пища свойственна только совершенным, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. И человек, не обращающий внимания на свою духовную жизнь, не сверяющий свою духовную жизнь со Словом Божьим,
часто впадает в такое помрачение в разуме, в отчуждение от жизни Божьей, что Писание говорит об этом со скорбью. Вы должны уже быть учителями, а вас нужно питать еще как младенцев простым молоком. Так как же тогда, спрашивается, будет воевать против козни дьявольский христианин, если он не знает Святого Писания, если не упользуется он этим святым мечом, который есть Слово Божие? Слово Божие – это великое, сильное средство для борьбы с дьяволом. Давайте вспомним мы тот момент, когда Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана после крещения Иоанна. И Он поведен был Духом в пустыню. И там, в этой пустыне, в течение 40 дней был искушаем от дьявола. Он ничего не ел, ничего не пил в эти дни, и по прошествии этих трудных дней, наконец, взалкал. И что же? Дьявол оставил его в покое? Ничего подобного. Он ждал только этого момента, чтобы искусить его, и написано «приступил к нему искуситель». Читайте об этом в Евангелии Матфея, в 4 главе. Лука об этом в 4 главе тоже пишет. Так давайте посмотрим, как же работал, как же боролся Иисус Христос против этих козней дьявола. Что, Он не хотел кушать? Он не хотел пить? Да, Он хотел и то, и другое. Очень сильно, после 40-дневного поста, Он был очень ослаблен плотью. Господь в это трудное время воспользовался самым главным, самым мощным тем, что Он имел. У Него был меч, меч Слова Господне. В это трудное время Он не воспользовался никакими другими средствами. Он не пришел в молитве к Отцу Своему, чтобы Тот защитил Его от дьявола. Нет. Об этом мы не читаем. Но Он пришел к главному. Он пришел к самому себе, потому что имя-то Его было Слово Божие. И Он этим Словом Божьим, как воплощенное Слово Божие, и оперировал. Другими словами, Господь сделал лишь то, что мы, искупленные им, призваны делать каждый день. Вот что решило исход искушения, потому что в тот день Господь сказал ему: «Отойди от меня, сатана, ибо написано, так говорит Слово Божие о тебе». Если Слово Божие такое сильное оружие, то с каким благоговением нам нужно относиться к этому слову? Мы не должны Слово Божие в своей жизни употреблять в суе, то есть в пустом, в незначащем ничем. Всякое пустое употребление Слова Божия служит нам большим потерям. Радуется этому только дьявол. «Не произнеси, написано, имени Господа Бога твоего напрасно». Такое предупреждение еще было для древних. Такое же предупреждение остается и для нас. Итак, будем осторожны, бдительны и благоговейны в использовании именем Божьим и Слова Его. Не будем шутить с этим. Это игра с огнем. Святой Дух бодрствует над Словом Своим. Иисус Христос бодрствует над Словом Своим. Отец Небесный бодрствует над Словом Своим, чтобы она не была сказана бесполезно. И она не остается бессильным, потому что это есть Слово Божие. Так мы читаем в Евангелии Луки, 1 главе. Задаю вопрос и себе, и вам, друзья мои. Почему тогда в Едемском саду человек, лучший из всего, что сделал Господь, был побежден врагом душ человеческих? Почему? Почему дьявол тогда победил человека? Почему случилось такое? Потому что и Ева, и Адам не пользовались Словом Божьим. Потому что они игнорировали слова Божьи, потому что они прислушивались к другим словам, словам сатаны, который был, есть и остается сейчас лжецом от начала, так говорит нам Писание. Как в то далекое время в Едеме, так и сегодня сатана старается свое слово поставить гораздо выше, чем слово самого Господа Бога. Он старается посеять сомнения в истинном слове. Что слово говорит так, нет, это все-таки не так. Подумай, ты же умный человек, порассуждай, может ли быть такое? Я вспоминаю, когда я был еще молодым человеком, только что покаялся, ко мне пришел один из самых знаменитых атеистов, это было во Фрунзе. Он пришел ко мне и говорит: «Слушай, Витя, ты грамотный человек,
Неужели ты думаешь, что в Писании написано все правда? Подумай о такой глупости. Может ли остановиться солнце по воле человеческой? Тогда, я вспоминаю этот случай, он сказал. Он привел место Священного Писания, где мы можем читать в книге Иисуса Навина. Иисус Навин сказал: «Стой, солнце, над Гаваоном! Может ли солнце стоять по воле человеческой?» Я тогда не знал, что ответить. Но я знал, что если написано в Слове Божьем, так должно оно и быть. В то время я никак не мог возразить в ответ на этому человеку. Но все-таки потом, через некоторое время, я услышал, что ученые, собравшись в одном месте, пришли к заключению, что когда-то, около 3500 лет, был очень-очень длинный день. Ученые не дают объяснения этому длинному дню, почему так случилось. Но я даю объяснение, так говорит Слово Божие. Слово Божие говорит нам, и мы должны верить этому, потому что это слово не дьявола, а слово самого Господа Бога. Почему этот долгий-долгий длинный день не был днем, когда Иисус, Навин, подняв руки, сказал: «Стой, солнце, над Гаваоном»? Дорогие друзья, то, что написано в Слове Божьем, это абсолютная истина, и в это надо верить без всякого сомнения. Как верить во спасение, как верить в жизнь вечную, как верить в небо, как верить в Иисуса Христа, который пролил свою святую кровь для того, чтобы человек, приобретший веру, мог получить спасение от него. Итак, друзья мои, заканчивая сегодня нашу беседу, я хотел бы оставить каждому из нас пожелание. Пожелание изучать Святое Писание, потому что это великое средство для борьбы с грехом, против козни дьявольской, против самого сатаны. Слово Божие, меч духовный, вот та сила, которая может победить всякую ложь, всякое несчастье, которое будет идти со стороны дьявола на нас. И если сам Господь Иисус Христос, если Его апостолы постоянно обращались к Слову Божию, если в этом они находили силу, если этим они оперировали, то как можем игнорировать мы Слово Божие? Если мы хотим выстоять в этой трудной борьбе с грехом, с дьяволом, с его кознями, мы должны глубоко изучать Священное Писание, и пусть Господь поможет нам в этом. Господу, пострадавшему за нас, принявшему мученическую смерть, для того, чтобы мы, приняв Его Слово, жили в Нем, принесем сердечную славу и благодарность во все дни жизни своей и сегодня. Аминь.

0: Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». Вера с Сережей пришли в гости к новой знакомой, тете Шуре, с которой Вера недавно познакомилась в парке. Тетя Шура выглядит усталой и печальной.
1: Верочка, милая, как хорошо, что вы пришли ко мне.
2: Вы себя плохо чувствуете, да?
1: Конечно, здоровье совсем не важное. Но не только это. Знаете, что я до вас тут читала Библию. И там такое место есть о сыне, который ушел от отца. Вы, наверное, знаете этот рассказ?
2: Конечно, знаю.
1: Ну вот, я сидела и думала, что так, наверное, и мы, люди, ушли все от Бога. И мыкаемся теперь где-то далеко без Него. Мучаемся, страдаем, и все зря.
2: Да, это правильно.
1: А где-то у нас, наверное, есть Отец. И мне так тоскливо стало на сердце. Прямо не знаю, что делать.
2: Тетя Гура, какая печаль от Бога. И в Библии так тоже сказано.
1: Вот как?
2: Знаете, тетя Шура, это, наверное, Иисус стучит вам в сердце. Вот вам и грустно. Он как добрый пастырь зовет вас к себе.
1: Добрый пастырь?
2: Да. Он ведь всегда так нежно-нежно стучит. Хотите, я вам спою одну песенку про пастыря?
1: А ты петь умеешь?
2: Да, она все время поет.
1: Вот молодец. Спой, конечно.

0: Господь, Господь, спасти тебя, ищи тебя, ищи тебя. Жаждет Господь спасти тебя.
1: Милые мои, вас и вправду ко мне Господь послал. Наверное, и мне пора серьезно подумать о своей жизни. Чувствовать мое сердце, что есть Бог на свете.
2: Бог есть. Это точно Библия не обманывает.
1: Да, сынок. По крайней мере, с тех пор, как я стала читать ее, у меня появилась надежда, да и на сердце потеплело. А то ведь не знала, как и жить дальше. Совсем отчаялась. Ой, кто это еще ко мне идет? Уж не сын ли?
0: Ну, это же хорошо, если он придет.
1: Вы, ребятки, только не пугайтесь. Он может быть и пьяный.
3: Привет, маманя.
1: Ой, сыночек, входи, входи.
3: О, смотри-ка, у тебя вроде гости здесь. А я к тебе по делу.
1: Вот, ребятки, это мой сын Володя.
0: Здравствуйте.
3: Привет, малютки. Разрешите представиться. Володька, бывший интеллигент, а теперь первый задира и пьяница.
1: Володя, ну что же ты ломаешься? Хоть бы детей постеснялся.
3: Ну, что тут стесняться-то?
1: Меня не уважаешь. Так хоть гостей моих уважай.
3: А я что? Я ничего такого. А вы кто такие будете, благородные гости?
1: Это мои новые друзья. Пришли меня проведать.
3: А у них, между прочим, и свои языки есть, наверное, а?
2: Меня зовут Серёзой.
0: А я Вера.
3: Вот и познакомились. Ну, молодежь, что скажете? Пионерское поручение выполняете?
1: Володя, ну перестань.
3: О, это хорошо. Очень хорошо, я бы сказал. Патриотизм. Ха-ха. И всякое такое. Знаю я это, знаю.
1: Ну, Володя, зачем ты опять начинаешь?
2: Во-первых, прошу не кривляться.
3: Ого.
2: Здесь ведь женщины.
3: Ого.
2: И одна из них... Ваша собственная мать.
3: Смотри-ка, да тут оказывается прямо настоящие джентльмены. Ну и дела.
0: Сережа правильно сказал. Свою маму надо уважать и любить.
3: Слушай, маманя, да ты, я вижу, защитников в себе заимела. Хорошие пионерчики.
1: Так от тебя-то никакой помощи не дождешься. А уж про защиту и говорить нечего.
3: Ну что ты.
2: Зато теперь у тети Шуры будет самая лучшая в мире защита.
0: Да.
3: Да ну, и кто же это такой защитник?
2: Бог.
3: Кто, кто?
2: Бог.
3: Откуда вы все это взяли?
2: В Библии так сказано. В 90-м псалме. Прибежище мое, защита моя, Бог мой, на которого я уповаю.
3: Ах, Библия, знаю, знаю я эти поповские сказки. У нас ведь маманя вроде раньше тоже Библия была.
1: Она и сейчас у меня есть. Не мешало бы и тебе почитать, Володя.
3: Ну, я такой не читаю. В ней сплошные поповские сказки.
0: А вот и нет.
3: А ты, Кнопка, откуда это знаешь?
0: Я испытала это.
3: Ничего, что мала, козявка. Ну и заявочки.
1: Володя.
3: А знаешь ли ты, что у нас наука все доказала? В космос летают исследовать, отправляют сателлиты туда. А здесь одна какая-то девчушка заявляет, что Бог существует, я испытала это.
0: Бог есть дух. Его нельзя измерить, извесить.
2: Или увидеть в телескоп, или в подзорную трубу.
3: Ишь ты, какие умные нашлись. Я говорю, что раз нельзя увидеть, то значит его и нет.
0: А ветер вы тоже ведь не видите? Но ведь ветер есть?
3: Конечно, ветер есть. Я это чувствую. Но при чем здесь ветер?
0: Вот в этом-то и дело.
3: В чем дело?
2: Вера хочет сказать, что и Бога мы не видим. Но можем почувствовать и испытать его на себе.
3: Да какой там Бог? Мамане моей говорите о нем. Может, ей он нужен. Ведь она, почитай, уже жизнь свою прожила. А мне, во всяком случае, Бог не нужен. Я уж и так как-нибудь проживу.
0: О тете Шуре мы уже и говорили. Но вы тоже нуждаетесь в Боге. И, может, еще больше, чем она.
3: Ну уж, Дудки. Я и Бог. Ха-ха. Вот насмешила.
0: Да, потому что ваша жизнь совсем и несчастливая.
2: И это совсем не смешно.
3: Может быть, вы и правы. Только уж как-нибудь я сам разберусь, как мне жить.
2: Без Бога у вас все равно ничего не получится.
3: Не тебе знать об этом. Не получится, так и не надо. Жизнь копейка, судьба индейка. Водочка бы побольше только. Как говорится, пропадать так с музыкой. Как напьешься, так и чувствуешь себя хозяином земли.
1: Зато потом состояние хуже, чем у нищего с котомкой. А в голове, как после побоища.
3: Да, кстати, о деньгах. Я как раз за этим же и пришел.
1: Опять?
3: Ну, слушай, нам надо бы за квартиру заплатить, а нечем. Да и на еду тоже надо. Одолжи, а, червонцев 10. Я вот тебе крест отдам с получки.
1: Так я и думала, что ты за этим пришел. Ведь иначе ты не зашел бы.
3: Ну, конечно, ты права, мама. Ну, ничего не попишешь.
1: Поменьше пил бы, а то так и скоро по миру пойдете. Да и детей пожалели бы. Они-то ведь ни в чем не виноваты.
3: Ну, это уж мое дело. Как хочу, так и живу. Ты мне прямо скажи только, дашь ты мне денег или нет? Если не дашь, я пойду к другим просить.
1: Да дам я тебе, дам. Но только ради детей. Учти. И не столько, как ты просишь. Сам ведь знаешь, что у меня нет.
3: Ну, давай, давай.
1: Вот, возьми. И не надо возвращать. Все равно ты не сможешь отдать.
3: Ну что, спасибо и за это. Только, конечно, Нинка ругаться будет. Ну да ладно, обойдемся как-нибудь.
1: Скажи своей Нине, чтобы лучше о детях подумала. Ведь все деньги на водку уходят. И что это за мать такая, хуже врага?
3: Мать как мать. Я же просил не лезть не в свое дело.
1: Ну как же это, Володя, не мое-то дело? Ты же ведь не чужой мне. Ох, Володя, отвернулся бы ты от худых путей-то. Все сердце из-за тебя изболело.
3: Эх, маманя, куда уж отвернуться такому человеку, как я?
0: К Богу!
3: Эх, ты только о своем Боге. Знаешь что? Иди-ка ты, детка, со своим Богом. Говори где-нибудь в другом месте.
0: А я в других местах тоже и говорю.
3: А, вот как.
0: Но только вас тоже Бог любит. И вам надо знать об этом.
2: Да, он любит вас и хочет спасти. Хотя вы даже слушать о нем не хотите.
3: Ну и попался. Девчонка хороша, а пацан-то еще лучше. Настоящий поп.
2: Да, папа мне еще далеко. А вот вам, Дада, совсем близко.
3: Хм.
2: Но я буду молиться за вас, чтобы Бог послал вас и спас.
0: Да, мы будем молиться за вас.
3: Нет, я вижу, надо бежать. Вас не переговоришь. Глядишь, совсем сагитируют монахи.
1: Дал бы Бог, что ты образумился, сыночек. Я бы хоть спокойно умереть могла.
3: Что-то я уж не узнаю тебя, маманя. Ишь, как заговорила-то. Ты что, тоже уже в Бога верить стала?
1: Может быть, и не совсем еще. Но в то, что он есть, сыночек, я верю. А дальше, что он мне даст?
3: Ну и делишки. Ладно, прощевайте. Премного благодарен за душеспасительную беседу. Я пошел.
1: Ну, дай я тебя провожу.
0: До свидания.

много может усиленная молитва праведника, написана в Библии. Вера и Сережа обещали молиться за Володю, и рано или поздно эти молитвы произведут свое действие. Можно с уверенностью сказать, что Володя не сможет забыть этих маленьких свидетелей и их слов. «Бог вас любит». Воистину, Бог любит это.

матери и детей. Пьянство, распутство, драки и ссоры — это пока его ежедневная действительность. Но наступит день, когда безумию Володи придет конец. Он или придет в себя, как это сделал блудный сын вдали от отцовского дома, встанет и обратится к своему любящему небесному отцу и станет хорошим отцом для своих детей и хорошим сыном и мужем. Или смерть положит конец его распутству, и душа его навеки погибнет. «Человек рожден для неба», — говорит старая китайская пословица. Эта мысль из восточной философии напоминает библейское учение о сотворении человека. Небо, объясняют китайцы, это наивысшее существо. Моисей написал, что Бог, наивысшее существо, сотворил человека по образу своему, мужчину и женщину сотворил их. Бог создал человека с той целью, чтобы человек поклонялся ему, служил ему и вечно наслаждался общением с ним, своим Творцом. Но человек проявил непослушание и пал в грех. Это разлучило его с Богом, то есть наступила духовная смерть человека. Образ его исказился. Но у Бога был уникальный план для восстановления первоначального безгрешного образа человека. Чтобы духовно мертвый человек вновь стал живым, ему нужно родиться второй раз, духовно родиться. Возможно, услышав эти слова о втором духовном рождении, о рождении от Духа, вы возразите: «Но я и так уже верю в Бога. Иногда даже хожу в церковь». Или «Я постоянно стремлюсь к самоусовершенствованию». Но не это имеет в виду Библия, говоря, что тебе нужно родиться от Духа. В 3 главе Евангелия от Иоанна записано, выражаясь современным языком, интервью между Иисусом Христом, воплощением всей истины, и Никодимом, глубоко религиозным человеком. И это краткое интервью содержит в себе вечную и самую важную для каждого человека истину, истину, которую каждый человек должен услышать и знать. Мы можем представить себе, при каких условиях состоялась эта встреча между Иисусом и Никодимом. Иисус Христос весь день провел в служении людям. В этот поздний час Он был уставшим и готовился ко сну. Вдруг послышался стук в двери. За дверью стоял Никодим, фарисей, израильский религиозный учитель. Он желал побеседовать с Иисусом наедине. Иисус пригласил его войти, и в тиши темной ночи началась эта знаменательная и важная для всех людей всех времен беседа. «Рави», — начал Никодим, — «мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Сидя лицом к лицу, эти два человека изучали друг друга. Иисус — 30-летний молодой учитель, и Никодим — старый профессор иудейской религии. И хотя Никодим был высокопоставленным авторитетным лицом, Иисус, выслушав его комплимент, не опроверг его. Вместо этого Иисус произнес слова, которые были для собеседника как шок. «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Другими словами, Иисус сказал: «Никодим, поверь мне, тебе нужно начать свою жизнь сначала, несмотря на то, что ты честный человек. Тебе нужно родиться снова». Что ты имеешь в виду под словами «снова родиться»? «Как может взрослый человек, такой как я, снова родиться?» — спросил Никодим с удивлением. Иисус бросил вызов плотскому разуму Никодима. «Никодим, никто не может увидеть Царствие Божие, если не родиться от Духа Святого». «Как это может быть? Я не понимаю», — продолжал вопрошать мудрый профессор. И потом Иисус тщательно и доступно объяснил, что в жизни человека

должна произойти духовная перемена, такая же непостижимая, как само рождение. Он рассказал Никодиму, что Бог послал своего Сына, чтобы он стал для людей источником вечной жизни. Точно так же, как Моисей однажды вознес медного змея в пустыне тысячи лет назад, чтобы ужаленные змеей израильтяне, взглянув на него, остались в живых. Так и Иисус однажды будет вознесен как символ Божьей любви и милости. Никодим хорошо знал историю с медным змеем, и он понял аналогию. Старец услышал от Иисуса многие чудные истины, истины которых он никогда не забудет. Время прошло быстро в беседе. Было уже поздно. Пора было уходить. Иисус, вероятно, не склонял благочестивого фарисея к принятию положительного решения. Никодим не был еще готов к этому. Прошли почти 3 года. Римские воины распяли Христа, пригвоздив его ко кресту. Крест был поднят так, что все могли увидеть распятого. Там, на Голгофском холме, он пролил свою кровь, умерев за грехи мира. Кто же позаботился о теле Христа? Кто снял его со креста? Никодим. Этот тайный последователь Христа вышел теперь на сцену, готовый засвидетельствовать о своей вере в Сына Божьего. Он попросил разрешения снять тело Иисуса со креста и вместе с неким Иосифом из Аримафеи приготовил его для погребения. Из истории Никодима мы видим, что даже самые добрые и порядочные люди должны испытать перемену, духовное рождение. Религиозность, благородность, честность, хорошее образование, высокая мораль — ничто это не может спасти твоей души. Религиозная ревность не спасает. Иисус сказал религиозному Никодиму: «Должно вам родиться свыше». При духовном рождении человек становится новым творением. Через пророка Иезекииля 2500 лет назад Бог сказал своему народу: «Дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце послушное», как написано в английском переводе. Многим известно имя доктора Кристиана Барнарда. Этот южноафриканский хирург получил всемирную известность впервые в истории медицины, успешно произведя пересадку сердца. Взяв сердце умирающего мужчины, Барнард пересадил это сердце реципиенту, жертве автомобильной катастрофы. Эта операция была воспринята как чудо во всех медицинских кругах. Гораздо большее чудо происходит в жизни человека, когда Бог совершает свою трансплантацию, пересадку, заменяя каменное, ожесточенное, неверующее сердце послушным и чистым от греха сердцем. Это и есть то чудо рождения свыше, о котором Иисус говорил Никодиму. Когда человек обращается ко Христу, то в жизни его всегда происходит всем заметная перемена. Возрожденное сердце — одно и то же, что обращенное сердце. Обращение Никодима было 100-процентным обращением ко Христу. Как я уже и упомянул, из библейского описания можно понять, что Никодим был добрым и честным человеком. Ему не нужно было каяться в каких-то больших пороках и грехах, как, например, Володе, о котором мы слышали в первой части нашей программы. Для Володи и всех подобных ему обращение значило бы не только 100-процентное обращение ко Христу, но и 100-процентное оставление своего грешного образа жизни. Апостол Петр сказал своим слушателям: «Покайтесь, чтобы загладились грехи ваши». Подобное покаяние или обращение подразумевает перемену в сердце, в стремлениях, в отношениях и в делах.
Мой дорогой слушатель, Бог не спрашивает у тебя в первую очередь, ходишь ли ты в церковь, религиозный ли ты, или стремишься ли ты к самоусовершенствованию. Бог спрашивает у тебя сейчас, готов ли ты обратиться к Иисусу Христу и отдать Ему свою жизнь. Готов ли ты покаяться, чтобы твои грехи загладились? Хочешь ли ты испытать перемену своего сердца, рождение свыше? Я прошу тебя ответить на этот вопрос в тиши своего сердца. Если ты желаешь испытать эту перемену, обратись к Богу в молитве, там, у своего радиоприемника. Признай в покаянии пред Богом, что ты не принадлежал Ему, и что ты грешник и нуждаешься в прощении и очищении, и Бог простит тебя и возродит в тебя свыше. После молитвы советую тебе найти общение с другими верующими, церковь, где проповедуется Слово Божие. Общение с другими верующими и регулярное слушание Слова Божьего необходимо для поддержки твоей духовной жизни и духовного роста. От всего сердца желаю тебе Божьей помощи, охраны и благословения. Да пребудет с тобой Господь.

Заканчивая наш сегодняшний выпуск, напоминаем вам адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, 137-20. Парола. Я повторю адрес. Финляндия, 137-20. Парола. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджина. Сегодня вы услышите вторую часть проповеди на тему «Пребывание Духа в Церкви» из его книги «12 проповедей о Святом Духе». На текст из книги пророка Агея 2 главы, стихи 4 и 5. «Но ободрись ныне, Зарававель, — говорит Господь, — ободрись, Иисус, сын Иосидеков, великий Иерей, ободрись весь народ земли, — говорит Господь, — и производите работы, ибо я с вами, — говорит Господь Саваоф. Завет мой, который я заключил с вами при исшествии вашем из Египта, и дух мой пребывает среди вас, не бойтесь». Текст проповеди читает Виталий Кливер.

0: Но это не все. Святой Дух пребывает с нами, и Он может подвигнуть всю Церковь начать разные служения. Одно из самых страстных наших желаний состоит в том, чтобы каждый член Церкви понял, что ему определено служение. Каждому, кто со Христом, и мужчинам, и женщинам, есть о чем засвидетельствовать, есть о чем предостеречь. Каждый может совершить дело во имя Христа. И если Дух Божий будет излит на наших юношей и девушек, все они займутся активным служением. Все от мала до велика будут проявлять усердие, и мы удивимся тому воздействию, которое будет оказано на наш спящий народ. Иногда мы плачем от того, что наши церкви так безжизненны. Старая поговорка говорит о заснувшем человеке, что он спит глубоко, как церковь. Я думаю, что никто не может погрузиться в более глубокий сон, чем церковь. Но Дух Божий пребывает с нами, и поэтому церкви обязательно пробудятся. Я имею в виду, что не только часть, но вся церковь может ожить. Самый равнодушный верующий, самый беспечный христианин, самый бесполезный член церкви может отличиться усердным трудом. Я смотрю на них, как на поленницу, состоящую из сухих дров. О, как нужен огонь! И мы еще увидим славный костер. Приди, Святой Дух, небесный голубь, пронесись над погрузившейся во тьму заблудившейся церковью. Как когда-то ты носился над хаосом, и тогда на смену беспорядку придет гармония, и свет прогонит тьму. О, пусть Дух пребывает с нами, и больше нам ничего не надо для победы. Даруй, Господи, нам Его присутствие, и все остальное необходимое для плодотворного служения Церкви придет в свое время. Если Дух пребудет с нами, будет множество обращенных к Богу. Мы не можем поколебать атеизм этого века. Мы не можем. Он может. Все возможно Богу. Если вы пройдетесь по набережной в определенное время дня, то вы увидите баржи и другие суда, лежащие в иле. И вся королевская рать не сдвинет их с места. Но подождите прилива, и они поплывут по воде, как живые. Живой поток воды совершает то, что ни один смертный сделать не может. Сегодня нашей церкви невозможно сдвинуть с места. Что же нам делать? О, пусть Святой Дух сойдет на нас со своими потоками живительной силы. И Он так и сделает, если мы будем веровать в Него. Он обязан так сделать, если мы будем взывать к Нему. И Он так сделает, если мы прекратим оскорблять Его. Все будет происходить так, как желают святые, когда Господь святых с ними. Надежда на продолжение жизни и укрепление Церкви заключается в пребывании Духа с нами. Надежда на спасение Лондона кроется в чудотворящем Духе. Склоним наши головы и преклонимся перед всемогущим Духом, который снизошел к нам, чтобы действовать в нас через нас и с нами. И если это произойдет, а я не вижу причин, почему бы это не могло произойти, тогда мы можем ожидать, что Церковь облечется в прекрасные одежды. Тогда она начнет очищаться от заблуждений, которые оскверняют ее. Тогда она прижмет к груди те истины, которые сейчас начинает забывать. Тогда она вернется к чистому источнику богодухновенности Писания и будет пить из него истину, и тогда из ее чрева потечет не мутный поток, а река живой воды. Если Святой Дух будет действовать среди нас, мы возрадуемся в Господе и будем прославлять имя нашего Бога. Когда Дух Божий начинает являть свое могущество, все содействует Ему. Смотрите, какое утешение дано нам в оставшейся части второй главы книги пророка Аггея, которую мы сейчас прочитаем как говорящую о церкви, а не о храме. Если нам будет дан Святой Дух, то мы можем быть уверены, что провидение будет на стороне Церкви Божьей. Прочитайте 6 стих. «И так говорит Господь Саваоф, еще раз, и это будет скоро, я потрясу небо и землю, море и сушу, и потрясу все народы». Великие потрясения будут сопровождать деяния Святого Духа. Мы можем надеяться на то, что Бог будет действовать ради своего народа сверхъестественным образом, если только будем верны Ему. Империи рухнут, времена изменятся, истина восторжествует. Ожидайте нежданного. Принимайте в расчет невероятное, если это необходимо для роста царства. С древних времен земля помогала жене, когда дракон открыл свою пасть, чтобы утопить ее в извергнутых потоках воды. 12 глава Откровения. К нам придет помощь в неожиданный момент, когда дела будут совсем плохи. Господь также обещает в этой главе своему народу, что у него будет все необходимое для строительства. Люди боялись, что не смогут построить храм из-за своей бедности. Но Господь Саваоф говорит: «Мое серебро и мое золото». Когда Церковь Божия верует в Бога и смело идет вперед, она не должна заботиться о средствах. Ее Бог даст все. Дающий Святого Духа даст золота и серебра столько, сколько нужно. Как мы можем унывать? Если Бог с нами, кого нам бояться? Один из наших английских королей однажды пригрозил великому Лондону, что если члены городского совета будут произносить вольнодумные речи, то он, да, именно этим он и пригрозил, лишит город присутствия своего двора. На это лорд-мэр ответил, что если его сиятельство милостиво оставит в Лондоне Темзу, то горожане попробуют как-нибудь прожить без его двора. Пусть кто-то сегодня говорит, если вы будете придерживаться этих старомодных учений, то потеряете образованных, богатых и влиятельных людей. На это мы ответим: пока мы не потеряли благочестивых людей и не лишились присутствия Святого Духа, мы совершенно не обеспокоены тем, что кто-то нас оставляет. Если Святой Дух остается с нами, то через нашу церковь протекает река, веселящая град Всевышнего. Братья, душа моя радуется, когда я восклицаю: «Господь сил с нами, Бог Иакова — заступник наш». Посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей. Но осталось самое лучшее утешение. Придет желаемый всеми народами. В какой-то мере это исполнилось, когда Иисус пришел в последний храм и вселил радость во все святые сердца. Но это не окончательное исполнение, потому что в 9 стихе, как вы могли заметить, написано: «Слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего, говорит Господь Саваоф, и на месте сём я дам мир». Господь не до конца исполнил это в отношении второго храма, потому что он был разрушен римлянами. Но будет другое время, когда придет желаемый всеми народами в силе и славе. И это наша самая большая надежда. Хотя истина может быть оттеснена, и заблуждение может временно превозмочь, тем не менее Христос грядет, а Он — великий Господь и защитник истины. Он будет судить мир по правде и народ по справедливости. Это наш последний бастион. Здесь у нас в резерве всемогущий Бог. Тот, которому мы служим, живет и царствует во веки веков. И Он говорит: «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Итак, братья мои, возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш нетщетен перед Господом.
1: Вы слушаете программу «Голос Ант», передачу «Меч и мастерок». в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спеджена. Сегодня вы слушаете вторую часть проповеди на тему «Пребывание Духа в Церкви» из его книги «12 проповедей о Святом Духе». На текст из книги пророка Агея, 2 главы, стихи 4 и 5. «Но ободрись ныне, Зарававель, говорит Господь. Ободрись Иисус, сын Иоседеков, великий Иерей. Ободрись весь народ земли, говорит Господь, и производите работы, ибо я с вами, говорит Господь Саваоф. Завет мой, который я заключил с вами при пришествии вашем из Египта, и дух мой пребывает среди вас. Не бойтесь».

Я бы уже закончил объяснение этих слов, но они настолько наполнены утешением, что могут утолить жажду не только верующих, но и жажду грешников, ищущих Господа. Несколько минут я уделю дальнейшему применению этого утешения. В начале каждого богоугодного дела людей одолевает страх, как и тех строителей нового храма. Когда Святой Дух начинает убеждать человека прийти к Иисусу, то человек говорит: я не могу решиться, это невозможно. Ну, неужели я могу уверовать и иметь жизнь? Я хотел бы обратиться к тем из вас, кто хочет найти Христа. И я хочу ободрить вас истиной о том, что Дух готов вам помочь. И я обращаюсь даже к тем, кто не желает быть спасенным. Я вспоминаю, как доктор Пейсон, очень ревностный человек Божий, однажды совершил удивительный поступок. Он проводил встречи для всех, ищущих Бога, и очень многие обрели спасение. На одном из воскресных богослужений он объявил, что в понедельник вечером проводит собрание для тех, кто не хочет быть спасенным. И, как ни странно, пришло около 20 человек, которые не хотели уверовать и покаяться. Он обратился к ним с такими словами: «Я уверен, что если бы легкая дымка, тонкая, как осенняя паутина, летающая в воздухе, опустилась с небес на каждого из вас, и вы бы знали, что она от Бога, то никто из вас не оттолкнул бы ее. Хотя она была бы почти невидима, вы бы были рады и такой хрупкой связи с небесами. Наша встреча сегодня для вас — тонкая нить, протянувшаяся между вами и Богом. Я хочу, чтобы эта нить превратилась в канат и навечно связала вас с Господом». Он мягко, но убедительно разговаривал с ними, и Бог благословил этих людей, так что к концу собрания в них что-то изменилось. Дымка стала чем-то более ощутимым, и между ними и Богом установилась более прочная связь, которая сделала их своими Господу Иисусу. Дорогие друзья, ваш приход сегодня в табернакл — тонкая нить между вами и Богом. Не рвите ее. Утешение для вас состоит в том, что Святой Дух по-прежнему действует через проповедь Слова. Я слышу чьи-то слова. Я не вижу нужды во Христе так, как хотел бы видеть. Дух пребывает с нами. Он может заставить вас более сильно ощутить тяжесть вины за грех и необходимость прощения. Кто-то может говорить: я столько слышал об обличении совести и покаянии, но мне кажется, у меня нет ни того, ни другого. Дух пребывает с нами. И этот Дух может дать вам самое глубокое обличение совести и самое настоящее покаяние. Я чувствую, что ни на что не способен. Но Дух пребывает с нами, и Он может дать все необходимое для благочестивой жизни. Он может произвести в вас и желание, и действие по своему благоволению. Но я хотел бы уверовать в Господа Иисуса Христа, чтобы иметь вечную жизнь. Кто дал вам это желание? Кто, кроме Святого Духа? Видите, Он действует в вас. И хотя вы еще не понимаете, что значит веровать, а иначе вы бы тут же уверовали, тем не менее Святой Дух может наставить вас. Вы слепы, но Он дает зрение. Вы парализованы, но Он дает силу. Дух Божий пребывает с нами. Но меня смущает учение о возрождении. Нам надо родиться свыше. Да, мы рождены свыше, и Дух по-прежнему с нами. Он все еще может совершить это чудесное превращение и вывести вас из царства сатаны в царство Сына Божьего. Дух пребывает с нами. Да будет благословенным Его имя. «О, я так бы хотел победить грех», — говорит кто-то. Кто дал вам это желание? Кто мог сделать это, кроме Духа, пребывающего с вами? Он даст вам меч духовный и научит пользоваться им.
Он даст желание и силу добиться успеха. Могуществом духа вы можете победить любой грех, даже тот, что крепко держит вас в своих руках и мучает вас. Дух Божий готов помочь вам. Когда я вспоминаю о могуществе Духа, у меня появляется надежда о спасении каждого грешника. Я благословляю Его имя за то, что Он может сотворить с вами угодное Ему. Кто-то из вас беспечен, но Он может заставить вас задуматься. Пока вы ничего не ощущаете, но можете ощутить прямо сейчас тихое веяние ветра, и у вас появится сильное желание поскорее оказаться дома возле старого кресла и искать в молитве Господа. И так вы обретете спасение. Когда я шел сюда, то рассчитывал на большое собрание. Мои ожидания оправдались. Вы одни из многих. Откуда бы вы ни пришли, я хочу, чтобы вы искали Господа. Он привел вас сюда для того, чтобы благословить. Подчинитесь Ему, пока Его Дух обращается к вам. Пока дует теплый небесный ветер, распахните все окна. Вам кажется, что все разговоры напрасны, но это доказательство того, что это как раз то, что вам необходимо, как необходимо никому другому. Ибо тот, кто не ощущает нужды во Христе, нуждается в Нем больше всего. Откройте свое сердце, чтобы Святой Дух рассказал вам о вашей нужде. И самое главное, произнесите молитву о том, чтобы Он помог вам взглянуть на Господа Иисуса Христа, ибо во взгляде на распятого — жизнь. Жизнь для вас прямо сейчас. Но вы говорите: «Даже если я начну, я не смогу продолжить». Действительно, не сможете. Если вы начнете, то продолжить не сможете. Но если Он начнет в вас доброе дело, Он будет его продолжать. Ревность верующего до конца — это результат ревности Святого Духа до конца. Дух настойчиво дает благословения, а мы настойчиво их получаем. Если Он начал, то вы начали вместе с Ним, обладая божественной силой, которая никогда не иссякает. Я желал бы, чтобы в этот пятый день 9-го месяца не пророк Аггей, а я, Божий служитель, мог бы сказать вам такие слова, которые вы никогда не забудете. И пусть Господь добавит свои слова через свидетельство Святого Духа. От сего дня я благословлю их. Не уходите без этого благословения Божьего. Я хотел бы поприветствовать этим утром всех гостей рукопожатием и сказать: «Брат, во имя Господа я желаю тебе благословений от сего дня». Аминь.

Дорогие радиослушатели, вы прослушали вторую часть проповеди на тему «Пребывание Духа в Церкви» из книги Спержена «12 проповедей о Святом Духе», на текст из книги пророка Агея 2 главы, стихи 4 и 5. «Но ободрись ныне, Зарававель, — говорит Господь, — ободрись Иисус, сын Иоседеков, великий Ирией, ободрись весь народ земли, — говорит Господь, — и производите работы». Ибо я с вами, говорит Господь Саваоф, завет мой, который я заключил с вами при пришествии вашем из Египта, и дух мой пребывает среди вас, не бойтесь. Вторую часть этой проповеди вы услышите в нашей следующей передаче. До свидания, до следующей встречи.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте! Существует старая поговорка, в которой утверждается, что найти согласие с оскорбленным вами братом труднее, чем взять неприступную крепость. Когда герой нашего рассказа поссорился со своим братом, он осознал, что даже и не хотел вернуть былую дружбу. Вражда разрасталась, разрушая его здоровье, семью и все его существование. И этот конфликт не мог быть разрешен до тех пор, пока его сердце, разум и жизнь не стали освобожденными.

0: Как ты мог позволить повысить себе зарплату, не поставив меня в известность?
1: Не вмешивайся, не свое дело.
0: Нет, это мое дело, запомни. Ты обманул меня.
1: Это наше дело. Мы с тобой партнеры.
0: Какая муха тебя укусила, в конце концов? Да ты стал просто невыносим.
1: Просто все эти годы ты бессовестно эксплуатировал меня. Вот и все. Мне это надоело.
0: Я эксплуатировал тебя? Но ведь это же я. Я и никто другой начал с нуля весь этот молочный бизнес и сделал его таким, каков он сейчас.
1: Он настолько же твой, насколько и мой. И чтобы помочь тебе поднять это дело, я годы вкалывал на ферме, не беря за это ни цента.
0: Это я здесь и шачил. Я все организовал. Я вложил в бизнес большие деньги. И я понесу наибольшие убытки.
1: Ну а я тогда выхожу из игры.
0: Что ты этим хочешь сказать?
1: Я хочу разорвать наши партнерские отношения. Беру свою половину дела, и мы расходимся.
0: Твою половину? Да ты не вложил ни одного доллара, и работал ты меньше, чем я.
1: У меня на руках договор о партнерстве, и согласно ему, все обстоит иначе. Между нами все кончено, Бен. Ты понял? Нанимай себе адвоката.

Все братья иногда спорят, в чем-то не соглашаются. Но для героя нашего рассказа это было началом семейной вражды, которая превратилась в настоящий кошмар и привела к полному разрыву отношений. Сейчас вы услышите правдивую историю о Бенни Рэй Барнере и о том, как он был освобожден.

0: Я родился в 57 году в Месселоне, Огайо. Я был четвертым из пяти детей в нашей семье. Мы жили на ферме в Вустере. Папа работал на металлургическом заводе. Большую часть дня его не было дома, и поэтому фермой занимались в основном мама и мы, дети. Однако влияние отца в доме было очень сильно. Главной ценностью в нашей семье считалась работа. У каждого из нас были свои обязанности по хозяйству, и мы все дружно тянули свою лямку, вставая до восхода солнца, работая до заката. Если кто-то не дорабатывал, то страдать из-за этого приходилось всем.
1: Бланш, мальчики вычистили стойло?
2: Да, и еще у нас сегодня родился теленок. Сходи, взгляни на него после ужина.
3: Он такой забавный, папа. Ты бы видел, как его качало, когда он впервые в жизни поднялся на ноги.
1: Скот существует для откармливания, а не для развлечений.
3: Я позабочусь о нем, и осенью мы сможем продать его на ярмарке.
1: Кенни, ты отремонтировался на косилку?
2: Он поздно пришел из школы, Боб.
1: Это не оправдание. Сделаешь работу после ужина. Я хочу, чтобы каждый из вас честно выполнял порученное ему дело. Я не потерплю в своем доме бездельников.
0: Кенни был мне братом по матери. Он был самым старшим из нас. Его отец умер еще до рождения сына. Брат держался в семье скованно и отчужденно, а его отвращение к труду постоянно выводило папу из себя. Остальным тоже доставалось за детские шалости. Вот помню, как однажды отец послал нас на сеновал сбросить сено для скота.
4: Смотрите, смотрите!
5: Смотрите, смотрите, смотрите, здесь дыра!
4: Кто-то выбил сучки в стене. Держу пари, что Кенни был здесь, когда прятался от папы. А теперь пойдет дождь и зальет сено.
5: Ой, ну и достанется же ему за это.
4: И нам тоже, если мы не сделаем то, что он нам сказал. Давайте сбрасывать сено.
5: Ой, папа идет, папа! Он снимает ремень.
4: Ой, ребята.
1: Я послал вас заниматься сюда делом, а не развлекаться. А ну-ка, слезай сейчас же!
0: Работа в нашей семье была идолом, которому все служили с превеликим усердием. И тем не менее, в старших классах я резко изменился к худшему. Я пристрастился к спиртному и сигаретам. Иногда мы с друзьями выезжали за город, жгли костры и напивались до потери пульса. Мы задирали каждого встречного и плевали на все приличия. И нисколько об этом не сожалели. Но, ведя такую разгульную жизнь, я не давал при этом себе никаких поблажек в работе. В просветах между пьянками и драками я закончил среднюю школу и 2 года работал на семейной ферме. Затем я пару лет работал шофером на молоковозе. За это время мне удалось накопить денег на собственную машину, и я занялся перевозкой грузов. И я был решительно настроен добиться успеха. И однажды поделился планами на будущее со своими близкими.
1: Ты считаешь, что уже созрел для того, чтобы начать свое собственное дело?
0: Понимаешь, папа, я работал у Рича шофером достаточно долго и понял, что мне по душе молочный бизнес. И потом я успел основательно разобраться во всех его деталях.
2: А ты уверен, что позже не передумаешь и не захочешь снова сесть за руль?
0: Абсолютно, мама. Ты знаешь, 2 лет мне хватило, чтобы выяснить, что мне нужно. Но я не люблю уезжать из дому. И к тому же мне не по душе долгие часы за баранкой. Рич хочет продать свое дело, и мне кажется, что это как раз тот случай, когда стоило бы его купить.
1: Сколько он просит?
0: 135 тысяч.
1: Да, это немало.
0: Да.
1: В каком состоянии оборудование?
0: Оборудование оставляет желать лучшего. Машину нужно ремонтировать. Но я думаю, что если постараюсь, то смогу через какое-то время получить прибыль.
1: Но если ты считаешь, что дело стоящее, то мы сможем помочь тебе. Мы могли бы заложить ферму.
2: Если мы все постараемся, то выкупим это дело.
1: А когда ты выплатишь часть долга, Джо сможет войти к тебе в долю.
0: С самого раннего детства я уразумел, что основой всего семейного бизнеса была наша ферма. И каждый нес свою долю ответственности за нее. Когда были необходимы какие-либо крупные траты, мы всегда могли рассчитывать, что будем в состоянии это осуществить с помощью нашей фирмы. Вот и на этот раз с ее помощью мы смогли выкупить молочный бизнес у Рича. Как я был рад! Я трудился годами, не отдыхая дня, и все равно мне этого было мало. Но иногда я чувствовал, что в жизни существует еще что-то ценное помимо работы. И именно тогда я познакомился с Вэл.
6: Как зябко сегодня.
0: Ничего-ничего, Вэл. Вот когда мы доберемся до хижины, я разведу костер.
6: Твоя семья идет сегодня на пасхальную службу?
0: Нет. Ты знаешь, у нас по воскресеньям столько работы, что на церковь просто не остается времени. Но я помню, как однажды в детстве я был в христианском лагере.
6: Да?
0: И мы там изучали Библию, да. Да и вообще, Вэл, там было очень интересно. Ну, вот мы и пришли.
6: Это и есть та лачушка?
0: Да. Ну, давай, забирайся.
6: Дай
0: давай,
6: руку.
0: Я тебе помогу.
6: Ага. Здесь так хорошо, Бенни. Я так рада, что ты смог наконец найти время, чтобы побыть со мной.
0: У меня всегда найдется для тебя время, Вэл. Ты свет моей жизни.
6: Я чувствую то же самое.
0: Ну, присядь. Присядь, а я пока разведу огонь.
6: Хорошо, спасибо.
0: Вот так.
6: Ты такой галантный и внимательный. Те цветы, что ты мне прислал на работу, они такие красивые.
0: Вот так. Хорошо. Ты знаешь, Вэл, я хочу, чтобы моя любовь была для тебя надежной опорой. Надеюсь, что никогда тебя не обижу.
6: У тебя очень доброе сердце, Бенни. За это я тебя и люблю.
0: А я люблю тебя еще больше. Вэл, ты выйдешь за меня замуж?
6: Ты же знаешь, что да. Как чудесно нам будет вместе.
0: Но спустя совсем немного времени после медового месяца мы столкнулись с проблемами. Я снова, как и прежде, с головой ушел в работу. Из-за того, что люди, которых я нанимал, постоянно меня подводили, мне приходилось большую часть работы делать самому. Однажды мой шофер вез молоко по скользкой дороге и расплескал почти пол цистерны. Это меня просто разорило. И именно тогда я обратился к брату с предложением вступить в долю. Первые 2 года мы с ним прекрасно ладили. Но все изменилось после того, как он женился.
7: Бен!
0: Да?
7: Мне нужны деньги, так, чтобы купить кое-что для дома.
0: Ну ладно, это не проблема. Джо, мы же с тобой успешно расплачиваемся с долгами, и у нас на счету достаточно денег.
7: Да, действительно. Дела идут неплохо, как я погляжу, не так ли?
0: Да. Ты знаешь, Джо, мы даже можем позволить себе нанять механика для ремонта грузовиков, чтобы не заниматься этим самим.
7: Это было бы здорово.
0: Да. А то, знаешь, Вэл жалуется. Хочет, чтобы я больше времени проводил с ней дома.
7: Если этот парень будет справляться с ремонтом, мы иногда сможем брать выходные.
0: Конечно. Вообще, думаю, мы на верном пути.
7: Послушай, я бы хотел закрепить наши отношения документально.
0: Да? Что ж, я не против.
7: Давай поедем в город и все оформим.
0: Поскольку в финансовом отношении наши дела шли благополучно, я особенно не вдавался в детали бухгалтерии. Но мой брат придавал этому большее значение. Он все считал, записывал и в конце концов пришел к выводу, что я его обделяю. Он стал мрачным, раздражался по всякому поводу. Он обвинял меня в неправильном руководстве, спорил об оборудовании, выходных, оплате труда, а затем он нанес мне страшный удар. Он хотел разорвать контракт о партнерстве и забрать себе половину дела. Это означало войну.
8: Вэл! Вэл, да где ты, Вэл? Вэл!
9: Я иду!
8: Вэл!
9: Что случилось?
8: Джо хочет выйти из Долли! Он хочет забрать половину бизнеса!
9: Что?
8: Ты представляешь, половину! Господи, сколько лет я работал, чтобы поднять это дело!
9: А зачем он это делает?
8: Он считает, что все эти годы я ехал на его горбу, ты представляешь? Он говорит, что работал, не получая зарплаты, и этим обеспечил себе право на половину дела.
9: Да успокойся ты, я надеюсь, что ты справишься с этими трудностями.
8: Да я уже смотреть на него не могу.
9: Бенни, ты должен.
8: Нет, Вэл, ты понимаешь, после того, как я подписал все документы, закон на его стороне. Но это несправедливо. Дни и ночи я работал, чтобы дело начало давать прибыль. Я мучился столько лет, чтобы он вот так вот взял и забрал...

0: каждой схватке с братом. Ей сделали кесарево сечение, и она родила сына. Я был счастлив. Но счастье было недолгим. Наша тяжба с братом разгоралась все сильнее. Родители глубоко страдали, глядя на нас. Но я и мой брат думали только о том, как выиграть спор. 3 месяца спустя мы крупно поругались прямо на глазах у отца и матери.
1: Я хочу, чтобы мы уже покончили с этой грязью! Я хочу свою долю!
2: Единственный способ выплатить тебе твою долю – это продать оборудование, а я на это не пойду!
1: Тогда я буду добиваться справедливости через суд!
3: Да послушайте, из-за вас я уже продала коров! Неужели вы лишите меня и фермы?
4: Не понимаю, к чему таскаться по судам! Зачем выносить ссор из избы?
2: Да он думает только о себе!
1: Я заслужил свою долю в этом деле!
2: Да, конечно! Ты брал деньги за работу, и ты лгал мне!
1: Ну и что? Если даже это и так, все равно я получал мизер, и все равно мне положено половина этого бизнеса!
2: Слушай, послушай меня. Я даю тебе 50 тысяч долларов и беру на себя все долги. Тогда нам не придется продавать ферму и позориться в суде.
1: Ладно! Я посоветуюсь с женой.
0: Но жена Джо не согласилась с нашим предложением, и война продолжалась. Через 9 месяцев после рождения сына шериф вручил мне повестку в суд.
5: Что там?
0: Я не верю своим глазам. Я должен идти в суд. Должен перед всеми рассказывать о своей жизни. И никому не будет дела до моих чувств. Я ненавижу его за это.
5: Пенни.
0: А что мне еще остается? Делать вид, что все в порядке?
5: У меня нет больше сил это выносить. Ты хочешь, чтобы наш сын и дальше рос в этом скандале?
0: Нет.
5: Я тоже. Бы не была в церкви. Почему бы тебе не взять выходной и в воскресенье не сходить со мной на службу?
0: Я подумаю об этом.
5: Я знаю, что в вашей семье не было принято ходить в церковь, но для детей это очень важно.
0: Знаешь, Вэл, однажды, когда я был еще маленьким, папа сказал: «Добрые люди когда-нибудь попадут в рай, а плохие — в ад!»
5: Бенни!
0: Ладно, я пойду с тобой.
6: В Евангелии от Матфея, глава 7, стих 21, Иисус сказал: «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Небесного». Исполняете ли вы волю Божью? Или вы живете, повинуясь своим желаниям? Друзья, нет мира для того, кто живет по своей собственной воле. Если у вас нет личных отношений с Господом Иисусом Христом, то вы построили свой дом на песке. Позвольте мне прочитать вам то, что сказал Иисус в том же Евангелии: «А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил свой дом на песке. И пошел дождь, и разлились реки, подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. Стройте свой дом на скале, имя которой Господь Иисус Христос. Он умер, чтобы искупить наши грехи, дать нам праведность, смыть нашу вину силой своей крови и дать нам возможность воссоединиться с Богом. Он есть скала, основание, на котором вам следует строить свою жизнь».
0: Я впитывал эти слова, как губка.

0: Возникало ощущение, что пастор знал буквально все о моей жизни, о том стыде и страхе, которые отравляли мою душу. Моя жена испытывала то же самое. Она постоянно говорила о Господе, о том, как Он дал ей надежду на будущее. Однажды, когда я сидел за рулем и ехал куда-то по своим делам, она передала мне сообщение на пейджер, и я связался с ней по телефону.
1: Алло?
0: Тебе что-нибудь нужно, милая?
1: Бенни, сегодня утром я покаялась и теперь точно знаю, что попаду на небеса. Я так счастлива. Я просто хотела, чтобы ты был первым, кто услышит об этом.
0: Я рад за тебя, Вэл.
1: Ты не можешь себе представить, как это хорошо чувствовать себя прощенной, Бенни. Не имеет значения, что ты сделал. Иисус любит тебя и простит. Правда, это невероятно.
0: Да, дорогая.
1: Я не дождусь того момента, когда смогу поделиться этой доброй вестью со своими близкими.
0: Не прошло и месяца, как я тоже пришел к сознанию своей греховности. И когда пастор пригласил желающих выйти вперед и вручить свои жизни Христу, я вышел. По пути к алтарю ко мне внезапно пришло чувство уверенности, что все будет хорошо. Даже радость от рождения сына не могла сравниться с чувством душевного покоя и блаженства, которое я приобрел в тот день. Мы с Вэл начали регулярно посещать церковь и изучать Библию. Мы нуждались в его руководстве в том испытании, которое ожидало нас в самом ближайшем будущем.
2: Кто это был? Твой брат?
0: Да. Кажется, мне придется нанять адвоката.
2: Успокойся, все будет хорошо, Бенни. Что бы ни случилось, сейчас у нас есть Христос.
0: Я знаю. Но почему Господь посылает мне это?
2: Да Бог тут ни при чем. Ты понимаешь? Это Джо все. Ты помнишь, что мы вчера прочитали в Библии? Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Если ты будешь делать то, что праведно в глазах Господа, то Он позаботится о тебе.
0: Мне придется много молиться, чтобы перенести все это.
2: Быть может, на то воля Божья.
0: Ибо какая выгода человеку в том, если он обретет весь мир, но погубит душу свою?
2: Именно так. Если даже все кончится тем, что брат отберет у тебя все имущество, то что из этого? Ты все равно будешь богаче, потому что у тебя есть Господь.
0: Я очень много молился до суда. Мне помогли слова из Библии. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моли ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровища ваши, там будет и сердце ваше. Когда мы встретились, чтобы разорвать контракт о партнерстве, на душе у меня был мир. Я знал, что Бог исполнит свои обещания. Когда суд был окончен, я остался с таким же долгом, какой у меня был 10 лет назад, когда я начинал это дело. Мой брат пошел своим путем, а я своим. Несколько недель спустя мы с Вэл услышали проповедь, благотворно повлиявшую на всю нашу жизнь.
2: Бенни, эта проповедь попала точно в цель.
0: Знаю.
2: Я так сожалею о тех ужасных словах, которые были сказаны между братом, его женой и нами. Ты не помнишь... Где этот стих из Якова?
0: Вот он.
2: Да. Ага. А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божью.
0: Стоит ли нести свой дар к алтарю, затаив при этом на сердце обиду против брата.
2: А помнишь еще в Евангелии от Матфея? Вот, да. «Оставь там дар твой перед жертвенником и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой».
0: О, Боже! Как трудно следовать Христу!
2: Я хочу написать им письмо и попросить прощения за всю ту боль и мучение, которые мы им доставили.
0: Мы должны сделать это. Бог хочет, чтобы мы сделали первый шаг навстречу.
2: Пастор сказал, что мы должны попросить прощения, если кого-то обидели, Бенни. И мы дадим им знать, что материальные блага больше не являются для нас главным в жизни. Ведь теперь самое важное — это следовать Иисусу.
0: Да, да. То, что ты собираешься сделать, это правильно, Вэл. Бог простил нас, и Он ожидает, что мы будем прощать других. Вэл написала письмо, а Бог сделал все остальное. Постепенно Он восстановил наши родственные отношения. Мне было нетрудно простить брата, когда я думал о том, сколько Бог простил мне. Через 4 года после того, как мы разделили бизнес, я смог рассчитаться с долгами. Я продал свою половину дела и устроился работать на маслобойне. Это дало мне возможность проводить больше времени с семьей. Родители мои по-прежнему живут на семейной ферме. Хотя мой брат и его жена не познали Господа, их дети ходят в церковь вместе с нами. И они приняли Христа.

Какое же это чудесное свидетельство силы воскресшего Господа, принца мира! Друзья, если вы боретесь с грехом, и вам трудно вырваться из плена тьмы, помните, нет ничего невозможного с Богом. Он умер за вас, и Он хочет жить в вас. Отвернитесь от ваших сомнений и страха и ищите Господа прямо сейчас. –

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Книга «Плач Иеремии», глава 4. Как потускло золото, изменилось золото наилучшее, камни святилища раскиданы по всем перекресткам. Сыны Сиона, драгоценные, равноценные чистейшему золоту, как они сравнены с глиняною посудою, изделием рук горшечника. И чудовище подают сосцы и кормят своих детенышей, а черь народа моего стала жестока, подобно страусам в пустыне. Язык грудного младенца прилипает к гортани его от жажды. Дети просят хлеба, и никто не подает им. Евшие сладкое истоевают на улицах, воспитанные на багрянице жмутся к навозу. Наказание нечестия чери народа моего превышает казнь за грехи Содома. Тот не зринут мгновенно, и руки человеческие не касались его. Князья ее были в ней чище снега, белее молока, они были телом краше коралла, вид их был как сапфир, а теперь темнее всего черного лицо их, не узнают их на улицах, кожа их прилипла к костям их и стала суха, как дерево. Умерщвляемые мечом счастливее умерщвляемых голодом, потому что сии истоевают поражаемые недостатком плодов полевых. Руки мягкосердых женщин варили детей своих, чтобы они были для них пищей во время гибели чери народа моего. Совершил Господь гнев свой, излил ярость гнева своего и зажег на Сионе огонь, который пожрал основание его. Не верили цари земли и все живущие во вселенной, чтобы враг и неприятель вошел во врата Иерусалима. Все это за грехи лжепророков его, за беззаконие священников его, которые среди него проливали кровь праведников, бродили, как слепые, по улицам, осквернялись кровью так, что невозможно было прикоснуться к одеждам их. «Сторонитесь, нечистый!» — кричали им. «Сторонитесь, сторонитесь, не прикасайтесь!» И они уходили в смущении, а между народом говорили: «Их более не будет! Лицо Господне рассеет их! Он уже не презрит на них, потому что они лица священников не уважают, старцев не милуют. Наши глаза истомлены в напрасном ожидании помощи. Со сторожевой башни нашей мы ожидали народ, который не мог спасти нас. Они подстерегали шаги наши, чтобы мы не могли ходить по улицам нашим. Приблизился конец наш». Дни наши исполнились, пришел конец наш. Преследовавшие нас были быстрее орлов небесных, гонялись за нами по горам, ставили засаду для нас в пустыне. Дыхание жизни нашей помазанник Господень, пойман в ямы их, тот, о котором мы говорили, под тенью его будем жить среди народов. Радуйся и веселись, дочь Эдома, обитательница земли Уц, и до тебя дойдет чаша, напьешься до пьяна и обнажишься. Черь Сиона, наказание за беззаконие твое кончилось, он не будет более изгонять тебя, но твое беззаконие, дочь Эдома, он посетит и обнаружит грехи твои. Глава 5. Вспомни, Господи, что над нами совершилось, презри и посмотри на поругание наше. Наследие наше перешло к чужим, домы наши к иноплеменным. Мы сделались сиротами без отца, матери наши как вдовы. Воду свою пьем за серебро, дрова наши достаются нам за деньги. Нас погоняют в шею, мы работаем и не имеем отдыха. Протягиваем руку к египтянам, к ассириянам, чтобы насытиться хлебом. Отцы наши грешили, их уже нет, а мы несем наказание за беззаконие их. Рабы господствуют над нами, и некому избавить от руки их. С опасностью жизни от меча в пустыне достаем хлеб себе. Кожа наша почернела, как печь от жгучего голода. Жен бесчестят на Сионе, девиц в городах иудейских. Князья повешены руками их, лица старцев неуважены. Юноши берут к жерновам, и отроки падают под ношами дров. Старцы уже не сидят у ворот, юноши не поют. Прекратилась радость сердца нашего, хороводы наши обратились в сетование. Упал венец с головы нашей, горе нам, что мы согрешили. От сего-то изнывает сердце наше, от сего померкли глаза наши. От того, что опустела гора Сион, лисицы ходят по ней. Ты, Господи, пребываешь вовеки, престол Твой в род и род. Для чего совсем забываешь нас, оставляешь нас на долгое время? Обрати нас к Тебе, Господи, и мы обратимся. Обнови дни наши, как древле. Неужели Ты совсем отверг нас? Прогневался на нас безмерно.
0: Книга пророка Иезекииля, глава 1. И было в 30-й год, в 4-й месяц, в 5-й день месяца, когда я находился среди переселенцев, при реке Хавари отверзлись небеса, и я видел видение Божие. В 5-й день месяца, это был 5-й год от пленения царя Иоакима, было слово Господне к Иезекиилю, сыну Вузия, священнику в земле Халдейской при реке Хавари, и была на нем там рука Господня. И я видел, и вот бурный ветер шел от севера, великое облако и клубящийся огонь и сияние вокруг него. А из середины его как бы свет пламени, из середины огня. И из середины его видно было подобие четырех животных, и таков был вид их. Облик их был, как у человека, и у каждого четыре лица, и у каждого из них четыре крыла, а ноги их,
2: ноги прямые, и ступни ног их, как ступня ноги у тельца, и сверкали, как блестящая медь, и руки человеческие были под крыльями их, на четырех сторонах их, и лица у них, и крылья у них, у всех четырех, крылья их соприкасались одно к другому. Во время шествия своего они не оборачивались, а шли каждое по направлению лица своего. Подобие лиц их — лицо человека и лицо льва с правой стороны, у всех их четырех, а с левой стороны — лицо тельца у всех четырех и лицо орла у всех четырех. И лица их, и крылья их сверху были разделены, но у каждого два крыла соприкасались одно к другому, а два покрывали тела их. И шли они каждое в ту сторону, которая пред лицом его. Куда дух хотел идти, туда и шли. Во время шествия своего не оборачивались. И вид этих животных был, как вид горящих углей, как вид лампад. Огонь ходил между животными, и сияние от огня, и молния исходила из огня. И животные быстро двигались туда и сюда, как сверкает молния. И смотрел я на животных, и вот, на земле подле этих животных по одному колесу перед четырьмя лицами их. Вид колес и устроение их, как вид топаза. И подобие у всех четырех одно, и по виду их, и по устроению их казалось, будто колесо находилось в колесе. Когда они шли, шли на четыре свои стороны, во время шествия не оборачивались. А ободья их, высоки и страшны были они, ободья их у всех четырех вокруг полны были глаз. И когда шли животные, шли и колеса подле них, а когда животные поднимались от земли, тогда поднимались и колеса. Куда дух хотел идти, туда шли и они. Куда бы ни пошел дух, и колеса поднимались наравне с ними, ибо дух животных был в колесах. Когда шли те, шли и они, и когда те стояли, стояли и они. И когда те поднимались от земли, тогда наравне с ними поднимались и колеса, ибо дух животных был в колесах. Над головами животных было подобие свода, как вид изумительного кристалла, простертого сверху над головами их. А под сводом простирались крылья их прямо одно к другому, и у каждого были два крыла, которые покрывали их. У каждого два крыла покрывали тела их. И когда они шли, я слышал шум крыльев их, как бы шум многих вод, как бы глаз всемогущего, сильный шум, как бы шум в воинском стане. А когда они останавливались, опускали крылья свои. И голос был со свода, который над головами их, когда они останавливались, тогда опускали крылья свои, а над сводом, который над головами их, было подобие престола, по виду как бы из камня сапфира, а над подобием престола было как бы подобие человека вверху на нем. И видел я как бы пылающий металл, как бы вид огня внутри него вокруг. От вида чресл его и выше, и от вида чресл его и ниже я видел как бы некий огонь, и сияние было вокруг него. В каком виде бывает радуга на облаках во время дождя, такой вид имело это сияние кругом.
0: Глава вторая. Такое было видение подобие славы Господней. Увидев это, я пал на лицо свое и слышал глас глаголющего, и он сказал мне:
2: Сын человеческий, стань на ноги твои, и я буду говорить с тобою. И когда он говорил мне, вошел в меня дух и поставил меня на ноги мои, и я слышал говорящего мне, и он сказал мне: «Сын человеческий, я посылаю тебя к сынам Израилевым, к людям непокорным, которые возмутились против меня, они и отцы их, изменники предо мною до сего самого дня. И эти сыны с огрубелым лицом и с жестоким сердцем, к ним я посылаю тебя, и ты скажешь им: так говорит Господь Бог. Будут ли они слушать или не будут, ибо они мятежный дом, но пусть знают, что был пророк среди них. А ты, сын человеческий, не бойся их и не бойся речей их. Если они волчцами и тернами будут для тебя, и ты будешь жить у скорпионов, не бойся речей их и не страшись лица их, ибо они мятежный дом. И говори им слова мои, будут ли они слушать или не будут, ибо они упрямы. Ты же, сын человеческий, слушай, что я буду говорить тебе. Не будь упрям, как этот мятежный дом, открой уста твои и съешь, что я дам тебе. И увидел я, и вот рука простерта ко мне, и вот в ней книжный свиток, и он развернул его предо мною, и вот свиток исписан был внутри и снаружи, и написано на нем: плач и стон и горе. Глава третья. И сказал мне: «Сын человеческий, съешь, что пред тобою, съешь этот свиток и иди говори дому Израилеву». Тогда я открыл уста мои, и он дал мне съесть этот свиток, и сказал мне: «Сын человеческий, напитай чрево твое и наполни внутренность твою этим свитком, который я даю тебе». И я съел, и было в устах моих сладко, как мед. И он сказал мне: «Сын человеческий, встань и иди к дому Израилеву и говори им моими словами. Ибо не к народу с речью невнятную и с непонятным языком ты посылаешься, но к дому Израилеву, не к народам многим с невнятную речью и с непонятным языком, которых слов ты не разумел бы. Да если бы я послал тебя и к ним, то они послушались бы тебя. А дом Израилев не захочет слушать тебя, ибо они не хотят слушать меня. Потому что весь дом Израилев с крепким лбом и жестоким сердцем. Вот я сделал и твое лицо крепким против лиц их, и твое чело крепким против их лба. Как алмаз, который крепче камня, сделал я чело твое. Не бойся их, и не страшись пред лицом их, ибо они мятежный дом». И сказал мне: «Сын человеческий, все слова мои, которые буду говорить тебе, прими сердцем твоим и выслушай ушами твоими. Встань и пойди к переселенным, к сынам народа твоего, и говори к ним, и скажи им: так говорит Господь Бог, будут ли они слушать или не будут». И поднял меня дух, и я слышал позади себя великий громовой голос: «Благословенна слава Господа от места своего!» И также шум крыльев животных, соприкасающихся одно к другому, и стук колес подле них, и звук сильного грома. И дух поднял меня и взял меня. И шел я в огорчении с встревоженным духом, и рука Господня была крепко на мне. И пришел я к переселенным в Тель-Авив, живущим при реке Хаваре, и остановился там, где они жили, и провел среди них 7 дней в изумлении. По прошествии же 7 дней было ко мне слово Господне: «Сын человеческий, я поставил тебя стражем дому Израилеву, и ты будешь слушать слово из уст моих, и будешь вразумлять их от меня. Когда я скажу беззаконнику: смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и я взыщу кровь его от рук твоих. Но если ты вразумлял беззаконника, а он не обратился от беззакония своего и от беззаконного пути своего, то он умрет в беззаконии своем, а ты спас душу твою. И если праведник отступит от правды своей и поступит беззаконно, когда я положу пред ним преткновение, и он умрет, то если ты не вразумлял его, он умрет за грех свой, и не припомнится ему праведные дела его, какие делал он, и я взыщу кровь его от рук твоих. Если же ты будешь вразумлять праведника, чтобы праведник не согрешил, и он не согрешит, то и он жив будет, потому что был вразумлен, и ты спас душу твою. И была на мне там рука Господа, и он сказал мне: встань и выйди в поле, и я буду говорить там с тобой. И встал я и вышел в поле, и вот там стояла слава Господня, как слава, которую видел я при реке Хаваре, и пал я на лицо свое. И вошел в меня Дух, и поставил меня на ноги мои, и Он говорил со мною, и сказал мне: иди и запрись в доме твоем. И ты, сын человеческий, вот возложат на тебя узы, и свяжут тебя ими, и не будешь ходить среди них. И язык твой я прилеплю к гортани твоей, и ты онемеешь, и не будешь обличителем их, ибо они мятежный дом. А когда я буду говорить с тобою, тогда открою уста твои, и ты будешь говорить им. Так говорит Господь Бог: кто хочет слушать, слушай, а кто не хочет слушать, не слушай, ибо они мятежный дом. Глава 4. И ты, сын человеческий, возьми себе кирпич и положи его пред собою, и начертай на нем город Иерусалим, и устрой осаду против него, и сделай укрепление против него, и насыпь вал вокруг него, и расположи стан против него, и расставь кругом против него стенобитные машины, и возьми себе железную доску, и поставь ее как бы железную стену между тобою и городом, и обрати на него лицо твое, и он будет в осаде, и ты осаждай его. Это будет знамением дому Израилеву. Ты же ложись на левый бок твой и положи на него беззаконие дома Израилева. По числу дней, в которые будешь лежать на нем, ты будешь нести беззаконие их. И я определил тебе годы беззакония их числом дней. 390 дней ты будешь нести беззаконие дома Израилева. И когда исполнишь это, то вторично ложись уже на правый бок, и 40 дней неси на себе беззаконие дома Иудина. День за год я определил тебе. И обрати лицо твое и обнаженную правую руку твою на осаду Иерусалима, и пророчествуй против него. Вот я возложил на тебя узы, ты не повернешься с одного бока на другой, доколе не исполнишь дней осады твоей. Возьми себе пшеницы и ячменя, и бобов, и чечевицы, и пшена, и полбы, и всыпь их в один сосуд, и сделай себе из них хлебы по числу дней, в которые ты будешь лежать на боку твоем. 390 дней ты будешь есть их. И пищу твою, которую будешь питаться, ешь весом по 20 сиклей в день. От времени до времени ешь это. И воду пей мерою, по шестой части гина пей, от времени до времени пей так. И ешь, как ячменные лепешки, и пеки их при глазах их на человеческом кале. И сказал Господь: так сыны Израилевы будут есть нечистый хлеб свой среди тех народов, которым я изгоню их. Тогда сказал я: о Господи Боже, душа моя никогда не осквернялась, и мертвечины, и растерзанного зверем я не ел от юности моей до ныне, и никакое нечистое мясо не входило в уста мои. И сказал он мне: вот я дозволяю тебе вместо человеческого кала коровий помет, и на нем приготовляй хлеб твой. И сказал мне: сын человеческий, вот я сокрушу в Иерусалиме опору хлебную, и будут есть хлеб весом и в печали, и воду будут пить мерою и в унынии, потому что у них будет недостаток в хлебе и воде, и они с ужасом будут смотреть друг на друга и исчахнут в беззаконии своем. Глава 5. А ты, сын человеческий, возьми себе острый нож, бритву брадобреев возьми себе, и води ею по голове твоей и по бороде твоей, и возьми себе весы, и раздели волосы на части. Третью часть сожги огнем посреди города, когда исполнятся дни осады, третью часть возьми и изруби ножом в окрестностях его, и третью часть развей по ветру, а я обнажу меч вслед за ними. И возьми из этого небольшое число и завяжи их у себя в полы, но из этого еще возьми и брось в огонь, и сожги это в огне. Оттуда выйдет огонь на весь дом Израилев. Так говорит Господь Бог: это Иерусалим. Я поставил его среди народов, и вокруг него земли. А он поступил против постановлений моих нечестивее язычников, и против уставов моих хуже, нежели земли вокруг него, ибо они отвергли постановления мои, и по уставам моим не поступают. Посему так говорит Господь Бог: за то, что вы умножили беззаконие ваше более, нежели язычники, которые вокруг вас, по уставам моим не поступаете и постановлений моих не исполняете, и даже не поступаете и по постановлениям язычников, которые вокруг вас. Посему так говорит Господь Бог: вот и я против тебя. Я сам и произведу среди тебя суд пред глазами язычников, и сделаю над тобою то, чего я никогда не делал и чему подобно впредь не буду делать за все твои мерзости. Зато отцы будут есть сыновей среди тебя, и сыновья будут есть отцов своих. И произведу над тобою суд, и весь остаток твой развею по всем ветрам. Посему живу я, говорит Господь Бог, за то, что ты осквернил святилище мое всеми мерзостями твоими и всеми гнусностями твоими, я умолю тебя, и не пожалеет око мое, и я не помилую тебя. Третья часть у тебя умрет от язвы и погибнет от голода среди тебя. Третья часть падет от меча в окрестностях твоих, а третью часть развею по всем ветрам и обнажу меч вслед за ними. и совершится гнев мой, и утолю ярость мою над ними, и удовлетворюсь, и узнают, что я, Господь, говорил в ревности моей, когда совершится над ними ярость моя. И сделаю тебя пустынею и поруганием среди народов, которые вокруг тебя, пред глазами всякого мимоходящего. И будешь посмеянием и поруганием, примером и ужасом у народов, которые вокруг тебя, когда я произведу над тобою суд во гневе и ярости, и в яростных казнях. Я, Господь, изрек сие. И когда пошлю на них лютые стрелы голода, которые будут губить, когда пошлю их на погибель вашу и усилю голод между вами и сокрушу хлебную опору у вас, и пошлю на вас голод и лютых зверей, и обесчадят тебя, и язва и кровь пройдет по тебе, и меч наведу на тебя, я, Господь, изрек сие». Глава 6. «И было ко мне слово Господне, Сын человеческий, обрати лицо твое к горам Израилевым и прореки на них, и скажи: горы Израилевы, слушайте слово Господа Бога. Так говорит Господь Бог горам и холмам, долинам и лощинам: вот я наведу на вас меч и разрушу высоты ваши, и жертвенники ваши будут опустошены, столбы ваши в честь солнца будут разбиты, и повергну убитых ваших пред идолами вашими, и положу трупы сынов Израилевых пред идолами их, и рассыплю кости ваши вокруг жертвенников ваших. Во всех местах вашего жительства города будут опустошены и высоты разрушены для того, чтобы опустошены и разрушены были жертвенники ваши, чтобы сокрушены и уничтожены были идолы ваши и разбиты солнечные столбы ваши и изгладились произведения ваши, и будут падать среди вас убитые, и узнайте, что я Господь. Но я сберегу остаток, так что будут у вас среди народов уцелевшие от меча, когда вы будете рассеяны по землям. И вспомнят о мне уцелевшие ваши среди народов, куда будут отведены в плен, когда я приведу в сокрушение блудное сердце их, отпавшие от меня, и глаза их, блудившие вслед идолов, и они к самим себе почувствуют отвращение за то зло, какое они делали во всех мерзостях своих, и узнают, что я Господь. Не напрасно говорил я, что наведу на них такое бедствие. Так говорит Господь Бог: сплесни руками твоими и топни ногою твоею и скажи: горе за все гнусные злодеяния дома Израилева! Падут они от меча, голода и моровой язвы. Кто вдали, тот умрет от моровой язвы, а кто близко, тот падет от меча. Оставшийся и уцелевший умрет от голода. Так совершу над ними гнев мой. И узнаете, что я Господь, когда пораженные будут лежать между идолами своими вокруг жертвенников их, на всяком высоком холме, на всех вершинах гор и под всяким зеленеющим деревом и под всяким ветвистым дубом, на том месте, где они приносили благовонное курение всем идолам своим, и простру на них руку мою, и сделаю землю пустынею и степью, от пустыни Девлав во всех местах жительства их, и узнают, что я Господь. Глава 7. «И было ко мне слово Господне, и ты, Сын человеческий, скажи: так говорит Господь Бог земле Израилевой: конец. Конец пришел на четыре края земли. Вот конец тебе, и пошлю на тебя гнев мой, и буду судить тебя по путям твоим, и возложу на тебя все мерзости твои, и не пощадит тебя око мое, и не помилую, и воздам тебе по путям твоим, и мерзости твои с тобою будут, и узнаете, что я Господь. Так говорит Господь Бог: беда единственная, вот идет беда. Конец пришел, пришел конец, встал на тебя. Вот дошла напасть до тебя, житель земли. Приходит время, приближается день смятения, а не веселых восклицаний на горах. Вот скоро изолью на тебя ярость мою, и совершу над тобою гнев мой, и буду судить тебя по путям твоим, и возложу на тебя все мерзости твои, и не пощадит тебя око мое, и не помилую. По путям твоим воздам тебе, и мерзости твои с тобою будут, и узнаете, что я Господь каратель. Вот день, вот пришла, наступила напасть, жезл вырос, гордость разрослась, восстает сила на жезл нечестие, ничего не останется от них, и от богатства их, и от шума их, и от пышности их. Пришло время, наступил день, купивший не радуйся, и продавший не плачь, ибо гнев над всем множеством их. Ибо продавший не возвратится к проданному, хотя бы и остались они в живых, ибо пророческое видение о всем множестве их не отменится, и никто своим беззаконием не укрепит своей жизни. Затрубят в трубу, и все готовится, но никто не идет на войну, ибо гнев мой над всем множеством их. Вне дома меч, а в доме мор и голод. Кто в поле, тот умрет от меча, а кто в городе, того пожрут голод и моровая язва. А уцелевшие из них убегут и будут на горах, как голуби долин. Все они будут стонать, каждый за свое беззаконие. У всех руки опустятся, и у всех колени задрожат, как вода. Тогда они припояшутся вретищем, и обоймет их трепет, и у всех на лицах будет стыд, и у всех на головах плешь. Серебро свое они выбросят на улицы, и золото у них будет в пренебрежении. Серебро их и золото их не сильно будет спасти их в день ярости Господа. Они не насытят ими душ своих и не наполнят утроб своих, ибо оно было поводом к беззаконию их. И в красных нарядах своих они превращали его в гордость и делали из него изображение гнусных своих истуканов, зато и сделаю его нечистым для них, и отдам его в руки чужим в добычу, и беззаконникам земли на расхищение, и они осквернят его, и отвращу от них лицо мое, и осквернят сокровенное мое, и придут туда грабители, и осквернят его. Сделай цепь, ибо земля эта наполнена кровавыми злодеяниями, и город полон насилий. Я приведу злейших из народов, и завладеют домом их, и положу конец надменности сильных, и будут осквернены святыни их. Идет пагуба, будут искать мира и не найдут. Беда пойдет за бедою и весть за вестью, и будут просить у пророка видения, и не станет учения у священника и совета у старцев. Царь будет сетовать, и князь облечется в ужас, и у народа земли будут дрожать руки. Поступлю с ними по путям их, и по судам их буду судить их, и узнают, что я Господь.
3: Глава 8. И было в шестом году, в шестом месяце, в пятый день месяца, сидел я в доме моем, и старейшины иудейские сидели пред лицом моим, и не зашла на меня там рука Господа Бога. И увидел я, и вот подобие мужа, как бы огненное, и очресл его, и ниже огонь, и очресло его и выше, как бы сияние, как бы свет пламени. И простер он как бы руку, и взял меня за волоса головы моей, и поднял меня дух между землею и небом, и принес меня в видениях Божьих в Иерусалим ко входу внутренних ворот, обращенных к северу, где поставлен был идол ревности, возбуждающий ревнование. И вот там была слава Бога Израилева, подобной той, какую я видел на поле. И сказал мне: «Сын человеческий, подними глаза твои к северу». И я поднял глаза мои к северу, и вот с северной стороны у ворот жертвенника тот идол ревности при входе. И сказал он мне: «Сын человеческий, видишь ли ты, что они делают? Великие мерзости, какие делает дом Израилев здесь, чтобы я удалился от святилища моего. Но обратись, и ты увидишь еще больше мерзости». И привел меня ко входу во двор, и я взглянул, и вот в стене скважина. И сказал мне: «Сын человеческий, прокопай стену». И я прокопал стену, и вот какая-то дверь. И сказал мне: «Войди и посмотри на отвратительные мерзости, какие они делают здесь». И вошел я, и вижу, и вот всякие изображения пресмыкающихся и нечистых животных, и всякие идолы дома Израилева, написанные по стенам кругом. И 70 мужей и старейшин дома Израилева стоят пред ними, и Иезания, сын Сафонов, среди них, и у каждого в руке свое кадило, и густое облако курений возносится кверху. И сказал мне: «Видишь ли, сын человеческий, что делают старейшины дома Израилева в темноте, каждый в расписанной своей комнате? Ибо говорят: не видит нас Господь, оставил Господь землю сию». И сказал мне: «Обратись, и увидишь еще большие мерзости, какие они делают». И привел меня ко входу в ворота дома Господня, которые к северу, и вот там сидят женщины, плачущие по Фаммузе. И сказал мне: «Видишь ли, сын человеческий, обратись, и еще увидишь большие мерзости». И вел меня во внутренний двор дома Господня, и вот у дверей храма Господня, между притвором и жертвенником, около 25 мужей стоят спинами своими ко храму Господню, а лицами своими на восток, и кланяются на восток солнцу. И сказал мне: «Видишь ли, сын человеческий, мало ли дому Иудину, чтобы делать такие мерзости, какие они делают здесь? Но они еще землю наполнили нечестием и сугубо прогневляют меня. И вот они ветви подносят к носам своим. Зато и я стану действовать с яростью. Не пожалеет око мое и не помилую. И хотя бы они взывали в уши мои громким голосом, не услышу их».

Вы слышите радиопередачу «Вода жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушателя этой программы и желаем вам обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. Там, у колодца, Божья воля заключилась в спасении.

Марию зимой, когда еще несколько месяцев оставалось до сбора урожая. Он как бы говорил ученикам: «Вы смотрите на поверхностное и видимое, обратите свой взор в глубину сердец, на их сокровенные вопросы, жажду жизни, поиски Бога. Ныне день жатвы. Многие уже готовы принять Сына Божьего своим Спасителем. Нужно только мудро и с любовью возвестить им Евангелие спасения». Может быть, кто-то возразит: «А я вижу совсем обратное. Все окружающие меня люди упрямятся и не желают ничего слышать о Христе, словно они ослепли». Именно так мыслили и Христовы ученики, потому что смотрели лишь поверхностно. Иисус же всматривался в глубину сердец. Он не осудил грешную женщину, хотя она вначале чуждалась его. И когда она не поняла слов Иисуса, он не отставил ее, но истолковал ей духовный смысл всего, что говорил, напротив, направив ее Святым Духом. Так что она вспомнила о поклонении и об ожидаемом Мессии и в конечном счете стала благовестницей. Вот это перемена. Действие Святого Духа проявилось в ее жизни сильнее, чем в жизни иудейского начальника Никодима. Всякий служащий Господу человек должен ощутить любовь Иисуса, чтобы увидеть, как люди повсюду изголодались по правде Божией. Возможно, они поступают жестоко, отвергают благовестие, но Бог любит их, и Христос призывает их. Мало-помалу их разум просвещается. «Сколько ты еще будешь молчать в этом мире, полном ищущих Бога сердец?» Когда человек обращается ко Христу, он вступает в вечную жизнь. Этому радуются многие верующие, и даже ангелы на небесах ликуют, когда кается один грешник. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и пришли к познанию истины. И всякий, кто исполняет эту простую волю Божию и смиренно благовествует людям, обретает радость и насыщается пищей, которой насытился в тот день Иисус. «Моя пища есть творить волю прославившего Меня и совершить дело Его». В конце истории о самарянке Иисус учил своих учеников: «Я послал вас жать». Прежде них над этой нивой трудился Иоанн Креститель. Он вспахал засохшую почву проповедью о покаянии. Сам Иисус был пшеничным зерном, которое Бог поместил в уже подготовленные души. И даже сегодня мы все еще пожинаем плоды Его смерти на кресте. Ныне Иисус призывает тебя на свою жатву. Но ты должен помнить, что эта жатва не твоя. Жатва — это Божье дело, а плоды Святого Духа созревают лишь силой Христа. Мы — ничего не стоящие рабы. Тем не менее, Христос призывает нас участвовать в божественном служении, порой в сеянии, в возделывании, а иногда и в жатве. Но хорошо всегда помнить, что мы не первые труженики Божии на этой ниве, и до нас на ней уже потрудились многие другие верующие и пролили тут немало слез. Их молитвы приходят на память перед Богом. Ты не превосходишь этих служителей Божьих ни своими дарами, ни делами. И каждый миг ты живешь лишь по Его благодати и из Его прощения. Научись слушаться Духа Господнего в служении. Служи Ему на жатве с хвалой и словословием. Возвеличивай Твоего Небесного Отца вместе с другими жнецами. Да придет Царствие Твое, ибо Твое есть Царство и сила и слава вовеки. Аминь.

0: Египте в Самарии. Евангелие от Иоанна, 4 глава, с 39 по 42 стихи.
1: Евангелие от Иоанна, 4 глава, стихи с 39 по 42. «И многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них, и он пробыл там 2 дня. И еще большее число уверовали по его слову. А женщине той говорили: уже не твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что он истинно Спаситель мира, Христос».
0: Вскоре к Иисусу из города сбежалось много народа. Они находились под большим впечатлением от покаяния самарянки. И вот Иисус видит этих людей, и они словно побелевшие нивы, готовые к жатве. Он пробыл у них целых 2 дня и учил их о вере и о вечной жизни. Ученики тоже беседовали с людьми в домах и оказались соучастниками жатвы. Сам Иисус и его речи произвели глубокое впечатление на народ. Люди поняли, что Бог пришел во Христе в наш беспокойный мир, чтобы спасти грешников. Мы читаем, что именно самаряне первыми называли Иисуса Спасителем мира, поскольку осознали, что Он не только спасает своих соотечественников, но берет на себя грех всего мира. Могущество Иисусовой любви безмерно и поныне. Он силен освободить пленников греха от власти сатаны и сохранить их в своем царстве навеки. Иисус – настоящий правитель мира. В Риме кесаря величали спасителем и хранителем мира. Но самаряне поняли, что Иисус больше всех кесарей, ведь Он несет человечеству вечный Божий мир. Молитва. Благодарим Тебя, Иисус, что Ты пробудил сердце грешной самарянки и сердца учеников. Ты учил их тому, что слушаться Святого Духа – это лучшее поклонение. Освободи нас от пустой траты времени на свои личные планы, чтобы мы спешили исполнять всю Твою волю с радостью и приводили многих погибающих грешников к спасению и к вечной жизни через веру в Тебя. Вопрос 35. Как мы становимся полезными жнецами для Иисуса?

0: 5. Исцеление сына царедворца. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 43 по 54 стихи.
1: Евангелие от Иоанна, 4 глава, стихи с 43 по 46а. По прошествии же 2 дней он вышел оттуда и пошел в Галилею, ибо сам Иисус свидетельствовал, что пророк не имеет чести в своем отечестве. Когда пришел он в Галилею, то галилеяне приняли его, видев все, что он сделал в Иерусалиме в праздник. Ибо и они ходили на праздник. И так Иисус опять пришел в Кану Галилейскую, где претворил воду в вино.
0: Благовестие Иисуса и его учеников в Самарии сопровождалось огромной радостью. Они с воодушевлением проповедовали вечную жизнь. Господь знал, что еще не время благовествовать язычникам. Сперва он должен был одолеть нечистого духа у себя на родине. Итак, Иисус пошел прямо в Галилею, невзирая на то, что жители Назарета насмехались над ним. Его жизнь была в опасности, потому что ни друзья Иисуса, ни его родственники не верили в его божественность, ведь он был из простой, незнатной семьи. А поскольку сами они искали богатства и славы, то, конечно, Иисуса они попросту презирали. К тому же он не смог совершить среди них никакого чуда из-за их неверия. Однако слух об исцелениях Иисуса разошелся повсюду. Весть о том, какие чудеса он творил в Иерусалиме, достигла Галилеи, прежде чем он сам туда дошел. На празднике Пасхи в Иерусалиме было много галилеян. Они видели и слышали, что делал Иисус, и восторженно рассказывали всем о его власти. Поэтому галилеяне приняли Иисуса и его учеников, надеясь, что он совершит среди них чудеса, и они воспользуются его могуществом. Иисус тут же пошел в дом жениха из Каны, на свадьбе которого он полгода тому назад совершил свое первое чудо. Он хотел завершить начатое им дело, чтобы жених и его близкие уверовали в него.

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Вода жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые слушатели, представляем вашему вниманию часовую передачу христианской поэзии. В этой передаче вы услышите стихи и песни христианских авторов.

Выбор. Один неосторожный шаг, одно неверное движение, и камнем скатишься во враг с клеймом позорным пораженья. Ногами будешь ты ходить, ты будешь действовать руками, но для души не находить нигде тепла под небесами. Ты будешь мерзнуть, трепетать и строгой совестью гонимый бродить, как тень, как в полночь тать, с тоскою злой, неистребимой. Как много тропок и дорог, ведущих к бездну и к вершине, решай скорей душой своей, что для тебя дороже ныне.

Благовещание. День был как день, совсем обычный. Кипела суета кругом. Но вот походкою неслышной вошел к Марии ангел в дом. Воскликнул: «Радуйся, Мария! Господь тебя благословил!» И о рождении Мессии ей ангел Божий возвестил. Он сыном Бога наречется и будет царствовать вовек. Тот, кто уверует, спасется, да будет счастлив человек. Был день, как все, что были прежде. Никто не знал, в грехе уснув, что Бог осуществил надежду, спасенья руку протянув.

Кто? Кто наполнить может сердце пустоту? Обратись с нуждою к Господу Христу. Будь с Ним откровенным. Что тебе таить? Может, накормить Он, может, напоить. Ты в кровавых ранах, Он омоет их. Он — водитель верный на путях земных. Друг, я не напрасно это говорю. В моем сердце темном Он зажег зарю. Я блуждал бесцельно у подножья гор. Дал Он мне надежду, дал словам простор. На вершины духа Он меня ведет. Вижу лучезарный солнечный восход. Пусть неумолимо времени река, радость безгранична, вера глубока. Друг, благоприятной ты не жди поры, а прими немедля вечные дары.

Двери, они от века каждому знакомы. Все время перед нами там и тут. Квартирные зовут остаться в доме, вагонные в дорогу нас зовут. Порой усилием подаются туго, порою манят заглянуть на миг. Их открываешь с радостью для друга и крайне неохотно для иных. Мой добрый друг, в любом краю отчизны, от солнечных лучей недалеки, перед тобой открыты двери жизни, и дверь спасения ждет твоей руки.

желания. Под деревом хотел бы подремать, чтоб колыбельной песня птиц казалась. Я б вспомнил детство, дорогую мать, была б великой сердцу эта малость. Плывя на лодке, когда тих закат, украшенный и пурпуром, и блеском, забыть о цепи горестных утрат, мечтая побродить по перелескам. В траве, укрывшись под пчелиный гуд, глядеть с восторгом в небо голубое. О, пусть молитвы душу берегут и в тишине, и в яростном прибое!

прошу у Бога. Измотал я безумное тело, расточитель дарованных благ, и стою у ночного предела, изнурен, беззащитен и наг. И прошу я у милого Бога, как никто никогда не просил, подари мне еще хоть немного для земли утомительной сил. Огорчения земные несносны, непосильны земные труды, но зато как пленительны весны, как прохладны объятия воды. У тебя, милосердного Бога, много славы и света и сил. Дай мне жизни земной хоть немного, чтоб я новые песни сложил.

Где-то весь день небеса голубели, ласкалась волна в берега, а где-то бушуют метели, в трубе завывает пурга. Поют, заливаются птицы, и чудные розы цветут, а где-то от горя не спится, и слезы рекою текут. Мы радостны, счастливы в Боге, покинула души беда, а где-то печали, тревоги, несчастья, неволя, вражда. Мы все на земле настрадались, и хочет скорее мечта, чтоб где-то, как здесь, улыбались и славили сердцем Христа.

все хорошо делает. Кто хорошо все делает? Христос, достойный славы, все его свершения. Ты в горести ослеп от жгучих слез, приди к нему, коль жаждешь утешенья. Ты был глухим к велениям Творца, вернет он слух твоей душе беспечной. Христос, закаменелые сердца, смягчает сразу, навсегда, навечно. Ты был немым и открывать не мог глаголы жизни страждущим, гонимым. На перекрестках множество дорог не замечал людей, бредущих мимо. Он хорошо все делает, и ты оценишь сразу Божие уменье. Тебя ведет он в царство красоты, где ангельское не смолкнет пенье.

0: верю.
1: Верь, улягутся волны. Не вчера ли, о море вечерней порой, к берегам ты ласкалась лукавой волной? В алом блеске зари не вчера ли небеса голубые сияли? А сегодня косматою грядой валы, в грозном беге крутясь,

у прибрежной скалы. Бурно рвутся на приступ могучий, обгоняя свинцовые тучи. В битве жизни не так ли и ты, человек, терпишь зло и гонений мятежный набег? Но не вечны страдания и беды, ты дождешься над ними победы. Верь, улягутся волны, и завтра опять будет берег любовно и нежно ласкать. Просветлеют небесные дали, и рассеются сердца печали.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Боль о родине. Не имею гражданства в Германии. Не имею. Да что из того? Моим сердцем владеет желание быть лишь подданной в царстве его. Может, скоро, а может, не ведаю, отзовет от земли Иисус. И расстанусь с болезнями, бедами, вечный дом, наконец, пропишусь. За детей, за родных, их спасение, все молитвы к подножию креста. Там исполнится их назначение. Приношу их во имя Христа. Впереди мой Спаситель Христос. Позади моя Матерь Россия. Я в Германии. Сущий вопрос. Как мне жить без гражданства Мессия? Не заботьтесь о завтрашнем дне. Говоришь своим праведным словом. Приготовил обители мне. Лучше всякого дома земного. Нету страха. Решенный вопрос. О гражданстве земном забываю. Есть Спаситель, мой добрый Христос. Я во всем на Него уповаю. Валентина Герберт.

Придет тот день, я знаю, он придет, и весь Израиль Господа прославит, ведь мы его искупленный народ, а это значит, Бог нас не оставит. Сгущается вокруг злоба и тьма, и слышится опять, они Христа распяли. В слезах стою я снова у креста, и плачу, что тебя мы не узнали. Но я тебя за то благодарю, что ты меня признал родным и братом. Спасибо, Господи, что я тебя люблю, хотя бы перед жизненным закатом. Спасибо, что меня не оттолкнул, что ты слезу с очей мне вытираешь. Спаси, Иисус, пожалуйста, страну, в которой нес ты крест, меня спасая. Шалом, Йод.

Давайте подумаем вместе. Один в поле, не воин. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаи, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня онного. Евреям 10:25. Когда Бог создал Адама, то, видя его одиночество, сказал: «Нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Бытие 2.18. Человек был создан Господом Богом для общения, поэтому одиночество негативно влияет на любого человека. Многие заключенные, годами сидевшие в одиночной камере, сходили с ума или даже прерывали свою жизнь. Христианину легче переносить одиночество, потому что Иисус Христос всегда с ним. Но и христианину хочется иметь общение с другими людьми, и особенно с братьями и сестрами по вере. Верующие, пережившие советские лагеря и тюрьмы, свидетельствовали, как тяжело быть одному, и как приятно и радостно было иметь общение с братьями и сестрами по вере, когда они там встречались, как они скучали по своим родным и по своим единоверцам, по своей родной церкви. Поэтому они часто говорят, чтобы дети Божьи дорожили общением друг с другом, пока есть возможность собираться, и чтобы не оставляли собрания своих. Если христианин долгое время остается без общения с верующими, то постепенно может духовно ослабеть, остыть, особенно если он по общественной инициативе покидает церковь. Итак, братья и сестры, будем дорожить нашей свободой сегодня и дорожить общениями, которые мы можем иметь. Никто нас не преследует, мы можем часто собираться вместе и прославлять Господа нашего Иисуса Христа. Это произошло несколько лет тому назад. Была глубокая осень. Часто можно было видеть в небе стаи перелетных птиц, летевших на юг. В тот день я работал на улице, делая раствор для каменщиков. Работая у бетономешалки, я вдруг услышал далекое курлыканье журавлей. Видеть я их не мог, так как стоял сильный туман. Курлыканье становилось все громче, и по крикам было слышно, что это большая стая. Пролетев надо мной, журавлиная стая удалилась. Крики постепенно утихли. Жаль, что я не мог их увидеть. Где-то через 5 или 10 минут я услышал курлыканье одинокого журавля, который летел в том же направлении, куда уже улетела вся стая. Его крики были отчаянным зовом о помощи, но его товарищи, видимо, его не слышали, а туман застилал глаза. В полном отчаянии журавль начал летать по кругу, а потом и вовсе повернул назад. Скоро его одинокий крик затих вдали. Было очень жаль его. Почему он отстал от стаи и летел один, не знаю. Причин может быть много. Этот случай показал мне, что когда мы находимся в общении с Богом и друг с другом, то нам никакой туман не страшен. А вот в одиночку можно очень легко отстать и даже заблудиться. Не будем оставлять собрание своего, ибо пришествие Господа при дверях, будем бодрствовать и молиться, назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. Ефесянам 5:19-20. Йоханнес Дерксен.

преодоление. И вдруг заговорила совесть. В первое время после обращения к Богу Павел представлял, что теперь его жизнь должна быть совершенно другой. Но не имея твердых моральных принципов, совершенно не зная основ и не имея навыков добродетельной жизни, он продолжал жить почти так же, как и прежде. Родители держали корову, ей требовался свежий корм. Поэтому по вечерам Павел ездил на колхозное поле и, не стесняясь, косил сено. С производства он тоже брал все, что нужно было. Когда брат приобрел компактный сварочный аппарат без оснастки, Павел просто утащил все необходимые детали с места работы. Ему тогда еще и в голову не приходило, что он ворует, делает грех. Вскоре после покаяния ему помогли устроиться кочегаром в местной бане. Здесь впервые в нем пробудилось какое-то необычное чувство, когда он выкручивал лампочку, чтобы забрать ее домой. Тогда его посетила мысль о том, что за его действиями следят ангелы, и из-за этой лампочки он может многого лишиться. Сначала он по старинке попытался увильнуть от помех своим верным способом приспособиться. Сделав неблаговидный поступок и мучаясь от угрызений неведомо откуда появившейся совести, он искренне раскаивался. Он давно уже считал, что совести у него нет. Теперь нужно было считаться с ее присутствием. В случае с лампочкой внутренний голос говорил так ясно, что Павел даже вздрогнул от неожиданности. Но, внимательно осмотревшись, в полутемном предбаннике он ничего не обнаружил. Волевым усилием заставил себя выкрутить лампочку, подумав при этом: «Ну и дела! Может же такое показаться?» В бане никого не было видно, действия происходили в его сознании. Доверять своему сознанию он уже давно перестал. После обращения к Богу и непродолжительного затишья в подсознании начался какой-то кавардак. Иногда вдруг в мыслях возникали потоки брани и хулы, роились мысли, поносящие все божественное, о чем бы он ни подумал в тот момент. Спасаясь от наваждения, он читал Евангелие и старался мысленно петь псалмы и известные ему христианские песни. Иногда наступали довольно длительные периоды затишья, которые переходили в грозовые штормы после очередного неблаговидного поступка. Наконец, определив, как ему казалось, корень зла, он решил напрочь отказаться от всякой неправды. Но это оказалось непросто даже в условиях начавшейся в стране перестройки. Дело осложнялось и тем, что он не привык жить честно. Раньше он постоянно врал, и теперь ему было очень трудно расстаться с этой привычкой и с привычкой ругаться матом. Довольно часто в его речь еще вплетались матерные слова и вранье. Замечая это, Павел спешил по возможности исправляться. Мучило то, что он видел верующих, которые делали то, за что он претерпевал внутренние мучения. Вызывало недоумение их равнодушие к поступкам, которые он считал грехом. Ведь если в собрании они говорили о чистоте и святости, то почему не всегда соблюдали это в повседневной жизни? Почему они не страдали, как он? Ему казалось, что он среди них белая ворона. Раньше он был невольником алкоголя и разных психотропных веществ. Сейчас это потеряло свою привлекательность. Но хотя грех и потерял над ним власть, оказалось, что он не исчез из его жизни. То, видимое для всех, что казалось навсегда исчезло, оказалось ничтожным по сравнению с тем, что еще осталось в нем. Обращение удалило только грубые формы зависимости.
Это была только верхушка айсберга, основная часть которого была не видна и даже неосознаваема. Тем временем в их поселке, в доме одной христианки, стали собираться верующие. Вместе с родителями туда приходил и Павел. Слушая проповеди, призывы к покаянию и изменению жизни, однажды, как бы в подтверждение, он еще раз совершил молитву покаяния. Чувство вины и желание каяться у него возникало еще не один раз, но волевым усилием он сдерживал себя. Хотя внутри происходило не весь что, внешне он был тих и спокоен. Ему хотелось поговорить с кем-то о своем внутреннем состоянии, но такого человека не находил. Свои сомнения никому не высказывал, приписывая их собственному незнанию Священного Писания. Довольно часто снились странные сны. Подчас он просыпался с тяжелой головой и успокаивался лишь тогда, когда осознавал, что это был только сон. Застолье и сигареты были настолько реальны, что, проснувшись, он ощущал чувство удовлетворения от содеянного во сне. Иногда он просыпался в страхе. Опасность была так реальна, что он ощущал ее всем телом. Не осознавая движений духовного мира, он не понимал, что это приходил бес, но он уже принадлежал к другому миру. Невидимый духовный мир давно уже был для него более реальным, чем окружающий материальный, но он пока еще очень слабо ориентировался в его движении и не очень ясно отличал божественное от демонического. Иногда желание выпить или закурить возникало наяву. Проезжая мимо пивбара, он боролся с сильным желанием зайти туда. Временами на работу к нему приходили знакомые и распивали водку. Павел не выдворял бывших друзей, но пить с ними отказывался. Он начал замечать, что в нем действует какая-то новая сила. Павел не знал еще тогда, как называется эта сила, помогающая ему жить новой жизнью. Долгое время он вообще не понимал роли и значимости Иисуса Христа, Бог Отец, Иисус Христос, Дух Святой. Он не делал различия между этими ипостасями Бога и обращался только к личности Бога. Часто неделями, а то и месяцами в его душе шла война. Разумом, все же понимая, что он на правильном пути, Павел испытывал сильный душевный дискомфорт, которого не испытывал до обращения. Им нагло пытались руководить какие-то внутренние голоса. Личность раздваивалась, общее состояние было депрессивным. Эти внутренние голоса и кошмары настолько надоели, что он хотел избавиться от их действия. Он считал, что Бог знает, что ему нужно, и просил необходимого душевного спокойствия. Единственным доступным для него способом духовного питания были христианские радиопередачи из-за рубежа. В то время как раз отменили глушилки, и он мог свободно слушать и понимать многие евангельские истины. Передачи эти он обычно слушал с ручкой и тетрадкой в руках. Полученные советы применял на практике. В молитве отрекался от нехороших поступков и мыслей, отрекался от дьявола, который иногда вел себя в его рассудке как разбойник. После обращения, в основном, во время пасьбы коров, он быстро закончил роман об армии и принялся было писать свои размышления о Боге и человеческом обществе. Днем он делал черновые наброски, дома переписывал набело. По наивности он считал, что все люди бросятся к Богу, когда узнают эту правду о нем. В августе следующего года состоялось крещение по вере. Обряд совершался в небольшом водоеме близ соседней деревушки Дашенко. Поскольку в поселке, где жил Павел, церковь только организовывалась, он крестился в общине, которую посещали его родители. Иногда Павлу удавалось заработать несколько червонцев,
помогая дальнему родственнику-христианину, который клал печки. Съездить в Москву для Павла не было проблемой. Поездки в Москву и знакомство с редакциями давали ему новый опыт. Ведь его жизненный опыт и жизнь книжных героев – это одно, а реальный мир писателя совсем другое. Вскоре он познакомился с христианским издательством «Протестант». Как-то ранним утром, прибыв в столицу и имея свободное время, обычно в редакциях нужные люди появляются ближе к обеду, Павел решил позвонить по одному из телефонов, выписанных им из газеты «Протестант». Хотя было около 8 часов утра, в трубке щелкнуло и прозвучало негромкое: «Алло, кого вам нужно?» Павел начал путано объяснять, что вот он приехал с периферии и хотел бы иметь... Но что он хотел иметь, пока сам толком не знал. Во время разговора в голову пришла спасительная мысль. «Да он же хочет иметь последние номера газеты!» Мягкий мужской голос подробно и толково объяснил, как проехать туда, где находится церковь. Туда же к 10 часам утра должна приехать машина с последним тиражом газеты. Нужно помочь выгрузить, и можно будет взять себе несколько экземпляров. Братьям пусть скажет, что его направил Николай Ильич. Вежливо поблагодарив и попрощавшись, Павел сразу же отправился выполнять все советы незнакомого брата. Нужный дом оказался сразу же за больницей и находился поодаль от дороги и был окружен почерневшим от времени высоким дощатым забором. Во дворе стоял обычный «Жигуленок», из которого 3 человека выгружали кипы газет прямо на расстеленный на снегу брезент. Павел подключился к выгрузке. Он договорился с братьями, что сегодня будет ночевать у них, попил чаю и, прихватив 1,5 сотни газет, вернулся в столицу. На Киевском вокзале в камере хранения за рубль, считавшийся тогда еще деньгами, кладовщик нашел ему место. Без поклажи чувствовалось намного свободнее, и Павел довольно быстро пристроил свои рукописи в редакции журнала «Дружба народов». Со встречающимися ему людьми он заводил горячие разговоры о Боге, свидетельствовал о своем обращении и дарил газету «Протестант». Утром, уезжая из гостеприимного дома, Павел прихватил еще пачку газет. Нет, без спросу он не взял ни одной, но здесь их были многие тысячи, и сторожа разрешили взять, сколько довезет. По приезде домой, собираясь на воскресное богослужение в город, Павел решил взять с собой газеты для распространения. Как это делается, представлялось смутно. Набив газетами спортивную сумку, Павел поехал в Житомир, чтобы до богослужения попробовать распространить их. Вообще у него проблескивала мысль, что газеты можно попытаться продать на рынке. Там иногда продавали местную демократическую прессу. При выезде из отцовского дома какая-то эмоциональная волна настолько захлестнула Павла, что он даже не помолился и не решил, что будет делать с вырученными деньгами. Где-то в отдаленном уголке сознания под ворохом других копошилась мысль о том, что продавать-то будет неправильно, ведь он получил их даром, и надо бы просто раздать. Однако он успокаивал себя, что если раздать, так не будут читать. Да и не тем людям могла попасть газета. Волновала его мысль также и о стоимости, ведь цена на газете не была указана. В конце концов он решил продавать ее по полтиннику. Решено, сделано. Половину газет он пока оставил в камере хранения на автовокзале, а другую, примерно 100, он взял с собой. На рынке долго не мог найти места, куда бы пристроиться со своей прессой. Газета расходилась довольно бойко. В течение часа он распродал все газеты. Попутно отвечал на вопросы горожан и даже не замерз, как его сосед. Павел начал решать дилемму. Ехать на богослужение? Было уже около 10 утра. Или же, забрав из камеры хранения остальные газеты, продать их, пока на рынке еще люди есть? Решив торговать до последнего,
повинуясь лишь разогретым эмоциям, он в который уже раз сегодня заглушил не только голос совести, но и голос разума. Из дома он взял все наличные деньги, рублей 50. Кошельков у него не водилось отроду. И теперь деньги в его карманах перемешались. Газеты тоже были не считаны. Да и не все люди давали полтинник. Один старик нагло сунул 6 копеек и ждал, пока Павел начнет возмущаться, а другие сами возмущались дороговизной и обзывали его нехорошими словами. Ближе к полудню спрос на газеты упал, и часть второй партии оставалась непроданной. Тогда он решил пойти на стадион, где местный демократический фронт в это время проводил свой митинг. До начала митинга оставалось совсем мало времени, и, встав возле руховцев, ему удалось реализовать еще несколько десятков газет. Время близилось к вечеру, и он отправился на вокзал. Свободно усевшись на пластмассовые стулья на втором этаже почти пустого в это время здания вокзала, он начал собирать деньги из всех карманов и считать их. Это заняло много времени. В основном были купюры небольшого достоинства, но попалось несколько червонцев и даже четвертной. Всех денег выходило почти 150. Выходит около 100 рублей выручки, не считая своих 50. Он смотрел на внушительную пачку денег в руке и радовался собственной удачливости. Как же в течение одного дня заработал месячную получку, с которой он может поступать по собственному усмотрению. Может выслать в протестант, а может и не выслать. Ведь газеты ему дали бесплатно, а он голодный целый день стоял на морозе, выслушивая разные мнения в свой адрес. Внезапно к его ногам шлепнулся небольшой аккуратный бумажный сверток. Мгновенно сунув свои деньги за пояс, Павел вскинул голову и буквально в 2 шагах от себя увидел удаляющегося неспешной походкой молодого человека в приличной одежде. Из его кармана, очевидно, и выпал этот бумажный сверток. Тут же, как из-под земли, возник другой молодой человек и с заговорческим видом кивнул Павлу. «Подними!» Павел не двинулся с места. От природы, не очень медлительный, в этот момент он вообще был отрешен от внешнего мира. Молодой человек глянул на глупый вид Павла, поднял сверток, окинув мельком сидящих поодаль пассажиров, и толкнул его. «Пойдем, посмотрим!» У Павла сразу возникло чувство внутреннего противления. «Это нечестно! Ведь я же христианин!» Но, обняв как родного брата, парень уже вел его к выходу, что-то болтая. Павел шел рядом с ним, как овца на заклание, не смея поднять глаз от грязного пола и не имея никаких сил для сопротивления. Внезапно парень вытащил сверток и, приоткрыв его, продемонстрировал перед глазами Павла тугую пачку красных кредиток. «Раздербаним?» «Чего?» — спросил Павел с глуповатым видом. «Поделимся, говорю!» Доверительно, как самому близкому другу, предложил парень. Пройдя с 10 метров, они свернули к мужскому туалету. Парень опять резко вытащил сверток и силой затолкал его под куртку за шиворот Павлу. Тот обомлел. «Ну, теперь все. Я вор, настоящий вор. А как же Бог?» Но мыслей об обращении к Богу за помощью у него не возникло. Он уже считал себя недостойным молиться и думал об одном – как выпутаться из этого положения. Был жгучий страх потерять то, что он совсем недавно приобрел, покаявшись перед Творцом и обретя его прощение. Теперь он думал, как избавиться от проклятого свертка. Они оставили позади привокзальные туалеты, и хотя прошли считанные минуты, Павлу казалось, что время остановилось. Вдруг попутчик дернул его за руку. «Не спеши!» Сзади послышался топот. Их нагонял тот молодой, простаковатого вида парень.
Запыхавшись и облизывая пересохшие трясущиеся губы, он заговорил: «Хлопцы, видайте мои гроши, я загубив 1000 рублей, вы их взяли, мне люди сказали». «Ничего мы не брали. Ты гонишь, хлопец?» — взъелся на него новый Павлов знакомый. «Ну шо так казати? Підемо за мною до милиции. Нехай вони тебе обшукають», — плаксиво заныл хлопец, обращаясь почему-то только к попутчику Павла. Тот с готовностью согласился и уже было прошел несколько шагов в обратном направлении, но внезапно, будто о чем-то вспомнил, он спросил у этого несчастного растеряхи: «Ты помнишь, какие у тебя деньги были?» Тот закивал головой: «А як же, конечно, помню, у пачти по 10 рублей були». Тогда, обернувшись назад, он направился к стоявшему поодаль Павлу. «Куда ты спрятал деньги?» Требовательно протянул за деньгами руку. Павел молча протянул ему все свои деньги. Лицо парня выразило удивление. «Да здесь же одни рубли!» «Сколько?» 150. Почти беззвучно пролепетал Павел. «Это все?» «Все!» — выдохнул он. Парень взял ворох разномастных бумажек, отделив на ходу несколько рублевок, он сунул их Павлу. «На, возьми! Обождешь меня здесь!» Небрежно, но строго повелел пройдоха, и те оба как-то быстро стали удаляться в сторону вокзала. Если до этого в голове Павла еще ворочалась мысль, что нужно бы решительно достать сверток из-за шиворота и вернуть его этому деревенскому растяпе, то теперь он считал, что дело сделано, и ничего не вернуть. Хотелось просто исчезнуть, провалиться сквозь землю. Перейдя через дорогу, он свернул во дворы, сунув руку за шиворот, достал подозрительно легкий пакет с небрежно нарезанными полосками какой-то газеты. Это была обычная кукла, которой пользуются разные мошенники, прозванные кукловодами. Стало ясно, что двое из них и встретились сегодня на его пути. Не чувствуя вечернего мороза, он снял свою видавшую виды шляпу и начал молиться. Лицо горело, и в этот момент он почувствовал, что, несмотря на преступление, Бог не оставил его. В одно мгновение пелена спала с глаз, и все происшедшее высветилось в нормальном свете. Не нужно было обладать особым умом, чтобы в подошедшем к нему парне с первого взгляда, даже по знакомым наколкам и блатному жаргону, разглядеть обычного мошенника, решившего подзаработать. Раньше таких людей Павел определял за километр, но тогда и они признавали в нем своего. Несомненно, что такое затмение явилось в результате его непродуманных действий. Горя стыдом и раскаянием, Павел возвратился на вокзал и поехал домой. Благо, мошенники оставили ему денег как раз для этой цели. Впоследствии, размышляя над событиями того дня, он понял, что все, что он делал, было совершено под влиянием незрелых чувств, а не разума, и поэтому осталось без Божьего благословения, о котором он и не просил. Остальные газеты он бесплатно раздал во время евангелизационного служения и в дальнейшем старался не полагаться на свои возбужденные эмоции в молитве, спрашивая Божью волю в отношении совершаемых дел, а затем уже прибегал к помощи рассудка. Так он учился следовать словам Христа: «Даром получили, даром давайте» Матфея 10.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь».